и танго. Я отыграл в жизни своей не раз. Я капитан очень большого ранга. Шхуны гнилой, имя которой джаз. В этой стране лучше ей быть подлодкой. В этой стране джазу заказан путь. Я заливал трюмы вином и водкой.

зима, нагота. И ангелы к югу летят. Нам завтра в полет, тебе на восход, а мне по всему на закат. Я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

лопата и весло, свобода и зло. Что делать и кто виноват? Все это пройдет, лети на восход, а я так и быть на закат. Но я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня понедельник, 1 июня 2026 года, 16-й день месяца Сиван, Тетзайн Бесиван Тавшин Пэйвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. В результате теракта с автомобильным наездом на перекрестке Гуш-Эцион вчера вечером получила тяжелые ранения девушка 17 лет. Еще одна девушка 15 лет получила ранения средней степени тяжести. Обе они были доставлены в Иерусалимскую больницу Шары-Цедек. Еще один человек был ранен легко. Военнослужащий из подразделения Нахшон ликвидировал террориста. Палестинские СМИ опубликовали имя этого террориста. Им оказался Амджад Абдель-Абль Фатх Агнахша, 31 года, из Хеврона. Он врезался на автомашине в группу людей, стоявших на Тримпиаде. Корреспонденты Кан, Итай Блюменталь и Хаим Голдидж передают, что силы Цагаля провели вчера вечером обыск в доме террориста в Хевроне. Расширение масштабов обстрелов террористами Хизбаллы севера Израиля. Впервые с момента провозглашения прекращения огня ракеты были выпущены вчера вечером по Твери и окрестностям города. Часть из них была перехвачена, еще несколько упали на открытой местности. Обошлось без пострадавших. Вчера вечером были обстреляны также районы в Галилейском выступе Эцба-Галиль. В этих случаях также обошлось без жертв. Корреспондентка Кан Кармела Менаше передает, что вчера четверо наших солдат получили легкие ранения в результате разрыва беспилотника, запущенного Хизбаллой по району Бейт-Гилель. Пострадавших солдат доставили в больницу. Их семьи были поставлены в известность. В течение последнего часа сигналы тревоги прозвучали в городе Кириат-Шмона, а также в ряде населенных пунктов Галилейского выступа Эцба-Галиль. Это произошло в связи с подозрениями на проникновение в наше воздушное пространство вражеского беспилотника. Сведений о пострадавших не поступало. Корреспондент Кан Руби Амершлаг передает, что ПВО Цагаля зафиксировали в небе некую подозрительную цель. Несколько минут тому назад сигналы тревоги прозвучали в городе Малот-Таршиха. Источники в американской администрации указали, что продолжаются контакты, направленные на то, чтобы добиться всеобъемлющего прекращения огня в Ливане. При этом, по их словам, Хизбалла предпринимает все возможное, чтобы торпедировать данную инициативу. Корреспондентка Кан Гилли Коэн передает, что завтра должен состояться очередной виток переговоров между Израилем и Ливаном. Согласно израильскому предложению, силы Цагаля на первоначальном этапе не отступят из Ливана. Однако, по мере того, как регулярная армия этой страны начнет расширять свои действия, подразделения Цагаля могут двинуться в южном направлении и сократят зону безопасности, находящуюся под израильским контролем. К другим темам. Как стало известно, президент государства Ицхак Герцог провел тайные встречи по вопросу о возможном помиловании главы правительства. Он встретился с двумя приближенными Биньямина Нетаньяху, с бывшим министром Роном Дермером и с председателем партийного суда Ликуда Михаэлем Клайнером. Об этом сообщил 11-й телеканал корпорации Кан. В материалах, которые намеревается сегодня вечером представить корпорация Кан, будет говориться об обмене посланиями между Ицхаком Герцогом и его приближенным Моти Сандером в тот период, когда Герцог еще не занимал пост президента. И эти материалы свидетельствуют о том, что уже тогда Герцог проявлял заинтересованность в том, чтобы предоставить амнистию Биньямину Нетаньяху. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен, завтра и во вторник постепенное повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 24, в Галилее 26, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем ожидается 36 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 81 и 1 десятая агоры. Курс евро 3 шекеля 27 и 2 десятых агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Минувшим вечером на перекрестке Гуш-Цион был совершен автомобильный теракт. Палестинский араб направил свой автомобиль на группу израильтян. По данным службы скорой помощи Маген Давида Дом, 17-летняя девушка получила тяжелые ранения. Ей была оказана первая помощь на месте происшествия, после чего она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Еще одна девушка 15 лет получила ранение средней степени тяжести. Еще два человека были ранены легко. Как сообщалось ранее, террорист был нейтрализован на месте нападения. Одновременно продолжаются ракетные обстрелы и запуски дронов, начиненных взрывчаткой с территории Ливана. Минувшей ночью впервые с момента вступления в силу прекращения огня сигнал тревоги прозвучал в Твери и окрестностях этого города. О пострадавших не сообщалось. ЦАЛ, в свою очередь, продолжает продвигаться вглубь ливанской территории. Что происходит в Иране? Оппозиционные СМИ опубликовали накануне информацию о том, что президент Пазишкиан объявил о намерении уйти в отставку. Более того, президент Ирана якобы подал письмо, соответствующее письмо лидерам Ирана. Власти опровергают. Одновременно публикуется сообщение о том, что Иран быстрее, чем ожидалось, восстанавливает свой ракетный потенциал. На фоне продолжающихся военных действий накануне было объявлено о назначении нового главы Совета по национальной безопасности. Полгода эта должность была вакантной после увольнения Цахи Анегби. Поговорим о том, какие задачи стоят перед новым главой СНБ и какие функции на него возложены. Поговорим мы, разумеется, и о политике. В эти дни без нее никак. Сегодня Кнессет утвердит в первом чтении законопроект о роспуске парламента. Мы приближаемся к выборам, хотя дата еще не назначена. Тем временем министр юстиции Яриев Левин продолжает борьбу с юридической системой. Министр объявил незаконным решение Багаца, обязывающего его созвать комиссию по назначению судей. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в понедельник, 1 июня, первый день лета. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. С 9 до 11 «Бокер Тов Исраэль», ведущая Таня Барская. В 11:05 открытый микрофон, клинический диетолог доктор Ольга Раз в программе «О здоровом образе жизни». В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 особый случай, редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18:05 на пике событий, сегодня этот журнал проведет Ари Кельман, а с 22 до полуночи, начиная с

точки зрения, такой шаг повлияет на ход переговоров между Ираном и США. Как повлияет возможное увольнение Пезешкяна на ход переговоров? Что это вообще говорит о происходящем, с вашей точки зрения, о происходящем в Иране? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, обсуждайте другие темы, которые мы будем поднимать в нашей сегодняшней программе. Все приветствуется. Единственная просьба, разумеется, как всегда, пожалуйста, пишите вежливо. А сейчас 7 часов 10 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Идиот Ахронот». Она передо мной. Главный ее заголовок – «Возвращение в Буфор». 20 лет спустя, через 26 лет после отступления Цаала из Ливана, разведрота бригады Голани вновь заняла укрепление или крепость Буфор. Цель – контроль за стратегическими точками и сокращение военного потенциала Хизбаллы. Параллельно, одновременно, стрельба в сторону севера Израиля усиливается. Сигналы тревоги звучали в Акко, в Галилее, по всей Галилее. Там 4 человека получили ранения в результате взрыва дрона. Министерство просвещения объявило о том, что все экзамены на аттестат зрелости, которые должны были состояться на этой неделе на севере страны, отложены. Элиша Бен-Кимон, Яир Краус с 4 по 9 страницы газеты «Идиот Ахронот». Здесь же рядом фотография старшего сержанта Михаила Тюкина, который погиб в результате попадания беспилотника, попадания дрона. Нахум Барнеа публикует материал под названием «То, что мы делали в 1982 году». Возвращение, разумеется, к воспоминаниям Первой Ливанской войны или операции «Мир Галилеи», как тогда ее называли. «Требуется стратегическое решение», пишет Рон Бен-Ишай, военный обозреватель газеты «Идиот Ахронот». «Ливанские джунгли», так называется статья военного обозревателя газеты «Йоси Йошуа». Еще несколько материалов. Две девушки получили ранения в результате автомобильного теракта в Гуш-Эционе, одна из пострадавших в тяжелом состоянии. После многих месяцев относительной тишины в Иудее и Самарии накануне вечером автомобиль, которым управлял палестинский араб, сбил пешеходов на перекрестке Гуш-Эцион. Террорист, житель Хеврона, был ликвидирован бойцами бригады «Кфир». Об этом на 6-й странице «Идиот Ахронот». И о конфликте между Яривом Левином и судебной системой. Левин отказывается уважать вердикт Багаца. Речь идет о незаконном решении. Об этом пишет газета «Идиот Ахронот» на 12-й своей странице. Судьи Верховного суда постановили единогласно, что министр юстиции обязан созвать комиссию по назначению судей. Министр подверг резкой критике это решение, обвинил их в создании или в том, что они толкают страну к беспрецедентному конституционному кризису. Об этом на 12-й странице издания. Что еще можно здесь прочитать? Как обычно, вторая и третья страницы предоставлены для авторских материалов. Про статью Нахума Барнеа мы уже говорили. Укрепление Буфор есть определенное военное значение, пишет он, потому что с него просматриваются населенные пункты Галилейского выступа. Это было верно в 1982 году. Это менее верно в 2026. Беспилотники могут достигать своих целей, которые направляются с вершины горы. Осталось имя, остался символ. Он

принадлежит миру пиара, не миру военных действий, утверждает Нахум Барне. Давиде Бен-Сион на третьей странице публикует статью под названием «Терпение – форма оружия». Израиль привык к коротким операциям, однако на Ближнем Востоке не всегда побеждает тот, кто делает, действует быстрее. Иногда побеждает тот, у кого больше терпения, кто готов дольше терпеть. Полностью и целиком согласен с Давиде Бен-Сион. К сожалению, терпение – это наш очень-очень дефицитный продукт. Йоси Йошуа публикует статью под названием «Жизнь в ливанских джунглях». Об этой статье мы также говорили. Продолжается период ожидания по поводу возможного решения вопроса, решения иранской проблемы. Расцимт публикует статью под названием «Вторая война». Об этом также в газете «Идиот Ахарунут» сегодня. Газета «Исраэль», главный ее заголовок, захват Буфор, цель захвата Буфор, точнее, это воспрепятствовать стрельбе из запуску противотанковых ракет и окончательно снять с повестки дня угрозу вторжения террористов на израильскую территорию. Этот шаг позволил углубить удар по Хизбалле, однако в Цаале признают, это не будет препятствием для запуска дронов, начиненных взрывчаткой. Жители севера пытаются функционировать в невозможных условиях. Несколько человек были тяжело ранены в результате запуска беспилотника, запуска дрона в населенном пункте Бейт-Илель в Галилейском выступе. Обо всем этом со второй по седьмую страницы газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. На самом деле, конечно, потрясающий материал, который публикует Яков Эршковиц на десятой странице газеты «Исраэль Айом». Обратите внимание. Дезертиры ультраортодоксы в день выборов будут ходить между избирательными участками и получать зарплату от государства. Тысячи молодых людей, которых разыскивает армия для того, чтобы призвать в ЦАЛ, будут контролировать чистоту выборов, будут контролировать соблюдение правил, соблюдение законов о выборах и получать зарплату от государства. Сегодня Кнессет проголосует в первом чтении за роспуск парламента. Об этом на 10-й странице газеты «Исраэль Гайом». Кто ты, новый глава Совета по национальной безопасности? Шмуэль бен Эзра, высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности «Шабак», в прошлом находился во главе системы развития противоракетных защитных систем ХЭЦ-3. Новый глава Совета по национальной безопасности. О нем пишет Бини Ашкенази на 12-й странице газеты «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов. Честь Израилю. Десятки тысяч людей принимали участие вчера на 5-й авеню в Манхэттене в марше поддержки, гигантском марше поддержки Израиля. Нельзя было не обратить внимания на отсутствие мэра Нью-Йорка Зоарана Мамдани. Первый мэр Нью-Йорка, который бойкотирует это мероприятие с 1964 года. Более 40 лет мэры Нью-Йорка принимали участие в этом марше. Мамдани первый, кто принял решение его бойкотировать. Это самый важный в истории марш и гигантский ответ, мощнейший ответ тем, кто ненавидит Израиль, заявил генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис. Об этом Ор Шакед и Лилах Шуваль на 12-й странице издания. Что еще можно здесь прочитать? Что можно еще прочитать в газете «Исраэль Гайом»?
Север, жители севера находятся под постоянной угрозой, разумеется, постоянной угрозой ракетных обстрелов и запуска беспилотников. Несколько частных компаний примут участие сегодня в заседании, в специальном заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, который будет заниматься вопросом дронов, начиненных взрывчаткой. Несмотря на решение Совета Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея пытается созвать заседание Совета этой Ассамблеи для того, чтобы обсудить вопрос продолжения функционирования сил ЮНИФИЛ в Ливане. Об этом также в газете «Исраэль Айом». Это первые заголовки этого издания. Еще одно сообщение. Прорыв в исследовании или в изучении вопроса раннего обнаружения онкологических заболеваний. Гигантское исследование в Великобритании показывает суперсовременные проверки крови, анализы крови в состоянии в 4 раза лучше, чем раньше обнаруживать случаи онкологических заболеваний на самых ранних их стадиях, несмотря на то, что опыты еще не достигли всех желаемых результатов. Широкая диагностика на ранних этапах приводит к снижению, простите, на 14% в случаях смертельных заболеваний. На 14% раннее обнаружение позволит снизить смертность в случае онкологических заболеваний. Такое исследование Великобритании. Дай бог, на самом деле. Сейчас 7 часов и почти уже 22 минуты. Уважаемые радиослушатели, это были первые заголовки газеты «Исраэль Айом». Сейчас небольшая пауза, немного музыки. Продолжим программу. Оставайтесь с нами.

0: 7 часов 25 минут. Мы продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Маариф». Точнее говоря, сайт газеты «Маариф». Главный его заголовок – статья Ави Ашкенази, военного обозревателя. «После Ирана и Буфора Израиль должен решить, куда мы идем, куда мы движемся». Захват Буфора – это бесспорно впечатляющее тактическое достижение. Однако Израиль втягивается в войну на истощение в Ливане, войну, завершение которой не видно. Об этом Ави Ашкенази. Еще несколько материалов. Газа разрушена, а они живут припеваючи. Журналист из Объединенных Арабских Эмиратов против Хамаса и Ирана. Об этом также на сайте газеты «Маариф». Конфликт вокруг юридического советника правительства грозит развалить блок Нетаньяу. Она приведет не только к развалу блока, она приведет к братоубийственной войне, заявляют в коалиции. Об этом пишет Гилад Мураг. Призыв ультраортодоксов расширяется, все большее число молодых ультраортодоксов призываются в армию. Однако юридический советник правительства не останавливается. Она приняла решение издать постановление, которое повлияет на пожертвования, поступающие в общественные организации или в ешивы, где учатся уклонисты. Депутат Нестария Дери, глава партии ШАС, пригрозил развалом блока Нетаньяу. «Мы не можем быть грушей, мы не можем быть козлами отпущения для этого, мальчиками для битья, козлами отпущения для этого правительства». Еще несколько материалов. «Хизбалла усиливает обстрелы израильской территории после Нарии и Цфата». Ракеты долетели и до Твери, об этом пишет Ави Ашкенази, пока в Твери сообщается о том, что не было пострадавших в этом инциденте. Подозрение на убийство в Рамле. Мужчина был обнаружен без признаков жизни в лесной роще. И здесь же о автомобильном теракте, который был совершен на перекрестке Гуш-Эцион. 3 человека получили ранение, 2 в тяжелом состоянии. Об этом пишет также сайт «Маариф». Несколько авторских материалов здесь. Йоси Ахимейер публикует статью «Система Макрона, Стармера и Санчеса. Бей евреев, спасай свою власть». Об этом Йоси Ахимейер. Инбар Безек, бывшая депутат Кнессета и кандидат, на данный момент кандидат на праймериз от партии Демократы. Миллиарды ешивам. Никакого выбора у общества. Абсурд обязан закончиться. Об этом также на сайте газеты «Маариф». Давайте посмотрим еще несколько заголовков здесь, которые можно прочитать. Анна Барская публикует статью о новых контактах, которые Израиль пытается наладить в мире. Экзотическая страна становится большим другом Израиля. Посольство Фиджи откроется завтра в Иерусалиме. Об этом наша коллега Анна Барская на сайте газеты «Маариф». И еще несколько материалов. Саси Гез, адвокат Саси Гез, полагает, что рано или поздно премьер-министр Биньямин Нетаньяху действительно попросит помилование, пока, по крайней мере, с его точки зрения, с точки зрения Саси Геза, эта просьба не была действительно просьбой о помиловании, и тем не менее адвокат Гес полагает, что рано или поздно эта просьба будет подана. Это сайт газеты «Маариф». Мы позднее познакомимся с несколькими заголовками газеты «Гаарец» и сайта газеты «Макоришон», как обычно. А сейчас переходим к нашему первому собеседнику, к нашей первой теме. Поговорим о происходящем в Иране. Накануне оппозиционные СМИ опубликовали информацию о том, что президент Ирана Масуд Пазишкиан подал просьбу об уходе в отставку. Иранские власти опровергли сообщение, назвав ресурс, где была опубликована эта информация, фабрикой фейков. Мэр Джавад Анфар с нами в эфире, исследователь вопросов безопасности и дипломатии Ирана. Доктор Мэр Джавад Анфар, марце лелимуды битахон в дипломатии шель Иран, университет Райхман, шалом леха вебокер тов.
1: Бокер тов.
0: Ад кама зе нишма леха амин, шепазашкиан ахен бикеш лейтпател?
1: נראה לי הגיוני, כי לעומת, בניגוד למשטר, שזה משמות המהפכה והמנהיג העליון, הממשלה, שזה נשיא ושרים, הם חייבים לענות לעם על מה שקורה בכלכלה איראנית במיוחד. והם אחראים, הם אחראים על הניהול הכלכלה. ושמסתכלים על השלכות של המדיניות של המשטר כלפי ארצות הברית במיוחד, סביר להניח שהם מודאגים מאוד, כי האינפלציה עולה, יש הגירעון בתקציב של איראן הולכת וגודלת, ואין שום פתרון בינתיים, והמשטר שהם, שאנשים שקובעים מה קורה במשא ומתן עם ארצות הברית, הם ממשיכים כאילו עם המדיניות שלהם, כאילו הם בעיות כלכליות. אז זה הגיוני שדבר שנשיא האיראני פזשקיה ממש נגד זה, וזה גם יכול להיות שכן, יכול להיות שהוא היה כל כך מתוסכל שהוא התפטר, שהוא רצה להתפטר, אבל בוודאי האיראנים מחישים את זה, אומרים לא היה ולא יהיה, זה לא היה דבר כזה.
0: עד כמה יש לו בכלל השפעה על מה שקורה, על תהליכי קבלת החלטות, על מסע ומתן עם האמריקאים? עד כמה לפזשקיאן יש מקום במערכת הפוליטית האיראנית?
1: ממש מעט מאוד, מעט מאוד. וזה בגלל זה אני... זה, את יודע, זה בגלל, אחד מהסיבות למה הוא מתוסכל מאוד, זה שאין לו השפעה. אבל הוא חייב לענות לעם האיראני, יש לו את האחריות... על הכלכלה האיראנית, לענות לעם האיראני על מה שקורה בכלכלה, אבל אין לו שום סמכות. וזה, אתה יודע, זה ממש, זה מייצר הרגשות של תסכול, כי הוא לא יכול לעשות כלום, הוא רק חייב להגיב ולהיות אחראי מול העם האיראני, אבל אין לו שום סמכות לשנות דברים.
0: אבל זה דווקא הוא, או זה באופן כללי ככה מערכת בנויה שכל נשיא נמצא במצב כזה?
1: אני לא רוצה להגיד דברים כמו... לפי החוקה של איראן, בן אדם עם סמכות הכי גדולה אחרי המנהיג העליון זה הנשיא. אבל זה לפי החוקה.
0: זה פורמלי, זה פורמלי.
1: כן, נכון, נכון. בפועל לנשיא יש הכוח של נשיא בא ממנהיג העליון. הסמכות של הנשיא בא ממנהיג העליון. המנהיג העליון מחליט שהוא מוצא חן מעיניו והוא רוצה איזה בן אדם שהוא יסמן שלו, כן? אז הוא יותר לנו יותר סמכות, כמו של אחמדינג'אד היה סמכות בקדנציה הראשונה שלו, סמכות, וואו, ללא תקדים. וגם היה לראיסי לפני שהוא נפטר או נהרג, שמסוף שלו התרסק. לפזשקיאן אין. לפזשקיאן אין. זה בן אדם שממש... אני כתבתי את הביוגרפיה של אחמדינג'אד, ואני אגיד לך מאז, ואני ביררתי את כל ההיסטוריה של הנשיאים באיראן, זה בן אדם עם הכי פחות סמכות.
0: זה הכי פחות סמכות.
1: כן.
0: מה שאתה אומר בעצם שסמכויות של הנשיא זה תוצאה של קרבה שלו למנהיג העליון, זה פחות או יותר הסיפור.
1: כן, כן, וכמה המנהיג העליון סומך עליו, כמה כמה הוא חייל שמציית את המנהיג העליון בלי שום ויכוחים.
0: ובמקרה של פזשקיאן, גם אם הוא מתפטר, האם יש לזה, תהיה לזה איזושהי השפעה על כל המהלכים שאנחנו רואים אותם מול האמריקאים, מסע ומתן, סוגיה גרעינית וכאלה?
1: לא, אבל זה יפגע, אתה יודע, המשטר הזה רוצה, מנסה לשדר תמונה שכולם מאוחדים, מלוקדים בתוך המשטר, שכולם מצייתים את המנהיג העליון, כולם תומכים במדיניות בשביל המשטר הזה, ואם הנשיא, למרות זה שלו הרבה סמכות, מתפטר, רוצה להתפטר בגלל המדיניות של המשטר, זה הולך לפגוע בתדמית של המשטר, בתוך המדינה וגם בחול. אנחנו מגיעים למקומות שלא היינו בכלכלה איראנית. אבל המשטר האיראני מתנהג כאילו זה ימים של 1970-1980 שהאיראקים פלשו איראן, והעם האיראני זה היה שנה אחרי המהפכה, והעם האיראני היה מוכן להקריב את הכל למען המהפכה ולמען המדינה. זה לא, אנחנו מדברים על 2026. 80% מהעם האיראני לא רוצה את המשטר הזה. אז שהמשטר מתנהג כלפי ארצות הברית כאילו אין בעיות כלכליות, הוא יכול להמשיך להתנגד לארצות הברית ולישראל, למרות כל הבעיות הכלכליות, זה מייצר את התחושה שיאללה, עוד מעט תהיה עוד התקוממות תהירת. למרות זאת שהמשטר הזה איים שהולך לראות בראש של כל מנהלם שיוצא לרחובות, אני אומר לך ולכל המאזינים שלך, אם המשטר ימשיך ככה, תוך חצי שנה שאנחנו נראה עוד התקוממות, כי זה מצב בלתי אפשרי.
0: תוך חצי שנה שנה.
1: כן. ומדברים על זה באיראן גם. מדברים על זה באיראן שחברים, מישהו, אני לא רוצה, אני מצטט מישהו לא זוכר את השם, שהוא יסלח לי, למרות זאת שהוא גר באיראן, הוא אמר שאנשים אמרו אחרי מלחמת 12 ימים, אמרו לא, הכל בסדר, ותראה מה, מה, מה היה בינואר, פחות משנה, ההתקוממות הכי גדולה בתולדות של איראן, כן? וזה, זה לא, הכלכלה היא זה דבר הכי חשובה כדי ליציבות של המשטר. כל משטר שהתעלם מזה, שילם בזה, אתה יודע, ביוקר. ובאיראן מסתכלים מה שקרה, מה הפיל את בשאר אסד בסוף? שהוא לא היה מסוגל לשלם את המשכורת של אנשים ששמרו על המשטר שלו. וזה יש אנשים שמדאיג אותם.
0: אם אתה מדבר, שאלה האחרונה, אם אתה מדבר על זה שתוך חצי שנה, שנה יכולה להיות התקוממות חדשה, האם, אני אולי מרחיק לכת, אבל האם אנחנו יכולים לראות את פזשקיאן כחלק מההתקוממות הזאת, כמישהו שמנהיג את ההתנגדות למשטר?
1: לא,
0: אנחנו לא נלך עד כדי כך, אתה אומר.
1: זה בן אדם בלי עמוד שדרה, זה בן אדם שקיבל את כל הסמכות וכל המקום שלו, יראו בזה שבן אדם, אתה יודע, ממש גמיש, בן אדם חלש, שהוא עושים משהו, מה שהם רוצים, לא, אני לא, אני ממש לא רואה את זה.
0: אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב. דוקטור מאיר ג'וודן פאר, מומחה לפוליטיקה וביטחון ודיפלומטיה איראנית, אוניברסיטת רייכמן, המון המון תודה. בוקר טוב.
1: תודה.
0: Я спросил нашего собеседника о том, прежде всего, насколько достоверны с его точки зрения являются эти сведения, эти заявления, эта перспектива того, что Пазышкиан подаст в отставку. В конечном счете, я полагаю, что это более чем достоверно, говорит наш собеседник, доктор Мейр Джоведан Фар. Он говорит о том, что с точки зрения иранской иерархии президент страны, собственно говоря, является единственной силой, которая отвечает перед народом. Отвечает перед народом за экономическую ситуацию, за социальную ситуацию, за все то, что происходит сейчас в стране. Этим не занимается верховный лидер Ирана, этим, разумеется, не занимаются лидеры корпусов стражи исламской революции. Этим занимается президент. Нынешняя ситуация, нынешняя экономическая ситуация в Иране катастрофическая. Нету никаких перспектив выхода из этой ситуации. Поэтому понятно, что президент вполне может захотеть снять с себя этот груз, снять с себя эти полномочия и подать в отставку. С точки зрения иранской иерархии президент является наиболее слабой фигурой в раскладе сил. Он полностью и целиком зависит от своих отношений с духовным лидером Ирана. Были президенты, которые имели очень много полномочий, например, Махмуда Ахмадиниджад в первую свою каденцию, говорит наш собеседник, имел огромные, очень широкие полномочия. Затем, разумеется, ситуация изменилась. Раиси был одним из приближенных к Али Хаменеи и поэтому имел также широкие полномочия. Пазашкиан очень слабый человек, никогда не развивал свою самостоятельную повестку дня, он никогда не был тем, кто пытается каким-то образом сформировать свои силы в истеблишменте Ирана. Он был приближенным к духовному лидеру, зависел от него, не пытался на него повлиять, и поэтому не стоит рассматривать его как серьезную или самостоятельную политическую фигуру. Нынешняя ситуация в Иране, продолжает наш собеседник, крайне тяжелая. Если ничего не изменится, если не будет каких бы то ни было серьезных шагов по улучшению экономической ситуации, мы можем оказаться в положении, когда через полгода, год вновь люди выйдут на улицы, несмотря на жесточайшее подавление предыдущих протестов, несмотря на то, что все попытки или какие-то попытки иранцев привести к изменениям были жестоко подавлены. Экономика страны находится в настолько ужасающем положении, что в конечном счете мы можем оказаться свидетелями новых волнений и новых беспорядков. Я не думаю, говорит наш собеседник, что Пазашкиан может стать фигурой в этих протестах. Он слабый, бесхребетный человек, который не перейдет границ, не выйдет за пределы допущенного иранским режимом, и поэтому вряд ли можно рассматривать его как фигуру, которая возглавит или, по крайней мере, примет участие в будущих протестах против иранского режима. С нами в эфире был доктор Мейр Джавад-Анфар, исследователь вопросов безопасности и дипломатии Ирана, университет Райхмана. 7:42, продолжаем программу. Еще немного заголовков израильских газет. Газета «Хаарец». Амос Арель, военный обозреватель издания. Риск, которому подвергаются солдаты на Буфоре, не изменит уравнение сил в отношениях с Хизбаллой. Об этом Амос Арель на третьей странице газеты «Гаарец». Военнослужащий ЦАЛа погиб в результате попадания дрона в Ливане, 13-й погибший с момента вступления в силу прекращения огня. 4 человека, 4 солдат были ранены в результате запуска. 4 человека, это не солдаты, были ранены в результате попадания дрона в Галилее. Обстрелы расширились до Акко. Об этом Амос-Арель. И автомобильный теракт на перекрестке Гуш-Эцион. 2 молодые девушки получили тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести. Об этом Матан Гулан, Идо Эфрат, Йошуа Брайнер, Яниф Кубович и Джеки Хури. Богатцев распорядился созвать немедленно или как можно быстрее, безотлагательно созвать комиссию по назначению судей. Левин угрожает конституционным кризисом. Об этом Хен Маанит. Еще несколько материалов. Приехали заложники. Так называется система по предотвращению ареста уклонистов в ультраортодоксальной среде. Она задействует добровольцев, которые действуют круглые сутки, 24 часа в сутки. Об этом Аарон Рабинович. Заложники, так называют уклонистов, которых задерживают в связи с их неявкой на призывные пункты или в военкоматы. Во Франции бурно отметили победу команды «Парис Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. 780 человек были задержаны ходе беспорядков. Десятки полицейских были ранены. Вот так вот в Париже, не только в Париже, отпраздновали победу Пари Сен-Жермен в Лиге Чемпионов. Об этом пишет газета «Арец» и несколько заголовков газеты «Макоришон», сайта газеты «Макоришон», прежде чем мы перейдем к нашему следующему собеседнику. Цал продолжает разрабатывать новую тактику на территории Ливана и Сирии. После полутора лет интенсивных действий ЦАЛ расширяет свои действия сейчас в Ливане, но не только там. Самария также в центре внимания военного командования. Авигаль Зид пишет в газете «Макор Ришон», на сайте газеты «Макор Ришон», о действиях в лагере беженцев Нура Шамс и о усилиях, которые ЦАЛ предпринимает для того, чтобы предотвратить возможное проникновение террористов через разделительный забор в районе округа Шарон. Ливанская ловушка. Хизбалла с одной стороны, Трамп с другой стороны. Об этом пишет Яир Шелег на сайте газеты «Макор Ришон». И еще несколько сообщений. Отравляет мир ядом. Организация Объединенных Наций присоединилась к кампании по ликвидации Израиля. Фиама Нирнштейн в GNS публикует этот материал. Отчет Конгресса. Администрация Байдена предоставляла побочное финансирование организациям, которые хотели свалить Нетаньяу. Шай Розен об этом на сайте газеты «Макор Ришон». И последний материал. Иуда Кариш Хазони публикует статью о заявлении премьер-министра Бениамина Нетаньяу о том, что захват Буфора, укрепление Буфор, это первый драматический этап в новой нашей политике. В чем новая наша политика, пока не ясно, но, тем не менее, это то, что сказал премьер-министр Бениамин Нетаньяу. Сейчас 7 часов 47 минут. Переходим к нашему следующему собеседнику. Отвлечемся немного от политики, войны и всего остального. Поговорим о хоккее. В Швейцарии завершился чемпионат мира по этому виду спорта, очередной чемпионат мира. Сборная Финляндии в финале выиграла у хозяев площадки со счетом 1-0. Лев Генин, спортивный обозреватель, с нами. Лев, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Вам, как человеку, который любит этот вид спорта, чемпионат мира был интересен?
2: Нет.
0: Спасибо большое. Почему? Что?
2: Ну, мы уже не раз говорили на эту тему, с чемпионат мира по хоккею. Примерно как на футболе олимпийский турнир. Это примерно такого же уровня. Во-первых, он проводится в сроки, когда, в общем-то, проходят решающие схватки в национальной хоккейной лиге. Недавно закончится в континентальной хоккейной лиге. В двух лучших лигах мира, где уровень хоккея, конечно, на порядок выше, чем то, что в инициативе мира. Сборные приезжают, в общем-то, в случайных составах. Не играют все сильнейшие. Причем, если команда привезла Чехию 2 года назад, чемпионат был в Чехии, и Чехия привезла всех сильнейших своих игроков из национальной хоккейной лиги, которые могли, и выиграли этот чемпионат. В этом году чехи привезли команду без НХЛ-овцев практически. Один игрок, единственный игрок, который участвовал в Олимпийских играх. У чехов, например, сегодня считается в национальной хоккейной лиге после России лучшая вратарская линия. Вратари играют в ведущих клубах. Все три вратаря, которые были на Олимпийских играх, были свободны. Их команды прекратили борьбу уже достаточно давно, ни один из них не приехал. И так далее. Шведы тоже привезли очень слабую команду с одним игроком, который играл только на Олимпийских играх, хотя могли привезти сборную практически идентичную олимпийской. Американцы, олимпийские чемпионы, тут выходит дезинформация не только в политике и неправильно, она и в хоккее, потому что, к сожалению, не рассказывать людям правду. Болельщики, которые не очень, может быть, разбираются. Например, такой заголовок: олимпийский чемпион сборной США под угрозой непопадания в четвертьфинал, проиграл сборной Латвии.
0: Сколько там было олимпийских чемпионов, как таковых?
2: Да, один.
0: Один, вот и все.
2: То есть это другая совсем сборная, даже не второй состав, это третий, четвертый состав. Там половина вообще была не НКРовцев. Единственный игрок из олимпийской сборной был Матью Ткачак, который сам объяснил, что поскольку он игрок Флорида Пантерс, пропустил больше половины сезона из-за травмы, для него это хорошая возможность восстановиться, войти в форму к следующему сезону. Так игроки профессиональные относятся к этому турниру. Поэтому на этом турнире сборные из таких мини, может быть, хоккейных стран.
0: Норвегия бронзовый призер.
2: Норвегия, это... Латвия была бронзовый призер. Швейцария третий год подряд выходит в финал. Mm-hmm. При этом на больших турнирах, где участвуют все Швейцария, хотя в Швейцарии хоккей очень хорошо развивается и продвинулся, ни разу не прошла даже четвертьфинал.
0: Напомните, куда Швейцария дошла на Олимпийских играх? Я честно.
2: Четвертьфинал это максимум, да. Mm-hmm. Это ее самое большое достижение. Швейцарцы, кстати, играют третий подряд финал чемпионатов мира. Три года подряд они выходят. Сколько шайб они забили в трех финалах? Такой вопрос.
0: Ну, этого, да, это тривия. Вчера одну, и то в овертайме.
2: Вчера ни одной, нет. Они не забили ни одной шайбы в трех финалах. Ни одной.
0: Ни одной, окей.
2: Вот это уровень хоккея. На три последних финала закончили со счетом 2-0-1. Швейцария проиграла в дополнительное время. Один раз они проиграли чехам 0-2. При этом вторая шайба была забита там за 10 секунд до конца в пустые ворота. Кому-то, может, это нравится. Я не говорю, что кто-то любит такие турниры, им это интересно. Такой международный турнир. Я уже не говорю сейчас про бойкотирование продолжающееся неучастие России. Беларусь, хотя Беларусь уже вернули. Она начнет играть в следующий сезон с Россией, пока непонятно. Поэтому именно как уровень хоккея, мне это не интересно, когда параллельно идут действительно, мы видим, национальные хоккейные лиги. Даже в континентальной хоккейной лиге, которая, конечно, ниже уровнем, чем национальная хоккейная лига, в этом году там полуфинальные и финальные серии был хоккей очень-очень высокого уровня, результативный, интересный и так далее.
0: Вопрос про сборную Финляндии, ставшую чемпионом мира. Там тоже не было НХЛ.
2: Финляндия интересная тоже история, именно связанная опять с Флоридой Пантерс. Саша Барков, один из лучших капитан сборной Финляндии, капитан Флорида, один из лучших центральных нападающих мира, пропустил этот сезон. У него была тяжелая травма. И он тоже в интервью сказал, что он поехал на чемпионат мира, после того, как он не играл целый сезон, как хорошая такая платформа для подготовки к следующему сезону. То есть вот так игроки к этому относятся. Поэтому, ну, поиграли, ну, кому-то это нравится, мне это не нравится, как хоккей-то. Я видел, даже канадцы с американцами была игра. Мы знаем эти игры всегда с большим напряжением, часто с драки. Я их люблю, но между странами существует такая, как у нас говорят, домра. Была игра совершенно спокойно. Американцы проиграли, не было никаких особых стычек, не было особых страстей. Все было так, как тренировочный матч. Да, неплохие игроки, у канадцев даже получше, но нету...
0: Когда это превратилось в то, во что превратилось?
2: Это превратилось. В общем-то, чемпионаты мира были всегда в наши еще времена, в нашей молодости, не играли игроки национальной хоккейной лиги. Поэтому, в общем-то, чемпионат мира был чемпионатом между, скажем так, Россией, Чехословакией, Швецией тогда были.
0: Финляндия немножко.
2: Финляндия была уже чуть позже, в начале 90-х годов. До того Финляндия тоже была немножко ниже уровнем. Когда национальные хоккейные лиги появились игроки со всего мира, то и, наконец-то, на Олимпийских играх в 98 году первый раз они участвовали, чемпионаты мира стали играть и хоккеисты из НХЛ. Но опять, поскольку нет никаких соглашений, которые обязаны, как в футболе, клубы отпускать игроков в сборную, сроки очень неудобные. Например, в футболе чемпионат мира со всей критикой и на уровне футбола и всего все-таки проходит в межсезонье. Все-таки у команд есть возможность подготовиться. Например, я все время говорили, будет такой турнир Кубок Канады, потом Кубок мира, который проходил в сентябре перед сезоном. И там действительно собирались лучшие игроки.
0: И очень престижный был турнир.
2: Очень престижный был турнир. Мы помним, в 87-м году эта серия СССР Канада, там три игры, все три в овертайме. Потрясающий хоккей. Если бы чемпионаты мира, может быть, сделали бы в таком же формате, проводили бы их в сентябре перед сезоном, игроки бы могли подготовиться спокойно, сборные подготовиться. И турнир, конечно, должен включать, опять, параллель с футболом, меньше команд, потому что есть много команд, которым там просто нечего делать. Такие, наверное, там...
0: Венгрия.
2: Они хорошие сборные, но это не их уровень. В свое время, кстати, если... Помнишь, в 80-е годы играли чемпионат мира, там играли 6-8 команд в два круга, и финальная серия была из трех матчей. То есть играли хоккей был более высокого уровня. Мы знаем, чем больше команд, тем ниже качество игры. В основном.
0: Лев, несколько...
2: И это то, что происходит. Лев... И жалко, потому что можно сделать такой турнир на уровне сборных, а мы знаем сегодня везде, в общем-то, лучший футбол, баскетбол, хоккей на уровне клубов. Да. Но если все-таки хотят сделать турниры на уровне национальных сборных, надо их делать так, чтобы могли участвовать все лучше. Иначе я не вижу в этом смысла.
0: Лев, несколько слов о НХЛ. Что происходит там? Где мы находимся?
2: Мы находимся на пороге финальной серии. Через два дня начнется. Завтра ночью, значит, завтра на послезавтра. Каролина против Лас-Вегаса. Каролина вполне ожидаема. Второй фаворит на Востоке была Тампа Бэй, она проиграла в первом же раунде. Вегас немножко многих удивил. Все ждали, что Колорадо дойдет до финала. Команда, которая уже многие годы показывает лучший хоккей. Но как-то у них с кубки не очень идет, и они проиграли. А выиграв две первые серии 4-0, 4-1, Вегас просто разгромил 4-0. Это считается своего рода сенсацией. Вегас очень хорошая команда, хорошая оборона, неплохое нападение, есть пару звезд нападений, поэтому серия будет очень равная. Трудно очень сказать, предсказать. Я так в глубине души считаю, что Вегас выиграет эту серию, но опять это не прогноз, а так какое-то ощущение.
0: Вегас...
2: Монреаль, я знаю, что ты
0: поклонник Монреаля. Да, да, знаю, но я знаю, что они проиграли Каролину.
2: Да, но они сыграли потрясающий плей-офф, они никто не ждал, они дважды выиграли серию 4-3, выиграв седьмые матчи на чужом поле. Причем в первом круге у Тампы, который все считали одним из явных фаворитов на выход в финал Кубка Стэнли. Поэтому команда самая молодая, кстати, в лиге. И я думаю, что светлое будущее ждет этот клуб.
0: Лев Генин, спортивный обозреватель, огромное спасибо за участие в программе.
2: Спасибо вам. До свидания.
0: Сейчас 7 часов 56 минут, прежде чем закончить программу. Прежде всего, несколько сообщений, которые поступили в последние минуты. ЦАЛ перехватил ракету, которая была выпущена с территории Ливана, в сторону населенного пункта Маалот. Дрон, судя по всему, дрон перехвачен в Галилее. Продолжается ракетный обстрел Израиля. Иран сообщает, что они атаковали военную базу, с территории которой осуществлялись атаки на иранские военные базы, американские атаки на иранские военные базы. Об этом также поступило сообщение в последние минуты. Еще одно сообщение из Ирана. Там казнены двое мужчин, которые митинговали против или принимали участие в демонстрациях против режима в январе этого года. В Иране сообщалось в последнее время о том, что число казней резко выросло в этой стране. И, собственно говоря, я думаю, что на этом все на этот час. Сейчас 7 часов почти 58 минут. В Израиле Алла Найденова за пультом. Лена Черкасова, Вацлав Проченко, продюсеры. Олег Лоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Мы продолжим говорить о ситуации в сфере безопасности, о ситуации в Иране. Поговорим о политике и о комиссии по назначению судей. Оставайтесь с нами на Канрека.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Завтра сеть магазинов «Мадан» и «Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Кризис вокруг Ормузского пролива. Как отмечается, армия Соединенных Штатов оказала помощь примерно 70 судам в деле их прохода через Ормузский пролив. Об этом высокопоставленные американские источники сообщили в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Как отмечается, в большинстве случаев судам пришлось отключать их навигационные системы для того, чтобы их не могли заметить иранские военнослужащие. Не указывается, из каких именно стран были эти корабли и каковы были их дальнейшие маршруты. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Некоторое время тому назад руководство Корпуса стражей Исламской революции Ирана объявила о том, что военнослужащие корпуса атаковали американскую базу ВВС, с которой осуществлялись американские атаки на остров Сирик, расположенный неподалеку от южной части иранского побережья. Корреспондент Канбет Шимон Миджан передает, что других подробностей пока не поступало. Некоторое время тому назад поступили сообщения о том, что ПВО Цахаля перехватили некую воздушную цель, запущенную по северу Израиля из Ливана террористами Хизбаллы. Обошлось без пострадавших. Перед этим поступили сведения о ракетном обстреле ряда населенных пунктов Верхней Галилеи, включая Пкиин. И в этом случае обошлось без жертв. К другим темам. Действия министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в отношении задержанных активистов пропалестинской флотилии, вызвавшие международный скандал. Корреспондент Канруи Шарон передает, что когда Бен-Гвир прибыл на базу ВМС Цахаля в Аш-Доде, где содержались задержанные, он оттолкнул офицера Цахаля, которая сказала ему, что необходимо дождаться получения соответствующего утверждения для его визита. После этого министр выступил с угрозами в адрес другого высокопоставленного офицера, который также сказал ему, что нужно получить официальное разрешение. Бен-Гвир пообещал этому офицеру, что он сделает все, чтобы предотвратить его дальнейшее продвижение по службе. В канцелярии министра национальной безопасности заявили, что никакого физического конфликта не было, а офицер Цахаля повел себя грубо и превысил свои полномочия, пытаясь не допустить проход на базу народного избранника. Демонстрации Харидим против задержания уклонистов от воинской службы. Толпа ультрарелигиозных манифестантов прорвалась вчера насильственным образом к штабу полиции в Бет-Шемеше после того, как поступила информация, что там находится один из уклонистов. Протестующие устроили поджог в непосредственной близости от этого здания. Полиция применила против демонстрантов шоковые гранаты и слезоточивый газ с тем, чтобы разогнать собравшихся. Из этого штаба сообщили, что военная полиция забрала оттуда уклониста еще до начала акции протеста. Как мы уже передавали ранее, в результате теракта с автомобильным наездом на перекрестке Гуш-Эцион вчера вечером получила тяжелые ранения девушка 17 лет. Еще одна девушка 15 лет получила ранения средней степени тяжести. Обе они были доставлены в Иерусалимскую больницу Шары и Цедек. Еще один человек был ранен легко. Военнослужащий из подразделения «Нахшон» ликвидировал террориста. Палестинские СМИ опубликовали имя этого террориста. Им оказался Амджад Абед Эль-Фатах Ан-Нахша, 31 года, из Хеврона. Он врезался на автомашине в группу людей, стоявших на Тримпиаде. Корреспонденты КАН, Итай Блюменталь и Хаим Голдидж передают, что силы Цахаля провели вчера вечером обыск в доме террориста в Хевроне. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен, завтра и во вторник постепенное повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 24, в Галилее 26, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем ожидается 36 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 81,1 агоры. Курс евро 3 шекеля 27,2 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мир Ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Иран восстанавливает свой ракетный потенциал быстрее ожидаемого. Об этом сообщают западные СМИ. Мы поговорим на эту тему. Поговорим мы и о продвижении закона о роспуске Кнессета. Сегодня ожидается, что Кнессет утвердит этот законопроект в первом чтении. А также о продолжающихся перипетиях между министром юстиции Яривом Левином и Верховным судом, который требует от министра созвать комиссию по назначению судей. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с разговора о ситуации в сфере безопасности. Эта ситуация остается напряженной на севере, но не только там. Давид Чарп с нами в эфире, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
1: Габи, доброе утро.
0: Прежде всего, теракт накануне на перекрестке Гуш-Эцион. Давно было тихо, относительно тихо, по крайней мере, в Иудее и Самарии. Что нам известно об этом теракте?
1: Теракт – классический наезд на группу подростков, молодых людей на перекрестке в районе Гуш-Эциона. Террорист выходит из района Хеврона, 30 лет. Как правило, ну не то чтобы как правило, но чаще такого рода террористы-одиночки, это почти наверняка террорист-одиночка по всем признакам, может, конечно, быть исключение, действовавшие по собственных фанатических соображений помоложе, но встречаются и такого возраста, встречались.
0: Давид, простите, что вас прерываю, вы можете сдвинуться чуть-чуть вправо или влево, вас очень плохо слышно.
1: Я с вами, я сдвинулся. Так вот, речь, скорее всего, о террористе-одиночке в классическом наезде. Четверо раненых, боец бригады КФИР, а также вооруженные граждане, находившиеся поблизости, нейтрализовали террориста уже после наезда. Ну и, собственно, сейчас ведется расследование и пытаются понять, все же, был ли он напрямую связан с террористическими организациями, либо это тот самый одиночка, которые часто встречаются, я имею в виду, часто осуществляли теракт, особенно с 15-го года, интифада ножей и так далее, наезды и холодное оружие, иногда применение стрелкового, типичный почерк такого рода террористов. И, видимо, что-то подобное произошло вчера.
0: Судя по всему, вы сказали, что речь идет, скорее всего, судя по всему, о теракте одиночки. Что нам известно о общей ситуации в Иудее и Самарии? Насколько, скажем так, под спудом зреют там те или иные зерна взрыва? Я не хочу говорить про интифаду, но волны террора.
1: Зерна взрыва по определению зреют в Иудее и Самарии, из этого нужно исходить. Если мы смотрим в исторической ретроспективе, то всегда раз в несколько лет, иногда позже, происходили существенные достаточно эскалации или даже интифады. Тем не менее, на данный момент, насколько это можно судить чисто с технической точки зрения, ситуация очень неплохая. Она может, конечно, заизмениться, но все это стало следствием очень таких жестких и активных последовательных мер, которые, по большому счету, предпринимаются 7 октября. Значительные силы, многочисленные аресты, ранее многочисленные ликвидации, очень активные действия наших сил в лагерях беженцев, в частности, Тулькарами, в Дженине, местах, являвшихся долгое время эпицентрами террора. Все это принесло и приносит плоды. С другой стороны, понятно, что потенциал есть, и вычислить этот потенциал, например,

0: поощряется, безусловно, хват ракетных обстрелов. Минувшей ночью прозвучал сигнал в Твери. Как вы оцениваете ситуацию там?
1: Наши силы по не имея возможности атаковать на данный момент из-за американского давления в Бейруте, почти не имея возможности в Бейруте, имея мало возможности атаковать в Ливанской долине, предпринимают максимум усилий, собственно, в наземном режиме. Максимум усилий, я имею в виду невозможные, максимум усилий по сравнению с тем, что было недавно, ведутся наступательные действия в районе Набатии, за рекой Литани, расширенные действия, существенно, если мы говорим о последних нескольких днях, 36-я дивизия, но есть и другие локальные направления. Хизбалла теряет территорию, занимаются высоты, господствующие высоты вокруг Набатии, которая является своего рода столицей Хизбаллы в Южном Ливане. Действуют активно наши силы во всем, что касается нажима на город Тир. Город Тир – это самый большой город Южного Ливана, если мы не считаем Сайду за Южный Ливан. Самый большой шиитский, по большому счету, город. И здесь, несмотря на отсутствие наземной составляющей, идет активная составляющая воздушная с вытеснением населения, поддерживающего Хизбаллу. За неимением Бейрута атакуют объекты Хизбалле в Тире. Ну и, собственно, эти действия вызывают серьезное беспокойство и болезненные для Хизбаллы. И единственный вариант, который она может применить, это расширение ареала ударов по израильскому северу. И это то, что мы наблюдаем прямо сегодня, наблюдали вчера. Ну и, собственно, также данные о потерях. Любопытно их услышать снова. 900 боевиков, по оценкам ЦАЛа, уничтожено с момента прекращения, с момента так называемого прекращения огня. Тут просто в этом контексте очень удобно сравнить ситуацию со Второй Ливанской войной. Вторая Ливанская война 2006 года длилась 33-34 дня, и в ее рамках погибло около 700 боевиков Хизбаллы по оптимистичным оценкам ЦАЛа на тот момент. Сейчас мы видим больше уничтожено боевиков Хизбаллы на три с учетом более продолжительного периода прекращения огня, чем во Вторую Ливанскую войну. То есть, по сути, идет война, в рамках которой вот такие вот потери у противника. Наши потери, если сравнивать со Второй Ливанской, это тоже показательно. У нее не было тогда, у Хизбаллы, FPV-дронов, высокоточных дальнобойных ракет и так далее. Потери 13 погибших в сравнении со 160 военными и гражданскими тогда. Тогда было на порядок больше, хотя Хизбалла была гораздо слабее.
0: Давид, еще один вопрос, вопрос по поводу Буфора. В чем военное значение этого акта, кроме символического? Понятно, сегодня в газетах пишут о том, что при всей тактической важности проблемы дронов он не решит. Как вы видите эту ситуацию?
1: Проблемы дронов не решит ни Бафор, ни еще несколько важных тактических мест. По большому счету, даже занятие всего Южного Ливана не решает проблему дронов, хотя в заметной степени да. Не будет шиитских территорий, с которых их запускать, а запускать с чужих будет гораздо труднее. Бафор, на самом деле, конкретно если мы берем Бафор без связи с именно символическими, историческими составляющими, это важная тактическая точка на карте, на хребте, который имеет уже большое тактическое и, возможно, оперативное значение. Хребет, господствующий над, с одной стороны, над частью израильского севера, с него хорошо видна Метула, с другой стороны, над той же Набатией и частью юга Ливана, и, соответственно, есть и возможность вести наблюдение улучшенное, и огневое господство. Кстати, такого рода факторы были более важны в более стародавние времена, сегодня они чуть менее важны за, в том числе и дронов. Тем не менее, это создание угрозы на Бате, это существенный прогресс на тактическом уровне на данном участке. Бафор – это часть этого хребта, самая высшая точка, примерно 700 метров над уровнем моря. Но здесь конкретно, если бы это не был Бафор, а местность, которая неподалеку от него, то она тоже имеет примерно такое же значение. Но что делать? Символы, история, болезненные страницы в нашей истории, все это добавляет, естественно, существенный вес.
0: Последний вопрос, Давид. Была публикация в минувшие выходные, если я не ошибаюсь, о том, что ЦАЛ призывает 15 тысяч резервистов, которые по возрасту подходят для службы, но которых уже освободили от призыва.

0: одновременно сообщалось, что это не решает проблемы, которая стоит перед армией. Насколько такой призыв может, по крайней мере, облегчить нагрузку, которая лежит на плечах резервистов сегодня?
1: Когда мы говорим о призыве резервистов, очень важно отмечать, кого и каких. Потому что, с одной стороны, есть те резервисты, которых можно было бы не призывать, и их немало, и которые выполняют функции, которые таковые, ну, скажем так, не то чтобы излишне, можно было бы возложить и на имеющихся регулярных солдат, или вообще ни на кого не излагать. И призыв такого рода резервистов — это большие расходы. А людям самим в буквальном смысле охота подработать, и я знаю таких немало. С другой стороны, есть резервисты, на которых огромное бремя. Это резервисты боевых частей, у которых карьеры, для которых это не подработка. В буквальном смысле это нечто другое. И вот их желательно было бы а. подменять, б. создавать новые подразделения, которые подразделения целиком меняли бы уже те, которые действуют на протяжении месяца в течение каждого года. И вот с этим проблема существует, потому что в свое время, ну, тут можно говорить армия, но это и Министерство обороны в целом санкции правительства, закрывались целые части и распускались люди. Вот то, что вы упомянули, тех, кто отличную возможность имел служить, их освобождали от службы. Назад вернуть очень непросто, во-первых, по ряду разных причин, тем более, что нужно создавать новое подразделение. Так вот, если удастся привлечь тех, кто, и удастся частично привлечь тех, кто, чья воинская специальность, она важна, будь то в боевых частях или в частях непосредственной поддержки, это будет важно, это снизит то самое бремя, но это лишь частично окупит, вернее так, поможет решить ту проблему, которая создавалась в течение многих лет за счет роспуска частей и из-за того, что тех, кого не нужно, освобождали от служб.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Большое спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Спасибо, Габи. Всего наилучшего.
0: 8:17. Продолжаем программу. Согласно публикациям в СМИ, Иран восстанавливает свой ракетный потенциал, причем делает это быстрее ожидаемого. Исраэль Офек с нами в эфире, специалист по беспилотникам, центр обучения БПЛА в технологическом колледже инженеров-практиков в Ариэле. Исраэль Офек, меракез лимудей кадпам, бамихлала от технологий тандесаим беариэль. Шалом, бокер тов.
2: בוקר טוב לך.
0: כשאנחנו קוראים על קצב מואץ של חידוש יכולת הרקטית של איראן, אתה כמומחה, מה אתה מבין מהכותרת הזאת?
2: אני מבין שהם עושים את כל העולה בידם כדי לשקם את מערכות השיגור, מערכות הטילים החדשים גם שהם מייצרים, איראן היום מחזיקה לפי הערכה בסביבות 70% מהמשגרים הניידים שהיה להם קודם, ובבונקרים עוד נשארו בסביבות 1,000. בנוסף לזה, הטילים החדשים שהם מפתחים בכל מיני מקומות מפוזרים ברחבי איראן, כבר בעלי יכולות טכנולוגיות טובות יותר מאשר טילים בליסטיים שמבוססים על נונדונג וכל מיני טכנולוגיות קוריאניות ישנות. כל החידוש מקווי ייצור ומלאי הברכות הבינלאומיות הם במלוא הקצב. ואנחנו רואים את זה גם שהם חיפשו את רוב הבורות ואת רוב הכניסות לבונקרים, עבדו בקצב מועט, ככה שבוא נגיד, יש לנו עכשיו, אם לא יהיה הפלת משטר, יש לנו מחדש משימות ובנק מטרות מלא.
0: מה אנחנו יודעים על המלאי שנשאר להם אחרי המלחמה השנייה?
2: המלאי היום יודעים שכבר נשאר בסביבות 75%.
0: 75% של הטילים? או של משגרים?
2: גם של משגרים, וגם יש, הם הצליחו למלא את המחסנים בטילים חדשים.
0: 75% של משגרים שרדו את המתקפה הזאת של 40 ימים?
2: כן.
0: זה מספר מטורף, כאילו זה...
2: נכון, כי סך הכל המשגרים היו, חלק מהם חבויים בתת הקרקע, ורק מעטים מהם יצאו באופן נייד לשיגור. אנחנו באמת את כל המשגרים הנייחים, אנחנו רובם חיסלנו, אבל יש גם התעצמות ותעשייה צבאית שהיא מבוזרת בכל איראן כדי למנוע פגיעה מהאוויר.
0: כשאנחנו מדברים על חידוש, זה אומר לא רק ייצור, זה גם הברחות. יש אפשרות להבריח טילים וטכנולוגיות כרגע לאיראן?
2: ברור, איראן היא מעצמה מבחינת שטח. גובלת בהרבה מדינות. יש קווי הברחות גם מרוסיה, דרך הים הקספי, וגם, או השחור, וגם מסין. הם עזרו לרוסים בכתבאמים במהלך המלחמה נגד אוקראינה. פוטין עוזר להם חזרה בחלקים מיוחדים שלא ניתן לייצר או פגענו בתשתית הייצור. וגם מסין, הרבה מאוד נשק סיני, כולל מערכות נגד מטוסים, שהפילו מטוסים אמריקאים, מקורם בסין.
0: אם אנחנו מדברים על הקצב, אם אנחנו מדברים על קצב כמו שאתה מתאר, האם אנחנו בעצם נכנסים לטקטיקה של כיסוח דשא, אין דרך אחרת להתמודד עם האירוע הזה?
2: אני חושב שמבחינה צבאית זה ממש כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה, כי טראמפ לא ייכנס עוד פעם למערכה כזאת. אני חושב שהפעלת המשטר היא הדרך הנכונה להוריד את הבעיה מעל סדר היום העולמי.
0: שאלה מה קורה ישראל אופק אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהמשטר כרגע, נכון לרגע זה, שורד. ישראל רואה את ההתעצמות האיראנית, ו...
2: אנחנו לא נמצאים בוואקום. אנחנו נמצאים בעולם שהוא די נגדנו, והיחידי שנותן לנו גב זה טראמפ. אם טראמפ לא ייתן לנו את האור ירוק לעשות משהו, כן? ויכול להיות שזה יהיה האינטרס שלו, זה תלוי מה באינטרס שלו באותו רגע. אז אנחנו לא נעשה שום דבר באיראן. אני חושב שעל הפרק הנושא החשוב ביותר זה הגרעין ולא הטילים. טילים זה, הוא גם נושא חשוב, אבל הוא משני. אבל זה הכל תלוי בארצות הברית, והכל תלוי בהפלת המשטר.
0: שאלה אחרונה, עד כמה יש בסיס ידע לאיראן? זאת אומרת, עד כמה יש כוח אנושי שיכול לעזור להם לחדש את המלאי ולהתקדם?
2: האיראנים הם פרסים והם לא ערבים. והתרבות הפרסית והאוניברסיטיות הפרסיות, זה ברמה בינלאומית. הם מאוד מתקדמים.
0: זה ברור, נכון. אבל חוסלו, חלק ניכר חוסלו.
2: נכון, אבל חלק נשאר, נכון. אז מורידים את קצב ההתפתחות, אבל הקצב לטכנולוגיות בינוניות, לא היי-אנד, אז יש עוד אנשים שמבינים. חוץ מזה אפשר לייבא ולעזר בסין וברוסיה למקרי אד-הוק. אני חושב שהם יכולים, אם הם רוצים, לסגור את הפער, ויש להם אנשים, יש להם אנשים טובים, יש להם אנשים שהם מהנדסים, שהם בעלי מעוף. אז מהם צריך באמת לחשוש.
0: זאת אומרת, שרדו המומחים.
2: חלק, לא כולם. את המומחים הגדולים אנחנו באמת הורדנו. אבל מתחת לכל מומחי גדול יש גם מומחים יותר קטנים.
0: מומחים יותר קטנים שזה בעצם אלה שמיישמים.
2: אלה שמיישמים, חלק מהתיאוריה נמצאת בספרים ובנתונים ומאגרי מידע שהם בעצמם מייצרים לעצמם. עובדה שזוכר שאנחנו פגענו וגנבנו את המאגר על הנושא האיראני בטהרן, אז הם מסודרים, הם עם מסודר, הם עם חושב, הם עם עם תודעה הנדסית מאוד ומתמטית ופיזיקלית מאוד גבוהה. זה לא המדינות האחרות שאנחנו מכירים.
0: ישראל אופק, מרכז לימודי כתב"ם במכללה הטכנולוגית הנדסית באריאל, המון תודה, בוקר טוב.
2: תודה לך.
0: Я спросил нашего собеседника о содержании вот этого заголовка. Иран восстанавливает свой потенциал быстрее ожидаемого. По словам Исраэля Офека, прежде всего Иран сохранил 75%, примерно от 70 до 75% по разным оценкам, от 70 до 75% пусковых установок, которые пригодны для использования. Иран сохранил и восстановил, вернее, создал уже части ракет, причем речь идет о более современных ракетах, чем те, что были раньше, которые использовались, или которые создавались и которые, так сказать, имели определенного рода некую корейскую технологию. Сейчас более современные ракеты, которые комплектующие детали все необходимое получают, в том числе из Китая, из России и так далее. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, Иран еще не полностью восстановился, но, безусловно, движется в этом направлении. Если режим сохранится, то Израилю предстоит противостояние с Ираном, который, может быть, еще не вернулся, но постепенно возвращается на те позиции, на которых он находился перед этой войной. Трудно говорить о том, что во время войны, за эти 40 дней войны, Иран был полностью лишен своего потенциала, да, был причинен ущерб бункерам, однако этот ущерб сейчас ликвидируется. Сразу после завершения войны Иран начал очень активно действовать, восстанавливая поврежденные объекты. Речь идет и о подземных бункерах, и о других, объектах. Для этого они используют ту технологию, которая у них есть, и те знания, которые они имеют. С точки зрения возможности поставок на территорию Ирана, у них, безусловно, есть такая возможность. Это огромная страна с точки зрения территории. И то, что им необходимо, они получают, может быть, не в полном объеме, но, по крайней мере, частично. Они получают из России, они получают от некоторых других стран. С Россией у них сотрудничество со времен войны. Ну, собственно говоря, они оказывали помощь России в войне в Украине. Россия оказывает им помощь сейчас, и в этом отношении Иран решает свои проблемы. Остался у них и человеческий потенциал, имеется в виду специалисты. Иран — это технологическая держава, крупная страна, которая сильно отличается от большинства арабских стран, которые мы видим вокруг, говорит Исраэль Офек. У них очень мощный человеческий потенциал, и, разумеется, он частично сохранился, и поэтому у них есть и материалы, и возможность поставлять ракеты и необходимые для их создания на свою территорию. И есть люди, которые могут и разрабатывать, и ученые более низкого уровня, как называют их Исраэль Офек, иными словами, те, кто реализуют то, что разработали другие. В этом отношении трудно ожидать сейчас, что Трамп позволит Израилю активно действовать против восстанавливающегося потенциала Ирана. Поэтому остается надеяться на то, что режим рухнет. Если же нет, то Израилю предстоит долгое противостояние с получающим новое вооружение и новые возможности иранским режимом. С нами в эфире был Исраэль Офек, специалист по беспилотникам Центра изучения БПЛА в Технологическом колледже инженеров-практиков в Ариэле. 8:30. Поговорим сейчас о внутренних делах. Накануне Верховный суд обязал, точнее говоря, Высший суд справедливости Багац обязал Ярива Левина созвать комиссию по назначению судей. Речь идет о назначении судей окружных судов. Багац не стал вмешиваться на данный момент в вопрос назначения судей Верховного суда, несмотря на то, что и там есть нехватка. Ярив Левин заявил, что решение суда является незаконным. Профессор Одед Мудрик, судья в отставке, в прошлом заместитель председателя окружного суда в Тель-Авиве. Профессор Одед Мудрик, сган неси бедимо шель бет мишпата мехози бетель-Авив. Квода шуфет, шалом, бокер тов.
3: Шалом, бокер тов.
0: Бет המשפט חייב את יריב לוין לכנס ועדה למינוי שופטים. שלוין אומר, זה פררוגטיבה שלי, זה סמכות שלי, החלטת בית המשפט לא חוקית. איפה אתה בוויכוח הזה?
3: זה נכון שזו פררוגטיבה שלו לכנס את הוועדה, אבל אני כן חושב שהחלטת בית המשפט היא חוקית, שבמשך זמן ארוך מאוד מאוד לא מכונסת הוועדה, ויש צורך, יש חסר גדול בשופטים בבתי משפט מסוימים. אז ההחלטה שלא לא לכנס את הוועדה היא החלטה. גם החלטה שלילית, אבל החלטה. צריך לבדוק את מידת הסבירות שלה. אם היא חורגת אל חוסר סבירות קיצוני, אז יש לבית המשפט סמכות להתערב בדבר הזה, ואני מניח שזאת הייתה, זה מה שהוליך להחלטה. אני לא קראתי את ההחלטה, אבל אילו היה מדובר בעיכוב קטן, אז בוודאי שאי אפשר להתערב בשיקול הדעת של יושב ראש הוועדה, השר, שהוא מחליט מתי לכנס.
0: זאת אומרת, אנחנו חוזרים לאותו שיקול של סבירות. סבירות או חוסר
3: כן,
0: סבירות
3: אבל,
0: קיצון.
3: אבל אם היה מדובר במשהו שאתה יודע, בעיניי סביר, בעיניך פחות סביר, הייתי אומר שבית המשפט לא יכול להתערב. אבל כשמדובר במצב שכל אדם סביר היה חושב שזה באופן קיצוני לא סביר, יש כנראה בסיס להתערבות הזאת.
0: השופטים קבעו ש...
3: תאר לך, תאר לך, דוגמה פשוטה. אזרח מבקש רישיון לאיזה עסק. הוא פונה לרשות שצריכה להחליט בבקשה שלו, והיא לאורך שנים לא מקבלת החלטה. נניח, אני מקצין את זה בכוונה.
0: כן.
3: אז הסמכות היא של הרשות לקבל החלטה חיובית, שלילית. אבל אי אפשר להישאר בלי החלטה עד אין קץ.
0: מה שאתה אומר בעצם שבית משפט יכול לחייב את הרשות להפעיל סמכות שנתונה לה.
3: נכון, במצבים קיצוניים, באמת לא במצבים רגילים, ואני מבין שלפחות רוב השופטים הם שופטים שמרנים, אני לא יודע בדיוק מי ההרכב, אז ואם ההחלטה התקבלה פה אחד, יש לי איזושהי הרגשה ש... שכנראה נחצו הגבולות. למרות שאני לא חושב שהשר פועל מתוך גחמה, אני חושב שיש לו סיבה למה הוא לא פועל כך, אבל זו סיבה שאי אפשר לקבל אותה עד אין קץ.
0: סיבה אי הסכמה לגבי מינוי שופטים עליונים, ובית המשפט יצא מהפלונטר הזה באמצעות זה שפסק שוועדה תדון רק במינוי של שופטים מחוזיים.
3: נכון, אז לעניין השופטים העליונים, השר יכול להפעיל את המעין זכות וטו שיש לו בעזרת שני הנציגים הנוספים שתומכים בו. אז הוא מביא את העניין לדדלוק ולא ימונו שופטים שאינם מקובלים עליו, לבית המשפט העליון. אותו דבר בעניין מינוי נשיאים ו- וסגני נשיאים, שזה גם נחוצה החלטה שלו ביחד עם הסכמה של נשיא בית המשפט העליון. ואם הוא, ואם לא מקבלים את ההמלצה שלו, אז הוא יכול פשוט לא למנות. אבל בנושא מינוי שופטים לערכאות נמוכות, שלום, מחוזי, הוא מחויב לכנס את הוועדה, יהיה לו שם רוב או לא יהיה לו שם רוב. אני מבין שהוא היה רוצה שתהיה לו השפעה גם שם. זה הגיוני בעיניי שצריכה להיות לו איזושהי השפעה. אבל מה לעשות? הרוב כנראה לא מוכן לשתף פעולה בעניין הזה, והגענו למה שהגענו.
0: אני רוצה לשאול אותך על צעד הבא. שר המשפטים אומר שזה לא החלטה חוקית וכו'. האם יכול להיות מצב שהוא יגיד, אוקיי, בית המשפט אמר את מה שאמר, אני לא מכנס ועדה, ומה קורה אז?
3: אנחנו עד עכשיו לא עמדנו לפני מציאות שכזו, גם כאשר היו החלטות, והיו לא מעט החלטות שלא לרוחו של השר, ושהוא חשב שהן אינן חוקיות. אם השר הפעם יחצה את הגבול ולא יכנס את הוועדה, זה אי קיום פסק של בית המשפט העליון, וזה ביטוי למשבר חוקתי. זה בעצם אמירה של הרשות המבצעת שהיא לא, שאין בית משפט, שבית המשפט איננו מעניין אותה, או איננה מוכנה לקבל. זה לא מתקבל על הדעת במשטר דמוקרטי.
0: פרופסור עודד מודריק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב. תודה.
3: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о решении суда богатца, с одной стороны. Он говорит, что министр обязан созвать комиссию по назначению судей. С другой стороны, министр говорит, я глава комиссии по назначению судей. Созыв комиссии – это моя прерогатива. А вмешательство суда в данном случае незаконно. Я попросил нашего собеседника разрешить высказать свое мнение по поводу этого конфликта. С одной стороны, Яриев Левин абсолютно прав, это действительно его прерогатива. С другой стороны, он так давно и так последовательно не созывает комиссию по назначению судей, что у богатца, у Верховного суда не осталось никакого другого выхода, кроме как принять это решение, говорит наш собеседник. Если бы речь шла о какой-то короткой, кратковременной проволочке, о несозыве короткое время, действительно, у суда не было бы необходимости вмешиваться, и я бы считал, что нету места для такого вмешательства и такого навязывания, вмешательства в прерогативу министра юстиции. Но поскольку комиссия не созывается уже очень долгое время, и нехватка судей очевидна и требует разрешения, то в данном случае у суда не было выхода. Есть крайне неприемлемые решения, есть принцип крайней неприемлемости, то, что называется «исвирут кицонит», и в данном случае суд принял решение вмешаться для того, чтобы положить этой ситуации конец. Давайте представим себе, что некий человек просит разрешение на открытие бизнеса, а управление, которое должно выдавать эти разрешения, не собирается, и еще раз не собирается, месяц не собирается, год не собирается. Я сознательно довожу ситуацию до крайности, сознательно утрирую, говорит наш собеседник. Представьте себе, вот что сложилась такая ситуация. Разумно ли, чтобы суд не вмешивался в эти решения, в решение главы управления не созывать заседание только потому, что это не что это прерогатива главы управления? Нет, неразумно. Суду пришлось бы вмешаться для того, чтобы вывести ситуацию из тупика. Я понимаю логику Ярива Левина, который возражает против созыва комиссии. Это не каприз. его конфликт по поводу назначения судей Верховного суда действительно имеет место, он как бы не выдуман. С другой стороны, у министра есть много инструментов, которые могли бы ему позволить добиваться своих целей, в том числе и, созвав комиссию. Допустим, задействовал бы или воспользовался бы помощью двух своих сторонников для того, чтобы проголосовать и привести к тому, чтобы ситуация, чтобы не было, не были назначены министры, не были назначены судьи Верховного суда. Напомним, что для того, чтобы судьи Верховного суда были назначены, необходимо 7 голосов из 9 членов комиссии. 9 членов комиссии. На данный момент, по крайней мере, говорит наш собеседник, у министра юстиции была бы возможность эту ситуацию направить в то русло, в которое он бы хотел, но он предпочитает не созывать комиссию. В данном случае у судей не было выбора, кроме как воспользоваться своим правом и навязать министру, задействовать его полномочия. Ведь отсутствие решения – это тоже решение, не созыв комиссии – это тоже решение. Если у министра есть определенного рода полномочия, тот факт, что он их не задействует – это тоже решение, это тоже действие. И в данном случае это действие действительно находилось за рамками разумного, и поэтому суд в данном случае действовал абсолютно правильно, считает профессор Удед Мудрик, бывший заместитель председателя окружного суда в Тель-Авиве. 8:41. Поговорим немного о политике. Сегодня Кнессет проголосует, судя по всему, проголосует за закон по роспуску Кнессета в первом чтении. Заев Кан, парламентский корреспондент Кан с нами в эфире. Заев Кан, катав парламентарий Шилькан, шалом, бокетов.
4: Шалом, лаха, бокетов.
0: Я йом отцба бакрия решуна лхок пизура Кнессет.
4: זה לפחות מה שמתוכנן וכבר הוכנס ללוז, כך שכן, בעיקרון אמורה להיות, אני מזכיר לך שזה עוד לא סוף פסוק, כלומר, זה רק הקריאה הראשונה.
0: זו רק קריאה ראשונה.
4: נכון, זה אירוע של כמה שעות, צריך להגיד, קריאה ראשונה זה אירוע לא ארוך, עוד לפני הקריאה הראשונה אגב במליאה, זה אמור להגיע לוועדה, ועדת הכנסת כדי להכין החוק לקריאה ראשונה, ואז יותר מאוחר, כעבור כמה שעות, זה יגיע למליאה בקריאה ראשונה, כעבור זה עדיין לא סוגר את האירוע, מכיוון שבין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית אפשר להגיע עוד לשיחות עם המפלגות החרדיות ולראות אם אפשר לדחות את זה. ואני מזכיר לך עוד דבר, גם היום בקריאה הראשונה אני עוד לא מכיר שיש סיכום על תאריך מוסכם לבחירות, כלומר החוק יקודם לקריאה ראשונה בלי שעדיין הוחלט מה התאריך היעד לבחירות הבאות.
0: אין תאריך בנוסח החוק, נכון? זאת אומרת, הם מקדמים, לדעתי זה פעם ראשונה שהם מקדמים חוק לפיזור הכנסת בלי תאריך.
4: אני מסכים איתך, אני גם כאן לא זוכר שבעבר זה היה בלי תאריך. בעבר היו אולי תאריכים שהיו בהכרח, לא בהכרח תאריכים סופיים, כלומר היה תאריך בקריאה הטרומית, בידיעה שאולי זה ישתנה בהמשך לתאריך אחר בקריאות הבאות, אבל לא היה מקרה, לפחות עד כמה שאני זוכר, שקיתמו חוק בלי תאריך בכלל. כן, זה נובע מהעובדה שיש פה לא רק חוסר הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה לגבי התאריך, אלא גם בתוך הקואליציה יש חוסר הסכמה, נכון לרגע זה, לגבי מה התאריך, בתוך ספטמבר, בתוך אוקטובר, ולכן הפשרה הייתה שנכון עכשיו זה יקודם בלי תאריך.
0: בתוך הקואליציה אתה מדבר בין ליכוד לבין חרדים לפי מה
4: נכון,
0: שאני מבין.
4: נכון, בעיקר מול המפלגות החרדיות שיש שם שיקולים שקשורים לנושא של בין הזמנים בתקופה שלא לומדים בישיבות, ויש את הסיפור של חגי תשרי, חול המועד, יש בקיצור שם לא מעט שיקולים איזה תאריך הוא הנכון והטוב ביותר, ואין הסכמה בנושא.
0: יש איזושהי התקדמות? יש מגעים? או שזה יימרח עד אין סוף? הרי אם לא, חוק, אם כנסת לא תפוזר עד, לדעתי, עוד שבוע, שבועיים, כבר אי אפשר יהיה לעשות את זה בספטמבר.
4: זה נכון. תראה, התאריכים בספטמבר מצומצמים מאוד. הרי 1 בספטמבר כבר לא יהיה, כי היום זה 1 ביוני, והיום זה רק הקריאה הראשונה. אז זה כבר יורד מהפרק. ובספטמבר יש חגים, ולכן בשבוע שבו יש חג או חול המועד, זה גם כן בלתי אפשרי לקיים מערכת בחירות, מה שכמו שאתה אומר, משאיר אולי תאריך אחד או שניים.
0: או 8 מאוד, בספטמבר או 15 או בספטמבר בדוחק.
4: כך שהמשמעות היא שיש מאוד, יש מגבלה על ספטמבר, ואז מאוד יכול להיות שאנחנו כבר נגיע לתחילת אוקטובר בקצב הזה. אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך, זה לא כזה דרמטי. כלומר, באמת, כל האירוע הזה, כל הדרמה במרכאות על בחירות באמצע ספטמבר, או בתחילת אוקטובר, או בסוף אוקטובר, זה כל המנעד.
0: אז למה זה נמרח? זאת אומרת, למה לא קובעים תאריך ויאללה, יוצאים לדרך?
4: תראה, אתה גם רואה שגם באופוזיציה, אתה לא רואה שצועקים גוואלד ואומרים מה קורה פה, שערוריה, למה זה נברח? גם שם מבינים שאין פה כבר דרמה משמעותית, אם זה עוד שבועיים, פחות שבועיים. בסופו של דבר, הקדנציה הזו הגיעה למועדה, בגדול, כן? חודש לפה, חודש לשם, זה כבר לא משמעותי. אלה בחירות שבגדול יהיו במועדן, דבר שלא קרה מעל 30 שנה, וזה כשלעצמו דבר ש... אפשר לברך על העובדה שאנחנו הולכים לבחירות
0: במועד, כן. תגיד, חוק הגיוס זהו מת או שעדיין יש איזה פרפורים?
4: לא, הפרפורים האחרונים היו שבוע שעבר, וגם אז לא היה סיכוי גבוה באופן אמיתי, ואחרי שבעצם החרדים הודיעו שהם מושכים את הדם מהנושא הזה, אפשר להגיד שגם עוד מי שניסה, המעטים שעוד ניסו בתוך הקואליציה להגיע להסכמות והבנות בנושא הזה, גם הם כבר הרימו ידיים וויתרו על העניין הזה, כבר כולם מבינים שהולכים לבחירות כשהנושא הזה עדיין פתוח ובלי הכרעה.
0: והעובדה שהנושא הזה פתוח, זאב, משאיר את הגוש, גוש נתניהו, על כנו, או שיש סדקים וחרדים באמת, באמת מסתכלים הצידה?
4: אני אחלק את זה לשניים. יש סדקים. צריך להגיד את האמת, יש סדקים, הגוש הזה, למרות שהוא עדיין קיים, כן, הוא לא נעלם, אבל הסדקים קיימים. העובדה שהחרדים לקחו את הקדנציה הזו עם הבטחה שבתחילתה, הנושא יוסדר והגיעו לסיום הקדנציה והנושא לא הוסדר, זה כשלעצמו יוצר סדק. עכשיו, גם בחרדים זה לא מקשה אחת. לדוגמה, שס ודרי, הם הרבה יותר מהודקים וקרובים לגוש גם עכשיו. אבל החרדים האשכנזים, שם זה סיפור הרבה יותר מורכב מבחינת נתניהו, וגם אגב בתוכם זה משתנה, כי יש את החסידים, את גולדקנופ, שכבר קרתו גט מנתניהו לפני כבר חודשים ארוכים, ויש את הליטאים של גפני שהם איפשהו באמצע בין שס לבין גולדקנופ, עם איזושהי אמירה נגד הגוש, אבל עדיין לא סגירה סופית או ניתוק מוחלט מהגוש, ולכן גם פה יש, תלוי אל מי אתה מדבר, איזה מהחרדים, ואתה יודע מה, זה מסוג הדברים שאם לגוש הזה יהיה בסוף באזור ה-60 ח"כים אחרי הבחירות, אני מניח שגם הקרעים של עכשיו, אפשר יהיה לאחות אותם ולתקן אותם אחרי הבחירות, אף אחד פה לא ניתק מגע באופן מוחלט, אלא יש בקיעים, סדקים, זה עוד לא קריאה מוחלטת.
0: שאלה אחרונה, בקצרה, יש מגעים לאיחודים באופוזיציה או שבין שום דבר כרגע?
4: מגעים מאחורי הקלעים תמיד יש, אייזנקוט וליברמן מדברים, בנט ואייזנקוט גם כן מדברים בצורה כזו או אחרת, האם קורה משהו באופן אמיתי? התשובה היא לא, וגם לא יקרה משהו להערכתי בזמן הקרוב, כי אין סיבה, הרי בסוף המועד המשמעותי והקובע זה מועד סגירת הרשימות.
0: 45 יום לפני בחירות.
4: זה עוד מלא זמן, זה תשמע איך פה עוד תקופה ארוכה של מישמש ומסור מתן, אין סופי, וגם אז זה בטוח שיהיה ייחוד, כי לא בטוח שצריך ייחוד.
0: זה אפקם, תודה. בוקר טוב.
4: בוקר טוב,
0: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника, будет ли сегодня голосование по закону о распуске Кнессета. В первом чтении наш собеседник говорит, что так, это запланировано, по крайней мере, на данный момент. Еще до голосования на пленарном заседании Кнессета будет голосование в комиссии Кнессета по регламенту, но это все можно пройти за несколько часов и утвердить этот законопроект в первом чтении сегодня. Это не означает, говорит наш собеседник, что мы идем на выборы, что вернее, сразу после этого продвижение ко второму и третьему чтению займет время, поскольку нету договоренности между, не только между коалицией и оппозицией, нет договоренности внутри коалиции, то есть между, в первую очередь, между Ликудом и ультраортодоксальными партиями. Ликуд, как известно, хочет выборов в конце октября, в оппозиции, как известно, хотят выборов в сентябре, 1 сентября выборов уже не будет, начиная с середины сентября это праздники, поэтому выборы могут быть только между первым и, скажем, 15 сентября. Для этого нужно нужно в ближайшее время закончить процесс распуска Кнессета. Но, честно говоря, мне это не кажется настолько принципиальным, говорит наш собеседник. Будут выборы в сентябре или будут выборы в октябре. Кнессет завершает свою каденцию и завершает свою каденцию в срок. Впервые, едва ли не за 40 лет, мы находимся в ситуации, когда выборы пройдут в срок. И мне кажется, это важно, говорит наш собеседник. Что касается закона о призыве, больше нету уже разговоров о законе о призыве. Были на прошлой неделе какие-то попытки еще прийти к каким-то соглашениям. Однако все понимают, что нету возможности утвердить этот законопроект до роспуска Кнессета до того момента, когда Кнессет будет распущен, говорит наш собеседник. Он также говорит о том, что нету никаких дополнительных рычагов давления на Ликуд. Есть трещины, разумеется, есть трещины в отношениях между Ликудом и ультраортодоксальными партиями. Харидим ждали закона о призыве. Им этот закон о призыве был обещан с самого начала. И на данный момент, по крайней мере, они видят, как этот закон не принимается. Однако, когда мы говорим о трещинах, нужно понимать о том, кто и как будет себя вести. Шас гораздо ближе к Биньямину Нетаньяху в ультраортодоксальных. В Ядут Атура есть самые разные мнения. С одной стороны, есть Дегель Атура, с другой стороны, есть Агудат Исраэль. Агудат Исраэль гораздо ближе к отколу от Нетаньяху, чем Дегель Атура. Однако это все будет выясняться и проясняться после выборов. А что касается оппозиции, то там ведутся переговоры всех со всеми, но пока нет никаких договоренностей. Все они будут, если будут, только перед закрытием предвыборных списков за 45 дней до выборов. С нами в эфире был Зеев Кам, парламентский корреспондент Кан Хадашот. Прежде чем продолжить программу, вновь разрешено к публикации. Разрешено к публикации информация, пресс-служба ЦАЛА разрешила к публикации информацию о том, что старший сержант Адам Царфати, 20 лет, из Рош-Айна, боец подразделения Меглан, погиб в бою в Южном Ливане. Еще один военнослужащий, старший сержант Адам Царфати, 20 лет, из Рош-Айна, боец в подразделении Меглан, погиб в бою в Южном Ливане. Светлая память. Мы продолжаем программу. Последняя тема. Продолжается война. Вот мы сейчас буквально получили еще одно подтверждение того, что эта война продолжается. Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о назначении нового главы Совета по национальной безопасности Шмуэль бен Эзра, бывший сотрудник Общей службы безопасности Шабак. Максим Раков, адвокат Максим Раков, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер Эльберт Назарецкий Раков с нами сейчас в эфире. Максим, здравствуйте. Уже не очень доброе утро. Здравствуйте.
5: Здравствуйте,
0: Гарри. Глава Совета по национальной безопасности. В чем, собственно говоря, функция этого человека?
5: Функция, она неоднозначная. С одной стороны, это глава Совета по национальной безопасности. Это, в принципе, штаб правительства, штаб премьер-министра в области национальной безопасности, который координирует в этих вопросах действия различных служб, министерств, правительства. Совет национальной безопасности – это сейчас достаточно большая организация, координационная организация. С другой стороны, это советник премьер-министра и правительства по вопросам национальной безопасности, который дает рекомендации. Опять же, одна из функций – это быть посланником правительства, премьер-министра по различным щекотливым неформальным вопросам.
0: Щекотливым неформальным вопросам тут
5: открывается
0: целое поле для фантазий, да? То есть вы имеете в виду контакты, например, с теми странами, с которыми у нас нет официальных отношений?
5: Или с теми странами, с которыми есть официальные отношения, но нужно провести контакты вдали от камер, вдали от корреспондентов.
0: Угу. Насколько такая фигура может быть, я не знаю, можно ли это использовать этот термин, но и в Хамистабра, насколько эта фигура может быть тем, кто представляет какое-то альтернативное мнение, какую-то другую точку зрения, какой-то свой взгляд на происходящее, или он является только исполнителем политики правительства?
5: Он не является исполнителем политики правительства, и он должен представлять свой взгляд. То есть эта функция включает выработку независимого дополнительного мнения, независимого, кстати, по отношению к спецслужбам, Министерству иностранных дел. С самого начала задумывался Совет национальной безопасности, тот, который создает собственные продукты. И это, в принципе, всегда было так или иначе. Не всегда к этому прислушивались. А предыдущий советник по национальной безопасности Цахи Анегби был вынужден уйти именно из-за того, что его мнение в последние годы не удовлетворяло премьер-министра. Отличалось от него.
0: Например, по какому вопросу?
5: Вопросу, например, бомбардировки Хамаса в Катаре, в Дохе. По вопросу входа в Газу, не закончив реализовывать сделку по освобождению заложников. Mm-hmm. То есть были вопросы. И это, кстати, Цахи Анегби сам по себе был политик, опытный.
0: И очень близкий к Нетаньяху, надо сказать.
5: Какое-то время близкий к Нетаньяху, но в другое время у него было собственное влияние, у него был собственный опыт. Он многие годы находился в Кнессете, был министром. Это, кстати, редкая ситуация, когда бывший политик становится советником по национальной безопасности. Обычно это выходит из спецслужб или из какой-то системы. Государственный чиновник.
0: О, и тут мы подходим к человеку, который сейчас займет должность главы Совета по национальной безопасности, Шмуэль бен Эзра. Что нам известно о нем?
5: Это вообще, ну, скажем так, это не совсем саморазумеющийся выбор. Он не первый человек технологии на этой должности. То есть до него
0: он занимался разработкой HETS-3, да? Скажем только.
5: Он
0: еще
5: занимался HETS, руководил разработкой HETS-3. Кроме того, он человек науки, человек технологии. То есть он в Шабаке руководил службой разработки, технологической службы, сайбер, различные технологические вопросы. Опять же, он не первый, он второй. Первый был Эйаль Холота, которого, кстати, назначил Нафтали Беннет, не Нетаньяху. Но Эйаль Холота, кроме того, что он занимался технологией, он до своего назначения занимался стратегией, он занимался более широкими вопросами. А Шмуэль бен Эзра занимался, в принципе, только технологии. Интересно то, что у него очень широкое образование, у него 4-5 академических степеней. Wow. Не только в области физики и технологий, но в области политических наук. То есть он очень серьезный человек. Но, опять же, он из относительно узкой области. А заниматься ему нужно будет значительно более широкими вопросами.
0: И как как этот дефицит закрывается? Только очень коротко заканчивается время.
5: Ну, во-первых, он, похоже, очень способный человек. То есть его способности, он готов учиться, и, возможно, это его закроет. Второй момент, это может быть, премьер-министр хочет сделать акцент на технологическом сотрудничестве, в частности, технологическом сотрудничестве с Америкой, в котором у Шмуэля бен Эзры есть большой опыт.
0: Будем следить. Адвокат Максим Раков, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер компании Альберт Назарецкий. Раков, огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
5: Прошу, до свидания.
0: 8:50, почти уже 8 минут в Израиле. Эта программа подходит к концу. Алла Найденова за пультом, Вацлав Проченко, Лена Черкасова, продюсеры, Олег Клоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, по возможности хороших новостей.
6: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните #8507. #8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
7: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Завтра сеть магазинов «Мадан» и «Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
8: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
6: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните 8507. 8507.
9: в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
10: Мадам, уже падают листья.
11: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
12: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что была разрешена к публикации информация о том, что в бою на юге Ливана погиб старший сержант Адам Царфати, 20 лет, из Роша-Айн. Это произошло в результате взрыва беспилотника, запущенного Хизбаллой. Да будет память героя благословенна. Несколько минут тому назад сигналы тревоги вновь прозвучали в городе Кириат-Шмуна и в некоторых других районах Галилейского выступа Эцба-Галиль. Это произошло в связи с проникновением в наше воздушное пространство вражеских беспилотников и ракет. В командовании Цахаля указали, что инцидент завершен. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот заявил, что положение на севере страны стало совершенно нестерпимым. Он, в частности, сказал: «Уже 2,5 года длится война. Наше поколение помнит Первую и Вторую Ливанскую войну. И мы видим, что происходит сейчас. Итоги войн можно оценивать по двум критериям: достигнуты ли их конечные цели и улучшилось ли стратегическое положение страны. И когда это происходит, нет надобности в хвастливых заявлениях, которые звучат сегодня утром со стороны главы правительства», подчеркнул Гади Айзенкот. Корреспондентка Канбет Дикла Арон Шафран передает, что об этом лидер партии Яшар сказал в ходе встречи с главами местного совета и с жителями населенного пункта Зарзир. В двух ливанских городах, которые считались оплотами Хизбаллы, в Набатии и в Тире, зреет недовольство действиями этой шиитской группировки. Корреспондент Канрой Кейс передает, что пока речь не идет о массовых акциях протеста. Однако жители этих городов уже призывают правительство Бейрута сделать все возможное для демилитаризации этих районов, с тем, чтобы предотвратить таким образом дальнейшее продвижение Цахаля вглубь ливанской территории. Высокопоставленный ливанский источник, один из противников Хизбаллы, заявил в интервью корреспонденту Кан, что и в среде шиитов наблюдаются признаки недовольства тем, что Хизбалла втягивает Ливан в войну, принося в жертву в том числе и мусульман-шиитов. Председатель партии «Демократия» Яир Гулан выступил с намеком на то, что после парламентских выборов его партия вовсе не обязательно рекомендует Нафтали Беннета в качестве кандидата, который будет формировать следующее правительство. «Я не обещаю, что мы автоматически рекомендуем на пост будущего премьер-министра лидера крупнейшей партии нашего блока. Мы не являемся чьей-либо печатью, и мы не находимся ни у кого в кармане. Мы не отступимся от наших демократических и либеральных ценностей и будем рекомендовать того, кто эти ценности разделяет, а не того, кто заменит правительство экстремистов неким компромиссным правительством», указал Яир Гулан, выступая на партийной конференции. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен, завтра и во вторник постепенное повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 24, в Хайфе также 24, в Галилее 26, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 36 градусов. Высота волн в Средиземном море от 70 до 110 сантиметров. Температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан.

0: Израильское время 9 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». С вами Таня Барская. И мы начинаем с главных тем к этому утру. С нами наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.co.il. Габи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Таня. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И, как вы несколько минут назад сказали, поступила, к сожалению, вновь информация, разрешено к публикации в ходе боевых действий на юге Ливана пал наш боец, сержант Адам Царфати.
1: 20 лет, сержант Адам Царфати, боец спецназа Меглан, 20 лет, солдат 20 лет из Роша Айна, погиб в бою в Ливане, в том же инциденте был ранен еще один тяжело ранен еще один военнослужащий и двое солдат ранены легко. Вновь, судя по всему, речь идет об атаке дрона «Камикадзе», запущенного боевиками, боевиками «Хизбаллы». Это 14-й военнослужащий, погибший с момента вступления в силу режима прекращения огня, насколько не парадоксально это звучит. Я уже сегодня в одном из телеканалов, на экране одного из телеканалов видел надпись «Война прекращения огня». То есть война уже получает название «Война прекращения огня». 14-й военнослужащий ЦАЛа погиб с момента вступления в силу этого несуществующего прекращения.
0: Что касается того, что происходит в Ливане, то есть уже и, собственно, бунт против Хизбаллы со стороны жителей Тира и Набатии.
1: Бунтом я бы это не назвал. Есть определенного рода волнения и протесты. К сожалению, шансы на то, что эти волнения и протесты перельются во что-то более эффективное и подорвут контроль Хизбаллы, и потенциал Хизбаллы, надеяться на это не приходится. Но да, безусловно, есть недовольство в Ливане.
0: С требованиями объявить их города свободными от оружия.
1: Теми, кто... Да, вопрос, готовы ли эти жители, те, кто сейчас протестуют, сами освободить этот город от оружия, или готовы они поддержать действия ЦАЛа, который будет освобождать этот город от оружия, это мы увидим в дальнейшем. У меня это вызывает некоторые сомнения, но, тем не менее, любые действия против Хизбаллы, разумеется, приветствуются.
0: Что касается продолжения этой темы, издание Axios пишет, что Марко Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, в течение последних двух суток разговаривал с премьер-министром нашей страны и президентом Ливана, пытаясь продвинуть как-то новую инициативу о прекращении огня.
1: Я пока не знаю, честно говоря, о какой инициативе речь, но в среду и в четверг будут идти переговоры. Политические переговоры между представителями Израиля и представителями Ливана. Одновременно продолжаются переговоры по вопросу о безопасности, то есть военным, по координации военных усилий. Опять же, к чему они придут, не ясно, но тем не менее американцы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы в Ливане было достигнуто прекращение огня, тем более на фоне возможного соглашения с Ираном, так как Иран требует, чтобы ливанская тема была частью переговоров о прекращении огня.
0: И Иран стремится затянуть этот конфликт.
1: Иран стремится затянуть, но в Иране требуют, чтобы в Ливане тоже вступило в силу прекращение огня, и ЦАЛ покинул территорию Ливана. В ЦАЛе говорят о том, что на данный момент об этом речь, в Израиле говорят о том, что об этом на данный момент речь не идет, и до тех пор, пока Хизбалла продолжает остается вооруженной силой, и пока Хизбалла продолжает атаковать израильские населенные пункты, ЦАЛ Ливан не покинет. Ну, вот такой вот замкнутый круг, который пока никто не знает, как его разорвать. ЦАЛ остается на территории Ливана.
0: И в очередной раз возникла тема крепости Бафор.
1: В очередной раз возникла тема крепости Бафор. Эта крепость занята ЦАЛом. ЦАЛ ее занимал уже в апреле нынешнего года, собственно говоря. На очень короткое время, потом вышел оттуда. Сейчас там планируют остаться надолго. Как надолго, как это будет выглядеть... Не знаю, но тем не менее совершенно очевидно, что ЦАЛ расширяет действия в Ливане. Накануне премьер-министр Бениамин Нетаньяху проводил совещание и с представителями оборонных структур, и с министрами узкого кабинета по вопросу о расширении действий в Ливане. Упоминалось слово «Бейрут». Я не знаю, получит ли Израиль зеленый свет для действия в этом населенном пункте, но тем не менее об этом также, также говорилось. На словах, по крайней мере, Израиль планирует остаться в Ливане всерьез и надолго. Разумеется, все

0: президенты. Ахмадинеджад, например, в свое время был очень влиятельным и имел немало полномочий. Масуд Пазашкиан таких полномочий не имеет, с одной стороны, как нам объяснил сегодня в эфире специалист по Ирану доктор Мейер Джавад-Анфар. С другой стороны, именно на Пазашкиане, именно на президенте лежит ответственность перед обществом, не на в духовном лидере, не на корпусе стражей исламской революции, а именно президент, так сказать, отвечает за экономическую ситуацию, за социальную ситуацию, вот за все те сферы жизни в Иране, которые сейчас выглядят, мягко говоря, катастрофичными. И поэтому, с точки зрения нашего собеседника, по крайней мере, выглядело весьма логично, что Пазашкиан решил положить ключи на стол. С другой стороны, насколько это действительно соответствует правде, насколько это действительно истинное сообщение, я не знаю. На данный момент, по крайней мере, это непроверенная информация, Ксира опровергает. Ну вот, публикация Iran International. В любом случае, как сказал нам наш собеседник сегодня, это ничего не изменит в раскладе сил на переговорах с США. То есть это не сделает, например, позицию Ирана более гибкой или менее гибкой. Пазашкиан не играл роли в этом раскладе, и поэтому его уход, если он произойдет, действительно мало что изменит.
1: Продолжая тему Ирана, у вас одна из тем сегодня в вашем журнале, Габи, была как раз то, насколько быстро Ирану удается восстанавливать потенциал.
0: Меня на самом деле больше в этом разговоре поразили цифры, которые привел наш собеседник. 75% пусковых установок существуют. После 40 дней войны Иран сохранил 75% пусковых установок на своей территории. Цифры очень и очень большие, и, судя по всему, Ирану есть с чем работать, есть с чего начинать восстановление своего потенциала, чем, собственно говоря, они и занимаются. Они восстанавливают линии производства, они восстанавливают и поставки извне, и Россия помогает, и Китай помогает. Иран большая страна, как объяснил нам наш собеседник Исраэль Офик из академического центра в Ариэле, специалист по беспилотникам. Есть возможность восстанавливать свой потенциал. Иран сохраняет такую возможность. По словам нашего собеседника, если режим не будет свергнут, то мы окажемся перед, по сути дела, восстановленным Ираном.
1: Вчера у перекрестка Гоши Цион был совершен автомобильный теракт, в результате которого пострадали 4 израильтянин, 2 девушки получили серьезные ранения. Боец подразделения Нахшон из бригады КФИР нейтрализовал террориста. Надо сказать, что еще один военнослужащий смог помочь, наложив жгут сразу же тяжело раненой девушке, и после этого наша армия стала проводить антитеррористический рейд в Хевроне.
0: Первый за долгое время теракт на территории Иудеи и Самарии. Судя по всему, террорист-одиночка совершил этот наезд. По крайней мере, на данный момент ни одна террористическая организация, сколько я знаю, не взяла на себя ответственность. Да и возраст террориста, он постарше, чем обычно боевики, которые входят в те или иные подразделения террористических организаций. Автомобильный теракт по классической, к сожалению, схеме, с которым мы неоднократно сталкивались, в том числе, кстати говоря, и на перекрестке Гуши-Цион. Врачи борются за жизнь тяжело раненой. Жизнь остальных, судя, насколько я понимаю, вне опасности. И сейчас остается только посмотреть, будут ли желающие скопировать этот теракт. Очень часто мы видим, что один теракт и дает некое своеобразное вдохновение остальным и может повести за собой некий снежный ком. Очень хочется надеяться, что этого не произойдет. ЦАЛ активно действует, действительно активно действует в Иудее и Самарии. Те, кто ездят по шоссе в этом районе, видят присутствие джипов, видят присутствие патрулей. Однако такие теракты, которые совершают одиночка, далеко не всегда можно предвидеть, а значит предотвратить. Сейчас ЦАЛ действует в Хевроне, именно пытаясь выяснить, были ли у него сообщники, был ли кто-то в курсе, идет ли речь о какой-то сети, которая готовит дополнительные теракты и так далее.
1: Еще одна важная тема этого дня – это 25 лет со дня трагической даты. 1 июня 2001 года в результате теракта на дискотеке «Дольфи» в Тель-Авиве погибли десятки людей, 21 человек. Мы об этом будем говорить более подробно в течение второго часа нашего эфира. И только хочу напомнить, что сегодня официальная траурная церемония памяти жертв

0: теракта пройдет сегодня вечером в 18 часов около памятника погибшим по адресу улицы Герберт Самуэль в Тель-Авиве. Габи, спасибо большое.
1: Спасибо, Таня. Всего доброго.
0: Всего вам доброго. Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Мы продолжаем наш эфир и вернемся к теме, которая с нами эти два дня. 21-летний боец подразделения Гевати, старший сержант Михаил Тюкин, погиб в бою на юге Ливана. Он стал тогда 13-м на тот момент погибшим после вступления в силу режима прекращения огня. И сегодня он будет похоронен. Его друзья, его близкие, сослуживцы просят наших с вами сограждан, уважаемые радиослушатели, прийти в Ашкелон, военное кладбище, и проводить последний путь Михаила Тюкина. С нами в эфире его одноклассница Валентина Барсукова. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Наше соболезнование вам, как и всем близким, друзьям, сослуживцам, очень конечно, большое. Семье Михаила. Насколько я поняла, я посмотрела и то, что пишут в очень разных постах в Фейсбуке, в соцсетях. Он был очень теплым человеком, очень улыбчивым, очень правильным, который очень хотел служить. И, как я понимаю, он вместе со своей мамой и дедушкой репатриировался из Украины 6 лет назад.
2: Да, все верно.
0: Как... Вы познакомились сразу, как только он пошел в школу?
2: Да, мы познакомились в школе. Я, получается, была в семье. Он был экстерником, приходил только днем на учебу. Как вы сказали, правда, очень жизнерадостный человек. Сразу с ним нашли общий язык, все, никогда никто с ним не ругался. Очень легкий на подъем. То есть, каждый раз пойдем погуляем, он сразу согласится и помочь, и погулять. Правда, очень хотела защищать страну, своих близких. При том, что он был один в семье, у матери. Ну, я считаю, очень храбрый поступок, что... Храбрый в то же время глупый, потому что это опасно. Правда, хотел защищать нас всех. Он нашел героя.
0: Да, безусловно. Мы так понимаем, что семья здесь, только он только с мамой и дедушкой приехал, как я сказала выше.
2: Да.
0: И похороны состоятся сегодня уже в 17 часов на военном кладбище в Ашдоде. Что касается его друзей, тех, с кем он служил, в данном случае на юге Ливана, они просят тоже помочь ей прийти, достойно проводить Михаэля в последний путь. И в частности, тот, кто служил с ним в одном подразделении, Яль, рассказал об их пути совместном, об их дружбе. Говорят, что они вместе прошли курс молодого бойца, продвинутую подготовку, очень непростую, и воевали еще и в Газе. И, как он сказал, мы навсегда останемся так называемой командой 20, настоящей семьей. И все очень переживают, но поскольку они выполняют сейчас боевые задания, они вряд ли смогут оказаться сегодня на похоронах в Ашдоде. И поэтому и он говорит о том, что Михаил очень достоин того, чтобы очень разные люди из разных городов Израиля приехали и помогли проводить его, поддержали его семью, конечно.
2: Мы еще очень ждем, чтобы идет много людей, правда. Потому что это большая потеря для нас. Очень. Неожиданно было.
0: После школы вы поддерживали отношения, как многие, да, первые годы после школы?
2: Да, мы очень часто общались, переписывались, созванивались, много что рассказывал со своей службы. Правда, это не самый тяжелый поиск, где он был, это разведка была. И много чего происходило, опять же, до Газа. Много террористов они видели, держались.
0: Он вам еще в школе рассказывал, как многие те, кто оканчивают уже, учатся в старших классах и понимают, что они хотят, где они себя видят в армии обороны Израиля. Он с самого начала хотел в Гевати, в боевые части.
2: Да, насколько я помню, мы часто разговаривали об этом, что куда хочет. Он сказал, что он хочет делать себе в армии, служить там, потом быть по должности выше, конечно же. Ну, он с самого начала был спортивным, то есть боксер был, насколько я помню. Боксом занимался профессиональным. Ему очень нравилось все это.
0: Вот я сейчас просто смотрю на то, что написал Яля, которому я сказала выше, сослуживец его, с которым они прошли с самого начала всю программу подготовки молодого бойца. Он сказал, что Михаил был то, что называется по-настоящему и без пафоса образцовым бойцом. И привел пример. Однажды возле Дженина мы подорвались на взрывном устройстве. Для многих это был первый подобный опыт, случай. И, конечно, солдаты нервничали, задавали вопросы. А Михаил улыбался, сидел рядом со мной совершенно спокойно и сказал, было взрывное устройство, ну и хорошо, мы идем дальше. То есть это был его подход. И после этого он продолжил выполнять боевую задачу, как ни в чем не бывало. И это стало примером для других вести себя также более спокойно и стараться не нервничать, потому что, конечно, рядом молодые ребята, которые тоже что-то видят для себя в первый раз, и далеко не все самое спокойное, которое можно легко пережить с первого взгляда.
2: Да, я уже говорила, ты не очень жизнерадостный человек, да, когда у нас что-то происходило, он всегда с улыбкой подходил, но все будет хорошо. Ведь можно что-то с этим сделать, а даже если нельзя, это уже никак не исправить, поэтому зачем грустить? Он правда был очень прям образцом, я это точно могу сказать. Он никогда ни с кем не ругался, он всегда ответственно себя вел.
0: Я знаю, что его друзья вспоминают его вот как настоящего друга, как и солдата, мужчину, и говорят еще о его особой связи с его мамой, его дружбе, его отношении к его матери.
2: Да, это верно. Они все время, ну, они часто путешествовали, много фотографий. Он часто рассказывал, что они туда ходят, туда-сюда. Татуировки у них даже совместные есть. Вот. Не знаю, это очень большая потеря для моей матери тоже, наверное.
0: Безусловно.
2: Будем помогать, конечно, пытаться как-то выводить из такого плохого состояния человека.
0: Да, ее сейчас очень важно именно поддержать, да. А сегодня я просто говорю это еще раз, если у вас есть возможность, уважаемые радиослушатели, военное кладбище в Ашкелоне, это то место, где в 17 часов сегодня будут провожать в последний путь Михаила Тюкина, старшего сержанта, который погиб в результате атаки беспилотника Хизбаллы. Он был запущен около 22 часов 30 минут и поразил позицию в районе деревни Зутра-Шаркея, где наши силы действовали в рамках операции по установлению контроля над высотами севернее реки Литании. В результате той атаки получили ранение еще четверо военнослужащих армии обороны Израиля. И Михаил, как я сказала, стал на тот момент 13-м израильским военнослужащим, который погиб после вступления в силу режима прекращения огня в Ливане. Это очень больно понимать и осознавать, тем более в таких условиях прекращения огня, так называемого. Валя, спасибо вам большое за то, что нашли в себе силы поговорить. Еще раз наши соболезнования вам, всем друзьям, близким Михаила Тюкина и светлая ему память, конечно.
2: Спасибо. До свидания.
0: К тому, о чем мы говорили, я только хочу напомнить, что только недавно была информация разрешена к публикации о том, что в ходе боевых действий на юге Ливана погиб старший сержант Адам Царфати, 20 лет, из Рош-Айна, боец спецназа Маглан. В том же инциденте еще один израильский военнослужащий был тяжело ранен, двое получили легкие ранения, и причиной гибели и ранений военнослужащих стала очередная атака дрона «Камикадзе», запущенного боевиками Хизбаллы. Атака эта была осуществлена около часа ночи в районе, где действует бригада Голани. Мы продолжаем наш эфир и говорим о том, что происходит как раз на севере нашей страны. Сигналы тревоги все чаще звучат на севере Израиля. Мы, если даже посмотреть на сайт Пикуд ОРФ, на сайт командования тыла, то вчера это можно было слышать эти сигналы тревоги и в Рошах-Никра, и в районе пляжа Бецет, и в поселках Шломи, Лиман, Ханита, Манара, Митула, Маян-Барух и так далее, и так далее. Потом появилось уже и название Мизгава, и даже Твери. Активирована была система раннего предупреждения там. Этой ночью в связи с ракетным обстрелом на Шарме позже подтвердила, что были зафиксированы два запуска. Одно падение около израильских военных на юге Ливана и другое на израильской территории на открытой местности. И сейчас мы продолжаем наш эфир. И я уже сказала чуть выше название Манара. Вот и поговорим о том, что происходит именно там сейчас, в эти дни. В дни, когда участились ракетные обстрелы и сигналы тревоги. С нами в эфире Игорь Абрамович, житель Манары, Манара и член комиссии по восстановлению кибуца. Здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте.
0: В очередной раз мы с вами встречаемся все в том же нашем состоянии войны и ситуации, когда, несмотря на режим прекращения огня, сейчас все чаще и чаще раздаются сигналы тревоги на севере страны, включая и Манару.
1: Ну, режима прекращения огня как такового у нас, в принципе, никогда не было. Не помню точно, когда он был объявлен, но самый анекдот был, что продержался полчаса, после этого была первая сирена. Так что я не... у нас, по крайней мере, этого нет, режима прекращения огня. А сирены есть, и они, их стало намного больше. В основном потому, что армия немного изменила принципы задействования сигналов сирены.
0: Да. Это вот, так. Естественно. Как вы видите сейчас вот то обновление командования тыла, которое касалось как раз сигналов тревог для жителей севера страны? Как часто у вас была возможность это проверить? Насколько это удобно?
1: Как часто?
0: Успевать.
1: Да, вообще неудобно. Но как бы у вас сирены были, ну вот, допустим, с 12 ночи, то есть на сегодняшний день 5 сирен.
0: Угу.
1: То есть сейчас 9 утра. Вот было в 4 утра, было, по-моему, в 6, потом было в 7,5, в 8 и ближе к 9.
0: Понятно.
1: Ну вот, с утра. То есть, как бы, сирены, собственно говоря, у нас действует и прекращаются. Насколько это релевантно, тут очень большая проблема, потому что, ну, например, ракетные обстрелы нам, в принципе, они летят не по нам, а нам летят только беспилотники. А ракетные обстрелы летят над нами дальше.
0: Да.
1: Поэтому как бы мы получаем сирену, которая, в принципе, летит не совсем на нас, а над нами. Изменили, быстро изменили. Ну, было там в среднем 3-4 сирены в день, сейчас стало 7-8 сирен в день. Не могу сказать, что вот как бы настолько... Ты к этому привыкаешь. Ты к этому привыкаешь, ты в этом живешь, ты привыкаешь не спать нормально ночью, ты привыкаешь, что это вот постоянные обстрелы, ты привыкаешь засыпать под канонаду и под пулеметную очередь, ты привыкаешь от того, что есть сигнальные ракеты постоянно в воздухе, ты как бы... Ты к этому привыкаешь, это очень плохо, но к этому тоже привыкают.
0: Что касается тех, кто живет в Манаре, мы с вами когда говорили... В каких-то ситуациях вы говорили о том, что кто-то возвращается, кто-то решил не возвращаться, оставшись, допустим, в центре страны. Какова ситуация сейчас?
1: Ничего не изменилось. То есть те люди, которые уже вернулись, уже вернулись. Мы пытаемся достроить новый район, который позволит нам вместить хотя бы часть себе, которые вернутся. Половина Манары, которая, ну, очень тяжело пострадала, это лежит с носу, как бы, или сейчас занимаются архитекторы, инженеры, вот, проверяют, что, как и так далее. Но тоже работы приостановлены, потому что психов, которые сюда сейчас приедут и будут все это делать, мало. То есть работники не сильно горят желанием подниматься в Манару. Но на банально бытовом уровне, как бы вот нам потребовалось 2,5 месяца, чтобы уговорить техника по посудомоечную машину, подняться в Манару и починить посудомоечную машину.
0: Угу. Серьезно?
1: То есть на таком уровне. О строительстве или там кабланах и так далее вообще речь идет. Тем более о тяжелом, как бы, о тракторах.
0: То есть пока это все отодвинуто на вообще неопределенный срок?
1: Да, конечно.
0: Я просто помню, что когда мы с вами говорили, это было одно из интервью, вы тогда, мы с вами обсуждали, что вы один из тех, кто является членом комиссии по восстановлению Манары.
1: Да.
0: И я просто представляю, что до этого восстановления даже условно очень долгое время.
1: Ну, в принципе, да. Это, глядите, вы вот думали, что это будет, что мы закончим к 29-му году. Ну, откровенно говоря, не закончим.
0: То есть, в общем, далеко, как вы видите.
1: Ну да. То есть, видите, есть вещи, которые мы продвинули. Вот новый район мы строим, мы его достроим. Но старого района, отстройка заново, мы это сделаем, но это отодвигается на второй план.
0: Поняла.
1: То есть нам важно, чтобы вот сейчас начали возвращаться люди, продолжили возвращаться люди, чтобы присоединялись новые семьи. Это важно. Несмотря на всю ситуацию, к нам вот в Манару вот на последние полгода приехало 5 новых семей. Классно?
0: Да, да. Игорь, спасибо. Это вот важно. Да, это, к сожалению, ситуация, которую очень не хочется понимать как данность, которая продолжается и продолжается, когда нет возможности действительно начать восстанавливать Манару в данном случае.
1: Да, но это не только Манара.
0: Конечно, конечно.
1: Это Фаргинати, Витула, это вот Кирят-Шмуна. Позавчера был.
0: Когда попала в торговый центр, в частности, да?
1: Да, торговый центр в Раско. Это место, которое вы проходите, ну, как минимум, раз в неделю вы там.
0: Угу.
1: То есть это не что-то вот такое абстрактное, далекое, там, я не знаю. Это торговый центр, который посередине города, Раску, напротив входа в центральную автобусную станцию, если кто-то был когда-нибудь в Кирячмуне, это вот прямо на выходе центральной автобусной станции.
0: Понятно.
1: Это все происходит постоянно, это продолжает разрушать бизнес, это продолжает разрушать семьи, это продолжает разрушать психологию людей, это продолжает. И самое страшное во всей этой ситуации то, что я реально не вижу выхода из нее вот теми действиями, которые происходят сейчас.
0: Да. К сожалению, происходит на данный момент ровно то, что вы говорите. Я могу только от всей души желать вам и жителям Севера, разумеется, как можно более быстрого восстановления всех городов и поселков, кибуцев Севера, в частности, страны. Но когда это будет, мы точно не можем знать сейчас. Это станет явно. Игорь, спасибо большое. Спокойного дня. Всего вам доброго.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Да, до свидания.
0: До свидания. Игорь Абрамович, житель Манары, член комиссии по восстановлению кибуца. Мы продолжаем говорить о том, что происходит на севере страны, и переносимся в Шломе. С нами заместитель мэра города Шломе Михаил Слободов. Здравствуйте, Михаил.
3: Доброе утро, Дарья. Доброе утро всем.
0: Вопрос тот же. Что происходит в Шломе сейчас? Насколько жители сейчас с вами? Или вы, как несколько месяцев назад, стараетесь кого-то переместить в другой город, как тогда это было в Хайфу и в Натанию?
3: Ну, к сожалению, или не к сожалению, Шлёме объявили, что оно является как бы примером по действию во время военного положения. И наш мэр, и руководство города, я не знаю, это, конечно, хорошо, но нам бы уже хотелось жить в мирное время. Идет война, и эта война не на севере, это война Израиля. Это надо четко понимать, что мы, значит, есть колония Ирана в Ливане, это Хизбалла, она никуда не денется. В последние дни мы наблюдаем, что армия, так сказать, начала более жесткие действия, и армия говорит, что у нас есть, что у них есть, значит, возможность переломать ситуацию Мы очень надеемся, что это случится. Заявление премьер-министра, что это, мол, возьмет время, это понятно, но какое время, сколько времени, жители не могут так быть. Смотрите, полностью не работает система образования, система внешкольного образования, это кружки и секции. Потом и частично не работают бизнесы. В городе скучно, люди не выходят так вот на улицу просто так. Просто так. Это положение долго продолжаться не сможет. Не сможет. И большой вопрос – это финансирование.
4: Конечно.
3: Это финансирование опять правительство отодвинуло этот вопрос на неопределенно на когда. Все обещают. Города очень сильно нуждаются в этих средствах. Мы не можем оказывать в полной мере ту помощь жителям и обеспечивать все, что нужно для того, чтобы это самое. Нужны бюджеты, которые обещали Северу. Их пока нет. Опять все, так сказать, политика. Это правительство, к сожалению, очень нехорошо себя ведет.
0: После того, как во время войны были многие жители города Шломи, и не только, конечно, эвакуированы тогда в другие города, как, например, в Иерусалим из Шломи, многие вот там жили достаточно много людей, много, как нам рассказывали ваши жители, части их семей, или они сами, но это в основном касается более молодых жителей, осталось в центре или туда, куда они поехали пересидеть и находили работу там, и не возвращались обратно.
3: У нас в Шломе нет таких данных, и я вам хочу сказать, что мы вернули переселения, эвакуации, мы вернули 100% жителей. Потом, когда началась операция еще последняя, опять, значит, это уже не правительство, а вот по заготовленным связям местный совет вывез в первую очередь всех, у кого нет бомбоубежищ. Всех. А потом всех желающих. Всех желали. Сейчас мы вернули этих людей. Сейчас уже невозможно, потому что уже невозможно опять это начинать и, так сказать, И что будет дальше? Вот положение очень непростое. Идет война. Согласна. Мы видим, что это сложно. Мы надеемся и полагаемся на армию. Армия говорит правительству: разрешите, и мы поможем этот вопрос решить. Мы надеемся очень, что он будет решен. В свою очередь местный совет оказывает помощь людям. Это и горячие обеды, это социальная помощь. Значит, просто служащие социальных отделов, отделов образования пошли просто по домам, туда, в те семьи, где поступают запросы и где нужна эта помощь. В этом плане в Шломе отработано очень неплохо. Это и преимущество небольшого города, когда можно достучаться практически до каждого жителя.
0: Вы правы. Это действительно очень хорошо. В этой ситуации это просто очень хорошо. Михаил, желаю вам всем спокойных дней все-таки.
3: Всем нам.
0: Да, всем нам спокойных дней.
3: И еще раз, да, спасибо вам большое. Еще раз акцент. Это не война на севере. Это война Израиля.
0: Конечно.
3: Война Израиля, чтобы все понимали это.
0: Конечно, Михаил. Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам.
0: Спасибо за разговор. С нами был заместитель мэра города Шломи Михаил Слободов. Продолжаем наш эфир. Украинские студенты получили уникальную возможность обучаться в одном из самых престижных университетов нашей страны, Тель-Авивского университета, по эксклюзивной стипендиальной программе. Мы говорим об этом с Алексом Городецким, студентом Тель-Авивского университета, который переехал в нашу страну, сделал алию из Украины 6 лет тому назад. Алекс, здравствуйте, добрый день.
4: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, что согласились поговорить. Вы студент как раз Тель-Авивского университета и знаете об этой программе. Что она собой представляет, этот фонд, который был открыт университетом Тель-Авива?
4: Ну, я начну с того, что довольно случайно узнал об этой программе. Я на ней не учусь, но у меня подруга работает в офисе международных отношений, и она рассказала, на самом-то деле, за эту программу. Программа уже работает пару лет. Основная ее суть в том, что есть возможность, в принципе, всем студентам, но конкретно для украинцев, поступить в Тель-Авивский университет на международные программы по английскому, на английском языке. Довольно разный, большой спектр выбора программ. И для граждан Украины, которые не находятся в процессе репатриации, этот фонд может покрыть весь бакалавриат или всю магистратуру, что это приличные деньги. И здорово, что есть эта возможность. Я так понял, что Тель-Авивский университет уже не первый год этим занимается, и в связи с российской войной в Украине понимают, насколько молодые люди, такие как я, иногда находятся в уязвимой ситуации, планы рушатся, поэтому предоставил такую интересную, классную возможность, на мой взгляд.
0: Давайте вместе объясним нашим радиослушателям и, возможно, их близким, которые готовы присоединяться к этой программе, что собой представляет эта стипендия. Она доступна для программы именно бакалавриата тоже. Это важно.
4: Да, это бакалавриат и магистратура, докторские стипендии.
0: Магистерские программы, да.
4: Может быть, доктора наук будут далее, а на данный момент, да, это магистры и бакалавры. Угу. Главное условие для поступления, на самом деле, это очень зависит от самой программы, но они довольно просты. Нужно знать английский язык в один из международных форматов. Это Cambridge, онлайн-тест, IELTS и TOEFL. Это специальные тесты по английскому, надо сдать на уровень B2. Надо иметь украинский аттестат. Для гуманитарных наук не нужно иметь какой-то предмет, который имеет определенную оценку. Для более точных они могут попросить посмотреть математику, там, физику и более точные науки. Вот. То есть украинец поступает на общих основаниях в международную школу. Он должен сначала зарегистрироваться на программу. После того, как он зарегистрирован и он соответствует условиям принятия, он может податься на это финансирование и надеяться, что он ее может выиграть, эту стипендию. То хочу отметить только, что это говорится о 100, практически о 100% оплаты, но это зависит конкретно от кейса самого студента, его финансового положения, то есть это может варьироваться от 100% uh-huh. либо ниже.
0: Ну, тот самый фонд, мы говорим о Тель-Авивском университете, который открыл специальный стипендиальный фонд, покрывает стоимость обучения, как вы сказали выше, изучение, оно проводится на английском языке, что в данном случае важно.
4: Верно.
0: И программу создавали именно для украинских студентов. Что касается участия, необходимо какие, то, естественно, нужно иметь украинское гражданство.
4: Да, по поводу таких важных административных вещей. Нужно отметить, что это касается украинцев. Финансирование только для украинцев. И это финансирование относится к украинцам, которые не находятся в процессе получения израильского гражданства. Угу. Потому что если это так, то это другое финансирование, другие программы и так далее, и она не подойдет для ребят, которые оформляют гражданство. Но, как вы сказали, тоже выше. Здорово, что это наш университет котируется во всех практически странах мира, в том числе входит в топ-200 университетов мира. Оксфорд, все самые классные университеты тоже его принимают, поэтому, да, стоит попробовать.
0: Итак, значит, среди условий для участия в этой программе и учебе далее в Тель-Авивском университете нужно иметь украинское гражданство и, естественно, подтвержденное место жительства. Далее, естественно, подать заявку на учебу и быть принятым на одну из программ, которую предлагает Тель-Авивский университет. ТАУ, как мы говорим, ТАУ Интернешнл. И участие в студенческом клубе, студенческом амбассадор клубе. То что это такое?
4: Это клуб? Это классно, на самом-то деле. Это в Тель-Авивском университете называется ЛОУ Интернешнл Скул. Если кто заинтересован, может посмотреть. Я еще позже об этом скажу. Но само участие в этой программе предполагает участие в Ambassador's Club. Есть некоторые направления. Ты либо занимаешься соцсетями, либо рассказываешь о своей жизни, либо для тех будущих студентов, которые хотят прилететь в Тель-Авив и учиться, организовываешь зум-звонки, рассказываешь, отвечаешь на вопросы. То есть ты становишься частью какого-то более большого комьюнити, вот, Low International School, и таким образом это возможность для студента выразить свою благодарность за возможность участия в программе. Это круто, на самом-то деле. Оно может на первый взгляд выглядеть как что-то, что напрягает, но на самом-то деле ты знакомишься с людьми, привлекаешь других, распространяешь информацию. Это здорово.
0: Ну, кроме того, лишний раз напомним, что сам по себе Тель-Авивский университет один из интереснейших, на мой взгляд, университетов и нашей страны, и известен во всем мире. Ну, а образование, получаемое в нем, это не просто диплом. Это действительно возможности, которых очень-очень много.
4: Угу, верно. Лига Плюща университет это принимает. Сама учеба довольно интересная, подход... Мало того, что это на английском, это те же профессора, которые учат всех остальных. То есть у них действительно высокая квалификация, они известны, они пишут книги и дают интервью в разных изданиях. Поэтому да. Есть, вот я сейчас смотрю, есть разные направления, в том числе психология, ближневосточные исследования, литература, философия, есть музыкальные программы. И в принципе, если говорить о стоимости, сколько человек может получить, он может получить стоимость одного семестра 17 500 долларов, угу. Что это много. И если ты прошел эту программу, и ты подаешься на финансирование, то тебе это покрывают, включая медицинскую страховку, тоже важно отметить, включая мероприятия, включая какие-то путешествия по Израилю, которые делаются для студентов. Вот то, что не входит, это только проживание и визовые всякие сборы.
0: Понятно. Алекс, огромное спасибо за эти разъяснения. Мы говорили о возможности, которые получают украинские студенты, возможность обучаться в одном из самых престижных университетов Израиля, Тель-Авивском университете, по эксклюзивной стипендиальной программе специально для именно украинских студентов. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего
4: вам
0: дня.
4: Вам тоже. Обратите внимание, что подробная информация есть еще на сайте. Там, правда, да, очень много чего описано. И в Contact Us можно обратиться к ним, и они будут рады помочь.
0: Спасибо большое. Спасибо.
4: Всего доброго.
0: До свидания. Алекс Городецкий, студент Тель-Авивского университета, сделавший алию из Украины 6 лет назад. Переходим к нашей следующей теме. Яд Вашем открывает первый зарубежный образовательный центр по изучению Холокоста в Мюнхене. Мы говорим об этом с советником генерального директора Яд Вашем. С нами Таня Манусова. Здравствуйте, Таня.
5: Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: На мой взгляд, новость эта замечательная вообще. Сама по себе.
5: Таня, я с вами абсолютно согласна, потому что, во-первых, мы живем в эпоху, когда свидетели тех страшных событий, к сожалению, уходят от нас. А мир сталкивается с ростом антисемитизма, искажением исторической правды, деформации. И в этой ситуации молчание, в общем, равносильно забвению. И наша миссия сделать так, чтобы голос 6 миллионов погибших в огне катастрофы, чтобы их память о них стала живой. Уроком для будущих поколений. И проект «Яд Вашем» в Германии вызвал беспрецедентный интерес. Так, за право открыть первое, это вообще первое такое историческое, я бы сказала, событие, открытие центра, напрямую связанного с «Яд Вашем» за границей. Это была наша мечта, она была поддержана, полностью поддержана правительством Германии. 16 федеральных земель Германия устроена. Это объединение федеральных земель. Они боролись за право принять, открыть у себя наш центр. Это, в общем, было желание такое немецких регионов взять на себя ответственность за историческую память. И после тщательного анализа в финальный этап вышло 3 земли: Бавария, Саксония и Северная Рейн-Вестфалия. И таким образом окончательно был выбран Мюнхен. Яд Вашем откроет свой первый, я не знаю, как даже сказать по-русски, это не совсем филиал, а образовательный центр, связанный с Яд Вашем, расширит свою международную деятельность по продвижению преподавания, узаковечения памяти о Холокосте.
0: Насколько я знаю, вот эта идея создать именно образовательный центр, таким образом расширив присутствие Яд Вашем в мире, мемориального комплекса истории Холокоста, возникло почти 3 года назад на встрече председателя правления комплекса Яд Вашем Дани Даяна с Олафом Шольцем. На тот момент он занимал пост канцлера Германии.
5: Да, абсолютно точно. Канцлер Олаф Шольц с самого начала поддержал твою идею. И сегодня нас активно поддерживает канцлер Фридрих Мерц и федеральный министр образования Карин Прин. Немецкое правительство, более того, берет на себя покрытие всех расходов по созданию и функционированию центра. И вся начинка, весь образовательный контент, и которым мы, конечно, занимаемся очень давно и сотрудничаем с Германией, но так вот централизованно это действительно вне Израиля. Это будет первый раз. Вся образовательная часть, это будет сделано Яд Вашем. Центр, предполагается, что центр в Мюнхене. Ну, наверное, наши радиослушатели понимают, какое историческое значение имеет то, что был выбран именно Мюнхен, в котором, конечно, как раз, я не знаю, можно ли так сказать, колыбель нацизма. Именно там был так называемый пивной путч, именно там вырос Гитлер и идеи национал-социалистов. Я думаю, что символическое значение трудно переоценить. Вместе с этим...
0: Вспоминая и теракт в Мюнхене.
5: Да. И одновременно с этим будет открыт небольшой филиал в Лейпциге. И планируется еще тоже небольшой филиал в земле Северной Рейн-Вестфалии. Вот это, ну, может быть, я даже скажу, что у меня есть цитата Дани Даяна. Я думаю, что интересно будет его процитировать. «Через новый образовательный центр Яд Вашем принесет Германии свой уникальный педагогический подход в критический период роста искажения истории Холокоста и антисемитизма». И Дани подчеркнул, что выбор Мюнхена, колыбели нацистской партии, имеет глубокий символический смысл и отражает важность противостояние истории именно там, где она началась. Кроме того, это место было выбрано с учетом безопасности и удобства расположения. И вместе с нашими партнерами в Германии центр поможет гарантировать, что историческая правда о Холокосте будет сохранена и передана будущим поколениям.
0: Мы говорим о том, что центр этот образовательный. Как я понимаю, деятельность этого центра в Мюнхене будет сосредоточена на работе с педагогами. Что это значит?
5: Вы знаете, Яд Вашем давно занимается. У нас есть институт, который полностью занимается. При Яд Вашем есть специальный институт образования, который занимается тренингом преподавателей формального и неформального образования во многих странах. Наша деятельность в Германии очень активна, но до этого преподаватели школ и преподаватели вузов, а также специалисты по неформальному образованию часто приезжали в Яд Вашем на семинары, на специальные тренинги, на конференции. Теперь с открытием этого центра будет возможность, как бы центр будет работать по всей Германии. Это первый центр в Мюнхене и 2 филиала, как я сказала уже, но разработка методик, разработка подходов к образованию, к преподаванию Холокоста.
0: Распространиться на все федеральные земли.
5: Да, на все федеральные земли, и, возможно, впоследствии будут еще какие-то центры. Но это будет, если извините за тавтологию, центральный центр, в котором будет усиливаться та деятельность, с которой мы начинали в Яд Вашем, и будем продолжать, и будем совершенствовать ее в самой Германии. Дело в том, что концепция сейчас только разрабатывается, центр, как я уже сказал, он откроется, его деятельность начнется в 29-м году, но подходы к образованию, весь опыт, который накоплен в Яд Вашем, это будет вложено в подготовку, в разработку концепции, в подготовку специалистов, которые будут работать в центре, и также в подготовку учителей.
0: Но мы
5: с вами знаем, что... Я думаю, что этого есть еще значение, о котором важно сказать на радио РЭК. Мы знаем, что очень много наших бывших соотечественников проживают в Германии, поэтому я думаю, что и для них тоже имеет большое значение открытие такого центра, да, такого филиала Яд-Вашем. Это не будет музей в привычном понимании. Возможно, впоследствии мы передадим туда и часть каких-то документов, mm-hmm. артефактов, но это именно будет научно-методический центр.
0: Это важно, что это в данном случае происходит именно в Германии, с ее поддержкой Израиля и с тем, что и где это будет происходить, где все-таки это будет. Напомню, что это Мюнхен, это действительно очень знаковое место, знаковый город в случае организации и работы этого центра. Особенно на фоне роста антисемитизма и попыток искажения истории Холокоста во многих странах мира сейчас.
5: Абсолютно, Таня, с вами согласна. И то, что министр образования Германии отмечает важность создания образовательного центра и как раз отмечает, что это направлено на дальнейшее укрепление деятельности по вековечению памяти и борьбы с антисемитизмом в Германии и Европе. То, что это поддерживает правительство Германии, то, что это поддерживает Министерство образования, Министерство просвещения Германии, я считаю, что это очень важный знак.
0: Конечно. Спасибо вам огромное. Советник генерального директора Яд-Вашем Таня Манусова. Мы говорили о том, что Яд-Вашем открывает первый зарубежный образовательный центр по изучению Холокоста в Мюнхене, в Германии. Таня, спасибо большое.
5: Большое спасибо, Таня. Большое спасибо, радиослушатели. До свидания.
0: До свидания. Оставайтесь с нами. После выпуска новостей мы продолжим наш эфир.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Завтра сеть магазинов «Мадан» и «Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
2: «Мадан» уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
4: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните #8507. #8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что поступила информация о том, что глава правительства Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали распоряжение Цахалю о нанесении ударов по кварталу Дахия в Бейруте, который является вотчиной Хизбаллы. В опубликованном заявлении отмечается, что такое решение было принято по следам постоянных нарушений Хизбаллой договоренностей о прекращении огня и атаками на израильские города. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Сегодня в 17 часов на военном кладбище Ашкелона будет похоронен боец Цахаля Михаил Тюкин, 21 года, погибший в Южном Ливане. Ранее была разрешена к публикации информация о том, что минувшей ночью на юге Ливана погиб еще один наш военнослужащий Адам Царфати, 20 лет, из города Роша-Айн. Он служил в спецподразделении «Маглан». Это произошло в результате взрыва беспилотника, начиненного взрывчаткой, запущенного террористами Хизбаллы. Да будет память героев благословенна. В том же ночном инциденте получили ранения еще трое наших военнослужащих. Один находится в тяжелом состоянии, двое других были ранены легко. Они были доставлены в больницу, их семьи оповещены о случившемся. Министр юстиции Ливана Абдалла Нассер заявил, что Хизбалла обязана передать все свое оружие правительству Бейрута. В интервью телеканалу «Аль-Хадад» он сказал, что если Хизбалла продолжит удерживать в своих руках вооружение, то это приведет к провалу переговоров с Израилем и не позволит Ливану занять более выгодную позицию в ходе осуществления дипломатических контактов. При этом он подчеркнул, что передача Хизбаллой оружия вовсе не будет означать поражение этой группировки перед ливанским государством. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Мэр города Акко Одед Сегев заявил, что сегодняшнее утро было напряженным. По его словам, у многих жителей города нет надлежащих укрытий, в которых они могли бы найти убежище в случае осуществления ракетных атак со стороны Хизбаллы. «Мы готовимся к любым возможным сценариям развития событий. Положение с убежищами в Акко, как и в других старых городах, оставляет желать лучшего. Почти 30% жителей в случае возникновения реальной угрозы не смогут обеспечить себя надежной защитой», указал мэр Акко в интервью корпорации КАН. В этом же интервью он добавил, что городской муниципалитет распорядился установить на городских улицах временные укрытия «Мегуниот», однако это не является подлинным решением проблемы. К другим темам. Объявление министра юстиции Ярива Левина о том, что он отвергает постановление Высшего суда справедливости Богаца, которое обязывало его созвать заседание комиссии по избранию судей. Депутат Кнессета Цви Суккот от партии Ацинута Датит заявил в интервью корпорации КАН, что необходимо добиться осуществления судебной реформы при широком общественном согласии. По его словам, если Богац слишком сильно натянет струну, она лопнет. «Мы уже 2 года предупреждаем о том, что Богац ведет страну к законодательному кризису. Для его разрешения необходимы 2 стороны, а не одна. Есть определенные силы, которые присвоили себе все полномочия, которых в действительности у них нет. Они пытаются отобрать эти полномочия у нас, народных избранников. Иными словами, они пытаются силой ограбить все наше общество», подчеркнул Цви Суккот, добавив при этом, что все должны подчиняться постановлениям суда. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен, завтра и во вторник постепенное повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 24, в Галилее 26, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 36 градусов. Высота волн в Средиземном море от 70 до 110 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.

0: Израильское время 10:06. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Специальный эфир в этом втором часе мы посвящаем тому, что ровно 25 лет тому назад было то, что страна, конечно, и мы все с вами забыть не может. 1 июня 2001 года, в День защиты детей, было то, что действительно было страшно, во что не хотелось верить. Теракт у дискотеки «Дольфи». Большинство пострадавших тогда были новые репатрианты из бывшего Советского Союза, жившие в тот момент здесь, в Израиле, совсем недолго. Семеро погибших и многие раненые были учащимися тель-авивской школы «Шевах Мафет», популярнейшей среди русскоязычных израильтян. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламский джихад». Исполнителем этого теракта был житель Калькилии. На месте теракта в Дольфе было установлено тогда два памятника. Стела с именами погибших в теракте, авторы Варда Геволи и Илан Гельбер, и самодельная конструкция, которая изображала детей с надписью на русском и иврите «Это наш дом, мы не прекратим танцевать». Автором этого памятника стал Давид Шаббат. Само здание бывшей дискотеки Дольфи снесли в 2018 году. Но что происходило в те годы? Какова была геополитическая обстановка на период к 2001 году, во время второй интифады? Что собой представлял тогдашний Израиль? Какова была реакция нашего правительства? Что чувствовала русская улица? Мы говорим с востоковедом, бывшим депутатом Кнессета, старшим исследователем института Chatham House, генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. С нами Ксения Светлова. Здравствуйте, Ксения.
1: Здравствуйте, Таня.
0: Не могу не спросить, как вы помните этот вечер, когда всего за 15 минут до истечения международного для детей произошла вот эта страшная трагедия?
1: Да, вы знаете, я в эту ночь, была совсем молоденькая девушка, и я была со своими подругами тоже на дискотеке. Правда, не в Тель-Авиве, а в Иерусалиме. Времена это еще были, вы помните, без телефонов и постоянных средств связи. И я и мои подруги, мы узнали об этом только когда мы вышли из здания клуба, узнали от охранника, который сам только что об этом услышал. И это незабываемо. Это незабываемо просто чувство. Чувство того, что каждый мог быть там абсолютно. То есть у меня было такое же чувство 7 октября. То есть это
0: совершенно верно.
1: Рандомальное абсолютно. Любой израильтянин, ребенок любого израильтянина мог быть на этом месте. Я пришла домой и увидела просто маму, которая плакала у телевизора. Она не знала, где я.
0: Да, я помню вот ситуацию, в которой была ваша мама, Ксения, потому что я узнала об этом по телевидению и потом возвращалась вот к тем кадрам на Первом израильском телеканале и не верила своим глазам. Я эти кадры помню до сих пор. Вот эти видео, огромное количество скорой помощи, специальных средств помощи. И ту растерянность на лицах дикторов, тех, кого просто находили на улице, водители, тех, кто пытались что-то осознать и пытались хоть что-то понять и, главное, поверить, что это произошло действительно.
1: Да, это было совершенно какое-то чувство полного хаоса, потому что действительно не могли найти детей, не было достаточной информации, и был также еще и языковой барьер у некоторых родителей. Он был однозначно, они просто не знали, куда звонить и что делать. Я это уже знаю как бы позже, когда уже работала на 9 канале. И мои коллеги делали не раз сюжеты невольными героями этой трагедии, героями по неволе, которые рассказывали о том, что они пережили в эту ночь, обыскивая больницу, обыскивая морги.
0: Да, я помню эту ночь, разумеется, как все жители Израиля. Я помню это и как журналист, потому что вот этот переход с пятницы на субботу, и были у нас мобильные телефоны или не были, мы все как один приехали на радиостанцию. Кем бы мы ни работали в тот момент, в этом шоке, в этом страхе за детей, и за будущее, за непонимание того, что будет дальше. И вот эта вторая интифада, если можно, Ксения, давайте поговорим, потому что изменились виды террористических атак, огромное количество насилия, кафе, рестораны, рынки, улицы, засады.
1: Смотрите, эта тенденция и этот вид террора, он начался до второй интифады. Мы помним прекрасно автобусные теракты 90-х годов в я их помню прекрасно, как жительница Иерусалима.
0: Я как жительница Тель-Авива тоже, да, помню.
1: И как я ребенком ездила на автобусе, разумеется, и продолжаю уже учиться в университете, и все это происходило.

0: американский телеканал «Аль-Джазира», который стал таким неким объединяющим средством массовой информации для миллионов арабоязычных жителей Ближнего Востока. И там беспрестанно показывали и всякие обращения Аль-Каиды, и Усамы бен Ладена, и интервью с ними. Вот только Аль-Джазира был доступ тогда к нему и так далее. Да? То есть это все набирало обороты, и во многих отношениях здесь палестинская автономия — это был некий авангард. Авангард палестинского такого исламского террора, террора самоубийц. Я помню прекрасно, как лидеры братьев-мусульман, которые в тот момент... Ну, я уже учила востоковедение в еврейском университете. Мы это, как сказать, да, проходили теорию, но видели, сталкивались с практикой одновременно. Как шейх Юсуф Аль-Кардауи, который тогда был духовным лидером братьев-мусульман, издал фатву. Это религиозная рекомендация, скажем так, как на иврите, как это, псак Аллаха, о том, что человек, который защищает свою родину и борется с врагами, и он совершает теракт самоубийства. На самом деле это не самоубийство, ведь самоубийство — это грех в исламе. И все это, конечно же, да, просто добавляло все время масло в огонь. И расцвет Хамаса пришелся на 90-е годы. Борьба с Арафатом, да, то есть вот это внутренние палестинские конфликты, которые происходили, да, то есть, с одной стороны, нам ведь всегда казалось, что Арафат — это, ну, все просто, как бы, уже нет, и террористы, и так далее, да, но нашлись те, кто его, как бы, считали умеренным и коллаборантом, и обвиняли его в том, что он идет на поводу Израиля, и выступали в качестве такого ультраправого палестинского фланга, это был Хамас, и они строили свою репутацию, и они привлекали к себе внимание и, разумеется, фонды, огромные деньги, которые текли туда из всех стран Арабского залива. Это был не только
1: Катар. Это факт, да.
0: Это была и Саудовская Аравия, это были абсолютно все страны, которые их не напрямую, но тем не менее их поддерживали за счет вот этих актов насилия, которые, естественно, они попадали в объектив всех камер, всех телеканалов, всех средств массовой информации. И в этом плане как бы вот это вот слияние международных каких-то террористических трендов и того, что происходило здесь, вот этой внутренней борьбы за и против Осло. Да? То есть эта борьба шла в израильском обществе, и эта борьба шла в палестинском обществе одновременно. И Хамас, с их точки зрения, они все время вот расшатывали, раскатывали, как бы вот это вот, пытались раскачать вот эту интифаду. Арафат к ней примкнул, не желая показаться как бы более умеренным и менее радикальным, они слились воедино, и в итоге террористы Фатха и Хамаса проводили вместе теракты, брали за них вместе ответственность. Я помню, как мы ждали заявления о том, кто еще до того, как наши средства безопасности знали, кто это совершил. И очень часто это была совместная ответственность двух, а иногда и трех организаций, что они действительно работали.
1: Которые узнавали иногда и не сразу, а спустя какое-то время, разумеется.
0: Вы знаете, тогда они еще этим гордились. Тогда они еще этим гордились.
1: Однозначно.
0: Сейчас они пытаются навести тень на плетень, и потому что понимают, что их будет ждать расправа. Тогда они еще этим гордились, и они публиковали вот такие коммуникаты, объявляя, вот это мы, вот это вот, значит, вот другая организация.
1: Подходя к лету 2000 года, вот тот фактор, который способствовал, можно сказать, началу второй интифады, все вспоминают американский Кэмп Дэвид и последовавший далее визит Ариэля Шарона на Храмовый город.
0: Знаете, визит Шарона, конечно, он сыграл свою роль. И в этом плане, опять же, Аль-Джазира. Да? То есть это, потому что канал, который смотрели абсолютно все, 24 часа в сутки. Он просто приобрел неимоверную популярность. Он начал вещать только в 96-м году. И 2000-му там уже было 80 миллионов регулярных зрителей. Потом это все увеличивалось. Они, естественно, сразу пустили в прямой эфир. Вот нарушение, вот израильский министр поднимается на гору. И мы видим, что всевозможные израильские министры поднимаются и сегодня на Храмовую гору, и на территорию Аль-Аксы. Тем не менее, интифада не начинается. Значит, дело не только в том, что он поднялся на эту гору, а в обстоятельствах, которые сложились в этот момент, к готовности террористических организаций, таких как Хамас и Исламский джихад, использовать этот информационный повод для того, чтобы сорвать вот эти договоренности, которые существовали в рамках Осло. И, разумеется, некая надежда Арафата, что то, что он, чего он не смог добиться во время

0: переговоров, возможно, через использование насилия он сможет получить то, чего ему не удалось отбить у Барака во время вот этого саммита в Кэмп-Дэвиде.
1: Безусловно. В то время, когда уже действительно невозможно было не заметить эскалацию, теракты после начала второй интифады официального, то эти теракты были практически ежедневно. Просто даже только 2001 год, за этот год один, было совершено 1794 теракта, в которых погибло 208 израильтян. Я не говорю уже о количестве раненых, конечно.
0: Да, мы помним, как просто, когда вот были вот эти открытые волны, и ты смотришь телевизор, и тебе сообщают о том, что был теракт, например, в автобусе. А на протяжении эфира проходит где-то час, и приходит информация о том, что там в кафе в Тель-Авиве, в Иерусалиме, в Хайфе прозвучал еще один теракт, да, то есть это, что называется, фигуа рода фигуа.
1: Сразу вспоминается ресторан с бару или кафе «Момент».
0: Ресторан «Максим», многие другие места, они запечатлит в нашей памяти навсегда. Это совершенно понятно, да. То есть, и мы помним, как палестинские города, лагеря беженцев, они просто превратились в фабрики по производству терактов. Таким был, например, лагерь беженцев Джинин, таким был Тулькаром. Все это раздувалось, опять же, да, с арабскими средствами массовой информации. Не обязательно палестинскими, они не были такими популярными, как была Аль-Джазира. И, честно говоря, я вот только начала работать, ну, с основанием 9-го канала началась моя карьера журналистская там. И я смотрела этот канал, чтобы понять, что видят жители вот этих мест. И, честно говоря, уровень подстрекательства был таков, что, честно говоря, любой человек, который смотрел бы подряд вот только это, только эту информацию, получал бы только от них и слышал бы вот эти вот эмоциональные призывы к участию в интифаде, к защите, там, не знаю, там, своего народа, защите исламской веры и так далее, любой взял бы нож, поезд смертника и пошел бы совершать теракт. Я думаю, что была огромная роль для распространения, скажем так, вот этого духа интифады, у вот этого катарского СМИ, которое продолжает распространять свой яд и сегодня, но тогда это было все в новинку, тогда это был единственный такой канал, и это было совершенно новшество, и просто мне было совершенно понятно, что пока будет длиться вот эта пропаганда, это не остановится, и действительно это продолжалось бесконечное количество лет, вплоть до почти до начала 2005 года, и интифада пошла на спад, начиная где-то с 2005-го, это вот уже после смерти Арафата, избрание.
1: Да,
0: Арафата.
1: Именно так. До этого, в марте 2002 года, после очередной серии терактов, в частности, в теракте во время в отеле «Парк», «Отел Парк» в Натании, где погибло 30 израильтян, были ранены 140, вскоре после этого, практически в этом же месяце, началась операция «Защитная стена» «Мевца Хумат Маген».
0: Началась одновременно, две вещи начались в 2002 году. Это строительство разделительных сооружений в Иерусалиме, что уже в 2003 году привело к снижению объема терактов в столице. И операция «Хумат Маген», «Защитная стена», которая началась после теракта в пасхальную ночь во время пасхального седера в гостинице «Парк». И тогда я просто помню прекрасно, как многие задавались вопросом, а почему эта операция по зачистке вот этих вот хардкор, вот этих лагерей террора, почему она не началась после теракта в Дольфе? Неужели этот теракт не был достаточно страшным? Неужели он не был достаточно кровавым для того, чтобы как бы сделать выводы необходимые, для того, чтобы понять, что это будет необходимо. И я вам скажу, что были элементы в армии, которые, в общем-то, говорили уже тогда, что это понадобится, это потребуется. Судя по всему, должны были состояться определенные политические процессы и на уровне израильского правительства, и на уровне координации действий с американским правительством, которое мы помним, что происходило в конце 2001 года. США, это после терактов 11 сентября, они были сосредоточены в основном на себе и на своей боли. И, к сожалению, произошло еще немало кровавых, ужасных терактов, которые, да, в итоге они пошли, как бы, начало спадать вот этот объем после вот этих операций, после возведения стены в Иерусалиме и после смерти Арафата. Он был мощным катализатором, мощнейшим
1: это
0: катализатором.
1: Факт.
0: Я интервьюировала его в 2003 году, в сентябре, когда он находился в условиях осады в Рамале, в Мукате. И самое яркое мое впечатление от этой встречи, он там встречался с группой арабских лидеров, он постоянно напоминал им о том, что никакого храма еврейского в Иерусалиме не было никогда. Я написала об этом в своей книге, провела буквально вот это его заявление, его слова. Он утверждал, что Иерусалимский храм на самом деле был в Йемене. Ну так и пусть там направляются в Йемен сейчас, да, то есть что они хотят от Иерусалима. То есть это вот говорил человек, который был лауреатом Нобелевской премии, да.
1: Вот. Спасибо большое за эти воспоминания, за анализ той геополитической обстановки в период на 2001 год и во время второй интифады, и, в общем, и до того, что привело к этому. Спасибо большое, Ксения Светлова, востоковед, бывший депутат Кнессет, старший исследователь Института Chatham House, генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Спасибо, Ксения.
0: Спасибо,
1: спокойного
0: Таня.
1: Дня.
0: Мы помним.
1: Мы переходим к следующей нашей теме специального проекта «Канрека», посвященного 25-летию со дня взрыва теракта в дискотеке «Дольфи». С нами в эфире мама погибшей тогда Ани Казачковой. Анна Казачкова сегодня в нашем эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что согласились поговорить, Аня. Вашей дочери тоже, которую звали Аня, было всего 15 лет.
2: Было 15 лет, 10 дней до дня рождения это случилось.
1: Я читала то, что вы рассказывали, к вам многие потом обращались, когда вы сочли возможным рассказать, поговорить о том, что чувствовали вы, чувствовал ваш сын Саша к тому моменту. Ну, это невозможно нам почувствовать. Вот сейчас прошло 25 лет. Для вас это далеко или ощущение, что было совсем недавно?
2: Это ощущение, что это было совсем недавно. 25 лет – это как 1-2 дня, потому что это на всю жизнь. Это горе с нами. И это ощущается всегда, и трудно разделить. Но 25 лет – это 25 лет уже прошло. С момента теракта и гибели и Анюты, и детей.
1: Да, именно детей. Я знаю, что вы сказали, вот, что у нее 10 июня, вы буквально в том же году все-таки отметили ее день рождения?
2: Отметили день рождения. Да. И я, когда мы находились в Абу-Кабир, я плакала, что Анюта ждала этого дня рождения.
1: Любила
2: и
1: этот день?
2: Она уже за месяц просила, чтобы было много друзей. И она ждала 16 лет, чтобы получить Тудат-Зеут. И старше на год становится. И вот это вот ее желание я исполняла. Я сказала, что это будет так. И мы отмечали. В этот день закончилась шива, мы были все на кладбище. И потом все поехали домой. Учителя, дети, друзья, знакомые. Поставили столы, и я сказала, что мы будем отмечать, как будто Анюта с нами, Анюта живая. Я не могла тогда еще смириться с этим. Вот. И я сказала, что мы отмечали день рождения Анечки. И я сказала, что я буду отмечать всю жизнь. Это ее одно из последних желаний. И я отмечаю это каждый год. И вот близится 10 июня, и придут девочки, приходят. Девочки уже со своими детьми, и я меня это очень поддерживает, что мой дом наполняется Аниными подругами и их детьми.
1: Я читала, что у нее любимая книга была под названием таким интересным «Все и побыстрее».
2: «Все и побыстрее».
1: Да? Вот это какое-то интересно. Это отражает ее характер тоже? Вот,
2: да,
1: что
2: да.
1: Она хотела очень много успеть
2: она
1: сделать.
2: Она очень
1: да?
2: много хотела, и она очень много делала, она и рисовала, она и маленькая куклам шила, она выступала везде, старалась на всех праздниках.
1: Она очень любила дельфинов, да? Я правильно
2: она
1: это,
2: очень да? любила дельфинов, да. Я не сказала, что дню рождения она просила поехать в Эйлат поплавать с дельфинами, но я тогда еще училась, чтобы стать врачом. Я сказала, Анечка, пока я не могу. Она сказала, тогда я хочу, чтобы много было друзей дома. И с дельфинами мы плавали уже с Сашей. Все
1: сыном,
2: ее желания
1: да.
2: чудесным
1: постарались
2: образом
1: выполнить.
2: Исполнялись сами по себе.
1: У нее даже песня была любимая, тоже о дельфине.
2: Да, да.
1: И она успела очень много за эти 15 лет. Вот ее вот этот характер и интерес к жизни, к разным сторонам. Она и музыку изучала, и живопись, и даже тэквондо стала заниматься.
2: Даже тэквондо, да, она занималась, ее тренер хвалил. Она ходила с Лерой и ее подругой, одноклассницей. На тэквондо ездили. Вот Лера тоже приходит с тремя детьми каждый год к нам в дом.
1: Я знаю, что, по крайней мере, раньше, я не знаю, как сейчас, поэтому спрашиваю, вы старались ходить на все мероприятия, где вспоминали детей, как вы говорите, детей с дельфинариума, и принимали участие на выставках и на концертах специальных. И вот, наверное, вы, как и многие, думали, что ваша Анечка могла бы стать дизайнером, как хотела. А Ира, не помню еще, музыкантом, Марьяна Медведенко, я знаю, она хотела быть графиком компьютерным. И как сейчас вы успеваете видеться с родителями или с девочками, которые приходят, ее подруги?
2: Да, да, мы успеваем видеться не так часто, но мы видимся. И вот сейчас мы в школе находимся, рассказываем детям про наших детей. После была церемония памяти в 9 часов, а сейчас мы до сих пор в школе и общаемся с детьми, рассказываем, родители здесь девочек, которые в Шевах-Мафет учились.
1: Шевах-Мафет традицию свою хранит, бережет.
2: Да, да, нам это очень дорого, память. То, что вы сейчас тоже нас вспомнили, говорите.
1: Вам спасибо, что нашли время и возможность поговорить. Несмотря на то, что, с одной стороны, кажется большой цифрой, 25, это все-таки речь идет о трагедии, которую забыть невозможно, и тем, кто не имеет отношения близкого и не знает даже этих людей, которые были там, которые дружили с теми, кого уже нет. Но вот это понимание того, что жизнь оборвалась вообще, оборвалась настолько несправедливо и настолько рано у них у всех, что те, кто выжили, тоже очень долго страдали, и многие восстанавливаются до сих пор, что страшно. Это да. Ань, спасибо большое. Я не хочу больше вам мешать. Оставайтесь в школе, там
2: да,
1: есть
2: вам большое спасибо.
1: Те, кому
2: спасибо
1: это тоже важно, всем, с вами поговорить и вас увидеть.
2: Большое спасибо.
1: Вам спасибо. Спасибо большое за разговор. С нами в эфире была Анна Казачкова, мама погибшей Ани Казачковой. Тогда ей было 15 лет. Алена Шапортова была в числе раненых, состояние которых оценивалось как критическое. Врачи не верили в то, что она выживет. Взрывом ей было повреждено левое полушарие мозга. Она так и осталась жить без него. Она выжила, во что не верили врачи. Я записала интервью с ее мамой. Ира Шапортова в нашем эфире. Я сейчас, Ира, вспоминаю ту статью, которую написала журналист Женя Ламехова, журналист «Вестей». Я думаю, вы то знаете, о чем я говорю, конечно. Вскоре после того, что произошел вот этот страшный теракт в этом году, так как-то оглядываясь назад, это огромное количество лет, 25 лет. Для вас, наверное, это... Наверное.
3: Вот вчера это
1: как
3: было.
1: Вот я об этом и говорю, да, Ирочка. Потому что я это очень хорошо помню как журналист. Я тогда тоже работала на РЭКа, и я помню, что мы все пытались не поверить в то, что мы видим по телевидению. И поскольку следующий день была суббота, мы просто все примчались на работу, и это было невероятно все. Но для тех, кто оказался там, для их близких, это, конечно, просто сравнить невозможно с вот тем шоком, в котором была страна, были близкие, потом уже это стал узнавать, потом весь мир. И вот эти 25 лет, и я знаю, что с самого начала 12 дней комы и 15 лет реабилитации, так писали об Алене.
3: Было такое. Она до сих пор еще ходит в Бет-Элюхем, это еще ком для инвалидов армии. До сих пор у нее 3 раза в неделю есть занятия физиотерапия, есть там у нее пилатес, есть у нее Типулим и Мадриха, как это?
1: С инструктором, да.
3: С инструктором, да. И читать, писать она так и не может до сих пор.
1: Даже спустя столько времени.
3: Столько времени, так как у нее нет левой стороны мозга, то, что правая сторона мозга взяла, функции какие смогла. Вот так вот.
1: То есть, если напоминать то, что произошло, я знаю, что она была рядом с ее подругой, с Катрин Кастаньеда.
3: Да, Катрин Кастаньеда, да.
1: Которая погибла, к сожалению.
3: Да.
1: Они пошли танцевать, наверное, не впервые на дискотеку, они, в принципе, ходили. Тогда сколько лет было Алене?
3: Алене было 14,5, а Катерин было 15. Но они до этого ходили с моей сестрой.
1: Угу.
3: Это первый раз, когда они вышли сами. Да. Я не хотела ее пускать, но папа настоял, типа, все дети ходят, почему ты ее привязываешь как собачку. У меня чувство такое дурное было, не хотела ее отпускать и вообще, не знаю. Мы даже из-за этого поругались, он забрал у меня телефон и закрыл его в машине.
1: Я просто сейчас, вы сказали об этом, что вы не хотели ее подпускать идти туда в этот день одну, да, то есть самостоятельно.
3: Вообще, не то, что самостоятельно. Вот у меня вот, такое ощущение было, как будто что-то должно случиться. Ну, вот не знаю, вот предчувствие такое.
1: Я очень много помню разговоров за вот те первые годы, когда выяснялось, что кто-то с кем-то поругался и не пошел поэтому на дискотеку в этот день.
3: Да,
1: девушек
3: да.
1: не отпустили, у парней или родители что-то сказали. И вот почему-то не дошли до... не доехали, не пошли пешком, не прогулялись, разошлись в разные стороны. И Израиль, с одной стороны, страна маленькая, поэтому такое количество оказалось вот этих случаев, тех, кто вот таким образом спасся, потому что иначе жертв было бы еще больше. Конечно.
3: Вот, к сожалению.
1: К сожалению, да. Вы сказали о ее ранении, и, как я понимаю, она получила тогда тяжелое ранение мозга именно.
3: Но у нее снесло ударом левую сторону, не только ударом, и шарики, там, и осколки.
1: Да.
3: Снесло левую часть головы, и черепная коробка, мозг, естественно. Левой стороны мозга у нее нет. Также у нее пострадал левый глаз и была разбита
1: челюсть. Ее в больницу в Ихилов привезли уже, естественно, с разбитой головой, как вы говорите, и в коме сразу?
3: Да, там получилось так, что она лежала под телами, и кто-то из парамедиков услышал хрип. Говорят, видимо, тут еще кто-то есть. И начали поднимать, и у нее было дыхание, ее вытащили. Мы, кстати, потом этого парамедика в больнице видели.
1: Угу.
3: Большое ему спасибо за это, что он ее услышал, и то, что он ее вытащил оттуда. Вот. И вот таким образом ее спасли. Вот действительно, вот знаете, как чудо какое-то.
1: Да.
3: Вот. Успели спасти.
1: Счастье,
3: но
1: счастье,
3: когда
1: что
3: ее...
1: успел услышать и спасти, да.
3: Да. И когда ее привезли в больницу, в принципе, никто никакого шанса не давал.
1: Я так понимаю, что ей долго шанса не давали врачи, которые ею занимались,
3: да.
1: и занимались очень долгое время, потому что очень сложный был случай тогда.
3: Да. И получилось так, что ее зашивали, знаете, как по-быстрому, без всякой пластики, без косметики, никто об этом не думал. Лишь бы зашить, лишь бы не было открытых ран.
1: Mm-hmm.
3: Ну вот получилось так, что где-то она в субботу ночью попала в больницу. И буквально через день она была в типульном рации. И у нее начали меняться резко показатели. Там была еще одна девочка после теракта. И у нее получается, что... Короче, мама не следующая в медицине.
1: Угу.
3: Она не знала, что делать. А у девочки состояние было очень плохое. И основная масса врачей занималась ей. А так как у меня мама бывший медик, сестра у меня бывший медик, я немножко понимаю в медицине, поэтому мы за Аленой следили. И я смотрю, у нее что-то начинает давление в голове повышаться. я быстренько позвала врача.
1: Опасно, да.
3: Да, у ребенка начался менингит. Это воспаление коры мозга. И, короче, ее сразу буквально через сколько, час-полтора, ее сразу же забрали на операцию. Сделали операцию. И потом тоже так вот, знаете, как между небом и землей было все. Никто нам ничего не давал, никаких обещаний, ничего. Ну, мы сказали, мы будем воевать до последнего.
1: Они даже тогда врачи сказали, что она может не выжить. Так и говорили
3: вам. Вообще ни одного шанса не давали. Говорили, если вдруг выживет, будет растение. А не будет растения. Вот так вот. Не будет.
1: Я читала, что один из тех врачей, который вот так и считал, вполне по понятным причинам в тот момент, через год ее увидел в инвалидной коляске и просто подпрыгнул от неожиданности.
3: Это профессор Вакнин, да. Было у нас такое, что мы приехали на очередное обследование, и его встретили, и получается так, что он, когда ее увидел, и я Алене подаю руку, говорю, давай попробуем встать с кресла. Но она еще не могла, но она уже так более-менее, как сказать, она уже не была овощем. Угу. И получается так, что он, когда увидел, что она пытается встать с кресла,
1: она
3: он начал прыгать. Она,
1: да.
3: Конечно.
1: Да.
3: Она всех узнавала, но она не говорила больше, чем полгода.
1: Как это вот так сложно.
3: Вот. Да.
1: Я знаю, что она ведь мечтала быть моделью. Она красавица. Девочка
3: она
1: была,
3: не...
1: видела ее фотографии потрясающие.
3: Она не мечтала быть моделью, она просто мечтала выучиться, как говорится, и параллельно быть моделью.
1: Да.
3: Потому что у нас цель была сначала стать умной, а потом уже красивой.
1: У нее это было вместе.
3: Да, и хотела, очень хотела пойти в армию. Не знаю почему.
1: Я вот вижу одну из многих статей сейчас передо мной, и где они пишут об Алене, и там огромное количество людей желают, естественно, ей здоровья, и поражаются ее силе духа за все годы, да, тогда еще, особенно в первые годы, насколько она сильный, мужественный человек, который очень упорно жила и выживала, и хотела вылезти как можно.
3: Конечно.
1: То есть не сдавалась вообще. Вы, конечно, не сдавались, я уверена. Вы
3: конечно,
1: близкие.
3: Да.
1: Но она потрясающая конечно. Девочка. Просто потрясающая.
3: А знаете, почему это все? Это потому, что, во-первых, она бывшая спортсменка, она занималась спортом, она занималась легкой атлетикой. И у нее вот этот дух соревнования победить.
1: Ну да, это правильно. Это правильно. Как сейчас она себя чувствует, Ира?
3: Шаг вперед, два назад, два вперед, один назад. Уже 5 лет она у меня, то она ходила без палочки, так просто за руку можно было ее держать. Сейчас она с палочкой, либо длинное расстояние на кесогальгалим.
1: Угу.
3: Глаз так и не видит. Зубки и челюсть нарастили. Там бы делали операцию, взяли у нее косточку стаза. Зубки подставили. Правда, у нас проблема потом с зубами была. Ну ничего, все в порядке, слава богу, живая.
1: Она живая, вы с ней, она с вами.
3: Да.
1: Она, конечно, то, что стали называть тогда медицинским чудом, но главное, что она действительно... Очень серьезный человек, героиня, правда. Героиня, потому что она хотела жить и делала вот со своим характером, спортивным характером.
3: Да.
1: Очень много шагов, которые, может быть, другие не смогли бы. Вы-то, как
3: да.
1: мама, знаете, наверное, лучше нас. Намного-много лучше.
3: У нас семья оптимистов. Потому что если сам себе не поможешь, никто за тебя это не сделает.
1: Это так.
3: Хотя люди, многие люди, было очень много поддержки, очень многие, как говорится, и приходили, и помогали. Но сейчас, как говорится, мы сами остались. Папа умер, уже 7 лет, как папа умер, Аленкин.
1: Да.
3: Вот. Так что мы с ней вдвоем. У нас осталась только бабушка, сестричка с ее семьей, с детьми и внуками уже. А мы с Аленкой вдвоем. Без детей, без внуков. Вот так вот.
1: Я вот тоже смотрю, вам желают, я вижу. Аленушка, ты человек большой силы воли, здоровья тебе и твоей маме Ире, и исполнение ваших самых-самых заветных, понятных нам желаний. Вот я присоединяюсь от всего сердца. Ира, вам,
3: спасибо,
1: Алене.
3: Спасибо вам большое.
1: Алене огромный привет. И вот самые, самые важные пожелания, какие вы, естественно, с ней хотите, чтобы сбылось и сбывалось постепенно, но обязательно сбывалось бы.
3: Как я говорю, я прошу единственное силы, здоровья и терпения. И долгих лет жизни, потому что у нас с Аленкой разница в возрасте 20 лет. Uh-huh. И когда у меня был день рождения, она сказала, говорит, мама, тебе до 120, а мне до 100.
1: Спасибо вам за то, что согласились поговорить. Алене передайте большой привет. Конечно, пожелание сил, сил и сил. Вам обеим точно.
3: Чтоб кончилась война, и чтоб не было больше слез, не было раненых, не было вот этих терактов.
1: Спасибо вам большое, Ира.
3: Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания.
1: Всего вам доброго. С нами в эфире была Ирина Шапортова, мама Алены Шапортовой, одной из самых тогда тяжело раненых во время теракта 1 июня у дискотеки «Дольфи». Продолжаем наш специальный эфир. 25 лет со дня теракта в дискотеке «Дольфи». С нами в эфире Виктор Камазражник, который был ранен в этом теракте, потерял друга. И он же был одним из тех, кто действительно постоянно давал дань памяти, берег эту память обо всех, кто погиб, кто ранен. Благодаря друзьям он был одним из тех, кто занимался сайтом памяти. Виктор, здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Я знаю, что вы вообще не знали, что есть такая дискотека, и вы с вашим другом, мы говорим о дяде Нурманове, пришли туда даже не танцевать, а просто дождаться его девушку.
4: Совершенно верно, да. Так оно и было.
1: И как все происходило, вот то, что происходило именно с вами?
4: Ну, на тот момент Диас был в армии, он получил первый свой отпуск, он тогда проходил курс молодого бойца, и его первый раз отпустили. Он хотел повидаться со своей девушкой Натальей, и Наталья со своими одноклассницами, они отмечали там конец года, выпускные экзамены в Шебахмуфете. И мы хотели приехать взять, забрать ее и пойти в бетоперу, недалеко там в кафе посидеть. И мы ехали с центра города Сыгдон-Геройковский, Карабина на мопеде. И в тот день какие-то, не знаю, или это случай, или как объяснить, дороги направо были закрыты, дорога налево, и мы ездили вокруг и приехали дорогу, которая занимает 7 минут, примерно где-то через полчаса на место. Угу. Но мы приехали. И успели побыть буквально 2-3 минуты напротив входа, и потом вот этот вот взрыв, оранжевое такое пятно в форме гриба, и много черных пятен. Потом как бы в какой-то момент я сам потерял сознание, не сразу понял, что произошло. Но он умер на месте. Наталья, слава богу, оделась маленькими царапинами, чуть-чуть, несколькими там ранениями. И я остался жив, а его не стало.
1: Я читала, вы писали об этом, что вы опознали его не по лицу, по то есть не да, по ботинкам фактически.
4: Да, да. Потому что в этот день мы как раз ездили с ним в дизайн-центр. После того, как он приехал с Тиранота, покупали эти ботинки. Я их очень хорошо запомнил, и только по ним его узнал. Потому что там было настолько очень много тел и крови, и он лежал как бы в самом конце. Невозможно было сразу опознать.
1: И вы были ранены, но вы вообще этого не поняли с самого начала, из-за шока, видимо.
4: Честно, да. Потому что я отказался от Маген Давида, от Пинуя, от скорой помощи.
1: От приемного покоя, да.
4: да. Я оттуда пошел пешком в сторону Бетофер. Там нас ждала моя сестренка с ее другом. Мы должны были вместе там встретиться с Диазом, его подругой. И мы там с ней встретились, точнее, я с ней встретился. Она изначально не поняла, о чем речь, когда увидела, что на мне, на моей майке, на теле как бы остатки тел, то, что как бы произошло, увидела как бы все мое кровавое лицо и майку и тело. Говорит, езжай в Ихилов, может быть, там ты его найдешь, может, ты опознался. Но я так и делал, поймал такси и поехал в Ихилов. На входе в Ихилов меня остановили парни, братья погибших. Сказали, ты не зайдешь сейчас в моем таком состоянии, потому что здесь родители, они получат шок, ты им сделаешь только еще больнее. Или сними майку, как бы, или иди где-нибудь умойся. Ну, так и получилось, как бы, потому что реально, как бы, на мне были остатки вот этого того, что там произошло. И картина была не очень приятная. Но, к сожалению, выхилов я его не нашел, да, в списках.
1: Вы в тот же день, вернее, в ночь, это было ночью, поняли, что он погиб все-таки, или это стало понятно позже?
4: Мне это стало понятно уже в Йом Ришон, ближе к воскресенью.
1: Даже?
4: Когда уже пришли полные все списки, да. Из-за того, что он был единственный солдат, как бы, извиняюсь за выражение, в той куче того, что там случилось, его не сразу опознали. Как бы взяло время. И поэтому только к Йом Ришону официально было опознание.
1: Понятно. Вы очень быстро решили, просто благодаря вам появился вот тот самый сайт памяти, и после этого все годы, и не только несколько человек делали все для того, чтобы собрать как можно больше информации о тех, кто погиб, посвящений, музыку, очень много всего.
4: Да, было такое. Но я не знаю, если вам интересует такой факт или нет, как бы... последующие годы я был митнадеф, не знаю, как это на русском сказать.
1: Волонтер, доброволец, да.
4: Волонтер, да. Я добровольно пошел в армию, потому что меня после теракта не призывали, не хотели призывать. И на тот момент я дошел до Шауль Мапаза, он тогда был министром обороны, вроде, не ошибаюсь. И при помощи него я смог призываться в армию. Я прошел весь полностью шурут свои, как положено, как все.
1: Да.
4: И с 2004 года, уже больше 20 лет, я хожу в Белые за все мифсаим, которые произошли за последние 20 лет. И вот этот сам процесс Милуима меня как бы все это время сопровождает, только...
1: Держит вас.
4: Сказать, держит цифрами.
1: Да.
4: Я это уточню, почему цифрами. У него был миспар Иши, армейский номер. Это как номер тазюта, у солдат тоже свой номер армейский у каждого. И у нас был он абсолютно идентичен с Диазом, такой, как и у него и у меня, только одна цифра в конце. У него семерка, а у меня восьмерка. И постоянно, когда я прихожу на Йом Зикарон или на его день рождения на кладбище и вижу на могиле его армейский номер, у меня как бы смормонит не проходит.
1: Да, мурашки, да.
4: И после 23-го года, 7 октября, когда призвали Милуи, на мое счастье, я служил в Пикудаор, в МЧС. И Лифетов Кит побывал на юге. Точнее, собирал то, что осталось от резни на юге. Дорога 232, 234.
1: То есть вы и это прошли.
4: Да. И после этого, я не знаю, как это сказать правильно в эфире, без некрасивых слов, у меня съехала крыша. Реально. Но все равно продолжаю делать милые, как бы не было.
1: Да.
4: Это моя страшно. Жизнь, честно говоря, изменилась не очень в лучшую сторону, как бы мне уже 40+, и всем, кто бы там погиб, им бы тоже сегодня было уже 40+. И да, я смог жениться. У меня, слава богу, родились двое прекрасных дочерей. Но вот после 23-го года жизнь у меня ушла в другую сторону. Я даже меньше как-то стал думать и как-то про то, что было раньше. Как бы живу нынешним, то, что сейчас происходит.
1: Да. Вам очень-очень непросто, и было тогда, когда вы столкнулись с потерей близкого человека, близкого друга, когда вы просто оказались в страшной ситуации. И вот так сквозь годы вы, с одной стороны, и не забываете, и помогаете другим помнить то, что было тогда, но последние 2 года они ударили по стране, по людям. И я даже представить не могу, что чувствуете вы в это время, в эти годы, сейчас. Виктор, спасибо большое, что согласились с нами поговорить. Спокойного вам дня. Спасибо большое еще раз.
4: Спасибо вам.
1: Спасибо. Всего вам хорошего. До свидания. И еще одна тема. Мы сегодня уже говорили о том, что очень много детей раненых, 7 погибших были из Тель-Авивской тогда школы Шевах Мафет. С нами в эфире Галя Городецкая, учительница, которая, как и многие другие учителя, потеряли своих учеников в том теракте. Раненые были в том же теракте, которых эти учителя знали очень хорошо. У школы Мафет, у Шевах Мафет есть до сих пор традиции памяти. Галя, здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Знаю, что в школе сегодня вот та же церемония, которую стараются проводить каждый год, конечно.
5: Да, да, церемония вот уже закончилась недавно. Родители пришли, как всегда. И как у нас есть в школе уголок памяти, посвященный ребятам этим. И там же, вот в этом одном уголке, 7 наших ребят, которые погибли, это Ира Непомнящая, Аня Казачкова, Лена Налимова, Юля Налимова, Арина Берковская, Марьяна Медведенко и Роман Джанашвили. И рядышком, с другой стороны, на той же стенке висит портрет Оли Ромашкиной, которая погибла на Нове, тоже наша девочка. Вот. И, в общем, это как-то все вместе. И, но что касается памяти о дельфинариуме, конечно, это каждый год. Каждый год приходят родители, и на Йомази Корон приходят. И приходят у нас они в классы к детям, рассказывают о своих погибших детях. Ребятки рисуют, обязательно, особенно вот седьмые классы, рисуют им всякие картинки. Не то чтобы это сильно помогало, но тем не менее.
1: Ну, конечно.
5: Это память, которая все равно сохраняется.
1: Да. Я знаю, что в течение всех лет, вот и сегодня мы говорили с мамой одной из погибших девочек, к ней, к маме сейчас сквозь годы, спустя много времени, все равно продолжают приходить повзрослевшие подруги ее погибшей дочки. И это здорово, что они вот так поддерживают родителей, близких.
5: Конечно.
1: Это очень хорошо. Галь, не буду задерживать. Спасибо, что сегодня с нами тоже. Школа Шевах Мафет всегда была на слуху. И для всех, по-моему, тех, кто жили тогда в Израиле в 2001 году и знают, что это такое сейчас, знают ваши традиции, эту церемонию, эту память, которую школа всегда бережет, как уже выпускники, конечно, учителя, бывшие и нынешние.
5: Да, спасибо. Пришло очень много учителей, которые да. уже вышли на пенсию, но они пришли на эту церемонию.
1: Ну, как
5: потому
1: иначе.
5: Что, конечно, мы помним этих деток.
1: Конечно, именно деток, которые остались да. там. Спасибо большое, Галь. Спасибо.
5: Спасибо.
1: Всего доброго. Завершить эту программу я хочу словами Голды Мейер. Она тогда когда-то сказала фразу, и я ее запомнила навсегда. «Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев». Светлая память всех, кто погибли тогда, 1 июня, за 15 минут до полуночи, почти тогда, когда заканчивался Международный день детей. Мария Тагильцева, Евгения Дорфман, Раиса Немировская, Юлия Скляник, Аня Казачкова, Катрин Кастаньяда, Ирина Непомнящая, Марьяна Медведенко, Лиана Саакян, Марина Берковская, Симона Рудина, Алексей Лупало, Юлия Налимова, Елена Налимова, Ирина Сатча, Илья Гутман, Сергей Панченко, Роман Джамашвили, Диаз Нурманов, Ян Блюм, Ури Шахар. Светлая память.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Завтра сеть магазинов «Мадан» и «Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
2: «Мадан» уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
4: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Драма на заседании комиссии Кнессета по регламенту во время обсуждения законопроекта о роспуске парламента. Депутат от партии ШАС Янон Азулай сказал, что юридическая советница правительства Галиба Харавмиара ведет себя как хищный зверь. На это ему было сказано, что он вправе подвергать критике юридическую советницу, однако подобные оскорбления недопустимы. Об этом сообщает корреспондентка Канбет Дикла Аарон Шафран. Только что поступили сведения о том, что комиссия утвердила законопроект в первом чтении о роспуске Кнессета. Некоторое время назад система ПВО «Железный купол» «Кипат Барзель» выпустила несколько ракет-перехватчиков в ливанском направлении. Корреспондент КАН Руби Амершлаг передает, что сигналы воздушной тревоги задействованы не были. Бригадный генерал запаса Яков Нагель, возглавлявший в свое время штаб национальной безопасности, заявил в интервью корпорации КАН, что в военном противостоянии с Хизбаллой Цахаль пока не затрагивает те объекты, которые имеют первостепенное значение для этой террористической шиитской группировки. Цахалю следует снять перчатки и предпринять экстренные меры на следующих направлениях: квартал Дахия в Бейруте, ликвидация лидеров Хизбаллы, ее активы, и четвертое – это инфраструктуры. С этими нашими целями должны ознакомиться как в Соединенных Штатах, так и в Иране. Уверен, что в Вашингтоне и в Тегеране в конце концов нас поймут, отметил генерал. Плюс к тому, в том же интервью корпорации КАН он указал, что нет причины для захвата Цахалем территорий, расположенных к северу от реки Литани и реки Захарани, ибо в этом случае наши военнослужащие превратятся в статичные мишени для боевиков Хизбаллы. Как мы уже передавали ранее, поступила информация о том, что глава правительства Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали распоряжение Цахалю о нанесении ударов по кварталу Дахия в Бейруте, который является вотчиной Хизбаллы. В опубликованном заявлении отмечается, что такое решение было принято по следам постоянных нарушений Хизбаллой договоренности о прекращении огня и атаками на израильские города. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Сегодня в 17 часов на военном кладбище Шкелона будет похоронен боец Цахаля Михаил Тюкин, 21 года, погибший в Южном Ливане. Ранее была разрешена к публикации информация о том, что минувшей ночью на юге Ливана погиб еще один наш военнослужащий, Адам Царфати, 20 лет, из города Роша-Айн. Он служил в спецподразделении «Маглан». Это произошло в результате взрыва беспилотника, начиненного взрывчаткой, запущенного террористами Хизбаллы. Да будет память героев благословенна. В том же ночном инциденте получили ранения еще трое наших военнослужащих. Один находится в тяжелом состоянии, двое других были ранены легко. Они были доставлены в больницу. Их семьи оповещены о случившемся. К другим темам. Объявление министра юстиции Ярива Левина о том, что он отвергает постановление Высшего суда справедливости Богаца, которое обязывало его созвать заседание комиссии по избранию судей. Депутат Кнессета Цви Сукот от партии Ациенута Датит заявил в интервью корпорации КАН, что необходимо добиться осуществления судебной реформы при широком общественном согласии. По его словам, если Богац слишком сильно натянет струну, она лопнет. «Мы уже 2 года предупреждали о том, что Богац ведет страну к законодательному кризису. Для его разрешения необходимы 2 стороны, а не одна. Есть определенные силы, которые присвоили себе все полномочия, которых в действительности у них нет. Они пытаются отобрать эти полномочия у нас, народных избранников. Иными словами, они пытаются силой ограбить наше общество», подчеркнул Цви Сукот, добавив при этом, что все должны подчиняться постановлениям суда. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен, завтра и во вторник постепенное повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 24, в Галилее 26, в Бершебе 29 и в Эйлате сегодня днем 36 градусов. Высота волн в Средиземном море от 70 до 110 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Канрека.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Шалом. В эфире радио Ханрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз. За пультом оператор Алла Найденова и продюсер нашей программы Мила Сталинская. И мы, как всегда, постараемся сделать эту программу полезной для вас. Мы будем говорить о здоровье, о питании, как они связаны между собой, как питание может повлиять на разные функции нашего организма, вплоть до того, что, приведя к сильному ожирению, может повредить даже вызвать ортопедические проблемы, естественно, сахарную болезнь, естественно, сердечные болезни и многое-многое другое. И поэтому питание, конечно, очень важная часть нашей жизни. И даже в тех случаях, когда проблемы, о которых, в частности, мы будем говорить сегодня, это повышенное давление, они очень часто семейные, как бы передаются в генах, в любом случае, даже в этом случае, для питания есть очень большая роль в том, чтобы все-таки это давление каким-то образом урегулировать. Даже если мы принимаем лекарства, нужно будет изменить питание. Наш телефон 07-228-01-003. 07-228-01-003. Вы, пожалуйста, начинайте уже звонить, и я жду ваших вопросов. А также пишите в Фейсбуке Канрека. В этой неделе было очень мало, к сожалению, вопросов. Практически не было, только всякие очень приятные для меня реакции на мою передачу, но я хотела бы, чтобы было больше вопросов. И наша тема сегодня – это натрий. В прошлый раз мы говорили о калии, если вы помните, какое значение он имеет в нашем организме, какую роль играет в нашем организме, насколько он важен, что значит гипокалемия и гиперкалемия, то есть пониженное количество кальция в крови, повышенное количество кальция в крови, что с этим делать. А сегодня мы поговорим о натрии. Они с калием как бы братья-враги, то есть они дополняют друг друга и часто делают противоположные функции, но работают вместе. Если все в порядке, то и кальций, то и калий, и натрий работают как бы как друзья, а если не в порядке, то начинается проблема. У натрия есть колоссальная роль в нашем организме. Колоссальная. Совершенно люди обычно не понимают. Соль, натрий, какое это имеет значение? Натрий очень важен в вашем организме. Например, одна из очень важных функций натрия – это урегулирование жидкости. То есть, чтобы количество жидкости было то, которое нужно нашему организму. Особенно межклеточной жидкости, в основном крови. Окей? Если с натрием есть проблема, то и с жидкостью есть проблема. Окей? И это очень важно, потому что если объем нашей крови либо сильно увеличивается, либо сильно уменьшается, то это чревато очень большими проблемами со здоровьем. Кроме того, что еще делает калий? Он помогает проводимости нервных клеток между собой и между собой и мышцами. То есть он очень важен в работе мышц. Если очень мало натрия, то человек может почувствовать судороги, а иногда и более того. Он очень важен в пищеварительной системе. Например, он помогает всасыванию глюкозы в тонкой кишке. Окей, то есть количество функций, которые он выполняет, огромно. Поэтому я уже не буду тут вдаваться в физиологию и биохимию, а вот сказала вам самые, так сказать, важные для понимания роли натрия в нашем организме. В каких случаях у нас будет гипонатремия, то есть понижение количества натрия?
Во-первых, нужно понять, что я не буду здесь вдаваться в болезненные всякие проблемы с болезнями. Это должен решать ваш врач. Но есть вещи, которые нужно знать в общем. Потому что иногда вы видите в ваших анализах пониженный натрий, и вы не знаете, что, почему и от чего. Ну, естественно, ваш первый вопрос должен быть...

И так возникает гипонатремия. То есть если взрослый человек страдает вот этими проблемами, то, естественно, он должен идти к врачу, выяснить, почему они у него есть. Может быть, у него есть какие-то воспалительные процессы в кишечнике, а может, просто гастроэнтерит, который в течение полутора дней проходит. Но нужно выяснить, что происходит. Если это длится больше, чем один день, полтора дня, значит, нужно обязательно бежать к врачу и выяснять, что с вами происходит. Okay? Потому что это очень опасно. Когда натрий очень в большом количестве выходит из организма, это очень опасно. Okay? Естественно, нужно очень много пить, примерно 3 литра в день для того, чтобы возместить ту жидкость, которую вы теряете. Если дело идет об очень пожилых людях или о детях, и вы видите, что там есть поносы и рвоты, то нужно везти в больницу, в приемный покой, для того, чтобы ему дали капельницу, потому что, естественно, вы не можете заставить маленького ребенка выпивать литры жидкости. Окей? Это понятно. То есть... Не ждать, спешить, потому что это может быть опасно. Это как бы первая причина. Вторая причина случается у людей, у которых есть повышенное давление. Им дают лекарства от повышенного давления. И часть этих лекарств, их, так сказать, деятельность в том, что они выделяют вместе с жидкостью, вместе с мочом натрий из организма. И поэтому очень часто люди, которые принимают... таблетки от давления, могут страдать от гипонатремии. В этом случае, если вы принимаете таблетки, и у вас есть, вы видите, что в анализе натрия ниже нормы, тут же идти к врачу и просить поменять лекарство. Потому что есть лекарства, которые действуют другими способами, а не тем, что они убирают натрий и жидкость из организма. Окей? Натрий из организма в основном. Что еще? Это меньше относится к людям пожилым, это больше относится к людям спортивным, которые делают очень много такого сильного спорта или марафонисты и так далее. И они, особенно если это происходит при теплой погоде, они теряют много жидкости, и они пьют много жидкости. И если эта жидкость просто вода, то тогда может произойти нарушение количества натрия, уменьшение количества натрия и калия, и других минералов в крови. То есть сегодня существуют специальные жидкости для спортсменов, в которых есть все необходимые элементы, в частности, натрий и калий, и их надо пить. Можно их приготовить, естественно, самим, но можно их и купить. Но вот это вот три основных причины, которые могут привести к гипонатремии. Естественно, болезни сердца и болезни почек могут привести к гипонатремии. Поэтому все те, кто нас слушает, если вы увидели, что у вас есть меньше натрия, чем нужно в вашем анализе, посмотрите, связано ли это с тем, что я сегодня вам рассказала. И если да, то надо это поправить, а если нет, и в любом случае надо пойти к вашему лечащему врачу, поменять лекарства, надо пить не только чистую воду, а можно пить, например, бульон. Это прекрасная вещь, потому что там есть немножко натрия. Если вы немножко переработались и много потеете, то бульон – это прекрасная как бы замена. Повышенное давление. Повышенное давление мы все связываем с солью. Соль это содержит натрий хлор. И соль это то, что дает нам натрий. А еще одна вещь, которую я забыла сказать. Люди, у которых повышенное давление, им прописывают безнатриевую, то есть малонатриевую диету. Получается, если это лекарства, которые удаляют натрий из организма, плюс мало натрия в пище, это может еще усилить эту тенденцию гипонатремии. Okay? То есть запомните это. То есть не всегда уменьшение соли, особенно сильное уменьшение соли, оно правильно. Это нужно посоветоваться со специалистом, с диетологом, который...

0: этим занимается, и понять, сколько соли вам нужно. А рекомендация для здорового человека – это одна чайная ложечка соли в день. Мы обычно едим примерно в два раза больше. Но у здорового организма это не вызывает никаких проблем, потому что почки здоровые, они удаляют эту соль без всяких проблем. Okay? То есть не надо бояться съесть соленый огурец, если вы совершенно здоровы. Если у вас есть почечные проблемы, и если у вас есть повышенное давление и нету то, что мы называем гипонатремией, то вы можете съесть соленый огурец тоже, но в ограниченном количестве. Основную соль мы едим не из солонки, а из продуктов, промышленно обработанных продуктов, всяких бисли, бамба, чипс и так далее, и тому подобное. Туда добавляют и много соли, и часто в сладких много сахара, для того, чтобы это было вкуснее, потому что, естественно, что соль добавляет вкус. Самое интересное, что если вы какое-то время едите с меньшим количеством соли, то вы к этому привыкаете. И потом очень соленая еда делает вам невкусно ее есть. Это я на себе знаю. Но, в общем, соль необходима, нужна, нужно ее употреблять в том количестве, которое нужно именно для вас, в зависимости от вашего здоровья, от лекарств, которые вы принимаете, от ваших привычек и так далее и тому подобное. Окей, это то, что я хотела сегодня рассказать про гипонатремию. А сейчас немножечко через две минуты, через минуту мы перейдем к вопросам. Я надеюсь, что уже есть вопросы. Начинаем. Кто у нас на линии? Слушаю вас.
1: Добрый день, доктор.
0: Добрый день.
1: Аркадий. У меня три маленьких вопроса.
0: Пожалуйста.
1: На три минуты. Значит, можно ли при приеме от подагры алоэль, знаете такое, да?
0: Конечно.
1: Вот. Скажем, добавлять салатом помидоры, огурцы и прочее, добавлять немножко квашеной капусты.
0: Немножко.
1: Немножко, легко,
0: да?
1: Квашеной для вкуса.
0: Можно.
1: Можно, так,
0: конечно.
1: Хорошо. Второй вопрос. Значит, завтрак. Овсянка. Можно ее варить с помидорами и кушать с растертым бананами коттеджем в одной тарелке.
0: Конечно, можно, а почему нет?
1: И во второй тарелке яйцо с авокадо.
0: Тоже можно, просто это очень, очень, так сказать, значительный...
1: Нет, для меня это нормально.
0: Это нормально для вас?
1: Я не поправляюсь.
0: Не поправляетесь. Замечательно, очень хорошее.
1: Хотел бы даже на кило, но пока,
0: да?
1: Не получается.
0: Тогда можете есть спокойно, с удовольствием.
1: Да, и третий вопрос. Вот, скажем, аспирин после еды, да, это понятно сразу. А, скажем, что значит после еды? Это, скажем, после обеда в течение часа.
0: Что после еды?
1: Ну, прием лекарства написано, скажем, в инструкции, после еды.
0: После еды, это не
1: так,
0: очень важно.
1: Так, что значит после еды? В течение часа, это тоже после еды?
0: Это тоже после еды. После еды. Это имеется в виду, что пища должна быть в желудке. Если вы говорите об аспирине, его даже можно принимать прямо-таки сразу после еды, потому что если вы...
1: Аспирин можно во время еды тоже.
0: И
1: да,
0: во время еды тоже.
1: Да, а я говорю, вот я принял аспирин, скажем, через полчаса там принял слабительное, скажем.
0: Это можно принимать через полчаса.
1: Да?
0: Конечно. Можно принимать и через час тоже, и через два часа.
1: Вот
0: слабительное не связано с едой.
1: И против тромбоза?
0: Против тромбоза обычно принимают после еды. Позавтракайте и принимайте.
1: То есть в течение часа я могу принять два лекарства?
0: Можете в течение часа, да.
1: Спасибо большое.
0: Окей. Всего хорошего.
1: Будьте здоровы и всем хорошего дня.
0: Да. Bye. Всем хорошего дня. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Я Георгий.
0: Да, я слушаю, Георгий.
2: У меня проблема с желудком. И я чувствую сытность. И не западно голод. Мне плохо становится. Я же теряю ориентир. Я не знаю, что схватить, положить что-то в рот.
0: Okay.
2: Мне просто плохо становится.
0: Понятно.
2: Да, невозможно.
0: Через какое время после еды вам становится плохо?
2: Ну, как
0: вот вы сейчас поели, сколько времени вам нужно для того, чтобы вам стало плохо?
2: Часа два с половиной.
0: Окей. Теперь объясните мне, что...
2: Я чувствую голод.
0: Я понимаю.
2: Страшно.
0: Я понимаю. Я объясните мне, что такое проблема с желудком. Какая проблема? Вам объяснили?
2: Ну, я знаю, что у меня повышенная кислотность.
0: Понятно. Окей, вы принимаете лекарства?
2: Да, я принимаю омепродекс.
0: Омепродекс. Теперь смотрите.
2: Но не помогает.
0: Омепродекс дает бедерхаль, когда у человека есть рефлюкс, когда у него вот это вот кислое желудочное содержимое поднимается наверх и чувствуется жжение. У вас есть такое?
2: Голодная боль.
0: А жжение в...
2: Вроде жжение, да, прямо между вот двумя ребрами в желудок.
0: Понятно. Смотрите, вы сами себе отвечаете на вопрос, который вы мне задаете. Есть каждые 2 часа.
2: Ну, это я понимаю.
0: Ну, а в чем проблема?
2: От чего это происходит? Я теряю.
0: Это, может быть,
2: сознание.
0: Происходит от того, что действительно есть повышенная кислотность, и вам нужно есть каждые 2-3 часа, как, в общем-то, обычным людям, чтобы в желудке все время что-то было, чтобы он сам себя не переваривал, если можно так выразиться.
2: Я ем все постное.
0: Это не важно в данном случае. Важно, что надо есть. И не бояться того, что происходит. Вы такой. У вас желудок требует каждые 2 часа еды. Ну, ешьте каждые 2 часа. Нет проблемы в этом. Проблема в том, что, может быть, у вас есть понижение сахара.
2: Да, есть сахар.
0: Но вот от понижения сахара может быть вот это вот чувство очень-очень неприятное.
2: Нет, понижения нет. Сахар бывает 120, 130.
0: Надо выяснить, какой у вас гликированный гемоглобин, есть ли у вас сахарная болезнь. И у людей, у которых есть сахарная болезнь, очень часто после еды, через 2-3 часа, наступает то, что мы называем гипогликемия, понижается сахар. И тогда это вызывает очень неприятные чувства. То есть вам нужно есть каждые 2-3 часа, 2-3 часа, и все. И на этом, так сказать, проблема будет решена.
2: Да, если бы так.
0: Возможно, если бы так. Вы говорите, что когда вы едите, у вас ничего, что все в порядке. Не доводите до этого состояния, когда вам больно. Ешьте до того.
2: Это неожиданно происходит.
0: Но вы же уже знаете, что это происходит каждые 2-2,5 часа. Значит, нужно есть, не ждать, когда это будет, а есть, когда этого еще нет. Вы понимаете, что я вам говорю?
2: Да, я потом начинаю трудно дышать мне. У меня астма.
0: От чего вы начинаете трудно дышать? От боли или от еды?
2: От еды.
0: Если вы съедаете кусок хлеба, намазанный чем-то, у вас будет астма, но БМЭТ. Ешьте что-то небольшое, кусочек 2 хлеба, кашку овсяную, гречку.
2: Гречку я ем каждое утро.
0: Дело не в утре, а дело в каждых 2 часах.
2: Понятно.
0: Я не знаю, может, я непонятно объясняю, но нужно есть до того, как это с вами происходит. И есть немного, и желательно именно вот такую углеводную пищу. Крупы, хлеб, рис, для того, чтобы вот это вот, если у вас есть повышенная кислотность, чтобы ее немножко нейтрализовать. И не ждать, пока вам будет больно.
2: Спасибо.
0: И нужно выяснить у врача сахарной болезни, который занимается диабетом, что с вами в смысле сахарной болезни. Может быть, вам нужно лекарство принимать, я не знаю.
2: Я принимаю лекарство.
0: Ну хорошо. Глюкамин. Какое лекарство? Окей. Это не может вызвать гипогликемию, все нормально. Значит, это в основном от желудка, я думаю. И нужно есть каждые 2 часа. Все.
2: И газы отходят.
0: Газы отходят, это прекрасно. Главное, чтобы не было вокруг людей, которым это мешает. А так это все нормально. У всех это происходит.
2: Спасибо.
0: Окей, всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
3: Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Нина. Меня к вам такой вопрос. 3 дня назад у мужа была операция по удалению желчного пузыря. Угу. Ему 71 год, у него диабет сбалансированный, давление и так далее. У меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, на что особенно обратить внимание при диете после операции? И как вообще можно...
0: Не надо есть много жира. Не надо есть жирную пищу, не вообще.
3: Ольга, извините, что подразумевается под словом жир? Жир,
0: шаменет, кацеф, шаменет, масло сливочное, жирное мясо, колбасы, сосиски, все, что содержит много, много жира, окей? Okay? Это есть да. не надо, потому что каждый раз будет болеть.
3: Скажите, пожалуйста, это будет всю жизнь или это в определенный период после операции?
0: Во-первых, лучше есть так всю жизнь, тогда он будет более здоровый, поскольку у него есть и повышенное давление, и диабет, да. то его, так сказать, возможность заболеть болезнью сердца очень большая. Поэтому жирную пищу есть не надо вообще. Угу. И надо выкинуть это из дома и не покупать.
3: Это та семья, у которой вообще никогда не бывает этого. Поэтому я вас спрашиваю.
0: Причем тут семья? Причем тут семья? У вас есть муж, у которого специфически есть эта проблема?
3: Да, я понимаю.
0: Нездоровый человек. Пожалуйста. Значит, вам придется есть все вместе то же самое и не объедаться сливочным маслом. Все?
3: Конечно. Ольга, скажите, пожалуйста.
0: Еще одно.
3: Овощи. Да.
0: Еще одно. Есть понемногу. Каждые 2-3 часа, пока. Потом можно каждые 3-4 часа. Понемногу. Не съедать первое, второе, третье, а есть понемногу. Если он хочет съесть курицу с какими-то овощами, хорошо. Потом можно через 2-3 часа съесть немножко риса или гречки, или перловки. Окей? То есть разделять пищу на небольшие порции каждые 2-3 часа. Потом это перейдет на 3-4 часа, когда это успокоится.
3: Окей. А как долго длится этот период строгой диеты?
0: Это зависит от человека.
3: От человека. Окей. Овощи, фрукты, пока ничего.
0: Смотрите, я бы подождала немножко, особенно с такими грубыми, если можно так выразиться, овощами, как капуста, как редиска и так далее. Но в будущем он может есть все, что хочет. Ему нужно будет только посмотреть специфически, что ему не подходит. Потому что есть люди, которые вдруг у них получается, что какой-то определенный продукт, им плохо от него. Да. Надо обратить внимание.
3: Все? Водный режим обычный, как обычно.
0: Все обычно.
3: Okay. Кофе нельзя, наверное, да?
0: Смотрите, это не однозначно, да или нет. Кофе Спасибо, приводит Ольга. Как бы сжиманию, но, опять же, можно подождать 3 дня, только ему сделали операцию. Подождите неделю-две, и Хорошо. Потом можно попробовать кофе.
3: Хорошо. Большое-большое спасибо.
0: Не за что, будьте здоровы. Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Добрый день, уважаемая
0: Добрый
4: Оля.
0: День.
4: У меня к вам вопрос маленький. У нас было пропал А то Зет. Что-то уже
0: нету А то Зета? Замечательно.
4: Да, ПМЭТ. И вы не подскажете, что можно есть, предлагает заменитель, а я вот не знаю, какой
0: можно заменить. Ну, статины надо покупать.
4: Статины действуют на мышцы и слабые.
0: А, у вас плохо? Вы много статинов перепробовали?
4: Я пробовал, там мне этот врач мой это давал, мне потом перевезла меня на АТОЗ. А сейчас как-то пропал, может быть, есть хоть...
0: Я сейчас объясню вам ситуацию. Есть несколько... Проблема в том, что многие лекарства отсутствуют сейчас, их нету. Это я по себе знаю, потому что у моего мужа есть повышенное давление, и он принимает определенные лекарства, которые вдруг исчезло из продажи, и поэтому я бегаю по разным аптекам и ищу, может быть, пачечка осталась. Окей? К сожалению, наше Министерство здравоохранения не знает, что оно делает, но есть недостача в продуктах. Теперь так. Нет выхода, и надо будет принимать статины, потому что в АТОЗ-е есть и статины, и еще одно вещество, которое уменьшает усвояемость холестерина. Надо поговорить с врачом, и теперь так. Есть разные статины. Есть статины, которые у человека определенного могут вызывать боли в мышцах, а есть такие, которые нет. То есть по правилам нужно перепробовать 3 статина. Если 3 статина разных у вас вызывают такую боль, что вы не можете, так сказать, это переносить, то ваш врач должен потребовать у больничной кассы лекарство, которое дается в уколах. Уколы, которые и снижают холестерин, и у которых нет вот этой проблемы с жидкостью. Но для этого нужно...
4: А как укол принимать?
0: Укол не принимают, укол вкалывают.
4: Ежедневно?
0: Нет. Раз в неделю.
4: А, окей.
0: Но для этого он должен получить разрешение, потому что эти уколы очень дорогие.
4: Да,
0: okay?
4: Да,
0: то есть нужно быстро пойти к врачу, сказать, что нет атазета, и что он вам предлагает делать. После 3 проб разных статинов вы можете потребовать у него, чтобы вам разрешили уколы.
4: Да. Но укол это уже последнее.
0: Это вообще, конечно, самое лучшее, но пока что это последнее.
4: Да, спасибо вам большое, успехов вам в работе.
0: Спасибо.
4: Спасибо за
0: контакт. Всего хорошего.
4: Всего хорошего.
0: Окей. Слушаю, кто с нами на линии. Алло.
5: Алло.
0: Да.
5: Здравствуйте, доктор.
0: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, от запора надо пить магниевое молочко.
0: Да.
5: Я выпила 3 раза на ночь, и у меня ничего не происходит.
0: Одну ложечку чайную?
5: Нет, одну столовую ложку.
0: Столовую ложку, и нет никаких подвижек?
5: Нет.
0: Понятно. А сколько лет у вас запор?
5: Ну, вот уже год, наверное.
0: И это случилось после чего-то определенного? Или
5: нет.
0: Просто так?
5: Мало ходить стало, заболела.
0: Понятно. Сколько жидкости вы пьете в день?
5: Литр, наверное.
0: Значит, надо увеличить количество жидкостей. Регулярно есть. Не просто когда хочется, а прям-таки сделать себе план. Каждые 3-4 часа что-то съедать, чтобы было много волокон, овощи есть, окей? И если молочко не помогает, может быть, тогда оно поможет. Я бы, конечно, сразу не начинала с одной ложки, это очень много. Но ничего, значит, нужно добавить какие-то волокна. Надо пойти в аптеку и попросить у аптекаря, я не могу вам называть название, но я могу сказать вам название вещества. Это называется полиэтиленгликоль. Полиэтиленгликоль, ПЭГ.
5: Полиэтиленгликоль.
0: Скажите, я хочу слабительное, которое построено на полиэтиленгликоле.
5: Okay?
0: Молочко не переставать, продолжать и добавить к этому вот это вот полиэтиленгликоль. Это порошок такой, который вы растворяете в воде и пьете. Если это не поможет, надо идти к гастроэнтерологу и выяснить, что с вами происходит. Не ждать долго, потому что, может быть, там есть какая-то преграда или что-то, что делает это. Теперь я вам расскажу еще один способ, который употребляли раньше и сестры в больнице. Это мануальный способ. Вы берете одноразовую перчатку и вынимаете камни, которые у вас там залежались, вынимаете их пальцем осторожно. Это, конечно, не каждый захочет это делать, но это, в общем-то, очень помогает. Но я бы, конечно, пошла, если у вас целый год запор и ничего не помогает, нужно пойти к гастроэнтерологу, сделать проверку и посмотреть, что там есть в толстой кишке. Хорошо?
5: Да.
0: Не затягивайте.
5: Хорошо. А молочко продолжать пить?
0: Продолжайте, потому что это не может повредить, но... Но 3 дня, может быть, вам недостаточно, может быть, нужно больше. Это зависит от того, в чем проблема этого запора. Либо в том, что в толстой кишке есть какая-то преграда, либо в том, что собралось очень много камней. Камней из кала. Их нужно убрать. То есть нужно пойти к гастроэнтерологу.
5: Хорошо. Спасибо.
0: Окей? Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Орега, мы не будем музыку слушать? А, Йофи, замечательно.

0: אוקיי, חרסת תום ג'ונס, וידנה שטוצ'ק פיוט, את דושי, את פסי סוויי, תסקט, פסי וזמוז'נסי, ספולזויות, פייטמו את איזבוצ'ית, כניש נאוצ'ין, אוצ'ין, אוצ'ין, זדורובה. Наш телефон 07-228-01-003, 07-228-01-003. Пожалуйста, дорогие мои, начинайте набирать телефон, чтобы мне, нас были, была возможность ответить. Я каждый раз говорю, что, что когда вы задаете вопрос, который интересен вам, подумайте о том, что он может интересен еще тысячи людей, которые нас слушают, но которые не подумали его задать. Окей? Так что задавайте вопросы, это очень важно. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Это я?
0: Да.
1: Значит, Семен меня зовут, Ришон Лицион.
0: Окей.
1: У меня несколько вопросов таких небольших. Первый вопрос. Я просыпаюсь ночью, у меня сушит во рту очень сильно.
0: Да.
1: Это первый вопрос. Да, ну, я понимаю, тут сахар, значит, анализы у меня такие 5,8 и 102. Вот такие анализы. Я это где-то месяца два тому назад делал.
0: Окей, сколько лет вам?
1: Мне 76 лет.
0: Окей. Это первый вопрос. Давайте будем по поступлению вопросов давать ответы, хорошо?
1: Хорошо.
0: Смотрите, с возрастом количество вот этих, как это называется, то, что выделяет слюну, уменьшается. Количество слюны уменьшается. Это первое. Второе. Очень часто люди спят с открытым ртом. Сами того, естественно, не знают, потому что они не видят себя, когда они спят. Вот то, что мы спим с открытым ртом, это очень известное явление, вызывает сухость во рту, очень сильную. Okay?
1: Я извиняюсь, перебью. Я с маски сплю с этим самым. Мне давно уже.
0: СИПАП? СИПАП?
1: Да-да.
0: СИПАП. Окей,
1: да.
0: Это тоже еще одна возможность сухости во рту. Окей?
1: Да.
0: Теперь что нужно сделать? Это изменить, в общем, нельзя, потому что это как бы физиологические явления. И поэтому нужно понять, у меня есть сухость во рту, и все, что я могу сделать, помочь себе. Как я могу себе помочь? Поставить стакан питья около своей кровати. Я просыпаюсь, я чувствую сухость во рту. Днем, утром особенно, в течение дня я выпиваю глоток жидкости и продолжаю спать. Ничего другого тут сделать никак нельзя. Если это очень сложно и очень трудно, и очень, знаю, может быть, есть какой-то грибок, или грибок, это нужно пойти выяснить. Но я думаю, это просто именно то, что вы спите с СИПАПом, и то, что нам не 17 лет. У меня тоже есть сухость во рту, и я это знаю, и я это принимаю. И я с этим борюсь, так сказать, своими способами. Во-первых, питьё, а во-вторых, я покупаю себе конфетки, которые без сахара, и съедаю такую конфетку. Очень часто я это делаю, когда еду в машине, и я чувствую сухость во рту, я съедаю конфетку, мне становится очень хорошо.
1: Нет, у меня только ночью, днём у меня никаких проблем.
0: Значит, это очень связано и с СИПАПом тоже.
1: Тоже с СИПАПом связаны.
0: Ага, окей.
1: Хорошо.
0: Ставите жидкость рядом с вашей кроватью.
1: С вашей кроватью. 5,8 это уже я...
0: 5,8 это тромсукерет. Это преддиабет.
1: Преддиабет, да.
0: Это
1: пока
0: не...
1: никаких... Врач говорит, что это возраст. Пока ничего делать не надо. Я так...
0: Нет, надо менять питание. Потому что изменение питания может предотвратить или отложить развитие диабета.
1: Развитие, ага. Ну, у меня все время, вот уже три года подряд, где-то и 5,9 было, и 5,6 было, и все время
0: окей, он... Смотрите, если это будет до 120, до 120 лет, это прекрасно. Но если это начнет расти, то это жалко. Поэтому я вам советую... посмотреть, что вы едите, убрать сладости.
1: Я не ем сладости.
0: Молодец. Пироги, пирожные.
1: То же самое.
0: И постарайтесь делить пищу на несколько трапез, 4-5 трапез в день, небольших. Не есть больших таких, знаете, обедов, ужинов, 1, 2, 3, 4, 5. И каждые 3-6 месяцев делать этот анализ, смотреть, чтобы он не вырос.
1: Анализ крови. Ага, понятно. Спасибо. Еще вопрос такой. Вот мы покушаем много клюквы. Мы чай пьем с клюквой, с кофе. Кофе с клюквой. Вот продается клюква с сахаром и без сахара. Я покупаю без сахара.
0: Okay.
1: Но часто я вижу, написано клюква в яблочном сиропе.
0: Яблочный сироп – это сахар. И любая клюква, которую вы покупаете, даже если там написано, что она без сахара, в ней есть сахар. Потому что вы знаете, какой у клюквы вкус, правильно? Она очень кислая. То, что вы покупаете, не кислая.
1: Не кислая, да.
0: Если вы хотите настоящую клюкву, то покупайте ее замороженную.
1: Угу.
0: В любой клюкве, которую вы покупаете, как бы сухофрукт, есть сахар. Есть добавляют сахар. Больше или меньше?
1: Да, так что можно ее употреблять? Или...
0: Я бы не стала, особенно если у вас есть преддиабет. Я бы покупала клюкву замороженную, то есть натуральную, и клала ее в чай и в кофе, если вы любите.
1: Если так, да, пользоваться. В общем, это надо исключить.
0: Я бы исключила. Во-первых, я не люблю, когда меня обманывают, а поэтому я не покупаю это. А во-вторых, если уже есть что-то, то чтобы оно было натуральное, без примесей.
1: Без примесей. Понятно.
0: Окей?
1: Окей. И еще маленький вопрос, знаете, я вот иногда ночью просыпаюсь и не могу заснуть. Кручусь так вот. Я частенько беру виски, рюмочку виски.
0: Ну и хорошо.
1: Выпиваю, и, вы знаете, помогает почти все. Ну, не всегда, но помогает. Так вот, я думаю, что лучше, можно виски или таблетку лучше взять? Вот
0: смотрите, я лично выбрала бы таблетку. Виски – это алкоголь, причем очень сравнительно концентрированный. И это делает ожирение печени и так далее. Если это редко с вами случается, то можно решить принимать таблетку 2-3 раза в неделю, и как бы организм возвращается в свой нормальный цикл. Опять же, у пожилых людей это очень частое явление, нарушение сна. Именно то, что вы рассказываете. Человек просыпается, и не в одном глазу, то, что называется.
1: Да.
0: Окей? Я бы принимала таблетку.
1: Таблетку. Но с точки зрения медицины виски немножко это хуже, да?
0: Виски содержат алкоголь. Алкоголь делает ожирение печени. К тому же у вас преддиабет. Я бы от алкоголя держалась немножко подальше. Можете иногда выпить стаканчик виски, рюмочку. Но не полагаться только на виски, особенно если случается больше одного раза в неделю.
1: Да, это больше иногда.
0: Да, не подходит, нет.
1: Ясно.
0: Окей? Okay. Всего okay, хорошего.
1: Спасибо,
0: будьте здоровы.
1: Большое.
0: Есть кто-нибудь на линии? Слушаю вас.
2: Да, алло, здравствуйте.
0: Да, слушаю.
2: Здравствуйте. Спасибо огромное за передачу. Я иногда прислушиваюсь, иногда не получается. Смотрите, у меня у дочки, не буду рассказывать, это длинная история, 21 год. Она, мама, страдала несколько, большое-большое время с запорами. Ну, она сама как-то вышла от этого, сказали, фиссура, сделали операцию, потом сказали, не надо. И она, видно, осталась. Не буду сдаваться по трудности, но она иногда мучается. Я уже делаю ей все, чтобы ей было легко, там, чтобы она ела. Она сама как-то делает спорт, ей помогает. А вот, доктор, кто-то вот спрашивал перед мужчиной, что у нее есть запоры. Вы сказали, какое-то средство купить, порошок.
0: Можно, во-первых, очень хорошо действует вот именно магниевое молочко.
2: А, можно купить его, да?
0: В аптеке без рецепта, естественно, потому что
2: это
0: добавка. Все может помочь ей, может помочь, если она будет пить достаточно.
2: Магниевое
0: молочко, да. Milk of magnesium. И принимать чайную ложку в день, принимать ее все время, не переставая. И да, наладить это самое, все эти дела.
2: Да, доктор, да, Валь, вы сказали, вот одна женщина, когда у нее забыла, сказали, порошок.
0: Смотрите, если это поможет...
2: Как он называется?
0: Вот я вам скажу, я уже поняла, что вы хотите меня спросить.
2: Да.
0: Дайте
2: да,
0: мне вам порошок. Ответить.
2: Спасибо,
0: если
2: да.
0: ей поможет магниевое молочко, это просто намного удобнее. Если это не поможет, то можно принимать вещество, которое называется полиэтиленгликоль.
2: Полиэтиленгликоль. Да, доктор.
0: Она должна взять его и растворить в воде. Там написано сколько. И выпивать так же раз в день, так же, как и магниевое молочко. Магниевое молочко просто уже готово, а тут она должна сама растворить.
2: Да-да-да, но это можно ей, да, как бы, будет ей помогать в дальнейшем, да?
0: Это мы посмотрим, когда она начнет его принимать. Но нужно его принимать все время, иначе...
2: Да-да-да. Ага, я вас поняла.
0: Огромное естественно,
2: спасибо.
0: Нужно ей поменять стиль жизни, пить больше.
2: Она пьет много.
0: Замечательно. И если вы говорите, что спорт ей помогает, это тоже важно.
2: Окей? Да, она очень-очень страдала. Сейчас тоже иногда
0: значит,
2: есть.
0: Все вместе вам газы, ей поможет.
2: Вот газы. Почему есть газы? Вот нахон она кушает иногда капусту, там она кушает этот тапузим. Это все дает, это и там с целикодом.
0: А почему дает, она там? Сама не позвонит? Может быть, ей
2: она учится, у нее нет времени.
0: Понятно. Смотрите, если это просто газы, а после какой-то пищи надо знать, какая пища, и не есть ее. Если это раздраженный желудок, значит, дать ей определенную диету. Все?
2: А, все, поняла. Okay. Спасибо, доктор, огромное. Да, всех благ, спасибо.
0: Всего хорошего, будьте здоровы.
2: Спасибо за передачу, всего хорошего.
0: Окей,
2: бай. Спасибо вам.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло?
3: Алло?
0: Да.
3: Доброе утро.
0: Слушаю.
3: Скажите, пожалуйста, мне 83 года, у меня такой вопрос. Я каждое утро кушаю творог.
0: Окей.
3: И запиваю какао.
0: Окей.
3: И у меня страдаю запорами. Можно ли это каждый день кушать творог?
0: Почему нельзя?
3: Можно, да?
0: Я просто не понимаю вопроса. Творог – это прекрасная еда. Можете есть каждый день, два раза в день. Почему нет?
3: Понятно. Я подумала, что...
0: Это не связано с запорами абсолютно. Запоры могут быть от того, что вы неправильно едите мало клетчатки, от того, что вы мало пьете, от того, что вы мало двигаетесь, от того, что вам больше 65-70 лет. От всего этого может быть запор. Он может быть от того, что у вас толстая кишка с петлями. Он может быть от того, что что-то там есть внутри. Это может быть тысяча всяких причин, но это точно не творог.
3: Понятно. Спасибо большое.
0: Окей. Всего хорошего. Ребята, я просто хочу всем сказать, мы едим нормальную еду много лет, то есть практически. И все нормально. Есть определенные состояния, например, если у кого-то есть непереносимость лактозы, то он не может есть творог. Но обычные люди могут есть творог. Почему нет? Окей, есть продукты, которые желательно не есть. Это обычно продукты, которые содержат очень много жира животного, очень много сахара и так далее, соли. Но обычные продукты, почему их не есть? Почему себе голову забивать всякими ненужными страхами? Страхов у нас так и так достаточно в нашей стране. Окей? Так что это уж точно не должно быть нашим страхом и нашим волнением. Окей? Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Здравствуйте, доктор.
0: Здравствуйте.
4: Я хотел спросить. У меня забитые сосуды 60%, поэтому мне дают
0: Статор.
4: И статор, да. И Картия.
0: Окей.
4: Аспирин.
0: Картия – это аспирин?
4: Да.
0: Окей. Где вам проверяли сосуды? На шее?
4: На шее, да.
0: Окей. И вам проверяют каждый год?
4: Нет. Ну, это случайно.
0: Значит, нет. Ну, сейчас вы знаете, что у вас забитые сосуды? Ваш врач должен вас направлять на этот анализ каждое определенное количество времени, потому что нужно смотреть, увеличивается это или не увеличивается. Если это статическое...
4: Да, Это первый раз они заметили.
0: Значит,
4: и вот
0: надо,
4: прошло,
0: на,
4: я еще, пойду.
0: Но обязательно надо проверить.
4: Да.
0: Это называется маакав, то есть как бы прослеживание.
4: Да.
0: Если
4: да,
0: у вас не болит голова и нет никаких проблем,
4: нет,
0: то значит нужно просто следить, чтобы это не росло. Окей,
4: да,
0: это может быть вот сейчас эти 50%, и так они останутся еще на 30 лет. Но это нужно прослеживать.
4: 50% даже. С одной стороны, нету вообще.
0: А с другой стороны... Окей, беседа. Если это очень многих
4: короче...
0: людей, нужно делать все время проверки, окей?
4: Да, я вот через полгода прошло, я должен сделать дуплекс. Дуплекс сонных артерий. Вот. И вот эта картия...
0: Ультрасаунд сонных проявлений. Не дуплекс. Дуплекс – это лекарство. Окей. Все в порядке. Окей.
4: Да. Ну, ультрасаунд.
0: Да.
4: Эта картия, она не вредит. Я знаю, что она в оболочке.
0: Его нужно только есть вместе с едой, чтобы не повредить желудок. А все остальное...
4: я кушаю Nexium.
0: Очень хорошо. Это значит, еще снижает
4: сразу,
0: его, так сказать, нехорошие возможные
4: сразу,
0: свойства.
4: Сразу утром
0: беседер гамур.
4: Выпить картия.
0: Беседер гамур. Только есть его,
4: да,
0: выпивать его с едой или сразу после еды. Если вы еще принимаете амипродекс, это еще больше, так сказать, вас защищает.
4: Да.
0: Окей?
4: Вот я сейчас сделал операцию, и мне сказали... 7 дней не пить и 7 дней после операции не пить.
0: Какая операция у вас?
4: Ну, это на простату.
0: Что значит, не пить вообще жидкости?
4: Нет, картию.
0: А, окей, чтобы зажило все, потому что она может вызвать кровотечение. Окей, беседа, значит, вы не будете неделю пить картию, ничего страшного не случилось.
4: Нет, а еще неделю после.
0: Окей.
4: Это не вредно, это не...
0: То, что вам врач сказал, он понимает, что он говорит?
4: Да, ну, в смысле, немного слишком. Я
0: вы меня спрашиваете, то вам сказал врач не пить 7 дней, значит, не пить 7 дней?
4: Ну, беседа.
0: Окей, ничего страшного не произойдет. Единственное, что нужно делать, это следить за вашим вот этим вот вашими сонными артериями.
4: Да.
0: Окей?
4: А это не исчезнет вообще?
0: Это что?
4: Со
0: нет, это не исчезнет. Не исчезнет.
4: Ну
0: все хорошее исчезает, все плохое становится еще хуже.
4: Да. Все всегда было все нормально с холестерином.
0: Когда-то вам было 5 лет, правильно? А сейчас
4: нет,
0: вам 70
4: смысле...
0: чем-то. Это естественно,
4: нет,
0: что за всю жизнь у вас...
4: Нет, мне еще 70 лет.
0: Неважно, 60, 30,
4: да,
0: 25, неважно. В течение жизни происходят изменения в организме. Особенно, если мы неправильно питаемся, если мы неправильно живем, если мы много нервничаем.
4: Показатели...
0: И все?
4: Показатели холестерина были нормальные.
0: А что же вам дали тогда статор?
4: Нет, в смысле... были нормальные. Когда сделали ультрасаунд, увидели это, дали статор и...
0: Ну и прекрасно, значит, вами занимаются. Все нормально. Окей, будьте здоровы. Всего хорошего.
4: Спасибо, доктор.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас. А, Рега, я же закончил закончилась передача. Я должна обратить внимание. Ну вот видите, как все хорошее продолжается. Вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Анна Найденова и продюсер Мила Сталинская. И я, доктор Ольга Раз, диетолог. И через неделю, если все будет тихо и спокойно, мы опять встретимся в том же месте, в то же время. А до тех пор будьте здоровы.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Завтра сеть магазинов «Мадан» и «Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Председатель Верховного суда Ицхак Амит и юридическая советница правительства Галиба Харавмиара в очередной раз предупредили об опасности причинения ущерба израильской демократии. В ходе съезда коллегии адвокатов в Эйлате Амит отметил, что в последнее время стало нормой постоянно прибегать к угрозам в адрес судей. По его словам, мы наблюдаем процесс возвращения к тем острейшим дискуссиям в нашем обществе, какие были до войны. Он подчеркнул, что в отношении многих судей распространяется заведомо лживая информация. Юридическая советница правительства Галиба Харавмиара предупредила об опасности воцарения анархии в нашей стране. Она указала, что в военный период времени угроза для демократии в стране еще больше обострилась. По ее словам, речь идет о самом существовании ряда демократических институтов. Об этом сообщает корреспондентка КАН Тамар Альмуг. После того, как комиссия Кнессета по регламенту утвердила перед первым чтением законопроект о розыске парламента, ее председатель Офир Кац от партии Ликуд заявил, что главы коалиционных парламентских фракций должны прийти к согласию относительно даты проведения предстоящих выборов. Он указал, что на фоне внутрикоалиционных разногласий рассматриваются различные даты от 8 сентября до 20 октября. По его словам, окончательная дата будет согласована в преддверии второго и третьего чтения. Об этом сообщает корреспондент Канбет Дикла Аарон Шафран. К другим темам. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провел телефонные беседы с главой правительства Бениамином Нетаньяху и с президентом Ливана Жозефом Ауном в попытке продвинуть ход переговоров между Иерусалимом и Бейрутом. Высокопоставленный американский источник указал в интервью сети Ашарк, что Соединенные Штаты предложили проект, подразумевающий прекращение Хизбаллой обстрелов Израиля. В обмен на это Израиль должен будет воздержаться от атак на Бейрут. Как отмечается, президент Жозеф Аун пытался реализовать на практике это американское предложение. Однако представляющий шиитскую общину председатель парламента Ливана Наби Берри заявил, что прежде всего Израиль должен прекратить обстрелы. Вместе с тем он отметил, что при таком варианте развития событий он сможет гарантировать, что и Хизбалла будет соблюдать условия режима прекращения огня. Американский источник подверг критике отсутствие должной координации действий в самом Ливане, указав, что Хизбалла — это сателлит Ирана, и она не заботится о благе ливанского народа. Американский источник добавил, что в Соединенных Штатах не ожидают того, что Израиль продолжит терпеть обстрелы Хизбаллы и ее удары по израильским гражданам. По израильским гражданским лицам. По его словам, именно Хизбалла должна немедленно прекратить огонь. Об этом сообщает корреспондент КАН Ехескель Кронберг. Некоторое время назад пресс-секретарь МИДа в Тегеране Исмаил Кагани заявил, что в руководстве его страны взвешивают возможность реакции на возросшую агрессивность израильских атак в Ливане. Об этом сообщает корреспондент КАН-БЭТ Шимон Миджан. Как мы уже передавали ранее, бригадный генерал запаса Яков Нагель, возглавлявший в свое время штаб национальной безопасности, заявил в интервью корпорации КАН, что в военном противостоянии с Хизбаллой Цахаль пока не затрагивает те объекты, которые имеют первостепенное значение для этой террористической шиитской группировки. Цахалю следует снять перчатки и предпринять экстренные меры на следующих направлениях. Квартал Дахия в Бейруте, ликвидация лидеров Хизбаллы, ее активы, и четвертое — это инфраструктуры. С этими нашими целями должны ознакомиться как в Соединенных Штатах, так и в Иране. Уверен, что в Вашингтоне и в Тегеране в конце концов нас поймут, отметил генерал. Плюс к тому, в том же интервью корпорации КАН он указал, что нет причины для захвата Цахалем территорий, расположенных к северу от реки Литани и реки Захарани, ибо в этом случае наши военнослужащие превратятся в статичные мишени для боевиков Хизбаллы. И в заключение о погоде. Сегодня без перемен, завтра и во вторник постепенное повышение температуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Рекордс.

0: В Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. Сегодня состоятся похороны двух бойцов Цааля, погибших на юге Ливана. На военном кладбище в Ашкелоне в 5 часов вечера будет погребен погибший позавчера старший сержант Михаил Тюкин. Похороны бойца подразделения «Маглан» старшего сержанта Адама Царфати из Роша-Айна, погибшего сегодня ночью, пройдут в 6 часов вечера на военном кладбище в его родном городе. Да будет память павших бойцов благословенна. Траурная процессия провожающих Адама Царфати начнет движение за пределами города и прибудет в Роша-Айн примерно в половину шестого. В муниципалитете сообщили о возможных задержках в расписании из-за демонстраций, ожидающихся на междугородних трассах. Около часа назад в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи, включая Цфат, Рушпину и Хацора-Галилит, прозвучали сигналы тревоги из-за ракетного обстрела. Корреспондент КАН Руби Амер Шлак сообщает, что в Хацора-Галилит в результате падения осколков снаряда-перехватчика на открытой местности вспыхнул пожар. Пострадавших нет.
1: Атраа. Кирьят-Шмона.
0: Сообщение для жителей Кирьят-Шмоны зайти в защищенные помещения. Жители Кирьят-Шмоны, зайдите в защищенные помещения. Это распоряжение службы тыла. Премьер-министр Нетаньяху отдал распоряжение атаковать террористические объекты в Бейруте и заявил, цитирую, «Мы полны решимости вернуть безопасность жителям севера точно так же, как сделали это для жителей юга. Не будет ситуации, когда Хизбалла атакует наши города и наших граждан, а штабы ее террористов в Бейруте, в Дахе остаются неприкосновенными. Мы продолжаем углублять нашу наземную операцию на юге Ливана и ликвидируем опорные пункты Хизбаллы, а сама Хизбалла обращена в бегство». Конец цитаты. Министр обороны Исраэль Кац заявил сегодня днем, что удары по району Дахе в Бейруте будут наноситься в ответ.
1: Атраа. Кирьят-Шмона.
0: Повторное предупреждение для жителей Кирьят-Шмоны зайти в защищенные помещения. Это второе, значит, снаряд скоро упадет. Жители Кирьят-Шмоны необходимо зайти в защищенное помещение. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман раскритиковал политическое руководство. По его словам, правительство дает армии неверные директивы, идущие вразрез с профессиональной позицией армейского командования. По его словам, главной целью должен стать полный разгром и ликвидация Хизбаллы. Либерман подчеркнул, что точечные бомбардировки различных объектов, включая квартал Дахия, проводятся лишь в угоду общественному мнению, однако за ними не прослеживается дальнейший стратегический план. В финансовой комиссии Кнессета проходят бурные дебаты по законопроекту о предоставлении налоговых льгот населенным пунктам Иудеи и Самарии. Председатель регионального совета Матеа Шер Муше Давидович подверг резкой критике тот факт, что в законопроект не включены приграничные поселки Севера. Давидович назвал членов комиссии политическими махинаторами и упрекнул их в отсутствии совести, коль скоро они готовы голосовать за проект закона, дискриминирующий детей северного региона. Цааль ликвидировал позавчера командира взвода военного крыла Хамаса, который также работал врачом в больнице Дер-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Пресс-секретарь Цааля сообщил, что террорист Джамаль Абу Аун организовывал террористические атаки против сил армии и против Израиля, а в последнее время он принимал участие в действиях Хамаса по восстановлению военного потенциала организации. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что прекращение огня является безоговорочным на всех фронтах, включая Ливан. Нарушение договоренностей на одном из направлений будет означать срыв перемирия во всех зонах конфликта, при этом всю ответственность за последствия любых нарушений Иран возлагает на США и Израиль. Такое заявление Аракчи опубликовал в социальной сети X. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 25 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 23, в Аждоде 24, а в Бейершеве 29. В Эйлате воздух прогрелся до 34 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека слушайте в 16 часов. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
2: КанРека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КанРека.

0: Иерусалиме 4 часа дня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции «Канрека». У микрофона Семен Каплан. Сегодня состоятся похороны двух бойцов ЦАЛя, погибших на юге Ливана. На военном кладбище в Ашкелоне в 5 часов вечера будет погребен погибший позавчера старший сержант Михаил Тюкин. Похороны бойца подразделения «Маглан» старшего сержанта Адама Царфати из Рошайна, погибшего сегодня ночью, пройдут в 6 часов вечера на военном кладбище в его родном городе. Да будет память бойцов благословенна. Траурная процессия провожающих Адама Царфати начнет движение за пределами города и прибудет в Рошайн примерно в половину шестого. В муниципалитете сообщили о возможных задержках в расписании из-за демонстраций, ожидающихся на междугородних трассах. Командование вооруженных сил США подтвердило, что сегодня утром были успешно перехвачены две баллистические ракеты, выпущенные Ираном в направлении американских баз в Кувейте. В результате инцидента никто не пострадал, ущерб не был причинен. ЦАЛ ликвидировал вчера командира взвода военного крыла Хамаса, который также работал врачом в больнице в Дир-эль-Балахе, в центральной части сектора Газа. Пресс-секретарь ЦАЛя сообщил, что террорист Джамаль Абу Аун организовывал террористические атаки против сил армии и против Израиля. В последнее время он принимал участие в действиях Хамаса по восстановлению военного потенциала организации. Ливанский новостной сайт «Аль-Мадон» сообщает, что Египет ведет переговоры с Израилем и с США с целью предотвратить возобновление израильских ударов по району Дахия в Бейруте. Корреспондент Канрои Кейс передает, что в Каире отмечают готовность правительства Ливана продолжать прямые переговоры с Израилем. Ранее министр иностранных дел Ирана Аракчи предупредил, что США и Израиль понесут ответственность за последствия нарушения режима прекращения огня. Он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня между его страной и США распространяется в том числе и на Ливан. По сообщению ливанского новостного ресурса «Ан-Нашра», иранская сторона предостерегла, что любая израильская эскалация в Бейруте сорвет переговоры с Соединенными Штатами. Высокопоставленный американский источник сообщил телеканалу Sky News на арабском языке, что госсекретарь Рубио продолжает вести переговоры по соглашению о прекращении огня в Ливане, несмотря на отсутствие на данный момент каких-либо признаков того, что Хизбалла намерена его соблюдать. Американский чиновник подчеркнул, что ответственность за эскалацию лежит на Хизбалле. Эта организация проигнорировала неоднократные призывы воздержаться от нападений на Израиль и лишать Израиль права на ответные действия в сложившейся ситуации невозможно. Заседание финансовой комиссии Кнессета сопровождалось сегодня бурными дебатами по законопроекту о предоставлении налоговых льгот населенным пунктам Иудеи и Самарии. Председатель регионального совета Мате Ашер Моше Давидович подверг резкой критике тот факт, что в законопроект не включены приграничные поселки Севера. Давидович назвал членов комиссии политическими махинаторами и упрекнул их в отсутствии совести, коль скоро они готовы голосовать за проект закона, дискриминирующий детей северного региона. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: В настоящий момент температура воздуха в Иерусалиме составляет 25 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 23. В Аждоде 24, а в Бейершеве 29. В Эйлате воздух прогрелся до 34 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 17 часов. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и мои замечательные гости. Художественный руководитель театра «ЭТО», эмоциональный театр Аренова, режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова. А в эфире цикл программ о дружбах, знакомствах, общениях наших гостей с наиболее значимыми, яркими, интересными фигурами и личностями театра, и не только театра, второй половины века 20-го и начала нынешнего. И сегодня часть номер два рассказа о Марке Захарове и Григории Горине под общим заголовком «Марк Захаров, Григорий Горин. Судьба Ленкома». Музыку подбирали также Владимир и Вера, и я сейчас передаю им слово. Я думаю, что можно начинать.
1: Давайте начнем с маленькой викторины. Игорь, вас прошу принять участие, так, и без всякого предупреждения, и Веру, и вас. Назовите, пожалуйста, пять самых знаменитых кино- или театральных актеров, лучше киноактеров, 70-х годов и по нынешнее время, предположим. Ну, умерших не так давно. Самый известный артист.
0: Олег Янковский.
1: Раз.
2: Евгений Леонов.
1: Два.
0: Андрей Миронов.
1: Три. Еще двое.
2: Михаил Ульянов.
1: Михаил Ульянов в 60-х годах, даже в 50-х. Хорошо.
0: Сейчас, подождите.
2: Абдулов.
0: Да, конечно, конечно.
1: И еще один остался.
0: Ну, может быть, Анатолий Папанов?
2: О, у меня тоже крутилась в голове, да, эта фамилия.
1: Папанов. Итак, перечислим еще раз.
2: Миронов, Леонов.
0: Янковский, Абдулов, Папанов.
1: Угу. Так, вот вы назвали самых известных, я с вами соглашусь, актеров. Сколько из них работали в одном театре? В Ленкоме.
0: В Ленкоме Янковский, Абдулов, Леонов.
1: Трое.
0: Трое.
1: А с остальными двумя, с Папановым и Мироновым, как вы знаете, Захаров работал очень плотно и в «Сатире», и в кино. Да, Остап Бендер, угу, да, Миронов, да, мало ли, в «Обыкновенном чуде», угу, с Папановым в театре и так далее. Смотрите, самые известные актеры связаны с одним театром. Думаю, что это не случайно. Итак, актеры и Ленком. Каким образом Захаров собирал актеров? Это очень интересно. С одной стороны, он их выращивал. Ну, например, Абдулов, да, совершенно и им созданный молодой человек, когда-то приехавший из Ферганы, кажется. А с другой стороны, он брал уже готовых актеров, сформированных, таких как Пельцер, Броневой, да. Третий вариант, он брал актеров очень известных по кино, но еще не такую уж опытную, не такую уж историю театрально имеющих. Например, Янковский, Чурикова. Или брал актера, который был в недрах Ленкома, но славы не имел. Например, Караченцев. Смотрите, абсолютно разными путями. Разными путями. Его нельзя было обвинить, что он берет только знаменитых. Его нельзя было обвинить в том, что он только выращивает. По-разному. А еще один, которого вы забыли, Джигарханян.
2: Броневой, мы можем называть
1: разных актеров. Но вот смотрите, он создал лучшую труппу страны, как бы мы ни говорили. Но вот «Современник», «Таганка», они в основном формировались в 60-е годы, а начиная с 70-х, никто лучше него не создал. Ну, была попытка. Мог бы создать Михаил Захарович Левитин, если бы у него остались работать и Полищук, и Гвоздицкий, и...
0: Философ
1: не у него. Был.
0: Разве не у него?
1: Нет, не у него. У него были другие актеры замечательные.
0: А у него был Чернов, у него был Пожаров.
1: Да,
0: был...
1: совершенно верно.
2: Карцев.
1: Да. И Карцев, и Ильчин, кого только не было. Но вот разный подход Захарова и других режиссеров. Захаров им разрешал все. Сниматься пожалуйста. Почему? С одним условием. Нельзя во время выпуска спектакля ничем отвлекаться. Вообще ничем. И здесь Захаров был очень жестким. Но давал всем. Более того, я вам скажу, он спектакли отменял во имя некоторых актеров. Если у кого-то съемка, очень интересно к этому относился Табаков при мне. Он спрашивал, когда актер к нему приходил отпрашиваться, ради славы или ради денег? Тот как-то терялся. Выяснялось, что и деньги небольшие, и славы немного. Он говорит, нет, не пущу. Вот ради славы или денег пускал. У Захарова даже не так было. Он относился к тем актеров, которых уважал, с большой любовью и разрешал им все. Вот такую интересную труппу яркую он собрал. Даже вы, называя самых лучших актеров страны, назвали практически всех, с кем он работал. Не всех, но тех, с кем он работал. Вообще впечатлений от Линкома очень много, и от общения с Захаровым. Вспоминаю, я ему спросил, Марк Анатольевич, а почему у вас в кабинете, у него был огромный кабинет, он там репетировал, кабинет, репетиционный зал, почему у вас стеклянная дверь? И действительно, дверь в кабинет художественного руководителя, где наверняка какие-то разговоры потаенные, а была абсолютно прозрачная. Честно тебе сказать, или соврать.
3: Сахнин.
1: Или скажите уж честно. Он говорит, очень просто. Я сижу и делаю вид, что работаю. И все, кто проходит мимо двери, должны знать, режиссер работает. Я ни хрена не работаю. Более того, я ни о чем не думаю. Возможно, сплю даже, но с открытыми глазами. Но главное, все должны видеть, что режиссер... Он был человек с замечательным чувством юмора. И поступал так же очень часто. Но иногда был жестким. Жестким. Недавно я вот видел интервью с ним. Кажется, покойный Урмас От, да, был такой журналист. И он отвечал на вопрос, ломал ли он кому-то судьбы. И он интересно очень ответил. Он сказал, ну да, наверное, я снимал с роли, я не давал роль. А почему? Они были бессовестные или бездарные? Нет, нет, нет. Они не были бессовестные, не были бездарные. Просто появился еще один артист, который выше поднимал спектакль. И я понимал одно. Театр дороже всего. Театр дороже дома. Театр дороже всего. И во имя театра можно поступать жестоко. Мы тут с Верой об этом говорили, и я сказал, я явно не главный режиссер, потому что я не могу так. Я знаю, что надо бы одного артиста заменить на другого, но абсолютно не умею. Наверное, это жалость не на пользу театра.

0: моложе и умер гораздо раньше. Вошел купаться в Черное море, приехал к своим родным в Одессу и не вышел.
1: Я бывал в Ленкоме, у меня было рекомендательное письмо как раз к Шентису, поскольку одесситы мы, но его тогда не было, вот, но я как бы следил уже невольно дальше за тем, что происходило с ним, нелепо, молодо так, да.
0: Да. Очень любил Захарова Броневой. Вы знаете, у Броневого был непростой характер, совсем непростой. Попросто говоря, он был капризный. И никак с ним не смог найти в свое время общий язык Эфрос. Хотя Броневой у него потрясающие роли играл. И более того, знаменитый Мюллер, да, в «17 мгновений весны» это не что иное, как абсолютно копия роли Капулетти, которую он играл у Эфроса в «Ромео и Джульетте». Да, смешок Мюллера и все. Он его создал. И во многом актера Броневого, который до этого был, такой средненький актер, после Эфроса он стал просто потрясающим, на расхват. Не любил, не мог найти общий язык. Да уж Анатолий Васильевич был спокойный, добросердечный человек. Что ему не хватало? В Захарова был влюблен как курсистка. Вы знаете, просто. И тот ему не льстил. Нет. Спокойно с ним работал, с юмором. Правда, юмор был очень большой. Анатолий Васильевич не пользовался этим оружием, скажем так. А Марк Анатольевич пользовался. Когда Пельцер переходила к нему от Плучика, она сказала ему: «Как верь, что готова на все?»
2: Да, она пришла к Захарову, и она была уже сильно в возрасте, и она сказала: «Знаете, я все буду делать, что вы мне скажете, но только не заставляйте меня вот так вот ходить», и показала руками лунную походку. И Захаров сказал: «Хорошо, хорошо, вот этого делать не будем».
0: Ей было лет 7 с чем-то, по-моему. Да, лунную походку он не требовал от нее. Однажды в его кабинете, в этом огромном кабинете со стеклянной дверью, он мне позвонил и сказал: «Вы не хотите прийти на такой спектакль? Вы у нас его не видели». Я действительно не видел этого спектакля, у меня был свободный вечер, и я с удовольствием согласился. А когда вбежал в его кабинет, то понял, что в каком-то смысле влип, я бы сказал, влип в историю. Да, там сидел Горбачев, сидел Михаил Сергеевич Горбачев, пил чай, на что хитрый Марк Анатольевич, такой лукавый, сказал: «Ну, вы здесь посидите, поболтайте», и убежал. Господи, я готов был стоять на вытяжку. Я все-таки, понимаете, ефрейтор был, у меня чин не очень большой. И как-то мы разговаривали с ним замечательно. Он просто, ему некуда было деть вечер, он очень любил этот театр. И он пришел в Ленком, уже будучи на пенсии. То есть не то, что на пенсии, уже не будучи главой государства. И просто там сидел. И оказалось, что в этот кабинет приходят многие просто поболтать, просто посидеть. И вот это захаровское стремление поднять человека каким-то любыми способами над собой и мнение о себе очень способствовало этому. Поэтому я после этого вернулся домой и сказал: «Ну, я тут посидел с Горбачевым». Вот примерно так он действовал.
2: Можно вас перебить и спросить?
0: Да.
2: А Захаров, он был человеком тусовки? Любил ли он ходить на премьеры, на какие-то театральные сборища, в СТД или еще куда-то? Любил ли он появляться на каких-то награждениях, вечерах? Или он вел более уединенный образ жизни режиссерский?
0: Вот точно.
2: Любил ли он быть рядом с властью?
0: Это, вы знаете, непростая история. Любил. Конечно, любил. Вот вечер к 70-летию, о котором я вам расскажу, он делал, и в зале сидели и глава тогдашней Москвы Лужков, и Ельцин сидел, который вручал всем награды. Любил. Но тусовщиком был ли? Как ни странно, нет. Он ходил, когда...

0: надо. Когда его приглашали, когда он должен был участвовать в каком-то там заседании или должен был в чем-то участвовать, приходил. А если ничего делового не было, нет. Старался избегать. Он не был домоседом. Да у него и дома-то было не всегда хорошо. Нина Тихоновна Лапшинова болела. Часто болела. Была человеком замкнутым, странным. Иногда вот набирала трубку и звонила мне после какого-нибудь фильма о Захарове или о Незахарове и говорила какие-то странные слова. Он не был домоседом, как и Фрос, который люто ненавидел все тусовки, но он и не был таким побегайчиком, знаете, везде. Я, пожалуй, перед тем, как перейти вновь к Горину, расскажу только об этом вечере к 70-летию театра, который он позвал меня тоже делать. Это заседание мы сняли с оператором. Это был стол, за которым сидели все, кого уже нет. Ну и вот и мне довелось сидеть за ним. Сидел так напротив меня Абдулов, Янковский, Чурикова, Броневой, и каждый в своем характере сидел. На нашей стороне сидел Захаров, Горин, Шейнцес и я. И вот мы, Караченцева не было, он бы тоже сидел, но его не было в этот момент, то ли в Москве, то ли плохо себя чувствовал. Мы обсуждали, какой должен быть вечер к 70-летию. Но я, когда смотрю сейчас эту запись, эту пленку, я думаю не об этом вечере, а о том, какая бренная жизнь. И какие все были живые за этим столом. Как кричал темпераментно Абдулов, как смеялась и поглядывала на всех хитро Чурикова, как был недоволен всем и всех ругал Броневой, а на меня поглядывал просто, что я могу здесь сделать в этой приличной компании. Как Горин меня приобнял, понимая, что мне не очень удобно в такой компании быть, что они уже семья, а я не был членом семьи. Рядом сидел тот же Олег Шейнцес, ему оставалось жить совсем немного. Он смеялся, все были такие живые. Я часто вспоминаю сейчас Маяковского. Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь. Вот это про них. Тем не менее, он жил, Захаров, всегда с одной женой, Ниной Тихоновной, как, впрочем, и Горин. Но об этом чуть позже. Сначала о вечере к 70-летию. Это был хороший вечер. Я туда позвал Кима выступать, позвал туда каких-то замечательных актеров, танцоров. Очень смешно пьяненький Ельцин всех поздравлял и обнимал Чурикову. Очень было трогательно, когда хор главных режиссеров московских театров с дирижером Табаковым выступал. Ничего страшнее, ну ничего смешнее себе представить было невозможно. Это был живой вечер, очень хороший. А к концу вечера было очень любопытно. Ко мне подошли и сказали: приходите, все, кто делал этот вечер, просит Ельцин, значит, собирает. А я терпеть не могу, с властью общаться. Я удрал и ничего не потерял, кроме автомобиля. Потому что всем Ельцин подарил автомобиль. Правда, у половины тут же украли эти автомобили, которые он подарил. Вот, и это были «Жигули». Был такой живой вечер, но пришли люди, которые принесли подарки к юбилею, а Ельцин всех забрал пьянствовать и дарить автомобили. И когда все вышли оттуда, это уже мне рассказывали, то на полу Ленкома лежали подарки, подарки, подарки, подарки, подарки, подарки, то ли обиженных людей, то ли люди так передали. Но вот эти фотографии, подарки, лежащие по всему Ленкому, на всех этажах, вот это в конце этого вечера было. А теперь, если можно, перейду к Григорию Израилевичу Горину. Я снял о нем всего один фильм, о театре Ленинком много, о нем один, назывался «Гришина любовь», и назван тот фильм был потому, что жену Горина звали Люба. О ней после песни «Эмилия, Эмилия» про любовь из «Обыкновенного чуда».
1: С удовольствием.

0: И мы продолжаем. В студии с нами Владимир Аренов, Вера Аренова. Пожалуйста.
1: О Любе Гориной. И перейдем немножко к драматургу Горину. Он был драматургом театра. Я на прошлой нашей программе говорил, что верю в тех драматургов, в их удачные сочинения для театра, если они пишут для определенного театра. Горин знал в Линкоме всех. Он дружил с главными актерами Линкома. Это был его дом. Он, по-моему, даже обедал там, да, когда там был, всегда там, ужинал там, часто приходил. Это был его дом. Он писал для театра много пьес, «Королевские игры», «Поминальная молитва», ну, «Тиль», да множество инсценировок там, «Дорогая Памела», переводов авторских. Он был драматургом театра. При мне часто ему Захару говорил: «Гриш, надо вот это написать, у нас тут вечер, и нам бы нужен какой-то текст для ведущего». Тут же он садился и делал. Это был автор театра. Я еще одного такого автора знал, это Вадик Жука, поэта, который также был готов всегда написать. Еще одного автора знаю, который всегда готов дописывать. Это Юрий Черсанович Ким. Я ему говорю: «Юрик, что-то вот к этой пьесе вот надо, или не только я, другие режиссеры». И он тут же дописывал, тут же менял. Он был готов постоянно на вот этот контакт. Никакого дрожания. Вот я это сочинил, все, извините меня, это незыблемо. Нет, вот Горин был такой. Его жена Люба. Очень большое впечатление. Они прожили какую-то существенную жизнь, но в самом зрелом возрасте она его пережила, но она была ребенком, абсолютным ребенком. Она уже после его смерти была растеряна и говорила: «Я не знаю, как квитанции оформлять. Я не знаю». Гриша все делал, он обеды готовил. Он документы оформлял. Он знал, куда пойти за водопроводчиком. Она впадала в полное отчаяние, потому что не знала, где лечит водопровод, а где лечит что-то еще. Если бы она умирала, я думаю, он бы лучше бы мог заботиться, не просто вызвать первую попавшуюся скорую помощь, она оказалась не слишком удачной. И тем не менее он был счастлив, невероятно счастлив. Вот была эта песня, почти пасторальная, мне она напоминает всегда их отношения. Теперь продолжу разговор о Горине. Он был азартный человек, очень азартный человек. Он играл в бильярд и был чемпионом до писательского союза писателей Москвы по бильярду. Он был рыбак, рыбак очень азартный. Рассказывал мне про случай с Эльдаром Рязановым. Он, Рязанов подошел к нему, когда Горин ловил рыбу, и увидел, что Горин вытащил рыбу. Угу. Рязанов говорит: «Что это ты делаешь? И как я рыбу ловлю? Я тоже хочу». Он ему дал удочку, тот забросил удочку Рязанов и к потрясению Горина тут же вытащил огромную рыбину. И сказал: «О, мне это понравилось, мне это понравилось. А ну-ка дай-ка еще червяка». Забросил, подождал минут 10 и спросил: «А что не клюет? Ну как, она не всегда клюет, надо». «Не, это мне не интересно». А Горину было интересно. Мы с ним иногда в казино даже приходили. Вот, ему было очень интересно гоняться за рыбой, играть в бильярд, да вообще... Нет, он не был как Арканов, который играет во все, что движется, как говорил Горин. Но, тем не менее, он очень этому придавал большое значение. Научил меня одной очень ценной вещи – спать днем. Я терпеть с детского сада не мог спать днем. Мне казалось, это как-то трата времени.
0: Меня из этого выгнали, в общем, отчасти.
1: Да, он сказал, пожалуйста, после 50, чтобы днем спал час. И он Захарова приучил. Захаров, бедняга, ложился в своем кабинете и засыпал днем. Он все, это полезно. По-моему...
2: А он как доктор это говорил.
1: Он как доктор, да.
2: Я потому что вспомнила, что одна мама моей подруги, врач, тоже говорила, что нужно спать днем. Наверное, это правда очень полезно.
0: Да, да как вам сказать? Кому-то помогает.
1: Однажды у нас с ним был очень интересный разговор. Мы сидели в кафе, как раз у Збруева в Ленкоме. И он сказал, слушай, я думаю, в одной вещи, вот кто сейчас герой нашего времени? Поскольку я об этом до этого не думал, то как-то быстро сказал, мне кажется, Дон Кихот, вокруг было много воровства, корыстолюбия, мне казалось, человек, который этому противостоит, каким-то образом безумец даже, он сказал, ты думаешь... Нет, мне кажется... А я говорю, а ты что считаешь? Он сказал, а мне кажется, юрист. Вот законник. Вот тот, который предпочитает жить по закону. Но только не поверхностно, знаешь, как бывает в боевиках, а по-настоящему человек. Я стал об этом думать и подумал, может быть, он и прав. Он сочинял какого-то героя. Я думаю, перед ним эту задачу и Марк Анатольевич поставил. Он искал героя нашего времени, того самого, из-за которого был, помните, конфликт с Вампиловым когда-то, с героем того времени, 70-х годов. Да, 70-х годов. Он... был свидетелем, он был с театром сатиры, для которого тоже много писал, ну, пьесы, прямо скажем, похуже, чем для Ленкома. И, тем не менее, много его там ставили, он был с ними в Риге на гастроли, когда умер Миронов, которому, как Мольеру, стало плохо на спектакле. И он его вез в Москву. Он его вез... в Москву на микроавтобусе сидел рядом, описывал, как он сидел. И вот это уже был, кажется, первый из их компаний, четырех, ушедший. Марк Анатольевич ждал в Москве, Гриша его вез. Я об этом вспомнил тогда, когда сам спешил на похороны Горина. Его хоронили в Ленкоме. Было немыслимое количество цветов. Незадолго до этого... или чуть позже, это уже не помню, в разговоре с Захаровым тот сказал, Гришу мы упустили. Я спросил, как упустили? Ну, он бы нас не упустил, а мы его упустили. Он приехал из Нижнего Новгорода, там был фестиваль, какая-то коза, я не помню, капустническая фестиваль, и сказал, ты знаешь, впервые что-то вот сердце. Что-то впервые сердце так заболело. Ну, и мы улыбнулись, посмеялись. Я как-то подумал, ну, он же врач, он же лучше меня знает. А очень скоро сердце сработало, и он умер. Он говорит, мы его упустили. И как-то сжал кулаки и сказал, он бы не упустил нас. Потому что чуть-чуть Захаров на что-нибудь жаловался, Гриша поднимал панику, немедленно врача, операцию в Германию, туда-сюда опять. А когда ему стало плохо, как-то не заметили. Может быть, потому что врач. Как умирают врачи? Миронов первый из четверки, который умер. Давайте его песню поставим.
0: Да, конечно.
3: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбавляю!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Марк Захаров, Григорий Горин, «Судьба Ленкома». В студии Владимир Аринов и Вера Аринова. Пожалуйста, продолжайте.
1: Знаете, однажды мне он сказал, что ненавидит спектакли в лифте и не очень их ценит. Это такая странная его формулировка, но тем не менее, я уже через долгие годы ее почувствовал. Он считает, что спектакли в маленьких пространствах воздействуют на людей не всегда из-за их качества. А он говорит, ну, представьте себе, в лифте будем мы ехать, и вдруг какой человек закричит со всей силы. Да с нами шок будет. А теперь представьте, что он у нас на сцене закричит, а вы на балконе сидите. Он называл это эффект спектакля в лифте. И всегда говорил так, этот режиссер ставит в лифте или в нормальных пространствах тоже. Вот у него была такая точка зрения. И мне казалось, что он не вполне справедлив, что есть и спектакли в маленьких пространствах, но их оказалось так мало, что я сейчас на пальцах.
2: Я бы вспомнила «Погребничка», его маленький театр, когда он, его основной театр сгорел, он вообще ушел на маленькую
0: там
2: сцену.
0: Же я видел что-то «Погребничка» здесь на Джафа-фесте.
2: А, да?
0: Да, это «Кабаре Магадан».
2: А «Кабаре Магадан» я видела спектакль, или я видела «Винни-Пух» и все-все-все. Это вообще что-то совершенно потрясающее, но это именно не эмоционально, а художественно, композиционно.
1: Да, я думаю, он потому так говорил, потому что очень любил зрителя. И если мало зрителей, это было для него неубедительно. Неубедительно. Потом отчасти я стал так считать. Не то, что там не обязательно 800, может быть и 100, но когда сидят иногда 10, это немножечко другое. Итак, он мне часто говорил про спектакли в лифте, и часто говорил, пожалуйста, не ставьте только в лифте. И еще очень смешно, мы с ним были знакомы, он знал меня как режиссера театра и телевидения. Но однажды он наткнулся на мою статью, а я, слава богу, написал около 800, по-моему, статей о театре. Огромное количество, он же не знал, что я театровед. И он мне говорит, слушай, я и своим балбесам, то есть ученикам режиссеров, говорю, учитесь писать. Вот видите, вы же пишете, говорил он. И я как-то гордо, да, я режиссер, но я пишу. Я не стал говорить, что учился у Маркова писать и так далее. Вот, вспоминаю еще некоторые про него случаи. А, впрочем, сейчас вернусь не про него, а к Горину. Когда, помните, я говорил, он вез Миронова, я когда-то мчался из Щелокова, там у меня домик был в имении Островского, тоже на похороны Горина в Ленком, на сумасшедшей скорости, и меня остановил милиционер. И тут же стал, естественно, оформлять. Я сказал, умоляю вас, я опаздываю на похороны Горина. Он сказал, это Григорий Горин? Я сказал, да, езжайте, сказал он. И это было так странно, потому что речь не об актере, речь была не о каком-то популярном, а драматург. А мне всегда казалось, что народ драматурга не знает. Итак, какие спектакли были в Ленкоме? И тут я вам скажу такую вещь богохульную. У меня было ощущение, что Марк Анатольевич был не очень хороший режиссер. Не очень хороший театральный режиссер. Однажды он меня спросил, какие вам мои спектакли нравятся? Я сказал, Марк Анатольевич, мне только один нравится ваш спектакль. Это «Жестокие игры» Арбузова. А остальные, я говорю, не очень. Как? Он был уверен, что мне нравится. Я говорю, я считаю ваши фильмы, это гениальные фильмы. Фильмы останутся во времени. Это маленькие шедевры. Я обожаю Мюнхгаузена.
0: Господи, Мюнхгаузен знаковый, да, вообще культовый,
1: да,
0: фильм.
1: «Обыкновенное чудо» и так далее. И стал ему называть. И даже Свифта, которого народу был не слишком популярен. А спектакли, может быть, в меньшей степени. Я думал, он меня выгонит навсегда. И вдруг ему это понравилось. Может быть, понравилось, потому что спектакли исчезают, а фильмы остаются. ему это понравилось. Он сказал, да, вы так думаете, наверное, наверное, наверное. Я был несправедлив. Конечно, не только жестокие игры, хотя с жестокими играми было связано очень смешное, что Арбузову очень сначала не понравилось, что сделал Захаров. Он выскочил из зала и сказал, ноги моей здесь не будет. А потом, когда огромный успех, он вернулся на сцену и раскланивался. Раскланиваться Алексей Николаевич не забывал. Понимаете, иногда его спектакли были свежи, но в них не было пронзительности, глубины мысли. Может быть, было слишком серьезно. Вот он поставил Петрушевскую «Три девушки в голубом», очень много ставил на этот спектакль, а зритель не слишком откликнулся. Петрушевская не совсем его автор. Но некоторые спектакли были поразительные или радостные невероятно. Я часто в своих фильмах их фрагменты из них переделывал, клал на другую музыку, а он не обижался. А ему это, наоборот, нравилось.
2: А помните, как однажды он говорил, что когда все были в восторге от какого-то его большого такого музыкального, по-моему, спектакля, жена ему тоже честно сказала, что это-то у тебя...
1: Да-да-да.
2: Это-то у тебя
1: это
2: дрянь.
1: Это был спектакль, он назывался она. «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты по произведениям Павла Неруды, чилийского автора. Все его хвалили, все. А жена ему сказала, Марк, а это-то, в общем... Дерьмо-то у тебя.
0: Господи, нормально.
1: И он сказал, да. И я понял, что она единственная права.
2: Мне кажется, это уникально, когда режиссер вообще может это признать. Это удивительно. Он действительно сказал, что он согласился с ней. Он услышал ее и согласился. Это уникально.
1: Да. Он любил смеяться над собой. Любил относиться к себе не чересчур напыщенно. Я успел посмотреть, конечно, много раз «Юнона и Авось», и дебют Абдулова в спектакле «В списках» не значился по Борису Васильеву, и «Симоновский парень из нашего города», когда-то Симонов был завлитом в театре Ленинского комсомола, «Парень из нашего города» тоже с Абдуловым и с другими актерами, я даже в журнале «Театр» отрецензировал этот спектакль. Дебют Догилевой видел в «Жестоких играх» Арбузова, удивительном спектакле, как будто он тут немножко превзошел себя. Видел и скучнейший спектакль польский, по польской пьесе «Вор», где Захаров решил попробовать в конце текст такой. После него многие стали пробовать. «Уважаемые зрители, пожалуйста, просим вас не аплодировать». Через некоторое время он сказал... Я сам это потом послушал, быстро отменил, потому что у меня было ощущение, что зритель как обоз. Какой-то хуй, что он в жутком состоянии, что зрителю надо аплодировать. А я ему запретил. Вот. Я помню прекрасный шут Балакирев по пьесе Горина. Чудесный спектакль. Когда-то я снял двухсерийный фильм о Захарове, и впервые я увидел благодарного режиссера. Не просто режиссера, который критику, значит, как-то переносит с трудом. Он собрал всю труппу. Меня там не было. И потом мне зато все по одному бегали рассказывать. Он сказал, на телевидении появился такой-то мастер. Пожалуйста, о нашем театре снимайтесь у него.
0: Да.
1: Но не всегда получалось. Мне позвонил однажды Янковский и сказал, у меня юбилей, не снимете ли? А у меня был расписан год. Я сказал, Олег, ну что же вы раньше не позвонили? Я бы с удовольствием. Но я не могу. Я вот уже... И так далее. Вот, да, и Джохаранья.
2: Потом вы сняли, уже, кстати, живя здесь, в Израиле, сделали фильм о Броневом, сняли фильм о Пельцер.
1: Да, да, да.
2: Они вышли на канале «Культура».
1: Да.
0: Это уже здесь было?
2: Да, да.
1: Это уже здесь, это уже...
2: Мы жили здесь, Володя уезжал, делал интервью, встречи.
0: Я очень жалею, но как канал «Культура» выпал вместе с остальными российскими каналами из оборота. Я просто туда, да, в сторону что-то не включаю и сейчас опять пускаю. Да.
1: Сейчас там очень смешно, но мои фильмы тоже крутятся.
2: Да,
1: потому что у них
2: повторяют.
1: Не так уж много.
0: Ну, может быть, у канала «Культура» есть какие-то зацепки, то есть они могут немножечко стать боком и...
1: Да, да, да, их не так ругают. Их не так ругают. Я хочу вспомнить о фрагмент юбилейного вечера. Я там снимал видеокуски, которые шли на большом экране, таком электронном экране, и в репетициях во всех участвовал. И уже в двух подряд и в трех репетициях у нас была накладка. Опять срывалось, что-то не включалось, что-то. И вдруг Захаров закричал. Вы знаете, это было страшно. Я слышал много раз, как кричит Гончаров. Mm-hmm. Мне казалось, что это страшно. Когда кричит тихий человек, он закричал на меня: «Вы что, и на вечере собираетесь так работать?» И посмотрел на меня такими глазами, что я представил себе на месте актеров, которыми он недоволен. Ну, ночь... Мы не спали с техническим работником. Я над ним стоял на душу, и он поправлял, вычищал, зачищал, делал, и в результате все-таки все было хорошо. Сейчас мы идем к финалу в разговоре о Захарове. Это, пожалуй, я рассказал. Он мне предложил, может быть, благодарность за некоторую работу о театре, снимать сериал. Какой-то сценарий предложил. Он говорит: поставите, а после этого вам дадут хорошие. Я сказал: Марк Анатольевич, я не могу на это терять время. Не хочу терять время ни за что. И вот сейчас нынешний Ленком, которым руководит директор театра «Варшавер». Во-первых, мне очень не нравится название.
2: «Варшавер», по-моему, уже ушел вот буквально последний
1: уже
2: год.
1: Уже ушел? Господи, какой...
2: Панков его, по-моему, сменил,
1: да,
2: нет?
1: Да, какое счастье, если это... Так, мне казалось, нет.
2: Ну, может быть.
1: Он был всегда при Захарове, а когда у Захаров ушел за небесный стол, то «Варшавер» совсем другую политику повел. Он мешал многим людям. И я приходил снимать фильмы, и он тоже не давал войти даже в кабинет Захарова. Он Сашу выгнал, Захарову, из театра. Потом выжил талантливого Франдетти. Ну, хорошо, если Панкова не пережил. Это стал театр, в котором пахло уже не творчество, а что-то совершенно другое. Говорят, пришел хороший парень, Панков, и сейчас будет все... Захаров меня спросил однажды, какой стиль его театра. Я сказал, сначала подумал, что ляпнул, но он опять был доволен. Я сказал: эстрадный реализм. И теперь, отчасти переходя к Израилю, однажды именно Захаров стоит в истоках нашего названия «Эмоциональный театр», да, нашего с Верой названия. Он однажды сказал: вы знаете, я видел монтаж аттракционов, я знаю монтаж планов, но у вас я впервые в жизни увидел монтаж эмоций. Вспоминая это, Вера, когда мы искали название театра, сказала: может быть, это и будет наш театр так называться.
2: Эмоциональный.
1: Я бы мог бесконечно об этих двух людях рассказывать. Ленком закончился. Это уже будет другой театр.
0: Можно еще на секунду? У нас, кажется, полторы минутки сбереглось. С чем связано вот то, что Караченцев практически не принимал участие в фильмах, так сказать, будучи звездой?
1: Он его считал театральным актером. Театральным актером. Правда, ему доказывали, что это не всегда было так. Старший сын, но он говорил, но старший сын же пьеса. Он считал, что Захаров более театральный. А Янковский, это справедливо, более киношный актер. И в театре слишком больших достижений у него не было. Вот так, что касается этих актеров. Так.
0: Я, в общем, заговорил об этом, потому что на концовку вы приготовили, ну, наверное, знаменитый романс уже вот в исполнении Караченцева.
1: Да.
2: Да, я скажу пару слов, приглашу только зрителей на наши спектакли.
0: Конечно.
2: Я хочу сказать, что если вы хотите увидеть, что такое монтаж эмоций, понять это, почувствовать, то приходите 4 июня на спектакль «Остров Челак» в Реховоте и 23 июня «Игры любви», это уж точно и монтаж планов, и монтаж эмоций, «Игры любви» в Иерусалиме и 10 июля «Игры любви» в Герцлии. Будем рады видеть
0: всех. Запомните,
2: всех.
0: Пожалуйста, эти даты. Как говорится, save the date.
2: Да.
0: И приходите обязательно. А здесь истекшее время приостанавливает рассказ или слэш-разговор. Не знаю, необычайно интересный и захватывающий, на мой взгляд. Ну что ж, впереди многое множество тем и героев для таких бесед. Огромное спасибо художественному руководителю театра «ЭТО», эмоциональный театр Аренова, режиссеру Владимиру Аренову и актрисе театра Вере Ареновой. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. И мы слушаем еще одну музыкальную композицию. Счастливо, пока.

ходить, не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая

0: «Поклонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
2: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Завтра сеть магазинов «Мадан» и «Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
0: «Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Сегодня состоятся похороны двух бойцов Цааля, погибших на юге Ливана. На военном кладбище в Ашкелоне в 5 часов вечера начинаются похороны погибшего позавчера старшего сержанта Михаила Тюкина. Похороны бойца подразделения Маглан старшего сержанта Адама Царфати из Рошайна, погибшего сегодня ночью, пройдут в 6 часов вечера на военном кладбище в его родном городе. Да будет память павших бойцов благословенна. Обстрелы севера со стороны Хизбаллы продолжаются. За последний час силы Цааля успешно перехватили 3 ракеты, выпущенные в направлении Центральной Галилеи, в район Кармиэля и Сахнина, а также Верхней Галилеи. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. В районе Бейт-Гилель и Кфар-Гилади зафиксировано проникновение беспилотного летательного аппарата. Инцидент исчерпан, никто не пострадал. Высший суд справедливости большинством голосов отклонил апелляции против назначения генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада. Судья Офер Гросскопф указал в основном постановлении, что действия генерал-майора Гофмана в деле о привлечении подростка Ори Эль-Макайса не порочат его моральный облик и тем более не препятствуют назначению на должность руководителя спецслужбы. Судья Алекс Штайн также постановил, что в действиях генерал-майора Гофмана нет нарушений, которые можно было бы квалифицировать как отход от принципов чистоты госслужбы. Корреспондент КАН Тамар Альмок передает, что судья Дафна Барак-Эрес осталась в меньшинстве, посчитав, что рассмотрение апелляции необходимо продолжить, а не отклонять ее на данном этапе. Она отметила, что в случае принятия ее позиции суд издал бы временное постановление и промежуточный судебный запрет для проверки оставшихся открытыми вопросов. Уходящий с поста главы Моссада Давид Барнеа в личном обращении к сотрудникам ведомства призвал их поддержать Романа Гофмана и оказать ему максимальное содействие при вступлении в новую должность. Барнеа добавил, что успех Гофмана – это успех Моссада и всего государства Израиль. В официальном сообщении ведомства отмечается, что церемония передачи полномочий состоится завтра в штаб-квартире организации в присутствии президента страны и премьер-министра. Иран приостанавливает непрямые переговоры с Соединенными Штатами в знак протеста против действий Израиля в Ливане. В заявлении информационного агентства ТАСНИМ указано, что никакие контакты не возобновятся до тех пор, пока не будут выполнены требования Ирана о немедленном прекращении агрессивных действий Израиля в секторе Газа и Ливане, а также о выводе израильских войск с ливанской территории. Кроме того, отмечается, что Иран и силы сопротивления включили в свою повестку дня полное перекрытие Ормузского пролива и активизацию действий на других направлениях, включая Баб-эль-Мандебский пролив, с целью наказания Израиля и его сторонников. Командование вооруженных сил США подтвердило, что сегодня утром были успешно перехвачены 2 баллистические ракеты, выпущенные Ираном в направлении американских баз в Кувейте. В результате инцидента никто не пострадал, ущерб не был причинен. Цааль ликвидировал позавчера командира взвода военного крыла Хамаса, который также работал врачом в больнице в Дер-эль-Балахе, центральной части сектора Газа. Пресс-секретарь Цааля сообщил, что террорист Джамаль Абу Аун организовывал террористические атаки против сил израильской армии и против Израиля. В последнее время он принимал участие в действиях Хамаса по восстановлению военного потенциала организации. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме составит 27 градусов, в Тель-Авиве будет 26, в Хайфе 25, в Бейершеве ожидается 31, а в Эйлате воздух прогреется до 37 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 18 часов. Всего доброго. Шалом Иерушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Сегодняшний эфир для вас. Задавайте вопросы, и мы вместе попробуем разобраться в вашем особом случае. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также свой вопрос можно написать в комментариях к посту-анонсу на страничке Конрека в Фейсбуке или сообщением в WhatsApp 050-737-8127. Ну а пока мы ждем первые звонки, я немножечко вам расскажу о новостях на сегодняшний день. Знаете, даже будет не совсем новости, а просто хочу с вами поговорить. Буквально сегодня наткнулась на публикацию в социальной сети о том, что Битуо Хлюми потерял документ. Пишет женщина о том, что она отправила документы в Битуо Хлюми, и Битуо Хлюми перезвонил через несколько месяцев и сказал, что он не может его найти. Женщина, конечно, удивилась, как же так, документа нет, что делать и как вообще быть в такой ситуации. Поэтому, что мне вам хочется сказать? Действительно, часто такое бывает, что мы уверены, что документ отправлен, значит, вопрос там внутри Битуо Хлюми решается, но спустя несколько недель и даже месяцев выясняется, что какого-то документа в нашем деле нет, его не нашли или он просто якобы не прикреплен к обращению. Мы, конечно же, возмущаемся, и возмущение наше полностью справедливое, но все же, что очень важно понимать. Если мы принесли документ в отделение и просто положили на стол сотруднику или бросили в специальный ящик для документов возле отделения нашего отделения Битуо Хлюми или, возможно, отправили по факсу или обычной почтой, все это возможно, да, есть такие способы, но не дает полной гарантии, что потом удастся доказать факт, что действительно конкретный документ был передан в Битуо Хлюми. Да, когда мы подаем просьбу через личный кабинет и прикрепляем документы сразу к самому заявлению, то есть подаем просьбу онлайн на сайте Битуо Хлюми, вероятность такого, что документы потеряются, минимальна. Заявление, приложенные к нему документы, попадают сразу в систему вместе, и мы можем их видеть в личном кабинете на сайте Битуо Хлюми. Но проблемы возникают чаще в другой ситуации. Например, когда мы заявление подаем в распечатанном виде, то есть распечатываем бланк, заполняем его, прикрепляем к нему документы и подаем. Или когда через несколько дней мы вот подали, допустим, онлайн-просьбу, но не добавили какой-то необходимый документ, и нас просят принести дополнительные документы. Либо же мы сами обнаружили, что вот забыли приложить, допустим, распечатку с банковского счета. Такое, да, бывает. Но есть два надежных способа отправки документа, и я хочу, чтобы вы о них знали. Первый – это, конечно же, отправка через наш личный кабинет на сайте Битуо Хлюми. В этом случае остается подтверждение отправки, а также в личном кабинете сохраняется сам документ, который мы прикрепили. И при необходимости мы его можем даже скачать из этого личного кабинета. Поэтому обратите на это внимание. К сожалению, конечно же, стоит открыть личный кабинет. Если у кого-то есть сложности с открытием личного кабинета, потому что сайт на Битуо Хлюми на иврите, самый простой способ открыть личный кабинет – это прийти в часы работы вашего отделения Битуо Хлюми и попросить код доступа в личный кабинет. Это можно сделать без очереди, не нужно назначать очередь, просто прийти, попросить, и вам дадут письмо с данными вашего личного кабинета, и после него вы сможете спокойно пользоваться личным кабинетом. Второй способ – это личная подача документов сотруднику на приеме. Но даже в этом случае стоит подстраховаться. Когда мы приходим на прием к сотруднику и даем ему документы, пожалуйста, обязательно попросите подтверждение о приеме документов, в котором будет указано, какие именно документы были приняты. Важно еще знать одну особенность работы Битуо Хлюми. Сотрудники телефонного центра, куда мы звоним, или даже вот обычные сотрудники на обычном приеме не всегда могут видеть документы, которые находятся в вашем деле. Это очень важно знать. Чаще всего полный доступ есть только у сотрудника, который непосредственно занимается вашим делом. Поэтому обратите на этот момент внимание. А у нас уже есть первый радиослушатель в студии. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Это Владимир к вам звонит. Помните, я насчет стоянки звонил. Там арабы.
0: Да, Владимир, мы получили ваши фотографии, и да. Я еще вам просто не успела перезвонить. Да.
1: Вы не получили?
0: Я говорю, получили ваши фотографии, просто еще пока не хватило времени вам позвонить. День-другой я обязательно вам позвоню, мы с вами обсудим этот момент, хорошо?
1: Да, хорошо, спасибо, будьте здоровы.
0: Совершенно не за что.
1: До свидания.
0: До свидания. А еще теперь немножко из новостей. У нас управление аэропортов Израиля выступило с необычным предупреждением не приезжать путешественникам в терминал 1 аэропорта Бен-Гурион. То есть пассажиры, которые планируют вылететь за границу в ближайшее время, стоит обратить на это внимание в работе аэропорта. Почему? Потому что на сегодняшний день все рейсы, которые происходят в аэропорту Бен-Гурион, как внутренние, так и международные, обслуживаются исключительно через терминал 3. Разъяснение было это опубликовано после того, когда в последнее время появились сообщения от пассажиров, которые по ошибке приезжали в терминал 1. И причиной стала информация, указанная в билетах. То есть в некоторых билетах до сих пор указывается, что вылет из терминала 1, а на самом деле уже все рейсы выходят из терминала 3. То есть так как терминал 1 временно был закрыт после начала войны и до сих пор остается закрытым, и дата начала работы его не определена, все рейсы вылетают из терминала 3. Поэтому даже если в вашем авиабилете или посадочном талоне указан терминал 1, не приезжайте в терминал 1, а приезжайте в терминал 3. Даже если вы еще сомневаетесь, лучше проверить заранее информацию о рейсе на сайте аэропорта Бен-Гурион, и чтобы избежать путаницы в день вылета. Поэтому вот этот момент очень важен, тем более, что у нас сейчас начинаются отпуска летние, и многие, конечно же, из вас захотят поехать куда-то за границу к близким или просто попутешествовать. И еще момент, мы с вами вспомним о том, что, как обычно, в период летних отпусков наши работодатели начинают нам выплачивать выплаты на оздоровление. Такая ежегодная выплата, которую выплачивают всем наемным работникам в Израиле. В этом году, в 2026 году, никаких сокращений выплат не ожидается. Для работников частного сектора выплата составит 418 шекелей за день, а для работников государственного сектора 471,4 шекеля за один день. Количество дней, напомню, что зависит от вашего стажа. Если вы работаете первый год работы, вам будет положено 5 дней, второй и третий год работы 6 дней, четвертый и десятый год работы 7 дней и так далее. Чем больше стаж, тем выплата больше. Есть периоды, которые не учитываются при расчете оздоровительных. Очень частый вопрос, который задают наши радиослушатели и вообще люди в социальных сетях. Это, в первую очередь, время, проведенное в неоплачиваемом отпуске. То есть, когда мы получаем, нас работодатель отправляет в неоплачиваемый отпуск, мы получаем, допустим, пособие по безработице или выходим в неоплачиваемый отпуск по собственной инициативе, этот период не считается стажем для получения права на оздоровительные выплаты. То есть, он будет вычтен. Если мы говорим, опять же, допустим, отсутствие на работе, связанное с производственной травмой, на сегодняшний день нет однозначного решения на этот счет, потому что идут споры, и БАГАЦ еще не принял постоянное постановление. Есть решебное судебное решение, по которому отсутствие по причине несчастного случая на производственной травме не считается стажем, а есть решение суда, по которому, которое носит рекомендательный характер, то есть работодатель вправе сам выбрать, учитывать этот период или не учитывать. А у нас уже есть звонок. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вас беспокоит Рожковская Нелли. Я уже вас так часто беспокою, но ваши советы очень помогают. Я бы хотела вам задать вопрос.
0: Да, пожалуйста.
2: У меня муж, переживший катастрофу, в глубокой деменции. У него 21 час и 9 германские. Но мне сказали, что ему можно еще часы получить. Правда это или нет?
0: Ну, смотрите, если у него уст...

0: постели.
1: Ну,
0: он ничего не соображает.
1: А когда вам устанавливали часы по уходу?
0: Сейчас я вам скажу одну минуточку. Забыла взять этот конвертик. Я сама подвизована.
1: Нель, но в любом случае не ищите, если это действительно...
0: Я нашла.
2: Атраа.
1: А у нас предупреждение.
2: Кирьят Шмона.
1: Кирьят Шмона. Пожалуйста, жители Кирьят Шмона, обязательно зайдите в защищенные помещения. Берегите себя, пожалуйста. Нель, смотрите, возьмите, пожалуйста, постарайтесь документ от врача попробовать, связаться с врачом семейным по телефону и попросить, чтобы получить новую информацию о его состоянии здоровья. И у вас же есть помощница по уходу, правильно? Попросите помощницу по уходу, чтобы она обратилась к социальному работнику в компании по уходу, через которую вы получаете помощь по уходу, подать просьбу. Если у вас это не получится сделать, Нель, давайте мы с вами договоримся. Я через неделю с вами свяжусь, я вам дам неделю времени. Если не получится все это сделать, я постараюсь помочь вам сама подать просьбу для вашего супруга, хорошо?
0: Спасибо большое.
1: Нель, мы сейчас возьмем у вас номер телефона и свяжемся. Я с вами потом через неделю свяжусь. Если у вас не получится сделать это через компанию по уходу, мы сделаем это вместе.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Всего доброго. Добрый вечер. У нас еще есть звонок. Добрый вечер.
3: Алло.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, уважаемая Татьяна. Будьте любезны, я слышала по радио, как вы вещали, что для Ницелей Шоа раз в году можно посылать кабалу и возвращают деньги. Но я Ницелей не рожденная в гетто, а в эвакуации. Я позвонила. И они говорят, что я плохо слышала. Я, к сожалению, хорошо, частью слышу хорошо. Но, может быть, таким, как я, не положено, это я не знаю.
1: Если вы говорите о том разговоре, когда я рассказывала про фонд помощи Керен для Реваха, который предоставляет... то
3: да.
1: Совершенно не важно, какой статус у вас переживших Холокост. Узница вы гетто или эвакуированная вещь, или
3: да.
1: Вы считаетесь эвакуированной. То есть, имея... Вас уже признали, и Министерство финансов вас признало, и Керем, и Claims Conference, поэтому вы имеете право также на получение возврата от фонда помощи жертвам Холокоста Керен Леревоха.
3: Ой, я вам очень благодарна. Большое вам спасибо и хорошего мирного вечера, и даже недели. Всего доброго. Хорошего. Я благодарна за информацию.
1: Совершенно не за что. Всего вам доброго.
3: До свидания.
1: До свидания.
3: Всего доброго.
1: А я продолжу немножко, еще расскажу про оздоровительные. Очень частый вопрос, особенно пожилых людей, которые получают оздоровительные. А что будет, которые опасаются, что получение вот этих оздоровительных может из-за получения можно частично потерять пособие или вообще лишиться того или иного пособия, если пожилые люди, которые работают, превысят ежемесячный разрешенный доход, то есть получив и оздоровительную, и заработную плату. Так вот, если у вас так случилось или не случилось, но вы опасаетесь, что может это произойти, то вам необходимо передать копию зарплатной ведомости за тот месяц, когда вам были выплачены оздоровительные, и предыдущие 11 зарплатных ведомостей в битух люми с просьбой о перерасчете этих оздоровительных на 12 месяцев. В соответствии со специальным положением о выплатах, если дополнительная выплата к заработной плате превышает 25% от минимальной месячной заработной платы, напомню, что на сегодня минимальная заработная плата составляет 6443 шекеля 85 огород, то эту выплату делят на 12 месяцев, и только 1/12 часть будет считаться дополнительным доходом. То есть, если вот эта вот 1/12 часть от ваших оздоровительных превысит вместе с заработной платой допустимый доход, то только в таком случае вам уменьшат пособие. Поэтому обратите внимание. Но если взойдет зарплатная ведомость, и вы не сделаете такой

0: по перерасчету, то Битуох Люми с этого месяца может вам пересчитать пособие. Поэтому обратите это внимание, очень частая ситуация, особенно осенью, когда пожилые люди начинают жаловаться и переживать о том, что пособие их уменьшено всего лишь из-за одного месяца, где им были выплачены оздоровительные деньги. Так что обратите на это, пожалуйста, внимание. И еще, знаете, еще я хочу рассказать вам о родителях, у которых есть детки, имеющие инвалидность. Помимо того, что родители, естественно, я говорю о работающих родителях, помимо того, что эти родители имеют право на больничный по уходу за своим ребенком, как и каждый родитель, являющийся наемным работником, родители с ребенка с ограниченными возможностями также имеют право на специальное время, специальные часы для присмотра, сопровождения и оказания помощи. За счет работодателя можно получить в год до 52 часов. То есть, если ваш ребенок находится, допустим, в каком-то специальном садике, где периодически вы должны присутствовать на каких-то терапевтических мероприятиях или еще что-либо, возможно, есть какие-то проверки в больничной кассе. То есть, вы должны пойти на час-другой в день, чтобы отвезти ребенка, сопроводить ребенка, чтобы получить какую-то проверку. Как правило, многие родители об этом не знают, и эти часы, конечно же, берут за свой счет. Но по закону Израиля эти часы также можно получить за счет работодателя. В первую очередь, это право предоставляется работнику, который является родителем или опекуном. Если мы говорим, что у нас есть дети совершеннолетние старше 18 лет, и они недееспособны, и вы признаны их опекуном, либо вы проработали не менее одного года на рабочем месте – и у того же работодателя. Вот в такой ситуации вы будете иметь право на получение этих часов. Для получения права необходимо представить работодателю медицинскую справку о том, что у ребенка есть инвалидность, и обязательно подать специальный бланк заявления на получение дополнительных часов по уходу. То есть вот такие две справки. Справка о том, что у ребенка есть инвалидность, должен заполнить врач. Она предоставляется всего лишь один раз. А каждый раз, когда вам нужны дополнительные часы, вам нужно только подать бланк заявления на получение вот этих дополнительных часов по уходу. Часы предоставляются отдельно на каждый календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря, и не переносится на следующий год. То есть если вы в предыдущем году не использовали все 52 часа, то вы их не можете перенести на следующий год. Отсчет начнется заново. И количество часов рассчитывается, исходя из среднемесячной продолжительности рабочего времени. То есть, если вы не работаете полную ставку, то, естественно, количество часов вам будет предоставлено пропорционально. Если мы говорим о родителе-одиночке, то он может использовать до 104 часов, то есть как бы за двоих родителей. Если же, допустим, мы говорим о паре, и родитель использовал все положенные часы и нуждается в дополнительных часах ухода за ребенком, он может воспользоваться часами и второго родителя, но только при условии, если второй родитель также работает. То есть, если в ситуации в семье не работает один родитель, то второй родитель не сможет взять часы в двойном объеме. Ну, а для того, чтобы использовать часы второго родителя, необходимо подписать декларацию, в которой и вы, и второй, и ваш супруг подтвердите, что он не использует свое право для оказания вот такой личной помощи и отсутствия на работе. И еще момент. Если вдруг вы об этом знали, а работодатель вам отказывает в предоставлении этих часов, то вы должны знать, что он нарушает закон. И в такой ситуации вы можете обратиться в комиссию по обеспечению равных прав для людей с ограниченными возможностями. Обратиться можно, самое простое, это по телефону +67 63 с воскресенья по четверг с 8 до 4 дня. А я вам напомню наш номер телефона, если вдруг забыли. В прямом эфире я жду ваших звонков 072-280-1003. Кстати, если вспомним мы сегодня еще раз про наш аэропорт, то аэропорт у нас еще одна новость есть, которая он с сегодняшнего дня для водителей, которые приезжают встречать пассажиров в аэропорт Бен-Гурион, начинает работать специальная парковка ожидания. И один час, самый первый час, на ней будет бесплатным. То есть за вами приехали, можно постоять спокойненько на этой стоянке, забрать вас, и в течение часа можно успеть выехать. парковка предназначена для того, чтобы вы могли не находиться на, ну, на, допустим, на обочинах дорог на территории аэропорта и не создавать какие-то помехи для движения. И я вам напомню, что ожидание на обочине дороги на территории аэропорта Бен-Гуриона будет, можно получить за это штраф в размере аж 500 шекелей. А контроль осуществляется с помощью системы камер видеонаблюдения, которые находятся по всей территории аэропорта. Еще вернусь к нашим обращениям, которые мы получаем от наших радиослушателей. Есть обращения, которые повторились в прошлый раз, и я хочу просто сказать всем нашим дорогим радиослушателям: Александр, Александр Вегульнара, Борис и остальные, все обращения отправлены в учреждения и в министерство, то есть просьбы получить ответ по вашим личным ситуациям отправлены, нам только осталось дождаться ответа, и я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вас либо порадовать, либо просто сказать, как оно работает в соответствии с законом. А у нас есть в студии, в эфире радиослушатель. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Да, Таня, будьте добры, вам только что задавали вопрос относительно выплат раз в году от Кэрен ЛРВХ. Будьте добры, что это за выплаты?
0: Мы об этом уже... Это не совсем выплаты, это есть некоторая помощь, которую предоставляет Кэрен ЛРВХ для пожилых людей. Как правило, это у них есть... Сейчас, секундочку. Есть программа, которая помогает, предоставляет помощь в виде денежной выплаты на покупку тех или иных вещей. К примеру, допустим, можно благодаря этому фонду купить очки и получить возврат денег за эти очки. В случае необходимости покупки какой-то электрооборудования и либо бытовой техники, либо диван, кровати, мебели, точно так же можно получить возврат от Кэрен ЛРВХ. И в случае, если необходима помощь, и пожилой человек считается нуждающимся.
1: Спасибо большое. Таня, по какому телефону?
0: По какому телефону можно с ними связаться?
1: Да.
0: Сейчас мы с вами вместе постараемся его найти, потому что у меня его так под рукой нет. И смотрите, очень важно понимать, что право на получение условия, критерии получения помощи, также они немножечко ужесточили, и поэтому нужно обязательно подумать о том, чтобы получить отчет от соцработника. То есть они на сегодняшний момент при получении помощи от Кэрен ЛРВХ требуют вот такой отчет. Номер телефона, по которому можно с ними связаться и проверить ваше право на получение выплаты, это
1: 03-609-08-66.
0: Спасибо вам
1: большое.
0: Совсем
1: будет.
0: Не за что.
1: Всего вам
0: доброго. Тут хочется уточнить, что напомнить, что максимальная помощь в такой ситуации одному пережившему Холокост составляет 3500 шекелей в течение бюджетного года. То есть это не, нет, это не значит, что вы получите эту сумму одноразово. То есть, предположим, если вам нужна помощь в покупке телевизора, то вы можете получить возврат за покупку телевизора в размере 1000 шекелей, а не 3500. 3500 – это максимум. То есть, предположим, если вы хотите получить помощь на лечение зубов, то можно получить 2000 шекелей. Ну и так далее. То есть каждая вещь, каждый товар или каждая услуга, которую вы бы хотели получить помощь в оплате, стоит по-разному, поэтому и в зависимости от того, что вам необходимо, вам сделают возврат. У нас еще есть в эфире радиослушатель. Добрый вечер.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: У меня такой вопрос. Значит, этот... У меня есть тут АТВР и есть метапеллет. Но часов мало, и он еще работает на другой работе. И вот стали с него высчитывать, и на той работе, и на той... Короче, он зарабатывает всего 1000 шекеля, а высчитывает 2000 налога и с той работы. Так, а я слышал, что если есть тут АТВР, там какие-то скидки. Он говорил об этом... Ходил в массах на стул, говорил, а те говорят, нет, это касается самого слепого, но не тот, кто его мотопылит.
0: Совершенно верно. В данном случае вы, как незрячий, могли бы иметь право на налоговые льготы от налогового управления. А ваш помощник по уходу, так как он работает на двух работах, должен, и чем быстрее, тем лучше он это сделает, пройти процедуру согласования налогов в налоговом управлении. То есть ему нужно взять зарплатные ведомости с обеих работ.
2: Ну, он делал это. И вот высчитали, много высчитывают. Зарабатывает 1000, а высчитывает 2000.
0: Ну, такого просто не может быть. Возможно, что-то была какая-то ошибка. Какую работу он поставил основной при расчете? И нужно, конечно же, проверить с налоговым управлением, почему такие большие налоги он платит.
2: Что слепой ничего не...
0: Эти скидки предоставляются самому человеку, у кого есть проблемы со зрением. А в ситуации, как вы говорите, к сожалению, работник по уходу не имеет права на получение скидки. Единственное, что он имеет право, это на получение льготы при оплате проезда 50%. Когда вас сопровождают, конечно же.
2: Он на машине. Хорошо, спасибо.
0: Совсем не за что. Но пока нет звонков, так как мы находимся перед летом, давайте все-таки вспомним о том, как можно получать пособие, если мы находимся за границей. Если мы получаем только пособие по старости, самое базовое пособие по старости, обычное, то есть мы работали в Израиле, накопили стаж и заработали себе пособие по старости, то если мы выезжаем за границу на короткое время, мы будем продолжать получать пособие по старости за месяц, в котором выехали за границу, и в последующие 3 месяца. То есть, если мы сейчас в июне выезжаем за границу, то мы будем продолжать получать пособие июнь, июль, август и сентябрь. В сентябре мы должны вернуться. Это если мы говорим о пособии по старости. Если мы говорим, что мы получаем алименты от Битуах Леуми, то есть это речь, конечно же, о матерях-одиночках, которым, допустим, второй отец ребенка не выплачивает сам алименты, и алименты получаем от Битуах Леуми. В такой ситуации мы можем выезжать за границу не более 3 раз в году, и общее число дней пребывания за границей не должно превышать 72 дней в году. Я уверена, что вам это сейчас напомнило для тех, кто получает пособие по старости с социальной надбавкой. А у нас есть звонок в студии. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Меня зовут Игорь. Я услышал только что информацию насчет того, что можно, приехав в Бен-Гурион, аэропорт, и подождать там в течение часа. Дело в том, что со мной такой случай действительно случился. Mm-hmm. Я когда-то получил штраф 500 шекелей. Поэтому для меня важно и для других слушателей, где именно находится эта стоянка, на которой можно, приехав, подождать человека.
0: Вы знаете, я сейчас найду название этой стоянки, оно у меня есть, обязательно скажу. Договорились? Сейчас вы повесьте трубочку, продолжайте, пожалуйста, слушать эфир, а я найду, сейчас скажу. У меня просто в голове еще пока она не запомнилась.
3: Понятно. Хорошо. Большое спасибо.
0: Не за что. Сейчас найду, обязательно скажу во время эфира.
3: Да, спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго. Если мы говорим, я продолжу пока про выезд за границу немножко, обязательно найду информацию про парковку. Если мы говорим о недостигших пенсионного возраста, получающих пособие по прожиточному минимуму. И если мы выезжаем первый раз, и наша поездка не превышает 1 календарного месяца, то есть мы выезжаем и возвращаемся, и мы не нарушаем никаких условий получения пособия по прожиточному минимуму, то есть нам в этот период не нужно отмечаться в службе по трудоустройству, мы получим за этот выезд пособие. Но если мы выезжаем больше на месяц выезда, то нам будет выплачено только за месяц, в котором мы выехали за границу, и за месяц, в котором вернулись. Если мы уже выезжаем на более долгий срок, нам отменят пособие с первого дня выезда. Если мы говорим о пособии по безработице, если во время периода пособия по безработице мы выезжаем за границу и поэтому не отметились в службе по трудоустройству в назначенный день, мы не будем иметь права на получение пособия по безработице за время пребывания за границей. После возвращения в Израиль, если мы начинаем снова отмечаться в службе по трудоустройству, то пособие будет выплачиваться в соответствии с днями, когда мы отмечаемся, и число, конечно же, оставшихся дней безработицы. Так что обратите внимание, если вы выезжаете за границу и период, когда вы должны отмечаться в службе по трудоустройству, не попадает на период выезда, так что вы сможете продолжить получать пособие по безработице. А у нас в эфире есть радиослушатель. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Таня.
0: Добрый.
4: У меня такой вопрос. Мне, я Ида из Ашкелона, мне 89,5 лет. Я живу в Бейт-Авоте. Какие льготы могут быть у жителей при таких обстоятельствах, живя в Бейт-Авоте?
0: Скажите, пожалуйста, а вы живете в доме престарелых за счет государства?
4: То
0: есть вам помогает государство?
4: Да, тогда посредством Битуахлюми, Реваха, вот как-то вот так.
0: Ну, смотрите, в такой ситуации вы можете просто, если вы выходите на улицу, куда-то ездите или где-то гуляете, то вы просто получаете все такие вот льготы, которые получают все другие остальные пожилые люди. Это, допустим, бесплатный проезд, возможность пройти...
4: Минуточку, да. Я вас перебью.
0: Да, конечно.
4: Вот у меня в таком возрасте, конечно, есть много посещений врачей. Я... тоже инвалид с детства, передвигаюсь с Алихоном. Короче, всегда езжу на такси. Такси я оплачиваю, это порядка в Ашкелоне 70 шекелей, и это бывает 4 или больше раз в месяц. И нет сопровождения. А есть сопровождение из хостеля, но за каждый час сопровождения я должна платить 50 шекелей. Если приезжаешь к врачу, иногда приходится ждать очереди 2 или даже больше часов, и мне я вынуждена платить. В остатке каждый месяц я получаю порядка 600 шекелей, и поэтому получается очень сложно. Как быть?
0: Смотрите, мне совершенно неизвестно, чтобы в такой ситуации жителю дома престарелых, который получает обслуживание, медицинское обслуживание в больничной кассе, должен воспользоваться такси, были какие-то возвраты. Но я хочу вас всегда спросить, почему же вы должны, как жительница дома престарелых, получать медицинские услуги от самого дома престарелых?
4: Правильно, так мы получаем лекарства, мы получаем какую-то перевязку, если нужно, но к ортопеду, к ухо, горло, нос у нас нету. И последнее время именно к этому нужно, к неврологу. Я постоянно... Вот ездила, у меня вон расписание на июнь месяц почти 5 раз. И, поэтому я прежде всего хочу узнать за счет, если нам дают сопровождение.
0: Ида, скажите, пожалуйста, это дом престарелых от кого? От Министерства здравоохранения или от Министерства социального обеспечения, не знаете?
4: Ой, это вот точно не знаю. Это Бейт-Авот Альперин в Ашкелоне.
0: Смотрите, насчет сопровождения помощницы по уходу Метапеллет, которые имеют пожилые люди, могут получить право пожилые люди, проживающие дома, да? К моему большому сожалению, пожилые люди, проживающие за счет государства в домах престарелых, не имеют права на получение помощи по уходу такого. То есть вся помощь по уходу им таким образом предоставляется в самих домах престарелых. Но с учетом того, что вы говорите, что вы вынуждены постоянно обращаться к врачам вне дома престарелых, я бы хотела уточнить у министерства, которое отвечает за ваш дом престарелых, каким образом вот это должно соблюдаться. Должны ли вам каким-то образом оказать подвозку все-таки, если уже так столько вам приходится перемещаться? Потому что, конечно, здесь это что-то неправильно, с учетом, что от пособия, которое вам выплачивает БТО-Хлюме, остается совсем немного, и если это все пособие уходит на оплату проезда, это, конечно, на мой взгляд, неправильно. Если позвоните, да, мы обязательно уточним этот момент и в одной из следующих передач озвучим то, что нам сказали в министерстве.
4: Пожалуйста, и таких, как я, здесь не одна. И люди на колясках не таких, как я, хожу с Аликоном, а более сложные. Их сопровождают, потому что они сами на такой коляске не могут, и каждый раз платят деньги за сопровождение.
0: За сопровождение они платят сотруднику, которого предоставляет дом престарелых. Я все правильно понимаю? 50
4: шекелей. Да, правильно. Вот провела она со мной, посидела около врача, 2 часа, все, я должна платить 50 шекелей за каждый час.
0: И плюс, с учетом, что вам тяжело добираться общественным транспортом, вы еще платите за такси.
4: Да, и еще за такси. Вот я в один день посчитала, я была у 2 врачей, и это было вообще, кроме того, что устаешь, и ты один, и такси ждешь, и такси вызываешь, и сам садишься с трудом в такси, потому что я без сопровождения стараюсь, и тогда это очень сложно.
0: Скажите,
4: понимаете?
0: Пожалуйста, от вашего дома престарелых ваша поликлиника, она очень далеко находится? Ну, вот так, плюс-минус. Вот.
4: Это улица далеко. Такси всегда берет 35 шекелей в одну сторону.
0: А скажите, пожалуйста, по времени сколько это примерно?
4: А по времени, ну, это не очень далеко, не ну, очень, 10 да. минут... Да. Ну, в зависимости, я к разным врачам еду.
0: И они все в разных клиниках, да, находятся?
4: Да, и улица, например, ухо, горло, нос Иерушалаим, а врач Мишпаха, улица Кацинельсон. Это есть и ближе, берут 25 в Шай-Агнон улица. Ну, это даже по честности таксистов. Иногда они говорят больше. Я говорю, только что я заплатила. Ну, это не разговор для телефона. Но, короче, всех из нас волнует, почему мы должны платить за сопровождение, за вот эти часы.
0: Так, я посмотрела ваш дом престарелых. Я вижу, что ваш дом престарелых относится и к Министерству здравоохранения, и к Министерству социального обеспечения. Так что постараемся проверить, узнать, что это такое и почему, и как же вот быть пожилым людям, которые вынуждены платить за каждое посещение к врачу и за сопровождение за такси. Хорошо, Эда, мы будем с вами на связи, возьмем сейчас ваш номер телефона и постараемся проверить эту ситуацию. Хорошо?
4: Огромное спасибо, бесконечно благодарна. Сообщу всем остальным.
0: Всего
4: спасибо.
0: Доброго. До свидания.
4: Спасибо. Удачи.
0: А у нас есть еще звонок в студии. Добрый вечер.
5: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня, знаете, какой вопрос? Дело в том, что я выехала за границу 26 февраля, а 28-го закрыли границу, и самолеты не летали. У меня был второй выезд, и пока я вернулась в Израиль, я была в трех странах, и я прогуляла фактически полтора месяца. Будут это время считаться как форс-мажор, или они мне все уже, я могу только выехать там на 10 дней теперь в отпуск?
0: Смотрите, все вот такие ситуации битуох люми с прошлой военной операции, которая была летом еще, да, рассматривают в индивидуальном порядке. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
5: Меня зовут Лида.
0: А вы можете выключить, пожалуйста, радио? А то такое эхо идет. Или отключитесь от телефона, я вам расскажу, как вам удобней.
5: Да, я слушаю.
0: Смотрите, то есть в индивидуальном порядке. То есть если вы находились, то есть вы еще не превысили, я так понимаю, 72 дня.
5: Нет.
0: Что можно сделать в такой ситуации? Написать письмо в битуох люми. Сказать, что и вместе с этим письмом обязательно приложить, билеты, либо копию подтверждения о том, что вы должны были вернуться 28 числа. В этом письме написать о том, что вы такая-то, вы выехали за границу, должны были вернуться тогда-то. Но в связи с тем, что началась военная операция, вы задержались из-за границы не по своей воле. То есть это было решение принято не вами, а с учетом того, что аэропорт был закрыт и все рейсы были отменены. И просите вот этот период, который вы находились за границей, не признавать периодом для учета 72 дней. То есть учитывать тот фактический период, когда вы должны были вернуться из-за границы. Как правило, битуох люми, начиная с прошлой войны, мы как раз-таки это в прошлой войне, это, вам скажу, была большая наша победа. Мы тогда получили от битуох люми договоренности о том, что они не будут учитывать вот такие дни, когда человек застрял за границей, но они будут решать в каждый раз в индивидуальном порядке, то есть пожилому человеку, чтобы получить какое-то подтверждение или решение, нужно обращаться самостоятельно в битуох люми и подавать отдельную просьбу на этот счет.
5: Вы понимаете, дело в том, что у меня билет был обратный куплен, по интернету, по телефону, и когда вот я в Венгрии все это пыталась выехать, и все, у меня как-то ничего не сохранилось, вот в чем дело.
0: Нет, смотрите, если вы должны были летать, возможно, вам смогут дети в данном случае помочь, если вы должны вылетать были какой-то определенной авиакомпании, вы знаете название этой авиакомпании,
5: да, да, да.
0: Вы всегда можете зайти в личный кабинет на сайте этой авиакомпании и увидеть ваши предыдущие покупки. То есть там информация всегда-всегда сохраняется. Поэтому, возможно, дети, внуки или знакомые вам смогут помочь. И если нету детей и внуков, мы также можем вам помочь. Но, в принципе, это выясняется достаточно просто. Нужно просто зайти на сайт той авиакомпании, через которую должен был состояться рейс.
5: Угу. Еще вопрос. Сейчас по состоянию здоровья мне 85 лет. Начнется жара, я хочу выехать, на пару месяцев. А как мне это оформить, чтобы мне разрешили?
0: Смотрите, вам разрешат. То есть у нас нет проблем с выездами, да? Мы можем выезжать сколько угодно. Только другое дело, что мы можем лишиться части пособия либо всего пособия. Поэтому прежде чем вы выезжаете, попробуйте сделать то, что я вам говорю. Найдите вначале ваши билеты, то есть чтобы вы смогли битуох люми доказать, что вы должны были вернуться 28 числа. И письмом такой декларации от руки можно на компьютере, как удобно, написать вот такое заявление, что вы просите не учитывать эти дни, как тот период, на который вы застряли за границей.
5: Я им написала такое письмо, да. И передала, только без копии билета.
0: И когда это было, и что был ответ?
5: Это было полтора месяца назад, и от них ни привета, ни ответа, а теперь вообще у нас закрыли пункт битуох люми, мы живем в Катрине. И все, я не знаю, может быть, в Тверию поехать и попробовать.
0: Можно это сделать через личный кабинет. И опять же, мы в век информационных технологий, все у нас происходит. Смотрите, если вы уже отправляли такое письмо, тогда мы давайте с вами сделаем домашнее задание. У вас письмо было отправлено. Я очень вас прошу найти билет, вот этот вот обратный билет, копию, да-да, скриншот, все что угодно, квитанцию, может быть, смс-сообщением у вас было, может быть, на почту электронную. И мы возьмем ваш номер телефона, я с вами свяжусь, и я сделаю запрос Бетуухлюми, мы узнаем вместе, что же Бетуухлюми принял, какое принял решение по вашему заявлению.
5: Хорошо, спасибо. А как мне вот эту копию билета вам отправить?
0: Это можно отправить через WhatsApp. Мы с вами уже свяжемся, и я вам в отдельном разговоре расскажу, как можно будет отправить. Сейчас наш продюсер возьмет ваш номер телефона, и мы постараемся это все сделать.
5: Спасибо большое.
0: Спасибо. Совсем не что. Всего доброго.
5: Спасибо.
0: А у нас есть новый радиослушатель. Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, вот человек находится в Сиуд-Муркав, да?
0: В Сиуд-Муркав, да.
6: И у него очередь к специалисту. Кто должен как бы вести этого? Ну, есть амбуланс, а кто должен сопровождать? Метапелет от Сиуд-Муркав или родственник?
0: Ну, вот этот вопрос, который буквально поднимала тоже радиослушательница Ида, этот момент, к сожалению, мне неизвестен, поэтому я не совсем понимаю, каким это образом работает. То есть, конечно же, если есть родственник, он всегда может сопроводить, но если нет родственника, оказывается, есть такая услуга по сопровождению, которую предоставляют дома престарелых. То есть я бы, конечно же, хотела, прежде чем отвечать на вопрос, сделать домашнее задание и проверить вместе с министерствами и социального обеспечения, Министерства здравоохранения, каким образом осуществляется вот такое сопровождение, если пожилой человек находится в доме престарелых, и ему необходимо поход к врачу. Давайте немножечко.
6: Это именно Сиуд-Муркав.
0: Я понимаю, это у нас больничные кассы, поэтому мы сделаем в отношении, то есть все релевантные учреждения, мы постараемся получить ответ на такой вопрос. Хорошо?
6: Хорошо.
0: Спасибо большое.
6: До свидания. Пока
0: у нас есть время, я хочу тут рассказать о том, чтобы... о том, что у нас сейчас в WhatsApp поступило сообщение от Алекса. Алекс, я так понимаю, речь идет о кинорае. Тогда, если это речь о кинорае, потому что я немножечко... У нас обращений много, я не всегда могу узнать по номеру телефона, кто это обращался. То о кинорае мы поговорим в среду, в следующую среду. То есть не о кинорае, а о покупке билетов по льготным ценам и на русском языке. И эти фильмы транслируют кинорай. Мы поговорим в следующую среду. Мы с вами еще обязательно свяжемся и, возможно, обсудим с вами эту вот проблему вашу в эфире. Это вот. И еще момент, я так обещала, но так и не выполнила просьбу о том, какой речь идет о стоянке в аэропорту. Стоянка называется Пардес, терминал 3. То есть нужно набрать, допустим, Вейзи, Ханьон, Пардес, терминал 3, надбак. И вы приедете именно на эту стоянку часовую, на которой вы сможете постоять час и дождаться своего дорогого гостя, либо родственника, который летит к вам. Ну, а на этом у нас эфир подходит к концу. Единственное, что в завершении программы я, конечно же, напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Мы читаем все обращения и стараемся помочь разобраться в каждой ситуации. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам в WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. Ну а прежде чем мы закончим окончательно наш эфир, хочу сказать несколько слов от себя. Сегодня исполнилось 25 лет со дня теракта в дискотеке «Дольфи» в Тель-Авиве. Трагедия, которая навсегда осталась болезненной страницей в истории Израиля и особенно в памяти русскоязычной общины страны. 21 молодой человек погиб. Более 100 человек получили ранения. Ребята и девушки, у которых были мечты, планы, всю жизнь впереди. Многие из них приехали в Израиль вместе со своими семьями в надежде на безопасное и доброе будущее. Прошло уже 25 лет, но для родителей, братьев, сестер и друзей время не смогло залечить эту боль. И сегодня мы вместе с ними вспоминаем тех, кто больше нет рядом с нами, кого больше нет рядом с нами. Светлая память погибшим. Пусть их имена и их истории никогда не будут забыты. Хорошего вечера вам, друзья.

0: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Завтра сеть магазинов «Мадан» и «Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по Битуакси УДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по Битуакси УДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. У микрофона Семен Каплан. Израиль прощается с бойцами Цаля, погибшими за последние два дня в результате атак беспилотников на юге Ливана. На военном кладбище в Ашкелоне тысячи людей пришли на похороны 21-летнего сержанта Михаила Тюкина, бойца разведроты бригады Гевати. На военном кладбище в Рош-Айне в эти минуты начинаются похороны 20-летнего бойца спецподразделения «Маглан» сержанта Адама Царфати. Да будет благословенна их память. Ультраортодоксальные демонстранты блокируют в настоящее время движение транспорта в нескольких районах страны в знак протеста против ареста уклонистов от военной службы. Сообщается о перекрытиях дорог на въезде в Иерусалим, на столичном шоссе Бегин –

0: а также в районе развязки Ганот. Еще одна акция протеста проходит в Иерусалимском районе Писгадзеев у дома начальника дорожной полиции генерал-майора Хайма Шмуэли. Высший суд справедливости большинством голосов отклонил апелляции против назначения генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада. Судья Офер Гроскопф указал в основном постановлении, что действия генерал-майора Гофмана в деле о привлечении подростка Ори Эль-Макайса не порочат его моральный облик и тем более не препятствуют назначению на должность руководителя спецслужбы. Судья Алекс Штейн также постановил, что в действиях генерал-майора Гофмана нет нарушений, которые можно было бы квалифицировать как отход от принципов чистоты госслужбы. Уходящий с поста главы Моссада Давид Барнеа в личном обращении к сотрудникам ведомства призвал их поддержать Романа Гофмана и оказать ему максимальное содействие при вступлении в новую должность. Барнеа добавил, что успех Гофмана – это успех Моссада и всего государства Израиль. В официальном сообщении ведомства отмечается, что церемония передачи полномочий состоится завтра в штаб-квартире организации в присутствии президента страны и премьер-министра. Юридический советник правительства заявила, что уважает решение суда и желает генерал-майору Гофману успехов на важном посту главы Моссада. Она окажет ему всю необходимую поддержку. Комментируя решение судей отклонить ее позицию, Баарав Миара отметила, что юридический советник правительства сформировал позицию, отражающую его профессиональное видение ситуации на основе имеющихся фактов. Иран приостанавливает непрямые переговоры с Соединенными Штатами в знак протеста против действий Израиля в Ливане. В заявлении информационного агентства ТАСНИМ указано, что никакие контакты не возобновятся до тех пор, пока не будут выполнены требования Ирана о немедленном прекращении агрессивных действий Израиля в секторе Газа и Ливане, а также о выводе израильских войск с ливанской территории. Кроме того, отмечается, что Иран и силы сопротивления включили в свою повестку полное перекрытие Ормузского пролива и активизацию действий на других направлениях, включая Баб-эль-Мандебский пролив, с целью наказать Израиль и его сторонников. Правительство Франции уведомило Министерство обороны Израиля о решении запретить участие официальных израильских представителей в международной выставке вооружений «Евросатори», которая пройдет в этом месяце в Париже. Таким образом, оборонное ведомство не сможет принять участие в выставке и развернуть там национальный павильон. Решение французских властей также предусматривает, что израильские оборонные предприятия не смогут демонстрировать наступательные вооружения. Разрешен показ только систем противовоздушной обороны. В Министерстве обороны заявляют, что речь идет о позорном решении, продиктованном исключительно политическими и коммерческими соображениями. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет завтра 27 градусов, в Тель-Авиве будет 26, в Хайфе ожидается 25, а в Бейершеве 31. В Эйлате воздух прогреется до 37 градусов. Это был обзор главных событий к вечеру 1 июня. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Сегодня 1 июня, Международный день защиты детей, ставший 25 лет назад, 23 часа 27 минут, навсегда черные даты в нашем календаре, когда нечеловеческая ненависть палестинского террориста оборвала молодые жизни 21 юноши и девушки, подавляющее большинство которых были репатриантами из бывшего СССР. Поговорим об этом, побываем на церемонии памяти, которая начинается в эти минуты, обсудим развитие боевых действий в Ливане и окончательное утверждение Романа Гофмана на посту главы Моссада. Кнессет сегодня должен утвердить в первом чтении закон о самороспуске и досрочных выборах, побываем там, узнаем, о чем говорят израильские адвокаты на своей конференции в Эйлате и проверим, кем считают себя наши сограждане больше, израильтянами или евреями. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня на Канрека. Здесь и сейчас.
0: Итак, как уже было сказано, в эти минуты на берегу моря в Тель-Авиве начинается церемония памяти жертв теракта в Дельфинарии 1 июня 2001 года. На церемонии присутствует наш коллега, главный редактор новостей Канрека Олег Клоц. Передаю ему слово. Олег, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, Арик, добрый вечер. Арик.
0: Пожалуйста, расскажите нам, что там происходит.
2: Да, мы находимся на набережной Тель-Авива, возле мемориала, возле, там, где раньше находилось здание Дельфинария. Как вы и сказали, сегодня ровно 25 лет с того дня, как здесь произошел один из самых страшных терактов в истории Израиля. 1 июня 2001 года в толпе подростков и молодых людей у входа на дискотеку смертник подорвал себя и унес жизни 21 человека. Теракт этот во многом изменил отношение израильского общества к большой лиге 90-х. Это, в общем, стало общим местом, но тогда страна вдруг остро осознала, что русскоязычные дети, погибшие, раненые, стали неотъемлемой частью Израиля и разделили с Израилем ту самую кровавую цену за право здесь жить. Сегодняшний день традиционно посвящен памяти погибших. Утром траурная церемония прошла в школе Шевах Муфет. Ведь значительная часть погибших и раненых училась именно там. А сейчас здесь, на набережной, начинается официальное мероприятие, организованное Министерством Алии Интеграции, мэрии города. Рядом со мной сейчас находится Марк Рудин, его дочь Симона погибла здесь, когда ей было всего 18 лет. Марку я передаю слово.
3: Да, добрый день.
0: Здравствуйте, Марк.
3: Да, здравствуйте.
0: Прежде всего, конечно, должен выразить вам от своего имени, от имени всего коллектива Канрека и, наверное, от всех наших слушателей соболезнования в связи с тем, что гибелью вашей дочери 25 лет назад.
3: Да.
0: Я читал то, что написано Симоне на сайте Битуах Люми, то, что рассказывали о ней после ее гибели, ваши воспоминания, но, конечно, ничто не заменит вашего собственного свидетельства. Расскажите, пожалуйста, о вашей дочери. Какое она запомнилась вам? Какое вы несете ее в вашей памяти за эти 25 лет?
3: Ну, во-первых, вся страна и сейчас проходит еще нелегкое время. И 25 лет — это как будто как и вчера. И Симона, конечно, была очень хорошей девочкой. И училась так себе. Она заканчивала Анкори, и в Анкори был прогресс большой, что нашлась учительница, что дала любовь к учебе, и она изменилась на 180 градусов. Вот. А так много подружек, любила спорт. Мы с ней играли в теннис большой. И танцевала, ходила на кружки, хотела бросить. И тогда я сказал, что я буду с тобой танцевать. И мы через пару лет заняли первое место по сеньорам в бальных танцах. В общем, вот так вот, да, любила животных, очень любила кошек. И мы сейчас вот с женой уже 20 лет как кормим уличных кошек, около 200 кошек каждый день. Вот это в ее память. И сейчас еще одно событие, что в Неуд-Гдумим у нас была андарта, что мы построили за свои деньги. Да, да. А в том году мы добились субсидии от Битох Люми, и нам реставрировали андарту с переводом на трех языках. Очень красивое место получилось. Там место памяти тоже очень прекрасное. Вот как бы наши достижения. Каждый год там собирается около 1200 детей, которые это Чипуз Башетах есть такое, это, а потом Текис, и мы рассказываем, что случилось, чтобы чуть-чуть знали, что произошло 1 июня, в день, Международный день защиты детей.
0: Я знаю, что вам самим после гибели Симоны, после ее убийства, вы пережили очень тяжелое время вашей жизни. И я задаю этот вопрос, потому что, к сожалению, разумеется, теракт Дельфинария не был последним, да, далеко не последним. И десятки, сотни людей оказываются в том же положении в нашей стране, в котором находились вы. Что помогло вам преодолеть этот ужасающий кризис?
3: Да, у меня, кроме того, что Симона погибла, в течение недели на Шива родители получили оба инсульт и превратились в цемах, то есть в недвижимых людей. И очень много было проблем, и даже я, человек спортивный, вот это я хочу отметить, потому что нельзя никогда, всегда надо идти вперед и не терять надежду и жить, как, допустим, у меня, как Симона хотела видеть меня, вот таким я и это. Хоть у меня были инфаркты, и это в течение полугода от стресса произошло очень много по здоровью. Но я взял себя в руки, и я считаю, что мы идем с улыбкой. Все, что можно исправить, видим и пробуем. Что нельзя исправить, не вижу и не пытаюсь.
0: То есть вот ваша главная мотивация была чувство, что это то, чего хочет от вас Симона, чтобы вы продолжали жить.
3: Да. И мне кажется, и до сих пор мы с ней как бы Бакешер в связи, что она где-то рядом. Если есть у меня какие-то проблемы, она решает. А сейчас у меня вообще нету проблем, потому что я на пенсии. Оказывается, почему люблю я тоже кошек, они рождаются и сразу становятся на пенсию.
0: Это очень хорошее замечание. Марк, Симона не погибла в дорожной аварии или в результате несчастного случая. Ее гибель, ее убийство ее товарищей было результатом политического акта, да, теракта. Конечно же, нельзя не задать вопрос о том, какие выводы вы сделали из этого, из того, что произошло. Как вы смотрите на ту ситуацию, в которой мы находимся?
3: Во-первых, нельзя искать полностью, кто прав, кто не виноват. Это я так думаю. Если начнешь копаться это ничего хорошего, чтобы продолжать жить, не будет. Я люблю государство, и я надеюсь, что все проблемы постепенно и как-то исправятся. Что делать? Нас весь мир ненавидит и завидует, и все-таки есть нам где жить, и это прекрасная страна, и я теряю надежды, что у нас будет все хорошо.
0: Вы не теряете надежду на то, что когда-то мы будем жить в мире с палестинцами, или вы в это не верите?
3: Не знаю, но во всяком случае я не пойду их убивать.
0: Ну что ж, Марк Рудин, отец Симоны Рудин, погибший в теракте в Дельфинарии. Большое спасибо за этот разговор, за эту вот беседу. Отпускаем вас на продолжение церемонии, а мы возвращаемся к нашему коллеге Олегу Клоцу.
3: До свидания.
0: Спасибо вам. Олег?
4: Да, это был с нами, был Марк Рудин, дочь Симона погибла здесь, когда ей было всего 18 лет. Постепенно началась церемония, свечи в памяти о погибших зажег отец Ильи Гутмана, одного из мальчиков, погибших здесь во время взрыва. Все это на фоне музыкального такого номера, мелодии, которую играл музыкальный коллектив из школы, которая тогда называлась «Шерах Муфет», сейчас называется немного по-другому. Церемония проходит сейчас, сегодня вечером, в 23 часа, почти в те минуты, когда четверть века назад прогремел взрыв, здесь у мемориала начнется традиционная альтернативная церемония, которую из года в год проводят сами семьи, чтобы побыть в тишине без официальных речей.
0: Ну что ж, Олег Клоц, наш коллега, главный редактор новостей Канрека на церемонии в день 25-летия теракта в Дельфинарии, убийство 21 юноши и девушки, 120 раненых, да будет память невинных жертв благословена. Спасибо вам.

Костюкина, погибшего в Ливане в ходе операции по захвату руин крепости Бафор, прошли в Ашкелоне. И Михаил был бойцом разведывательного подразделения бригады Гевати, погиб при взрыве дрона Хизбаллы, ему был 21 год. Тысячи людей пришли на его похороны по призыву семьи его друзей. И сегодня же проходят похороны старшего сержанта Адама Царфати, 20 лет, из Рошайна. О его гибели было сообщено только сегодня утром. Он погиб прошлой ночью в результате тоже взрыва беспилотника, запущенного по разведбригаде Галани на юге Ливана. Он был солдатом подразделения Маглан. Еще трое солдат получили ранения различной степени тяжести. Инцидент произошел примерно в 1:30 ночи в районе деревни Юхмур в восточном секторе зоны безопасности на юге Ливана. Медики оказали помощь раненым, но старший сержант Царфати скончался на месте. Трое раненых эвакуированы вертолетом в больницу Рамбам в Хайфе.

0: Последние инциденты с гибелью и ранением израильских солдат вызвали особое беспокойство в армии. Там опасаются, что Хизбалла начал применять новую технологию применения беспилотников с взрывчаткой и камерами, способными видеть в темноте. Сегодня премьер-министр Нетаньяху и министр обороны Кац объявили о планах нанесения удара по Дахе, так называемому кварканалу штабу Хизбаллы в ливанской столице. Пока, надо сказать, армия предупредила жителей Бейрута о предстоящих ударах, но сами удары еще не состоялись. Но вот что заявил в своем видеообращении сегодня премьер-министр Нетаньяху. Не будет такой ситуации, в которой Хизбалла атакует наши города, наших жителей, а его командные центры в Дахе и в Бейруте останутся вне зоны поражения. Мы продолжаем углублять нашу операцию на юге Ливана и сделаем все для обеспечения безопасности нашего севера. Заявление израильского руководства вызвало немалый ажиотаж в регионе. Иран грозит вмешаться, если эскалация в Ливане продолжится. Хуситы подают свой голос. Пакистанские посредники ведут экстренные контакты с американцами с просьбой остановить израильтян немедленно. Об этом и о других вопросах повестки дня в сфере безопасности хотим поговорить с Давидом Гендельманом, военным экспертом. Давид, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, давайте действительно начнем с ситуации в Ливане. В Израиле обещает нанести удары по Дахе, в Дахе уже началась паника, но есть такое ощущение, что в каком-то смысле это публичное заявление, оно больше направлено на достижение какого-то нового компромисса, нового раунда урегулирования, и к этому дело идет. Или я ошибаюсь?
1: На данный момент назначена беседа между Нетаньяху и Трампом, смотря как она пойдет, если удастся получить зеленый свет от Трампа. Вполне возможно, мы увидим действительно удары по Дахе. Дальше посмотрим. Иран не просто так уже заявил, что в случае непрекращения израильских действий в Ливане он прерывает переговоры, перекроет Армузский пролив и грозит также Баб-эль-Мандебскому проливу. Разумеется, об этом всем уже доложили Трампу. И на эту тему и будет в основном разговор, захочет ли Трамп давить на Нетаньяху в том плане, что дальнейшие израильские действия ставят под угрозу то, что Трамп считает важным, либо он, наоборот, даст ему возможность надавить таким образом на Иран. Короче, закручивается сразу с трех сторон. Посмотрим, с какой развяжется.
0: Да, потому что возникнет ситуация, в которой, если иранский ультиматум сработает, то это будет огромной пропагандистской победой Ирана и Хизбаллы, которая повлияет на позицию Ирана на переговорах с США.
1: Разумеется, само то, что сейчас уже есть так называемое прекращение огня, то есть реально оно на бумаге, но тем не менее как минимум частично нам руки связывают. Факт, что Бейруте мы почти не бомбим, максимум раз в пару недель, и то это точечная ликвидация, а не реальные бомбежки, как были до 8 апреля. То есть этого Иран уже добился, если сейчас он сможет навязать полное прекращение боевых действий, разумеется, это будет для него большое достижение, поэтому посмотрим, о чем Нетаньяху сможет договориться с Трампом.
0: Давай тогда поговорим о ситуации на местности. Было широко заявлено, что мы перешли через Литани, мы опять заняли Бафор. Насколько действительно на земле видно углубление присутствия армии обороны Израиля на юге Ливана? Или это пока что очень

0: точечные действия?
1: Ну, в принципе, операция к северу от Литании – это операция дивизионного уровня. То есть для нас это вполне приличные масштабы. Действуют несколько бригад. И, в принципе, идет постепенное занятие плато Набатия. Бофор – это только одна из господствующих высот. Там идет постепенное продвижение. И южнее и восточнее Набатии – это не единственный занятый уже пункт. Плюс тут и там есть некоторое продвижение помимо этого района севернее Литании. То есть, в принципе, учитывая, сколько вообще у нас сейчас силы и средства в Ливане, в принципе, можно сказать, продвижение довольно масштабное.
0: Начальник генштаба «За мир» не был в большом восторге от идеи занятия максимального количества территории Ливана, в том числе и потому, что он говорил, что у нас нет для этого человеческих ресурсов. Он изменил свое мнение сейчас? Есть какой-то новый план того, где мы должны остановиться в случае нового прекращения огня? Или пока это все такие временные действия, цель которых все-таки скорее такая показательная, устрашение, нежели реальный план по занятию новых территорий?
1: Вряд ли можно это назвать устрашением. Это именно боевые действия, как они есть. В конце концов, этот район был очень важен с оперативной точки зрения, в первую очередь для Хизбаллы, меньше для нас. В конце концов, у нас есть авиация и прочее. Но то, что мы его занимаем, это давит на Хизбаллу. И не просто так сегодня было это иранское заявление. Они, понятно, находятся на связи. То есть само то, что расширение наших действий подвигло Иран на такие резкие заявления, показывало, что эффект есть.
0: Ну что ж, давайте тогда поговорим о других темах на повестке дня. Роман Гофман окончательно утвержден Высшим судом справедливости на пост главы Моссада. О политических и юридических последствиях мы еще поговорим. Вас я хочу спросить, так сказать, о повестке дня. Да? То есть, во-первых, мы видим, что реализуются угрозы части руководителей Моссада покинуть свои посты. Да, глава отдела ТВЛ, отвечающего за такую секретную дипломатию и связи с параллельными организациями, заявил уже, что покидает свой пост. И насколько, по-вашему, будет, так сказать, сотрясение в Моссаде серьезным? И, с другой стороны, какова нынешняя повестка дня главы организации?
1: Ну, во-первых, так как Моссад организация секретная, то внутренняя политика не такая открытая, как в армии, когда про многих генералов заранее известно, кто он такой, откуда пришел, чем он дышит, что называется. Про Моссад практически ничего не известно, но то, что при приходе нового начальника, тот или иной начальник управления, либо даже несколько начальников управления уходят, мы это видели, в принципе, в Моссаде, и в Шабаке, в свое время, и в полиции. В армии это тоже бывает, но реже, потому что процесс назначения обычно несколько другой, но бывало такое в свое время и в армии, когда выбирали одного, поэтому другой, невыбранный, уходил. Само по себе это еще, тем более мы еще пока не видели какого-то масштабного ухода, пока известно только про одного начальника управления. Насчет курса, ну, разумеется, в разведывательной конкретно сфере это мы посмотрим, но в принципе, сама репутация Романа Гофмана как очень боевого, атакующего, наступающего, скажем так, может, скажем так, давать надежду на то, что он и на этом посту тоже будет дальше поддерживать атакующий курс. Ну, в конце концов, и при каденции нынешнего начальника Моссада Барнея мы тоже видели вполне себе ударные операции в том же Иране при руководстве Моссада. Короче, скорее всего, это продолжится и, возможно, расширится.
0: Еще один вопрос, который я хотел поднять, это сегодняшняя новость о том, что Франция фактически саботировала возможность израильских компаний участвовать в выставке, ярмарке вооружений Евросатории. Сначала это был запрет на государственное участие, затем на демонстрацию наступательных вооружений. Министерство обороны Израиля приняло решение бойкотировать вообще эту выставку. И чем объясняется это французское решение и насколько это угрожает возможностям экспорта израильских вооружений за рубеж?
1: Ну, во-первых, это уже не первый раз, когда они ограничивают наше участие в выставке. В прошлый раз тоже было примерно то же. Они даже оградили израильские стенды черной фанерой. Но сейчас конкретный повод – это расширение израильских действий в Ливане, потому что помимо этого, в конце концов, внутреннего французского дела, Франция также потребовала заседание Совета Безопасности ООН именно по ливанскому вопросу, поэтому это как повод. Но в целом, как я уже сказал, это уже довольно долгая антиизраильская политика Макрона, поэтому просто был очередной повод и очередная выставка. Если бы не выставка, нашли бы что-нибудь другое, возможно, чтобы где-то нас ущемить.
0: Насколько это создает для нас реальные проблемы с точки зрения экспорта наших вооружений?
1: Конкретно для конкретных фирм, разумеется, желательно бы было поучаствовать в выставке, но как в прошлый раз нашли способы обратить это в свою пользу, то есть использовали рекламу. Вот они не хотят нас на своей выставке на самом деле ни из-за каких-то политических соображений, потому что мы их конкуренты, и у нас слишком хороший товар. Возможно, пиарщики и рекламщики израильских оборонных фирм тоже смогут это раскрутить в свою пользу. Но на самом деле, если учесть политический курс, оно давно уже туда шло. И, возможно, многие из них уже готовились к тому, что через эту выставку они все равно рекламировать и продавать уже не смогут. Но конкретные детали, это, разумеется, знают только они.
0: На самом деле странно, что, несмотря на большие успехи израильского военно-промышленного комплекса, мы сами не принимаем, не организуем какую-то подобную выставку в масштабах Восточного Средиземноморья или даже, скажем, более глобального характера. Наверное, может быть, стоит попытаться составить конкуренцию этим традиционным мероприятиям.
1: Возможно, да, но там, опять же, политические причины. Кто к нам поедет, кто не поедет, кто будет бойкотировать. Одно дело, когда такие выставки проводятся в Эмиратах, например, другое дело у нас. Возможно, те, кто должен организовать такие выставки, об этом и думал. Ну, чисто со стороны политически далеко не факт, что многие к нам поедут. А если это будет какая-то куцая выставка, то лучше такую вообще не устраивать.
0: Ну что ж, Давид Гендельман, военный эксперт, большое спасибо вам за этот разговор.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сегодня утром комиссия Кнессета по регламенту одобрила законопроект о распуске Кнессета 25-го созыва в первом чтении. Теперь он должен быть вынесен на пленарное заседание. Сегодня к вечеру или ночью должен быть утвержден. Представитель коалиции Офир Кац, который представил законопроект, заявил, что вероятный период проведения выбора с 8 сентября по 20 октября. Параллельно с этим ультратенциальные депутаты от еврейства Торы заявили, что не будут поддерживать законы от коалиции до тех пор, пока не получат окончательное утверждение закона об оплате яслей. Это угрожает повестке дня коалиции во всем, что касается законов о разделении должности юридической советницы правительства и других проектах, связанных с юридической реформой. О том, что сейчас происходит в Кнессете, последние, так сказать, недели существования коалиции, мы хотим поговорить с нашим коллегой, ведущим радио Река, политическим обозревателем сайта News.ru.il Габи Вольфсоном. Габи, здравствуйте. Габи?
3: Да, я с вами. Добрый вечер.
0: Отлично. Ну что ж, ультраортодоксы пытаются добиться чего-то в последние минуты или они решили торпедировать элементы юридической реформы для того, чтобы продемонстрировать партиям оппозиции, что они всерьез готовы к сотрудничеству?
3: Они решили продемонстрировать прежде всего своим избирателям, насколько они возмущены тем, что коалиция не дала им обещанного на протяжении 4 лет. И, так сказать, что они не находятся в кармане у Бениамина Нетаньяу, они решили продемонстрировать коалиции и Бениамину Нетаньяу, что они не находятся у него в кармане, и они решили продемонстрировать, как вы сказали, оппозиции, что есть о чем говорить и в ходе будущих коалиционных переговоров, если такие состоятся. Поэтому это такой тройной залп, вряд ли они уже чего-то конкретно пытаются добиться, потому что единственное, чего они сейчас добиваются, это утверждение так называемого закона о яслях, тот самый законопроект, который может дать им возможность получать субсидирование для детских садов, куда ходят их дети, даже в случае, когда дело касается уклонистов от службы. Запрет на что был издан Верховным судом, пытаются провести соответствующий законопроект. Но надо сказать, что коалиция, так сказать, проводит это и без их чрезмерного давления, пытается, по крайней мере, провести и без их чрезмерного давления. Поэтому мне кажется, что это такие, скорее, уже акции возмездия плюс пиар-акции, о которых я сказал ранее. Закон о призыве, по крайней мере, из того, что я слышу, как мы с вами говорили, на самом деле, много месяцев, закон о призыве остался разговорами о законе о призыве. На самом деле это такая, когда когда-нибудь историю об этом законе и о его попытке утвердить в этом Кнессете будут изучать в школах политики, до тех пор, пока Бениамин Нетаньяху отказывался проводить этот закон, ультраортодоксы настаивали, по крайней мере, публично. Как только он согласился, они сказали: нет-нет-нет, нам этот закон не нужен. Что, собственно говоря, и показало, что нужно было всем в течение всей этой каденции. Больше разговоров о законе, нежели самого закона. Поэтому, собственно говоря, его и не будет. И эта проблема передается следующему правительству. Каким бы оно ни было, я не знаю, как оно его решит. Но как оно решит эту проблему, проблему призыва. Вот. Но с точки зрения политики, ультраортодоксы сейчас понимают, что закон о призыве им уже не грозит или не светит, каждый решит для себя. И поэтому больше заняты пиаром плюс стремлением получить вот этот самый закон о яслях, то есть решить проблему финансирования детских садов.
0: Массовые демонстрации протеста, которые проходят сегодня, перекрытие дорог в Иерусалиме, на 4-м шоссе, в других местах, это как-то связано с политической повесткой дня или это другие люди по другим причинам?
3: Это совершенно другие люди. Это люди, которые с тем же успехом могли бы и митинговали, на самом деле, возле дома Моше Гафни, Якова Ашера и других депутатов от ультраортодоксальных партий, особенно от Дегеля Тура. Это связано с задержанием клонистов, дезертиров и так далее, с какими-то акциями, которые полиция проводила и прочее, и прочее. Для этих людей все равно, какой будет закон о призыве, будет ли закон о призыве. Они в любом случае не собираются иметь ничего общего с армией сионистского государства, и поэтому с этой точки зрения их больше беспокоит, вернее, их больше всего, единственное, что их беспокоит, это то, что их, так сказать, их единомышленников или их соидейников задерживают за уклонение от службы, поэтому они, собственно говоря, и митингуют.
0: Но для ультраортодоксальных лидеров, для лидеров еврейства Торы в первую очередь, подобного рода акции могут стать инструментом мобилизации в преддверии выборов, поскольку они серьезно на самом деле опасаются, что недовольные, в основном более молодые избиратели, могут вообще пойти голосовать за других, например, за Бенгвира. Нужно сохранить их в своем лагере.
3: Или не пойти голосовать вообще, да, то есть там могут быть самые разные и очень неожиданные решения от голосования, как сказали, за Бен-Гвира, но это скорее беспокоит партию ШАС, потому что там электорат такой колеблющийся где-то есть, скажем, часть электората, которая колеблется между ШАС, Ликудом и Бен-Гвиром. У Яадут ха-Тура избиратели гораздо более, ну, я не знаю, можно сказать, сплоченные, можно сказать, дисциплинированные. Но и там есть определенного рода опасения, в первую очередь неявки на избирательные участки, именно из-за недовольства действиями их политических представителей на протяжении последних 4 лет, на протяжении этой каденции. Отчасти поэтому в Яадут ха-Тура я слышу, по крайней мере, голоса о возможной смене депутатского состава, частичной смене депутатского состава. Не очевидно, например, что Моше Гафни будет в Кнессете 26-го созыва, хотя он в парламенте с 1988 года и так далее. Очень может быть, что эти шаги будут предприняты просто для того, чтобы показать избирателям, мол, мы меняем состав. Я не уверен, что следующий состав будет более компромиссным или более гибким, но на избирателей это может иметь, как полагают в Яадут ха-Тура, положительное влияние, тем самым воспрепятствовав неявке на голосование, когда бы оно ни состоялось.
0: Ну что ж, давайте тогда поговорим о главной политической новости дня. Это, конечно же, новость пришла из Высшего суда справедливости, утверждение Романа Гофмана окончательное на посту главы Моссада. И ряд политиков, то есть мы уже видели поздравления, в первую очередь, от президента Израиля, от Виктора Либермана и от Гади Айзенкута, если я не ошибаюсь, они выразили, приветствовали решение Багаца. Яир Лапид, который заявил, что перед назначением Гофмана, точнее, перед Багацем заявил, что он не доверяет Гофману и что тот не должен быть главой Моссада. И Яир Галан, который, в общем-то, угрожал, что как только они придут к власти, Гофман окажется перед угрозой увольнения. Что они сказали сегодня?
3: Пока, по крайней мере, со стороны Яира Галана я не видел каких бы то ни было заявлений. Я слышал слова Рама Бен Барака из партии Ешатид, который, я напомню, в прошлом был заместителем главы Моссада. Он сказал, как и, собственно говоря, в партии Еш Атид говорили на протяжении всего этого времени, что с его точки зрения было бы лучше, если бы был назначен человек изнутри этой организации, то есть человек, который один из заместителей Давида Барнеа, завершающего завтра свою каденцию. Но коль скоро было принято такое решение, и коль скоро судебные инстанции это решение не отменили, то, я цитирую Рама Бен Барака, сейчас ничего не остается, кроме как пожелать удачи Роману Гофману, поскольку его удача – это наша удача, такое распространенное клише, которое используют политики, когда хотят прокомментировать назначение, которое им не нравится. В общем-то, на данный момент действительно эта история позади, вернее говоря, этот этап истории позади. Следующий этап настанет, если на выборах сменится правительство, придет к власти новый кабинет министров, в котором будет Яир Гулан, который сказал, на самом деле, пока он еще не говорил про то, что нужно будет уволить Гофмана, он только говорит, что нужно будет уволить Давида Зини, главу Шабака. По поводу Гофмана он говорил, что тот будет перед экзаменом, да, перед экзаменом, кому он лоялен, лоялен ли он государству или лоялен ли он Беньямину Нетаньяху. Как именно Яир Гулан собирается проводить этот экзамен, я не знаю, но тем не менее он однозначно заявил, что вот если будет, если Гофману придется доказать свою лояльность.
0: Я хочу понять эту фразу. То есть Яир Гулан подозревает Романа Гофмана, что в случае, если Беньямин Нетаньяху перестанет быть премьер-министром Израиля, он все равно будет получать от него указания выполнять их на посту главы Моссада.
3: Вероятно, поскольку Яир Гулан, по его собственным словам, опасается, что назначение Романа Гофмана связано с желанием прекратить расследование дела Каторгейт, как это связано с Моссадом, не очень понятно, но тем не менее, это вероятно, в этом заключается и опасение Яира Гулана, что даже если Беньямин Нетаньяху перестанет быть премьер-министром, то вот он продолжит каким-то образом дергать за ниточки, управляющие действиями Романа Гофмана. Ну, мне больше кажется, что это такие фразы, которые скорее соответствуют предвыборной кампании,
0: нежели реальным действиям. В интересное время живем. Последний мой вопрос касается, разумеется, даты выборов. Сегодня, если расписание сохранится, КНЕСТ проголосует в первом чтении за самороспуск. Когда мы примерно все-таки пойдем на выборы?
3: Судя по тому, что было решено сегодня в комиссии КНЕСТа по регламенту, мы пойдем на выборы между 8 сентября и 20 октября. Это даты, которые определила комиссия. Даты в законе о роспуске КНЕСТ, эта дата не проставлена. Это, на моей памяти, первый случай в истории Израиля, когда подается закон о роспуске КНЕСТ, это без упоминания даты выборов. Нетаньяху попытается привести выборы к 20 октября. Ультраортодоксы настаивают на 8 сентября. Для того, чтобы выборы состоялись 8 сентября, КНЕСЕТ должен быть распущен в течение ближайших 10 дней максимум. Да, то есть теоретически это несложно, закон можно провести за один день, если есть такое желание. Пока что за кулисами идут переговоры о дате выборов, самые разные идеи вбрасываются, но, судя по всему, выборы будут скорее где-то в середине сентября. Нетаньяху попытается пойти на компромисс с ультраортодоксальными партиями, получив взамен их лояльность или обещание лояльности после выборов или что-то такого рода. В любом случае, еще один торг, последний, возможно, торг этой коалиции продолжается. На самом деле, я не думаю, что это настолько существенно, будут ли выборы 8, 15 сентября или 20 октября. КНЕСЕТ 25-го созыва заканчивает свою работу и заканчивает ее практически в срок, первый раз с 1988 года.
0: Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий радио РЭКа, политический обозреватель сайта News.ru.CO.L. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо, Арик. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРэка. Здесь и сейчас.
0: В Эйлате в эти дни проходит ежегодная конференция израильской коллегии адвокатов. Но если кто-то думал, что главной темой на повестке дня будут вопросы профессиональные, юридические, толкование закона, отношения с клиентами, это ошибка. Главная тема, конечно же, политическая. Усилия коалиции оживить юридическую реформу и резкие протесты со стороны тех, кто считает ее крушением демократии, включая нынешнего главу коллегии адвокатов. Сегодня перед участниками конференции выступила тяжелая артиллерия противников реформы, юридическая советница правительства Гали Баарав-Мияра и председатель Верховного суда Ицхак Амид. Баарав-Мияра задал тон, обвинив нынешнюю коалицию в систематическом уничтожении израильской демократии. Вот цитата из ее выступления.
4: נמשיך למלא את חובתנו לסייע לממשלה לממש את מדיניותה. זהו המצב האידיאלי, כך אנחנו נוהגים מדי יום. בד בבד נמשיך לעמוד על גבולות הדין.
0: Мы будем продолжать содействовать правительству в реализации его политики, так хотелось бы поступать, но одновременно будем настаивать на том, чтобы соблюдать закон. И не позволим отступать от буквы закона. Нужно понимать, что если часть законов, которые продвигает коалиция, пройдут, система обеспечения права в Израиле поменяет свое лицо. В первую очередь речь идет о законе о разделении полномочий юридического советника правительства и законе о отделе расследования преступлений полицейских. Председатель Верховного суда Ицхак Амид заявил, что общественная дискуссия в отношении юридической системы опустилась на самый низкий уровень за всю историю страны. Он выразил опасения, что подстрекательство против судей приведет к насилию. Чем больше проходит время в эту тяжелую войну, кажется, что общественная дискуссия вернулась к моменту начала этого конфликта. Амид обвинил противников Верховного суда в риторике раскола и подстрекательства. С нами Аркадий Юлигулашвили, глава уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов Иерусалимского округа. Аркадий, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Ну что ж, коллеги адвокатов тоже расколоты на сторонников и противников юридической реформы. И есть те, кто утверждает, что юридическая реформа вредит интересам коллегии адвокатов. Она привела к, одной из усилий коалиции, было направлено исключение представителей коллегии из комиссии по отбору судей. Как вы оцениваете, так сказать, соотношение сил между теми, кто считает, что реформу надо продолжать, и те, кто считает, что ее надо похоронить?
5: Смотрите, во-первых, я хочу начать, если можно, с вашего позволения, с поздравлением Роману Гофману за то, что его окончательно подтвердили на должность.
0: О юридических последствиях этого решения у меня еще будет к вам вопрос.
5: С большим удовольствием, но просто очень важное это решение для всех нас, выходцев бывшего Советского Союза и нашему поколению особенно. То, что касается юридической реформы и инициативы делать юридическую реформу, я не раз высказывался насчет этой темы. Я считаю, что то, как это было сделано и как это было высказано изначально Рив Левином, Симхой Ротманом и так далее, это было неправильно, потому что теми громкими высказываниями они на самом деле и привели к тому, что, в принципе, эта реформа не прошла до сегодняшнего дня, несмотря на то, что уже 3,5 года после выборов, почти 4 года после выборов, и, в принципе, ничего из того, что они хотели сделать, толком и не получилось. Надо было эти изменения делать. Да, есть важные изменения, важные реформы, которые нужны в юридической системе, и эти изменения надо было делать тихо, а не просто звонкими и громкими высказываниями, которые ни к чему не привели. То, что касается разделения должности юрсоветницы, я думаю, что с этого надо было начинать. Именно с этого надо было начинать. И я думаю, что предложение законодательства, которое сегодня обсуждается, разделить только на две должности, должность юрсоветницы. Это тоже неправильно. Надо было делить намного больше, потому что юрсоветник правительства сегодня, в принципе, накрывает на голову не только две должности, а там есть ряд дополнительных, в том числе представление государства во всех административных судах, скажем, в гражданских судах. Это консультации с законодательством, представления в Верховном суде и так далее. Так что это надо было делить на много отраслей, которые дали бы возможность функционировать более объективно всей этой системе, а не оставлять огромную силу в руках одного или двух человек.
0: Насколько утверждение юридической советницы правительства, что те, кто пытается провести реформу, торпедируют израильскую демократию, приемлемы с учетом того, что ее противники заявляют, что именно она торпедирует демократию, подрывая решение избранных органов власти. Вся эта дискуссия действительно сегодня происходит на фоне, надо сказать, очередного решения Багаца, которое полностью опровергло позицию той же юридической советницы в случае с делом Романа Гофмана.
5: Я, можно сказать, полностью присоединяюсь к критике в сторону юрсоветницы, потому что, во-первых, должность юрсоветника, так как она сегодня существует в Израиле, это, можно сказать, самая антидемократическая структура такой должности. Когда у одного человека сила больше, чем у правительства, больше, чем у парламента и всех вместе взятых. То, что касается самого поведения юрсоветницы за эту последнюю каденцию, было просто очень заметно, что почти каждое законодательство, почти каждое решение правительства было сразу же протестовано в Верховном суде. Можно сказать, что это было больше похоже не юрсоветник правительства, а юрсоветник против правительства. Это часто просто выглядело. Сегодняшний пример решения суда Романа Гофмана – это пример того случая, где Верховный суд не поддержал позицию юрсоветницы, но были и многие случаи, где они, в принципе, были одной и той же мысли. И сказать, что юрсоветница сегодня только защищает демократию от тирании, от ужасного правительства, это не так. Потому что мы видим все-таки ряд решений, которые были опротестованы юрсоветницей, и все-таки даже в том суде, который сегодня, можно сказать, не очень сильно сторонник правительства, даже в этом суде ее позиция не была подтверждена. Мы видим ряд законодательств, которые никак нельзя было опротестовать в суде, но несмотря на все это, они были опротестованы в суде. Просто похоже, что есть тенденция, которая показывает одностороннее направление. То, что правительство решает, то, что Кнессет принимает за последнюю каденцию, все время находится под каким-то риском, что вот-вот будет подан иск со стороны юрсоветницы. А ситуация, где юрсоветница, вместо того, чтобы представлять интересы правительства в суде, выступает против интересов правительства, это, конечно, абсурд.
0: Ну хорошо, тогда, Аркадий, действительно, под занавес прокомментируйте с юридической точки зрения решение, сегодняшнее решение Богатца. Насколько оно очищает, скажем так, репутацию Романа Гофмана от тех обвинений, подозрений, утверждений, что он там бросил раненых на поле боя, что он, что он обманул комиссию по высшим назначениям, что он скрывал, так сказать, темные моменты своей биографии. Мы знаем, что с юридической точки зрения бывают разные степени невиновности, скажем так. Насколько чист Роман Гофман, вступая в новую должность?
5: Ну, давайте начнем с того, что комиссия, которая проверяла его действия в армии, была составлена и сделала свои проверки в то время, когда это было, можно сказать, горячо, когда это только все произошло. Так что эта проверка на уровне армии произошла задолго до того, пока Роман Гофман был назначен генералом, и задолго до того, пока его назначен на должность главы Моссада. И там не было сказано, что он что-то скрывал или он себя вел, можно сказать, в рамках морали неправильно. Там было сказано, что если он не знал о том, что происходило с этим несовершеннолетним агентом, скажем так, то это неподобаемо. Но тут не было высказываний никаких о моральном каком-нибудь поведении со стороны Романа Гофмана. Комиссия, которая сейчас о высших назначениях рассуждала назначение Романа Гофмана, она, конечно, знала о том, как завершилась комиссия в армии, которая проверяла это. И она прекрасно понимала ситуацию, что не было никаких таких проблем поведения Романа Гофмана, которые бы не дали бы возможности ему быть назначенным на такую должность. Вот эта констелляция, где комиссия о высших назначениях разбирается и дает рекомендацию насчет таких или иных кандидатов, это, в принципе, было по решению Верховного суда. Сам Верховный суд сказал, что вот так эта практика должна происходить, а не просто, чтобы правительство назначало рекомендацию премьер-министра, так как это происходило раньше. И в этом случае, когда члены комиссии в большинстве голосов решили, что Роман Гофман должен быть назначен на эту должность, я думаю, что никаких доводов и никаких высказываний уже на этом не должно, насчет этого не должно быть. Надо поставить точку и поздравить Романа Гофмана еще раз. Я хочу поздравить с этим назначением. То, что касается Гали Баарав-Миара, если можно, я еще затрону. Когда ее назначали на должность юрсоветницы, та же самая комиссия во главе Ашера Груниса, которая дала рекомендацию, там Ашер Грунис сказал, что он против назначения Гали Баарав-Миара, из-за профессиональных причин. А какой довод был у Галибаров Мияра сейчас на нынешнем заседании Верховного суда, что Ашер Грунис был против назначения Романа Гофмана? Так что если он был против его назначения, все-таки против его назначения он тоже был.
0: То, на чем мы стоим, определяется тем, где мы сидим. Аркадий Гулашвили, глава уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе. Большое спасибо за этот разговор.
5: Спасибо вам. Добрый вечер.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Спустя 10 лет после начала публикации индекс отношений к диаспоре Министерства по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом выявил в этом году интересную тенденцию. Израильтяне все чаще определяют себя как евреями, а не как израильтяне, не просто как израильтянами. Это показатель стал самым высоким с момента начала исследования в 2016 году. Но при этом также наблюдается заметное снижение готовности выделять ресурсы и готовности считать Израиль ответственным за судьбу еврейских общин за рубежом. Зев Ханин, профессор отделения политических наук Университета Бар-Илан, руководитель программы постсоветских исследований Центра Бегин-Садат, в прошлом главный ученый Министерства Алии. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Арик.
0: Ну что ж, Заев, поделитесь вашими, так сказать, выводами из этого отчета. Насколько они действительно драматические, насколько они меняют картину представлений израильтян о том, как они видят себя в этом мире и как они относятся к евреям за рубежом?
6: Ну, в общем-то, я бы сказал, что это исследование, оно во многом показывает традицию, тренд, который, в общем-то, имел место и в предыдущие годы. Просто вот сейчас это все реализовалось, некая такая вот более выпукла, что ли, если можно так сказать. По большому счету, скажем, я помню исследование 10-летней, 15-летней давности примерно, когда определяли, тогда еще во времена министерства, когда я работал, в Министерстве Алии и интеграции, тогда было проведено действительно масштабное исследование, и которое, в общем, показало, что израильтяне воспринимают, евреи-израильтяне воспринимают себя прежде всего как израильтян, но уточняющие вопросы показали, что израильскость, еврейство, оно включено как элемент израильскости. Почему я еврей? Потому что израильтянин. То есть, будучи израильтянином, я еврей по определению. Другое дело, что когда израильтяне оказываются за рубежом, а, в общем, на сегодняшний день, как известно, или, может быть, неизвестно, но согласно исследованию Института еврейской политики в Лондоне, они проверили, так сказать, наш коллега, доктор Стоецкий, Даниэль Стоецкий, он посмотрел, сколько, собственно говоря, израильтян живут за рубежом. Он насчитал порядка 970 тысяч, из которых относительное большинство – это уроженцы страны. Ну так вот, собственно, когда израильтяне оказываются за рубежом, их вот это вот еврейство, оно выходит наружу. То, что произошло сейчас, собственно, как это показывает это исследование, это говорит, что с точки зрения идентичности евреи-израильтяне становятся ближе к евреям диаспоры. То есть евреи там воспринимают себя прежде всего как евреи, да, а дальше, что такое еврейство, в зависимости от региона. Есть страны, что еврейство – это прежде всего религия, есть страны, что это прежде всего культура, происхождение, и в Восточной Европе, как известно, включая бывший СССР, это прежде всего этническая идентичность. Ну вот мы смотрим, что это исследование показывает, что в качестве своего определения, самоопределения в качестве евреев, основная масса опрошенных, они определили себя как свое еврейство, как происхождение и культура. Ну вот вам, пожалуйста, идет процесс некоторой конвергенции, если можно сказать, евреев Израиля и евреев диаспоры. Это с одной стороны. Пока все логично, правда, Олег? С другой стороны, мы видим еще один интересный момент, что при этом, рассматривая евреев диаспоры в качестве своих братьев, как часть одного и того же народа, израильтяне, по сравнению с исследованием прошлого года, там вдвое рухнуло число, доля тех, которые считают, что государство Израиль должно оказывать поддержку евреям диаспоры. В прошлом году это было 40%, тоже не большинство, а в этом только 20%. Причем чуть более пятой части, там 22%, если верить этим данным, они готовы пожертвовать свои деньги на укрепление еврейской идентичности. Вот интересно, да? С одной стороны, Израиль – это для израильтян очень важна еврейская идентичность, и две трети опрошенных сказали, что им важно, они очень обеспокоены процессом ассимиляции, смысле потери еврейской идентификации евреями диаспоры в результате смешанных браков там, и так далее и тому подобное, но при этом считают, что Израиль не должен в этот процесс вмешиваться. Только, как я сказал, чуть более пятой части идут на это. Если позволите добавить сюда исследования, которые проводились в диаспоре, не только в Израиле, различного рода международными агентствами еврейскими, то там выяснилась тоже интересная ситуация. Мы видим, например, что ассимиляция меньше всего имеет место в таких странах, где есть более или менее сплоченные еврейские общины. Голландия, Нидерланды, Бельгия, Австрия в чуть меньшей степени, это тоже значительно. То есть там прежде всего ассимиляция невысока. Да? Самый высокий уровень ассимиляции, там более 70%, это такие страны, как Польша и так далее. Ну, возможно, страны бывшего СССР, но там оценки, они могут быть разные. Не на все можно в этом смысле полагаться. Ну, а страна, где еврейская ассимиляция, несмотря на все разговоры о том, что там кто-то тут понаехали, кого-то тут навезли, где уровень ассимиляции самый низкий, это Израиль, всего 5%. Таким образом, когда говорят о том, что мы обеспокоены ассимиляцией в диаспоре и обеспокоены, так сказать, состоянием духа, состоянием идентичностью и так далее и тому подобное в диаспоре, ну, надо полагать, что если мы посмотрим на итоговый вывод этого исследования, да, главный, израильтяне чувствуют себя евреями, как никогда прежде, обеспокоены судьбой и будущим еврейского народа, но в то же время стремятся сосредоточить государственные обязанности и ресурсы, в первую очередь, на гражданах Израиля. Как это все сочетается с обеспокоенностью и так далее?
0: Как обычно у еврейского народа, один еврей, два мнения.
6: Я думаю, что это одно мнение. Если вы готовы выслушать еще одного еврея, меня...
0: К сожалению, время наше на этот момент закончено, но я уверен, что мы этот разговор еще продолжим. Тема страшно интересная.
6: Привезите евреев диаспоры сюда, и таким образом...
0: Ну, для этого мы не захотели сюда приехать. Зев Ханин, профессор отделения политических наук университета Бар-Илан, руководитель программы «Постсоветские исследования» Центра Бегин-Садат.
2: Авалон безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
7: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Завтра сеть магазинов «Мадан» и «Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
8: Сложно пройти проверку для получения выплат по БИТУ АКСИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
9: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Это моя страна» я приглашаю вас в мир Рами Кленштейна, потрясающего израильского поп- и рок-певца, композитора, человека, у которого огромный авторитет в музыкальном мире Израиля. Он родился в Нью-Йорке, и когда ему было 8 лет, его семья репатриировалась в Израиль, уже будучи действительно совсем юным. Он обучался игре на фортепиано, подавал надежды как классический, обратите внимание, пианист, но уже в ранние годы увлекся и поп, и рок-музыкой. Кумирами того времени для Рами Кленштейна были Элтон Джон и Билли Джоэл. Вообще, когда говорят о Рами Кленштейне по отношению к Израилю, его сравнивают именно с Элтоном Джоном, как таким символом для Израиля и по качеству того, что он делал и делает в эти все годы. Рами Кленштейн, давайте слушать, давайте думать и понимать мир и ощущения этого человека.

1980 году, после призыва в армию, Кронштейн стал музыкальным руководителем военного ансамбля «ЦАЛ-80» и за время службы и в первые годы после этого завоевал известность как один из лучших молодых композиторов того времени и как исполнитель. Вот. И в этот период после армии он со своей тогдашней женой, замечательной израильской певицей Ритой, выступал в барах, пабах, на вечеринках, иногда аккомпанируя сам, иногда с небольшой группой музыкантов, и популярность его росла невероятно.

1983 году главный продюсер израильского филиала CBS Records Рони Барон пригласил Рами и Риту стать ведущими исполнителями и в записи саундтрека к фильму «Интернат». Эта запись стала для них их же первым альбомом. В конце того же года Рами стал главным автором песен для нового военного ансамбля, на этот раз уже ЦААЛ-84. В следующие два года он в основном писал песни для других исполнителей, включая как гражданских певцов и группы, так и ансамбль командования Северного военного округа.

В начале 1988 года Рами Кленштейн выпустил второй удачный альбом Риты под названием «Последние дни», где он опять был автором музыки к большинству песен. Сам же он в этот момент принимал участие в турне Гиди Гова в качестве продюсера, аранжировщика и музыканта. Некоторые из песен в концертах он пел сам. Запись концерта Гиди Гова, которая была сделана в Тель-Авиве, вышла отдельным диском, где в самом диске, в самом этом альбоме были и песни в исполнении Рами Кленштейна.

Годом прорыва для Рами Кленштейна и его тогдашней супруги Риты, как я сказала, стал 86-й год. Тогда они получили выгодные условия от новой звукозаписывающей фирмы. Им вышел первый сольный альбом Риты «Тропой бегства», продюсером которого стал ее муж, который написал еще и многие из композиций, вошедшие в этот диск, и он же сам ей аккомпанировал. Через полгода после Риты свой первый альбом «Сольный день бомбы» выпустил и Рами Кленштейн. Все песни нового диска были написаны им самим, в основном в стиле поп-рок. Альбом довольно долго и очень быстро стал золотым, но с успехом, кстати, Риты тогда сравняться не мог.

1996. К десятилетию сотрудничества с Кленштейном фирма «Геликон» выпустила альбом-сборник. В него вошли 18 композиций, из которых 3 были выпущены в новых аранжировках. Сборник разошелся общим тиражом около 100 тысяч экземпляров, только упрочив статус Рами Кленштейна как одного из ведущих исполнителей нашей страны.

Тот же год вышел сборник Риты, где было несколько песен Рами, в том числе исполненная дуэтом песня «Клятва». А через год, в 1997 году, Рами Кленштейн выпустил новый альбом под названием «Все, что захочешь». Так называется одна из его очень красивых лирических песен. Предлагаю вам услышать. И этот альбом за буквально 10 дней раскупили трижды платиновым тиражом. Это, поверьте, очень много. Музыка ко всем композициям нового диска снова была написана им самим. В некоторых песнях он был автором слов ко всему. И после выхода этого альбома Рами Кленштейн предпринял тур по Израилю, давая сольные концерты, аккомпанируя на пианино. Это было более чем успешно.

Рами Кленштейна есть очень много известных песен, которые написал он там, где он писал только музыку, там, где он уже был и поэтом. И среди известных его песен, ну, например, песня «Эш», «Огонь» на словах Анны Гольберг, и песня «От шара по радио», «Ты поешь по радио» на слова Дана Торена. И, конечно, выдающаяся песня, которую вы услышите, «Аля Геши Раяшан» на слова «Цруй лав» или «Афпаам», то есть «Никогда» на слова Йонатана Геффена. Можно бесконечно перечислять. Та же песня о Вини, на которую он назвал свой третий альбом, на слова Мейера Ариэля, или «Нет таких, как она», на слова Мейера Гольдберга. Очень много всего, очень. Поэтому я еще раз всегда с удовольствием приглашаю вас в мир того или другого коллектива или исполнителя, композитора, поэта, каким в данном случае является Рами Кленштейн.

2007 году творческая семейная пара Рами Кленштейна и Риты перестала существовать после 28 лет знакомства и 20 лет семейной жизни. Так уж получилось. Потом, через 2 года, на израильские телеэкраны вышел документальный биографический фильм «Я тебя хорошо помню», посвященный Рами Кленштейну. Фильм очень многим понравился, тем, кто знал творчество Рами, и тем, кто только знакомился.

Уже примерно в это время Рами Кронштейн начинает достаточно часто принимать участие в радио- и телепередачах, ведущим которых был его друг Гиди Гоф, в качестве композитора, в качестве аранжировщика, исполнителя, в том числе вместе со своей группой. Следующий их альбом назывался... по названию одной из самых известных песен Рами, «Тапухимут Марим», «Яблоки и финики». Я думаю, эту песню вы знаете, именно ее мы сейчас и услышим. И этот альбом принес просто настоящую славу, разойдясь за полтора месяца. И он был назван «Золотым», за полгода платиновым тиражом, то есть это были 40 тысяч экземпляров в самом Израиле. Впоследствии альбом достиг статуса трижды платинового. По итогам 1995 года Рами был признан в Израиле певцом года.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Культурный код». С вами Таня Барская, Канрека. Хотелось бы сегодня привлечь ваше внимание к поэту. Поэту, на мой взгляд, великому, который именно умел цеплять своими строчками, удивлять и продолжает удивлять тех даже после того, как он ушел из этого мира. Ушел совсем недавно. Мы сегодня с Бахытом Кенжаевым.

Поговорим сегодня об Ахыте Кинджаеве. Почитаем его стихи, послушаем песни, написанные на его стихи, а их много. Этот лирик с казахским именем знаком и любим читателям поэзии уже с середины 70-х, когда в самиздате и редкими вкраплениями, обозначу, в тогдашней отечественной печати, стали появляться и в очень нежные, горькие, глубокие стихотворные строки. То были стихи о любви, о родном городе, о путешествиях, преображениях души и в целом о неуловимо неизмеримом времени, частью которого был и он сам, и небольшая группа неиздаваемых поэтов, но конформистов. Молодые стихотворцы тогда бережно сохраняли и развивали вот эту культурную уже настоящую традицию, которую оставили потом в наследство два ушедших, но не потускневших, надо сказать, литературных века. Бахыт Кинджаев. Поговорим о нем, о его поэзии и о музыке, и о песнях, которые появились вслед ему.

очнешься вдруг. 20 лет прошло, я забыл, как звали моих подруг. Дальнозорных сделался, были за

Среди длинных рек, среди пыльных книг человек-песок ко всему привык, но язык его вспоминает крик, подвиг выцветший черновик. Поздний запах моря, родной порог, известняк, что не сохранил отпечатков окаменевших строк, старомодных рыжих чернил.

0: выцветший черновик.
1: Сердце хитрит, ни во что оно толком не верит. Бьется, болеет, плутает по скользким дорогам. Плачет взахлеб и отчета не держит ни перед кем. Разве только по смерти пред Господом Богом. Слушай, шепчу ему в медленном воздухе этом. Я постараюсь напиться пронзительным светом. Вязом и мрамором стану, отчаюсь, увяну. Солью аттической сдобрю смердящую рану. Разве не видишь, не чувствуешь, солнце садится, в сторону дома летит узкогрудая птица? Разве не слышишь, писец на пергаменте новом что-то со скрипом выводит пером тростниковым? Вот и натешилось, сколько свободы и горя, словно скитание и горечи в Ветхом Завете. Реки торопятся к морю, но синему морю не переполнится, и возвращается ветер, и возвращается дождь, и военная лютня все отдаленнее играет, и все бесприютней, и фонарей, фонарей бесконечная лента. Что они строятся или прощаются с кем-то? Бахыт Кенджаев.

покоится, руки сложив крестом на сосновой полке, в глухом ожидании чуда. Мне пора успокоиться, руки сложив крестом.

Воздух своей эпохи сгущался, его эпохи. Менялись личные обстоятельства. В начале 80-х годов Бахыт Кенджаев эмигрировал. Его новые стихи составили книгу «Осень в Америке», после которой о нем уже заговорили всерьез по обе стороны океана. И разговор этот продолжается до сих пор.

Листопад шумит, а облако молчит. Там яблоня растет.

Надо сказать, что со временем поэтика Вахыта Кинжеева, она усложнилась, она стала более плотной, в ней проступали множественные планы. Она пропиталась уже другим воздухом после его эмиграции, воздухом мировой культуры, новыми признаниями, тревогами, конечно, обретениями, тем, что он видел вокруг себя. И стихи его заискрили экзотическими размерами, в них стали звучать новые музыкальные ноты. И вместе с тем он продолжал оставаться тем Кинжеевым, тем Бахытом Кинжеевым, строки которого, поэзия которого, рифмы которого удивляли и покоряли так много людей. И продолжают покорять.

Домой. К натопленной кухне, к сухому вину и ночлегу. Входи без оглядки и дверь поскорее прикрой. Довольно бродить по бездомному белому снегу. Уже не ослепнуть, можно спокойно смотреть на пламя в камине, следить, как последний угли мерцают, синеют и силятся снова гореть, и гаснут, как память.

ночной тишине скрипят половицы. Опять ты проснулась и встала. Подходишь на ощупь, малыш разметался во сне.

До последних своих дней Бахыт Кинджеев, через его сердце изливалась вот эта доверительная песня. А когда певчесть сопрягается еще и с болевым душевным порывом, продолжу словами Юрия Кублановского о Бахыте Кинджееве, сказанными еще в начале 21 века. Когда рождаются стихи, что остаются в новейшей русской лирике. А стихи Кинджеева из тех, которые могут освещать путь тем, кому сейчас очень сложно, кому непросто. Пока наверху без обиды и гнева закатная льется река, и злое отечество, гиблое небо на запад несет облака, мой вольнолюбивый товарищ настроит гитару, и бронзовый звук взовьется и исчезнет за черной горою, что хищная птица из рук, и схватится в воздухе сокол и ястреб, взыграет латунная медь, и будет он петь офицерские астры и страсти советские петь. Валяй, гитарист, без уныния и фальши, бывалые вспомним слова. Мы песенку спели, а дальше дрожит ни жива, ни мертва безумная женщина в черном платочке в своем одиноком углу на зеркальце дышит, и зыбкие строчки без музыки шепчет во мглу. Законы физики высокой мы постигаем с каждым днем. Крошится зуб, слабеет око, вот-вот сорвемся, поплывем.

обманывая всех, переживая. Любовники встречаются тайком в провинции, где красный трамвай, аэропорт, пропавший табаком, автобус, золотое захолустье, речное устье, стылая вода. Боль обоймет, процарствует, отпустит. Боль есть любовь, особенно когда, как жизнь, три дня проходит, и четыре, уже часы считаешь, а не дни. Он говорит, одним в этом мире, она ему действительно одни. Все замерло, гранитной гальки шелест, падение вороньего пера. Зачем я здесь, на что еще надеюсь? Пора домой, любимая, пора. Закрыв глаза и окна затворяя, он скажет ветер, и ему в ответ она кивнет, мы изгнаны из рая. Она вздохнет и тихо

0: и четыре, уже часы считаешь, а не дни. Он говорит, одни мы в этом мире, она ему действительно одни.
1: Законы физики высокой мы постигаем с каждым днем. Крошится зуб, слабеет око, вот-вот сорвемся, поплывем мирами газовых скитаний, и смерть положенной порой стоит не райскими вратами, а гнусной черной дырой. Я огорчил тебя? Ну что ты? Жизнь — это жизнь, ее не след судить за ямы и пустоты в вокзальной очереди лет. Ведь умный физики не знает и в биологии не спец. Он незаметно умирает и воскресает, наконец, неузнаваемый живыми, сжигает звезды по одной и забывает даже имя своей печали ледяной. Бахыт Кенжаев.

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

рабы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубил,

0: Капкан Река. Здесь и сейчас.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Капкан Река, программа «На пике событий». Сегодня 1 июня, Международный день защиты детей, ставший 25 лет назад, 23 часа 27 минут, навсегда черной датой в нашем календаре, когда нечеловеческая ненависть палестинского террориста оборвала молодые жизни 21 юноши и девушки, подавляющее большинство которых были репатриантами из бывшего СССР. Поговорим об этом, побываем на церемонии памяти, которая начинается в эти минуты, обсудим развитие боевых действий в Ливане и окончательное утверждение Романа Гофмана на посту главы Моссада. Кнессет сегодня должен утвердить в первом чтении закон о самороспуске и досрочных выборах, побываем там, узнаем, о чем говорят израильские адвокаты на своей конференции в Эйлате и проверим, кем считают себя наши сограждане больше, израильтянами или евреями. Итак, начинаем.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Итак, как уже было сказано, в эти минуты на берегу моря в Тель-Авиве начинается церемония памяти жертв теракта в Дельфинарии 1 июня 2001 года. На церемонии присутствует наш коллега, главный редактор новостей Кан-Река, Олег Клоц. Передаю ему слово. Олег, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, Арик, добрый вечер.
1: Пожалуйста, расскажите нам, что там происходит.
2: Да, мы находимся на набережной Тель-Авива, возле мемориала, возле, там, где раньше находилось здание Дельфинария. Как вы и сказали, сегодня ровно 25 лет с того дня, как здесь произошел один из самых страшных терактов в истории Израиля. 1 июня 2001 года в толпе подростков и молодых людей у входа на дискотеку смертник подорвал себя и унес жизни 21 человека. Теракт этот во многом изменил отношение израильского общества к большой лие 90-х. Это, в общем, стало общим местом, но тогда страна вдруг остро осознала, что русскоязычные дети, погибшие, раненые, стали неотъемлемой частью Израиля и разделили с Израилем ту самую кровавую цену за право здесь жить. Сегодняшний день традиционно посвящен памяти погибших. Утром траурная церемония прошла в школе Шевах Муфет. Ведь значительная часть погибших и раненых училась именно там. А сейчас здесь, на набережной, начинается официальное мероприятие, организованное Министерством Алии Интеграции, мэрией города. Рядом со мной сейчас находится Марк Рудин, его дочь Симона погибла здесь, когда ей было всего 18 лет. Марку я передаю слово.
3: Да, добрый день.
1: Здравствуйте, Марк.
3: Да, здравствуйте.
1: Я, прежде всего, конечно, должен выразить вам от своего имени, от имени всего коллектива Кан-Река и, наверное, от всех наших слушателей соболезнования в связи с тем, что гибелью вашей дочери 25 лет назад.
3: Да.
1: Я читал то, что написано Симоне на сайте Битуах Люми, то, что рассказывали о ней после ее гибели, ваши воспоминания, но, конечно, ничто не заменит вашего собственного свидетельства. Расскажите, пожалуйста, о вашей дочери. Какое она запомнилась вам? Какое она, вы несете ее в вашей памяти за эти 25 лет?
3: Ну, во-первых, вся страна и сейчас проходит еще нелегкое время. И 25 лет – это как будто как и вчера. И Симона, конечно, была очень хорошей девочкой. И училась так себе. Она заканчивала Анкори, и в Анкори был прогресс большой, что нашлась учительница, что дала любовь к учебе, и она изменилась на 180 градусов. Вот. А так много подружек, любила спорт, мы с ней играли в теннис большой, и танцевала, ходила на кружки, хотела бросить, и тогда я сказал, что я буду с тобой танцевать, и мы через пару лет заняли первое место по сеньорам в бальных танцах. В общем, вот так вот, да, любила животных, очень любила кошек. И мы сейчас вот с женой уже 20 лет как кормим уличных кошек, около 200 кошек каждый день. Вот это в ее память. И сейчас еще одно событие, что в Неуд-Гдумим у нас была андарта, что мы построили за свои деньги. Да, да. А в том году мы добились субсидии от Битохлюми, и нам реставрировали андарту с переводом на трех языках. Очень красивое место получилось. Там место памяти тоже очень прекрасное. Вот как бы наши достижения. Каждый год там собирается около 1200 детей, которые это чипут в башетах есть такое, это, а потом текет, и мы рассказываем, что случилось, чтобы чуть-чуть знали, что произошло 1 июня, в день, Международный день защиты детей.
1: Я знаю, что вам самим после гибели Симоны, после ее убийства, вы пережили очень тяжелое время вашей жизни. И я задаю этот вопрос, потому что, к сожалению, разумеется, теракт Дельфинария не был последним, да, далеко не последним. И десятки, сотни людей оказываются в том же положении в нашей стране, в котором находились вы. Что помогло вам преодолеть этот ужасающий кризис?
3: Да, у меня, кроме того, что Симона погибла, в течение недели на Щева родители получили оба инсульт и превратились в цемах, то есть в недвижимых людей. И очень много было проблем, и даже я, человек спортивный, вот это я хочу отметить, потому что нельзя никогда, всегда надо идти вперед и не терять надежду и жить, как, допустим, у меня, как Симона хотела видеть меня, вот таким я и это. Хоть у меня были инфаркты, и это в течение полугода от стресса произошло очень много по здоровью. Но я взял себя в руки, и я считаю, что мы идем с улыбкой. Все, что можно исправить, видим и пробуем. Что нельзя исправить, не вижу и не пытаюсь.
1: То есть вот ваша главная мотивация была чувство, что это то, чего хочет от вас Симона, чтобы вы продолжали жить.
3: Да. И мне кажется, и до сих пор мы с ней как бы... Бакешер в связи, что она где-то рядом. Если есть у меня какие-то проблемы, она решает. А сейчас у меня вообще нету проблем, потому что я на пенсии. Оказывается, почему люблю я тоже кошек, они рождаются и сразу становятся на пенсию.
1: Это очень хорошее замечание. Марк, Симона не погибла в дорожной аварии или в результате несчастного случая. Ее гибель, ее убийство ее товарищей было результатом политического акта, да, теракта. Конечно же, нельзя не задать вопрос о том, какие выводы вы сделали из этого, из того, что произошло. Как вы смотрите на ту ситуацию, в которой мы находимся?
3: Во-первых, нельзя... искать полностью, кто прав, кто не виноват. Это я так думаю. Если начнешь копаться это ничего хорошего, чтобы продолжать жить, не будет. Я люблю государство, и я надеюсь, что все проблемы постепенно и как-то исправятся. Что делать? Нас весь мир ненавидит и завидует, и все-таки есть нам где жить, и это прекрасная страна, и я теряю надежды, что у нас будет все хорошо.
1: Вы не теряете надежду на то, что когда-то мы будем жить в мире с палестинцами, или вы в этом не верите?
3: Не знаю, но во всяком случае я не пойду их убивать.
1: Ну что ж, Марк Рудин, отец Симоны Рудин, погибший в теракте в Дельфинарии. Большое спасибо за этот разговор, за эту вот беседу. Отпускаем вас на продолжение церемонии, а мы возвращаемся к нашему коллеге Олегу Клоцу.
3: До свидания.
1: Спасибо вам, Олег.
4: Да, это был с нами был Марк Рудин, дочь Симона погибла здесь, когда ей было всего 18 лет. Постепенно началась церемония, свечи в памяти о погибших зажег отец Ильи Гутмана, одного из мальчиков, погибших здесь во время взрыва. Все это на фоне музыкального такого номера, мелодии, которую играл музыкальный коллектив из школы, которая тогда называлась «Шерос Муфет», сейчас называется немного по-другому. Церемония проходит сейчас, сегодня вечером, в 23 часа, почти с 5 минуты, когда четверть века назад прогремел взрыв, здесь у мемориала начнется традиционная альтернативная церемония, которую из года в год проводят сами семьи, чтобы побыть в тишине без официальных речей.
1: Ну что ж, Олег Клоц, наш коллега, главный редактор новостей Канрека, на церемонии в день 25-летия теракта в Дельфинарии, убийство 21 юноши и девушки, 120 раненых, да будет память невинных жертв благословенна. Спасибо вам.
4: Спасибо.

Две церемонии на военных кладбищах сегодня в нашей стране, примерно в одно и то же время, после 5 часов вечера. И похороны старшего сержанта Михаила Тюкина, погибшего в Ливане в ходе операции по захвату руин крепости Бафор, прошли в Ашкелоне. Михаил был бойцом разведывательного подразделения бригады Гевати, погиб при взрыве дрона Хизбаллы, ему был 21 год. Тысячи людей пришли на его похороны по призыву семьи и его друзей. И сегодня же проходят похороны старшего сержанта Адама Царфати, 20 лет, из Рошайна. О его гибели было сообщено только сегодня утром. Он погиб прошлой ночью в результате тоже взрыва беспилотника, запущенного по разведбригаде Галани на юге Ливана. Он был солдатом подразделения Маглан. Еще трое солдат получили ранения различной степени тяжести. Инцидент произошел примерно в 1:30 ночи в районе деревни Юхмур в восточном секторе зоны безопасности на юге Ливана. Медики оказали помощь раненым, но старший сержант Царфати скончался на месте. Трое раненых эвакуированы вертолетом в больницу Рамбам в Хайфе.

0: Последние инциденты с гибелью и ранением израильских солдат вызвали особое беспокойство в армии. Там опасаются, что Хизбалла начал применять новую технологию применения беспилотников с взрывчаткой и камерами, способными видеть в темноте. Сегодня премьер-министр Нетаньяху и министр обороны Кац объявили о планах нанесения удара по Дахе, так называемому кварталу штабу Хизбаллы в ливанской столице. Пока, надо сказать, армия предупредила жителей Бейрута о предстоящих ударах, но сами удары еще не состоялись. Но вот что заявил в своем видеообращении сегодня премьер-министр Нетаньяху. Не будет такой ситуации, в которой Хизбалла атакует наши города, наших жителей, а его командные центры в Дахе и в Бейруте останутся вне зоны поражения. Мы продолжаем углублять нашу операцию на юге Ливана и сделаем все для обеспечения безопасности нашего севера. Заявление израильского руководства вызвало немалый ажиотаж в регионе. Иран грозит вмешаться, если эскалация в Ливане продолжится. Хуситы подают свой голос. Пакистанские посредники ведут экстренные контакты с американцами с просьбой остановить израильтян немедленно. Об этом и о других вопросах повестки дня в сфере безопасности хотим поговорить с Давидом Гендельманом, военным экспертом. Давид, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, давайте действительно начнем с ситуации в Ливане. В Израиле обещает нанести удары по Дахе, в Дахе уже началась паника, но есть такое ощущение, что в каком-то смысле это публичное заявление, оно больше направлено на достижение какого-то нового компромисса, нового раунда урегулирования, и к этому дело идет. Или я ошибаюсь?
1: На данный момент назначена беседа между Нетаньяху и Трампом, смотря как она пойдет, если удастся получить зеленый свет от Трампа. Вполне возможно, мы увидим действительно удары по Дахе. Дальше посмотрим. Иран не просто так уже заявил, что в случае непрекращения израильских действий в Ливане он прерывает переговоры, перекроет Армузский пролив и грозит также Баб-эль-Мандебскому проливу. Разумеется, об этом все уже доложили Трампу. И на эту тему и будет в основном разговор, захочет ли Трамп давить на Нетаньяху в том плане, что дальнейшие израильские действия ставят под угрозу то, что Трамп считает важным, либо он, наоборот, даст ему возможность надавить таким образом на Иран. Короче, закручивается сразу с трех сторон, посмотрим, с какой развяжется.
0: Да, потому что возникнет ситуация, в которой, если иранский ультиматум сработает, то это будет огромной пропагандистской победой Ирана и Хизбаллы, которая повлияет на позицию Ирана на переговорах с США.
1: Разумеется, само то, что сейчас уже есть так называемое прекращение огня, то есть реально оно на бумаге, но тем не менее, как минимум частично нам руки связывают. Факт, что Бейруте мы почти не бомбим, максимум раз в пару недель и то, это точечная ликвидация, а не реальные бомбежки, как были до 8 апреля. То есть этого Иран уже добился, если сейчас он сможет навязать полное прекращение боевых действий, разумеется, это будет для него большое достижение, поэтому посмотрим, о чем Нетаньяху сможет договориться с Трампом.
0: Давай тогда поговорим о ситуации на местности. Было широко заявлено, что мы перешли через Литани, мы опять заняли Бафор. Насколько действительно на земле видно углубление присутствия армии обороны Израиля на юге Ливана? Или это пока что очень точечные действия?
1: Ну, в принципе, операция к северу от Литани — это операция дивизионного уровня, то есть для нас это вполне приличные масштабы, действуют несколько бригад, и, в принципе, идет постепенное занятие плато Набатия. Бафор — это только одна из господствующих высот, там идет постепенное продвижение, и южнее и восточнее Набатия — это не единственный занятый уже пункт, плюс тут и там есть некоторое продвижение помимо этого района севернее Литани. То есть, в принципе, учитывая, сколько вообще у нас сейчас его средств в Ливане, в принципе, можно сказать, продвижение довольно масштабное.
0: Начальник генштаба «За мир» не был в большом восторге от идеи занятия максимального количества территории Ливана, в том числе и потому, что он говорил, что у нас нет для этого человеческих ресурсов. Он изменил свое мнение сейчас? Есть какой-то новый план того, где мы должны остановиться в случае нового прекращения огня? Или пока это все такие временные действия, цель которых все-таки скорее такая показательная, устрашение, нежели реальный план по занятию новых территорий?
1: Для можно это назвать устрашением. Это именно боевые действия, как они есть. В конце концов, этот район был очень важен с оперативной точки зрения, в первую очередь для Хизбаллы. Меньше для нас. В конце концов, у нас есть авиация и прочее. Но то, что мы его занимаем, это давит на Хизбаллу. И не просто так сегодня было это иранское заявление. Они, понятно, находятся на связи. То есть само то, что расширение наших действий подвигло Иран на такие резкие заявления, показывало, что эффект есть.
0: Ну что ж, давайте тогда поговорим о других темах на повестке дня. Роман Гофман окончательно утвержден Высшим судом справедливости на пост главы Моссада. О политических и юридических последствиях мы еще поговорим. Вас я хочу спросить, так сказать, о повестке дня. Да? То есть, во-первых, мы видим, что реализуются угрозы части руководителей Моссада покинуть свои посты. Да, глава отдела ТВЛ, отвечающего за такую секретную дипломатию связи с параллельными организациями, заявил же, что покидает свой пост. И насколько, по-вашему, будет, так сказать, сотрясение в Моссаде серьезным? И, с другой стороны, какова нынешняя повестка дня главы организации?
1: Ну, во-первых, так как Моссад организация секретная, то внутренняя политика не такая открытая, как в армии, когда про многих генералов заранее известно, кто он такой, откуда пришел, чем он дышит, что называется. Про Моссад практически ничего не известно, но то, что при приходе нового начальника, тот или иной начальник управления, либо даже несколько начальников управления уходят, мы это видели, в принципе, в Моссаде, и в Шабаке все время, и в полиции. В армии это тоже бывает, но реже, потому что процесс назначения обычно несколько другой, но бывало такое в свое время и в армии, когда выбирали одного, поэтому другой, невыбранный, уходил само по себе. Это еще, тем более мы еще пока не видели какого-то масштабного.

0: хотел поднять, это сегодняшняя новость о том, что Франция фактически саботировала возможность израильских компаний участвовать в выставке, ярмарке вооружений Евросатори. Сначала это был запрет на государственное участие, затем на демонстрацию наступательных вооружений. Министерство обороны Израиля приняло решение бойкотировать вообще эту выставку. Чем объясняется это французское решение и насколько это угрожает возможностям экспорта израильских вооружений за рубеж?
1: Ну, во-первых, это уже не первый раз, когда они ограничивают наше участие в выставке. В прошлый раз тоже было примерно то же. Они даже оградили израильские стенды черной фанерой. Но сейчас конкретный повод – это расширение израильских действий в Ливане, потому что помимо этого, в конце концов, внутреннего французского дела, Франция также потребовала заседания Совета Безопасности ООН именно по ливанскому вопросу, поэтому это как повод. Но в целом, как я уже сказал, это уже довольно долгая антиизраильская политика Макрона, поэтому просто был очередной повод и очередная выставка. Если бы не выставка, нашли бы что-нибудь другое, возможно, чтобы где-то нас ущемить.
0: Насколько это создает для нас реальные проблемы с точки зрения экспорта наших вооружений?
1: Конкретно для конкретных фирм, разумеется, желательно бы было поучаствовать в выставке, но как в прошлый раз нашли способы обратить это в свою пользу, то есть использовали рекламу. Вот они не хотят нас на своей выставке на самом деле ни из-за каких-то политических соображений, потому что мы их конкуренты, и у нас слишком хороший товар. Возможно, пиарщики, рекламщики израильских оборонных фирм тоже смогут это раскрутить в свою пользу, но на самом деле, если учесть политический курс, оно давно уже туда шло, и, возможно, многие из них уже готовились к тому, что через эту выставку они все равно рекламировать и продавать уже не смогут. Но конкретные детали, это, разумеется, знают только они.
0: На самом деле странно, что, несмотря на большие успехи израильского военно-промышленного комплекса, мы сами не принимаем, не организуем какую-то подобную выставку в масштабах Восточного Средиземноморья или даже, скажем, более глобального характера. Наверное, может быть, стоит попытаться составить конкуренцию этим традиционным мероприятиям.
1: Возможно, да, но там, опять же, политические причины. Кто к нам поедет, кто не поедет, кто будет бойкотировать. Одно дело, когда такие выставки проводятся в Эмиратах, например, другое дело у нас. Возможно, те, кто должен организовать такие выставки, об этом и думал. Ну, чисто со стороны политически далеко не факт, что многие к нам поедут. А если это будет какая-то куцая выставка, то лучше такую вообще не устраивать.
0: Ну что ж, Давид Гендельман, военный эксперт, большое спасибо вам за этот разговор.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сегодня утром комиссия Кнессета по регламенту одобрила законопроект о распуске Кнессета 25-го созыва в первом чтении. Теперь он должен быть вынесен на пленарное заседание. Сегодня к вечеру или ночью должен быть утвержден. Представитель коалиции Офир Кац, который представил законопроект, заявил, что вероятный период проведения выборов с 8 сентября по 20 октября. Параллельно с этим ультраортодоксальные депутаты от еврейства Торы заявили, что не будут поддерживать законы от коалиции до тех пор, пока не получат окончательное утверждение закона об оплате яслей. Это угрожает повестке дня коалиции во всем, что касается законов о разделении должности юридической советницы правительства и других проектах, связанных с юридической реформой. О том, что сейчас происходит в Кнессете, последние, так сказать, недели существования коалиции, мы хотим поговорить с нашим коллегой, ведущим радио Река, политическим обозревателем сайта News.ru.CL Габи Вольфсоном. Габи, здравствуйте. Габи?
3: Да, я с вами, добрый вечер.
0: Отлично. Ну что ж, ультраортодоксы пытаются добиться чего-то в последние минуты, или они решили торпедировать элементы юридической реформы для того, чтобы продемонстрировать партиям оппозиции, что они всерьез готовы к сотрудничеству?
3: Они решили продемонстрировать прежде всего своим избирателям, насколько они возмущены тем, что коалиция не дала им обещанного на протяжении 4 лет, и, так сказать, что они не находятся в кармане у Бениамина Нетаньяу, они решили продемонстрировать коалиции и Бениамину Нетаньяу, что они не находятся у него в кармане, и они решили продемонстрировать, как вы сказали, оппозиции, что есть о чем говорить и в ходе будущих коалиций.

0: коалиционных переговоров, если такие состоятся. Поэтому это такой тройной залп. Вряд ли они уже чего-то конкретно пытаются добиться, потому что единственное, чего они сейчас добиваются, это утверждение так называемого закона о яслях, тот самый законопроект, который может дать им возможность получать субсидирование для детских садов, куда ходят их дети, даже в случае, когда дело касается уклонистов от службы. Запрет на что был издан Верховным судом, пытаются провести соответствующий законопроект. Но надо сказать, что коалиция, так сказать, проводит это и без их чрезмерного давления, пытается, по крайней мере, провести, и без их чрезмерного давления. Поэтому мне кажется, что это такие, скорее, уже акции возмездия плюс пиар-акции, о которых я сказал ранее. Закон о призыве, по крайней мере, из того, что я слышу, как мы с вами говорили, на самом деле, много месяцев, закон о призыве остался разговорами о законе о призыве. На самом деле это такая, когда когда-нибудь историю об этом законе и о его попытке утвердить в этом Кнессете будут изучать в школах политики, до тех пор, пока Бениамин Нетаньяху отказывался проводить этот закон, ультраортодоксы настаивали, по крайней мере публично, как только он согласился, они сказали: нет, нам этот закон не нужен, что, собственно говоря, и показало, что нужно было всем в течение всей этой каденции, больше разговоров о законе, нежели самого закона. Поэтому, собственно говоря, его и не будет, и эта проблема передается следующему правительству, каким бы оно ни было. Я не знаю, как оно его решит, но как оно решит эту проблему призыва. Вот. Но с точки зрения политики, ультраортодоксы сейчас понимают, что закон о призыве им уже не грозит или не светит, каждый решит для себя. И поэтому больше заняты пиаром плюс стремлением получить вот этот самый закон о яслях, то есть решить проблему финансирования детских садов.
1: Массовые демонстрации протеста, которые проходят сегодня, перекрытие дорог в Иерусалиме, на 4-м шоссе, в других местах, это как-то связано с политической повесткой дня или это другие люди по другим причинам?
0: Это совершенно другие люди, это люди, которые с тем же успехом могли бы и митинговали на самом деле возле дома Моше Гафни, Якова Ашера и других депутатов от ультраортодоксальных партий, особенно от Дегель Атура. Это связано с задержанием клонистов, дезертиров и так далее, с какими-то акциями, которые полиция проводила и прочее, и прочее. Для этих людей все равно, какой будет закон о призыве, будет ли закон о призыве. Они в любом случае не собираются иметь ничего общего с армией сионистского государства, и поэтому с этой точки зрения их больше беспокоит, вернее, их больше всего, единственное, что их беспокоит, это то, что их, так сказать, их единомышленников или их соидейников задерживают за уклонение от службы, поэтому они, собственно говоря, и митингуют.
1: Но для ультраортодоксальных лидеров, для лидеров еврейства Торы в первую очередь, подобного рода акции могут стать инструментом мобилизации в преддверии выборов, поскольку они серьезно на самом деле опасаются, что недовольные, в основном более молодые избиратели, могут вообще пойти голосовать за других, например, за Бен-Гвира. Им нужно сохранить их в своем лагере.
0: Или не пойти голосовать вообще, да, то есть там могут быть самые разные и очень неожиданные решения от голосования, сказали, за Бен-Гвира, но это скорее беспокоит партию ШАС, потому что там электорат такой колеблющийся где-то есть, скажем, часть электората, которая колеблется между ШАС, Ликудом и Бен-Гвиром. У Яадут Атура избиратели гораздо более, ну, я не знаю, можно сказать, сплоченные, можно сказать, дисциплинированные. Но и там есть определенного рода опасения, в первую очередь неявки на избирательные участки, именно из-за недовольства действиями их политических представителей на протяжении последних 4 лет, на протяжении этой каденции. Отчасти поэтому в Яадут Атура я слышу, по крайней мере, голоса о возможной смене депутатского состава, частичной смене депутатского состава. Не очевидно, например, что Моше Гафни будет в Кнессете 26-го созыва, хотя он в парламенте с 1988 года и так далее. Очень может быть, что эти шаги будут предприняты просто для того, чтобы показать избирателям, мол, мы меняем состав. Я не уверен, что следующий состав будет более компромиссным или более гибким, но на избирателей это может иметь, как полагают в Яадут Атура, положительное влияние, тем самым воспрепятствовав неявке на голосование, когда бы оно ни состоялось.
1: Ну что ж, давайте тогда поговорим о главной политической новости дня. Это, конечно же, новость пришла из Высшего суда справедливости, утверждение Романа Гофмана окончательное на посту главы Моссада. Ряд политиков, то есть мы уже видели поздравления, в первую очередь, президента Израиля, от Виктора Либермана и от Гади Айзенкута, если я не ошибаюсь, они выразили, приветствовали решение Багаца. Яир Лапид, который заявил, что перед назначением Гофмана, точнее, перед Багацем заявил, что он не доверяет Гофману и что тот не должен быть главой Моссада. И Яир Галан, который, в общем-то, угрожал, что как только они придут к власти, Гофман окажется перед угрозой увольнения. Что они сказали сегодня?
0: Пока, по крайней мере, со стороны Яира Галана я не видел каких бы то ни было заявлений. Я слышал слова Рама Бен Барака из партии Ешатид, который, я напомню, в прошлом был заместителем главы Моссада. Он сказал, как и, собственно говоря, в партии Ешатид говорили на протяжении всего этого времени, что с его точки зрения было бы лучше, если бы был назначен человек изнутри этой организации, то есть человек, который один из заместителей Давида Барнеа, завершающего завтра свою каденцию. Но коль скоро было принято такое решение, и коль скоро судебные инстанции это решение не отменили, то, я цитирую Рама Бен Барака, сейчас ничего не остается, кроме как пожелать удачи Роману Гофману, поскольку его удача – это наша удача, такое распространенное клише, которое используют политики, когда хотят прокомментировать назначение, которое им не нравится. В общем-то, на данный момент действительно эта история позади, вернее говоря, этот этап истории позади. Следующий этап настанет, если на выборах сменится правительство, придет к власти новый кабинет министров, в котором будет Яир Гулан, который сказал, на самом деле, пока он еще не говорил про то, что нужно будет уволить Гофмана, он только говорит, что нужно будет уволить Давида Зени, главу Шабака. По поводу Гофмана он говорил, что тот будет перед экзаменом, да, перед экзаменом, кому он лоялен, лоялен ли он государству или лоялен ли он Беньямину Нетаньяу. Как именно Яир Гулан собирается проводить этот экзамен, я не знаю, но тем не менее он однозначно заявил, что вот если будет, если Гофману придется доказать свою лояльность.
1: Я хочу понять эту фразу, то есть Яир Гулан подозревает Романа Гофмана, что в случае, если Беньямин Нетаньяу перестанет быть премьер-министром Израиля, он все равно будет получать от него указания выполнять их на посту главы Моссада.
0: Вероятно, поскольку Яир Гулан, по его собственным словам, опасается, что назначение Романа Гофмана связано с желанием прекратить расследование дела Каторгейт, как это связано с Моссадом, не очень понятно, но тем не менее, это вероятно, в этом заключается и опасение Яира Гулана, что даже если Беньямин Нетаньяу перестанет быть премьер-министром, то вот он продолжит каким-то образом дергать за ниточки, управляющие действиями Романа Гофмана. Ну, мне больше кажется, что это такие фразы, которые скорее соответствуют предвыборной кампании,
1: нежели реальным действиям. В интересное время живем. Последний мой вопрос касается, разумеется, даты выборов. Сегодня, если расписание сохранится, КНЕСТ проголосует в первом чтении за самороспуск. Когда мы примерно все-таки пойдем на выборы?
0: Судя по тому, что было решено сегодня в комиссии КНЕСТа по регламенту, мы пойдем на выборы между 8 сентября и 20 октября. Это даты, которые определила комиссия. Даты в законе о роспуске КНЕСТ, эта дата не проставлена. Это, на моей памяти, первый случай в истории Израиля, когда подается закон о роспуске КНЕСТ, это без упоминания даты выборов. Нетаньяу попытается привести выборы к 20 октября. Ультраортодоксы настаивают на 8 сентября. Для того, чтобы выборы состоялись 8 сентября, КНЕСТ должен быть распущен в течение ближайших 10 дней максимум. Да? То есть теоретически это несложно, закон можно провести за один день, если есть такое желание. Пока что за кулисами идут переговоры о дате выборов, самые разные идеи вбрасываются, но, судя по всему, выборы будут скорее где-то в середине сентября. Нетаньяу попытается пойти на компромисс с ультраортодоксальными партиями, получив взамен их лояльность или обещание лояльности после выборов, или что-то такого рода. В любом случае, еще один торг, последний, возможно, торг этой коалиции продолжается. На самом деле, я не думаю, что это настолько существенно, будут ли выборы 8, 15 сентября или 20 октября. КНЕСТ 25-го созыва заканчивает свою работу и заканчивает ее практически в срок. Первый раз 1988 года.
1: Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий радио РЭКО, политический обозреватель сайта News.ru.CO.L. Большое спасибо за этот разговор.
0: Спасибо, Арик. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
1: В Эйлате в эти дни проходит ежегодная конференция израильской коллегии адвокатов. Но если кто-то думал, что главной темой на повестке дня будут вопросы профессиональные, юридические, толкование закона, отношения с клиентами, это ошибка. Главная тема, конечно же, политическая. Усилия коалиции оживить юридическую реформу и резкие протесты со стороны тех, кто считает ее крушением демократии, включая нынешнего главу коллегии адвокатов. Сегодня перед участниками конференции выступила тяжелая артиллерия противников реформы, юридическая советница правительства Гали Баарав-Мияра и председатель Верховного суда Ицхак Амид. Баарав-Мияра задала тон, обвинив нынешнюю коалицию в систематическом уничтожении израильской демократии. Вот цитата из ее выступления. Мы будем продолжать содействовать правительству в реализации его политики, так хотелось бы поступать, но одновременно будем настаивать на том, чтобы соблюдать закон и не позволим отступать от буквы закона. Нужно понимать, что если часть законов, которые продвигает коалиция, пройдут, система, система обеспечения права в Израиле поменяет свое лицо. В первую очередь речь идет о законе о разделении полномочий юридического советского правительства и законе о отделе расследования преступлений полицейских. Председатель Верховного суда Ицхак Амид заявил, что общественная дискуссия в отношении юридической системы опустилась на самый низкий уровень за всю историю страны. Он выразил опасения, что подстрекательство против судей приведет к насилию. Чем больше проходит время в эту тяжелую войну, кажется, что общественная дискуссия вернулась к моменту начала этого конфликта. Амид обвинил противников Верховного суда в риторике раскола и подстрекательства. С нами Аркадий Юлигулашвили, глава уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов Иерусалимского округа. Аркадий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Ну что ж, коллеги адвокатов фактически тоже расколоты на сторонников и противников юридической реформы. И есть те, кто утверждает, что юридическая реформа вредит интересам коллеги адвокатов. Она привела к, скажем, одной из усилий коалиции было направлено исключение представителей коллегии из комиссии по отбору судей. Насколько, как вы оцениваете, так сказать, соотношение сил между теми, кто считает, что реформу надо продолжать, и те, кто считает, что ее надо похоронить?
3: Смотрите, во-первых, я хочу начать, если можно, с вашего позволения, с поздравлением Роману Гофману за то, что его окончательно подтвердили на должность.
1: О юридических последствиях этого решения у меня еще будет к вам вопрос.
3: С большим удовольствием, но просто очень важно это решение для всех нас, выходцев бывшего Советского Союза и нашему поколению особенно. То, что касается юридической реформы и инициативы делать юридическую реформу, я не раз высказывался насчет этой темы. Я считаю, что то, как это было сделано и как это было высказано изначально Ривом Левином, Симхой Ротманом и так далее, это было неправильно, потому что теми громкими высказываниями они на самом деле и привели к тому, что, в принципе, эта реформа не прошла до сегодняшнего дня, несмотря на то, что уже 3.5 года после выборов, почти 4 года после выборов, и, в принципе, ничего из того, что они хотели сделать, толком и не получилось. Надо было эти изменения делать. Да, есть важные изменения, важные реформы, которые нужны в юридической системе. И эти изменения надо было делать тихо, а не просто звонкими и громкими высказываниями, которые ни к чему не привели. То, что касается разделения должности юрсоветницы, я думаю, что с этого надо было начинать. Именно с этого надо было начинать. И я думаю, что предложение вот законодательства, которое сегодня обсуждается, разделить только на две должности, должность юрсоветницы. Это тоже неправильно. Надо было делить намного больше, потому что юрсоветник правительства сегодня, в принципе, накрывает на голову не только две должности, а там есть ряд дополнительных, в том числе представление государства во всех административных судах, в гражданских судах, это консультации с законодательством, представления в Верховном суде и так далее. Так что это надо было делить на много отраслей, которые дали бы возможность функционировать более объективно всей этой системе, а не оставлять огромную силу в руках одного или двух человек.
1: Насколько утверждение юридической советницы правительства, что те, кто пытается провести реформу, торпедируют израильскую демократию, приемлемы с учетом того, что ее противники заявляют, что именно она торпедирует демократию, подрывая решение избранных органов власти. И это все, ведь вся эта дискуссия действительно сегодня происходит на фоне, надо сказать, очередного решения Багаца, которое полностью опровергло позицию той же юридической советницы в случае с делом по Романа Гофмана.
3: Я, можно сказать, полностью присоединяюсь к критике в сторону юрсоветницы, потому что, во-первых, должность юрсоветника, так как она сегодня существует в Израиле, это, можно сказать, самая антидемократическая структура такой должности. Когда у одного человека сила больше, чем у правительства, больше, чем у парламента и всех вместе взятых. То, что касается самого поведения юрсоветницы за эту последнюю каденцию, было просто очень заметно, что почти каждое законодательство, почти каждое решение правительства было сразу же протестовано в Верховном суде. Можно сказать, что это было больше похоже не юрсоветник правительства, а юрсоветник против правительства. Это часто просто выглядело. Сегодняшний пример решения суда Романа Гофмана – это пример того случая, где Верховный суд не поддержал позицию юрсоветницы, но были и многие случаи, где они, в принципе, были одной и той же мысли. И сказать, что юрсоветница сегодня только защищает демократию от тирании, от ужасного правительства, это не так. Потому что мы видим все-таки ряд решений, которые были опротестованы юрсоветницей, и все-таки даже в том суде, который сегодня, можно сказать, не очень сильно сторонник правительства, даже в этом суде ее позиция не была подтверждена. Мы видим ряд законодательств, которые никак нельзя было опротестовать в суде, но несмотря на все это, они были опротестованы в суде. Просто похоже, что есть тенденция, которая показывает одностороннее направление. То, что правительство решает, то, что Кнессет принимает за последнюю каденцию, все время находится под каким-то риском, что вот-вот будет подан иск со стороны юрсоветницы. А ситуация, где юрсоветница, вместо того, чтобы представлять интересы правительства в суде, выступает против интересов правительства, это, конечно, абсурд.
1: Ну хорошо, тогда, Аркадий, действительно под занавес прокомментируйте с юридической точки зрения решение, сегодняшнее решение Багаца. Насколько оно очищает, скажем так, репутацию Романа Гофмана от тех обвинений, подозрений, утверждений, что он там бросил раненых на поле боя, что он, что он обманул комиссию по высшим назначениям, что он скрывал, так сказать, темные моменты своей биографии. Мы знаем, что с юридической точки зрения бывают разные степени невиновности, скажем так. Насколько чист Роман Гофман, вступая в новую должность?
3: Ну, давайте начнем с того, что комиссия, которая проверяла его действия в армии, была составлена и сделала свои проверки в то время, когда это было, можно сказать, горячо, когда это только все произошло. Так что эта проверка на уровне армии произошла задолго до того, пока Роман Гофман был назначен генералом, и задолго до того, пока его назначен на должность главы Моссада. И там не было сказано, что он что-то скрывал или он себя вел, можно сказать, в рамках морали неправильно. Там было сказано, что если он не знал о том, что происходило с этим несовершеннолетним агентом, скажем так, то это неподобаемо. Но тут не было высказываний никаких о аморальном каком-нибудь поведении со стороны Романа Гофмана. Комиссия, которая сейчас о высших назначениях рассуждала назначение Романа Гофмана, она, конечно, знала о том, как завершилась комиссия в армии, которая проверяла это, и она прекрасно понимала ситуацию, что не было никаких таких проблем поведения Романа Гофмана, которые бы не дали бы возможности ему быть назначенным на такую должность. Вот эта констелляция, где комиссия о высших назначениях разбирается и дает рекомендацию насчет таких или иных кандидатов, это, в принципе, было по решению Верховного суда. Сам Верховный суд сказал, что вот так эта практика должна происходить, а не просто, чтобы правительство назначало рекомендацию премьер-министра, так как это происходило раньше. И в этом случае, когда члены комиссии в большинстве голосов решили, что Роман Гофман должен быть назначен на эту должность, я думаю, что никаких доводов, никаких высказываний уже на этом не должно, насчет этого не должно быть, надо поставить точку и поздравить Романа Гофмана еще раз. Я хочу поздравить с этим назначением. То, что касается Гали Баарав-Миара, если можно, я еще затрону, когда ее назначали на должность совещательницы, та же самая комиссия во главе Ашера Груниса, которая дала рекомендацию, там Ашер Грунис сказал, что он против назначения Гали Баарав-Миара из-за профессиональных причин. А какой довод был у Гали Баарав-Миара сейчас на нынешнем заседании Верховного суда, что Ашер Грунис был против назначения Романа Гофмана. Так что если он был против его назначения, все-таки против его назначения он тоже был.
1: То, на чем мы стоим, определяется тем, где мы сидим. Аркадий Люгулашвили, глава уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо вам. Добрый вечер.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Спустя 10 лет после начала публикации индекс отношений к диаспоре Министерства по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом выявил в этом году интересную тенденцию. Израильтяне все чаще определяют себя как евреями, а не как израильтяне, не просто как израильтянами. Это показатель стал самым высоким с момента начала исследования в 2016 году. Но при этом также наблюдается заметное снижение готовности выделять ресурсы и готовности считать Израиль ответственным за судьбу еврейских общин за рубежом. Зев Ханин, профессор отделения политических наук Университета Бар-Илан, руководитель программы постсоветских исследований Центра Бегин-Садат, в прошлом главный ученый Министерства Алии. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Олег.
1: Ну что ж, Заев, поделитесь вашими, так сказать, выводами из этого отчета. Насколько они действительно драматические, насколько они меняют картину представлений израильтян о том, как они видят себя в этом мире и как они относятся к евреям за рубежом?
4: Ну, в общем-то, я бы сказал, что это исследование, оно во многом показывает тренд, который, в общем-то, имел место в предыдущие годы. Просто вот сейчас это все реализовалось, некая такая вот более выпукла, что ли, если можно так сказать. По большому счету, скажем, я помню исследование 10-летней, 15-летней давности примерно, когда определяли, тогда еще во времена министерства, когда я работал, в Министерстве Алии и интеграции, тогда было проведено действительно масштабное исследование, и которое, в общем, показало, что израильтяне воспринимают, евреи-израильтяне воспринимают себя прежде всего как израильтян, но уточняющие вопросы показали, что израильскость, еврейскость, да, еврейство, оно включено как элемент израильскости. Почему я еврей? Потому что израильтянин. То есть, будучи израильтянином, я еврей по определению. Другое дело, что когда израильтяне оказываются за рубежом, а, в общем, на сегодняшний день, как известно, или, может быть, неизвестно, но согласно исследованию Института еврейской политики в Лондоне, они проверили, так сказать, наш коллега доктор Стоецкий, Даниэль Стоецкий, он посмотрел, сколько, собственно говоря, израильтянцев живут за рубежом. Он насчитал порядка 970 тысяч, из которых относительное большинство – это уроженцы страны. Ну так вот, собственно, когда израильтяне оказываются за рубежом, их вот это вот еврейство, оно выходит наружу. То, что произошло сейчас, собственно, как это показывает это исследование, это говорит, что с точки зрения идентичности евреи-израильтяне становятся ближе к евреям диаспоры. То есть евреи там воспринимают себя прежде всего как евреи, да, дальше, что такое еврейство, в зависимости от региона. Скажем, есть страны, что еврейство – это прежде всего религия, есть страны, что это прежде всего культура, происхождение, и в Восточной Европе, как известно, включая бывшую СССР, это прежде всего идентичность, этническая идентичность. Ну вот мы смотрим, что это исследование показывает, что в качестве своего определения, самоопределения в качестве евреев, основная масса опрошенных, они определили себя как свое еврейство, как происхождение и культура. Ну вот вам, пожалуйста, идет процесс некоторой конвергенции, если можно сказать, евреев Израиля и евреев диаспоры. Это с одной стороны. Пока все логично, правда, Олег? С другой стороны, мы видим еще один интересный момент, что при этом рассматривая евреев диаспоры в качестве своих братьев, как часть одного и того же народа, израильтяне, по сравнению с исследованием прошлого года, там вдвое рухнуло число, доля тех, которые считают, что государство Израиль должно оказывать поддержку евреям диаспоры. В прошлом году это было 40%, тоже не большинство, а в этом только 20%. Причем чуть более пятой части, там 22%, если верить этим данным, они готовы пожертвовать свои деньги на укрепление еврейской идентичности. Вот интересно, да? С одной стороны, Израиль – это для израильтян очень важна еврейская идентичность, и две трети опрошенных сказали, что им важно, они очень обеспокоены процессом ассимиляции, в смысле потери еврейской идентификации евреями диаспоры в результате смешанных браков там, и так далее и тому подобное, но при этом считают, что Израиль не должен в этот процесс вмешиваться. Только, как я сказал, чуть более пятой части идут на это. Если позволите добавить сюда исследования, которые проводились в диаспоре, не только в Израиле, различного рода международными агентствами еврейскими, то там выяснилась тоже интересная ситуация. Мы видим, например, что ассимиляция меньше всего имеет место в таких странах, где есть более или менее сплоченные еврейские общины. Голландия, Нидерланды, Бельгия, Австрия. В чуть меньшей степени это тоже значительно. То есть там прежде всего ассимиляция невысока. Да? Самый высокий уровень ассимиляции, там более 70%, это такие страны, как Польша и так далее. Ну, возможно, страны бывшего СССР, но там оценки, они могут быть разные. Не на все можно в этом смысле полагаться. Ну, а страна, где еврейская ассимиляция, несмотря на все разговоры, о том, что там кто-то тут понаехали, кого-то тут навезли, где уровень ассимиляции самый низкий, это Израиль, всего 5%. Таким образом, когда говорят о том, что мы обеспокоены ассимиляцией в диаспоре и обеспокоены, так сказать, состоянием духа, состоянием идентичностью и так далее и тому подобное в диаспоре, ну, надо полагать, что если мы посмотрим на итоговый вывод этого исследования, да, главный, израильтяне чувствуют себя евреями, как никогда прежде, обеспокоены судьбой и будущим еврейского народа, но в то же время стремятся сосредоточить государственные обязанности и ресурсы, в первую очередь, на гражданах Израиля. Как это все сочетается с обеспокоенностью и так далее?
1: Как обычно у еврейского народа, один еврей, два мнения.
4: Я думаю, что это одно мнение. Если вы готовы выслушать еще одного еврея, меня,
1: К сожалению, время наше на этот момент закончено, но я уверен, что мы этот разговор еще продолжим. Тема страшно интересная.
4: Привезите евреев диаспоры сюда, и таким образом...
1: Ну, для этого мы не захотели сюда приехать. Зеев Ханин, профессор отделения политических наук университета Бар-Илан.

Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин –

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Сегодняшний эфир для вас. Задавайте вопросы, и мы вместе попробуем разобраться в вашем особом случае. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также свой вопрос можно написать в комментариях к посту-анонсу на страничке Конрека в Фейсбуке или сообщением в WhatsApp 050-737-8127. Ну а пока мы ждем первые звонки, я немножечко вам расскажу о новостях на сегодняшний день. Знаете, даже будет не совсем новости, а просто хочу с вами поговорить. Буквально сегодня наткнулась на публикацию в социальной сети о том, что Битуо Хлюми потерял документ. Пишет женщина о том, что она отправила документы в Битуо Хлюми, и Битуо Хлюми перезвонил через несколько месяцев и сказал, что он не может его найти. Женщина, конечно, удивилась, как же так, документа нет, что делать и как вообще быть в такой ситуации. Поэтому, что мне вам хочется сказать? Очень действительно часто такое бывает, что мы уверены, что документ отправлен, значит, вопрос там внутри Битуо Хлюми решается, но спустя несколько недель и даже месяцев выясняется, что какого-то документа в нашем деле нет, его не нашли или он просто якобы не прикреплен к обращению. Мы, конечно же, возмущаемся, и возмущение наше полностью справедливое, но все же, что очень важно понимать. Если мы принесли документ в отделение и просто положили на стол сотруднику или бросили в специальный ящик для документов возле отделения нашего отделения Битуо Хлюми или, возможно, отправили по факсу или обычной почтой, все это возможно, да, есть такие способы, но не дает полной гарантии, что потом удастся доказать факт, что действительно конкретный документ был передан в Битуо Хлюми. Да. Когда мы подаем просьбу через личный кабинет и прикрепляем документы сразу к самому заявлению, то есть подаем просьбу онлайн на сайте Битуо Хлюми, вероятность такого, что документы потеряются, минимальна. Заявление и приложенные к нему документы попадают сразу в систему вместе, и мы можем их видеть в личном кабинете на сайте Битуо Хлюми. Но проблемы возникают чаще в другой ситуации. Например, когда мы заявление подаем в распечатанном виде, то есть распечатываем бланк, заполняем его, прикрепляем к нему документы и подаем. Или когда через несколько дней мы вот подали, допустим, онлайн-просьбу, но не добавили какой-то необходимый документ, и нас просят принести дополнительные документы. Либо же мы сами обнаружили, что вот забыли приложить, допустим, распечатку с банковского счета. Такое, да, бывает. Но есть два надежных способа отправки документа, и я хочу, чтобы вы о них знали. Первое – это, конечно же, отправка через наш личный кабинет на сайте Битуо Хлюми. В этом случае остается подтверждение отправки, а также в личном кабинете сохраняется сам документ, который мы прикрепили. И при необходимости мы его можем даже скачать из этого личного кабинета. Поэтому обратите на это внимание. К сожалению, конечно же, стоит открыть личный кабинет. Если у кого-то есть сложности с открытием личного кабинета, потому что сайт на Битуо Хлюми на иврите, самый простой способ открыть личный кабинет – это прийти в часы работы вашего отделения Битуо Хлюми и попросить код доступа в личный кабинет. Это можно сделать без очереди, не нужно назначать очередь, просто прийти, попросить, и вам дадут письмо с данными вашего личного кабинета, и после него вы сможете спокойно пользоваться личным кабинетом. Второй способ – это личная подача документов сотруднику на приеме. Но даже в этом случае стоит подстраховаться. Когда мы приходим на прием к сотруднику и даем ему документы, пожалуйста, обязательно попросите подтверждение о приеме документов, в котором будет указано, какие именно документы были приняты. Важно еще знать одну особенность работы Битуо Хлюми. Сотрудники телефонного центра, куда мы звоним, или даже вот обычные сотрудники на обычном приеме не всегда могут видеть документы, которые находятся в вашем деле. Это очень важно знать. Чаще всего полный доступ есть только у сотрудника, который непосредственно занимается вашим делом. Поэтому обратите на этот момент внимание. А у нас уже есть первый радиослушатель в студии. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Это Владимир к вам звонит. Помните, я насчет стоянки звонил. Там арабы.
0: Да, Владимир, мы получили ваши фотографии, и да. Я еще вам просто не успела перезвонить. Да.
1: Вы не получили?
0: Я говорю, получили ваши фотографии, просто еще пока не хватило времени вам позвонить. День-другой я обязательно вам позвоню, мы с вами обсудим этот момент, хорошо?
1: Да, хорошо, спасибо, будьте здоровы.
0: Совершенно не за что.
1: До свидания.
0: До свидания. А еще теперь немножко из новостей. У нас управление аэропортов Израиля выступило с необычным предупреждением не приезжать путешественникам в терминал 1 аэропорта Бен-Гурион. То есть пассажиры, которые планируют вылететь за границу в ближайшее время, стоит обратить на это внимание в работе аэропорта. Почему? Потому что на сегодняшний день все рейсы, которые происходят в аэропорту Бен-Гурион, как внутренние, так и международные, обслуживаются исключительно через терминал 3. Разъяснение было это опубликовано после того, когда в последнее время появились сообщения от пассажиров, которые по ошибке приезжали в терминал 1. И причиной стала информация, указанная в билетах. То есть в некоторых билетах до сих пор указывается, что вылет из терминал 1, а на самом деле уже все рейсы выходят из терминала 3. То есть так как терминал 1 временно был закрыт после начала войны и до сих пор остается закрытым, и дата начала работы его не определена, все рейсы вылетают из терминала 3. Поэтому даже если в вашем авиабилете или посадочном талоне указан терминал 1, не приезжайте в терминал 1, а приезжайте в терминал 3. Даже если вы еще сомневаетесь, лучше проверить заранее информацию о рейсе на сайте аэропорта Бен-Гурион, и чтобы избежать путаницы в день вылета. Поэтому вот этот момент очень важен, и тем более, что у нас сейчас начинаются отпуска летние, и многие, конечно же, из вас захотят поехать куда-то за границу к близким или просто попутешествовать. И еще момент, мы с вами вспомним о том, что, как обычно, в период летних отпусков наши работодатели начинают нам выплачивать выплаты на оздоровление. Такая ежегодная выплата, которую выплачивают всем наемным работникам в Израиле. В этом году, в 2026 году, никаких сокращений выплат не ожидается. Для работников частного сектора выплата составит 418 шекелей за день, а для работников государственного сектора 471,4 шекеля за один день. Количество дней, напомню, что зависит от вашего стажа. Если вы работаете первый год работы, вам будет положено 5 дней, второй и третий год работы 6 дней, четвертый и десятый год работы 7 дней и так далее. Чем больше стаж, тем выплата больше. Есть периоды, которые не учитываются при расчете оздоровительных. Очень частый вопрос, который задают наши радиослушатели и вообще люди в социальных сетях. Это, в первую очередь, время, проведенное в неоплачиваемом отпуске. То есть, когда мы получаем, нас работодатель отправляет в неоплачиваемый отпуск, мы получаем, допустим, пособие по безработице или выходим в неоплачиваемый отпуск по собственной инициативе, этот период не считается стажем для получения права на оздоровительные выплаты. То есть, он будет вычтен. Если мы говорим, опять же, допустим, отсутствие на работе, связанное с производственной травмой, на сегодняшний день нет однозначного решения на этот счет, потому что идут споры, и БАГАЦ еще не принял постоянное постановление. Есть решебное судебное решение, по которому отсутствие по причине несчастного случая на производственной травме не считается стажем. А есть решение суда, по которому, которое носит рекомендательный характер, то есть работодатель вправе сам выбрать, учитывать этот период или не учитывать. А у нас уже есть звонок. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вас беспокоит Рожковская Нелли. Я уже вас так часто беспокою, но ваши советы очень помогают. Я бы хотела вам задать вопрос.
0: Да, пожалуйста.
2: У меня муж, переживший катастрофу, в глубокой деменции. У него 21 час и 9 германские. Но мне сказали, что ему можно еще часы получить. Правда это или нет?
0: Ну, смотрите, если у него установлены вот часы по уходу, которые сейчас есть, и состояние здоровья его не изменилось с момента установки тех часов по уходу, то можно и получить отказ. Но если состояние здоровья ухудшилось, и оно ухудшается каждый день, то вы, конечно же, можете подать просьбу на увеличение часов по уходу, которые получает ваш супруг. Это можно сделать и через ту компанию, через которую ваш супруг получает помощь по уходу. Только единственное, что нужно сделать, взять свежие медицинские документы о том, что у супруга ухудшилось состояние здоровья.
2: Я поняла. Он уже лежит 2 года прикованный к постели. Ну, он ничего не соображает.
0: А когда вам устанавливали часы по уходу?
2: Сейчас я вам скажу, одну минуточку. Забыла взять этот конвертик.
0: Нель, смотрите, возьмите, пожалуйста, постарайтесь документ от врача попробовать, связаться с врачом семейным по телефону и попросить, чтобы получить новую информацию о его состоянии здоровья. И у вас же есть помощница по уходу, правильно? Попросите помощницу по уходу, чтобы она обратилась к социальному работнику в компании по уходу, через которую вы получаете помощь по уходу, подать просьбу. Если у вас это не получится сделать. Нель, давайте мы с вами договоримся. Я через неделю с вами свяжусь, я вам дам неделю времени. Если не получится все это сделать, я постараюсь помочь вам сама подать просьбу для вашего супруга. Хорошо?
2: Спасибо большое.
0: Нель, мы сейчас возьмем у вас номер телефона и свяжемся. Я с вами потом через неделю свяжусь. Если у вас не получится сделать это через компанию по уходу, мы сделаем это вместе.
2: Спасибо большое. Всего доброго.
0: Всего доброго. Добрый вечер. А у нас еще есть звонок. Добрый вечер.
3: Алло.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, уважаемая Татьяна. Будьте любезны, я слышала по радио, как вы вещали, что для Ницелей Шоа раз в году можно посылать кабалу и возвращают деньги. Но я Ницелей не рожденная в гетто, а в эвакуации. Я позвонила. И они говорят, что я плохо слышала. Я, к сожалению, хорошо, частью слышу хорошо. Но, может быть, таким, как я, не положено, это я не знаю.
0: Если вы говорите о том разговоре, когда я рассказывала про фонд помощи Кэрен для Реваха, который предоставляет... то совершенно не важно, какой статус у вас переживших Холокост. Узница вы гетто или эвакуированная, или вы считаетесь эвакуированной. То есть, имея... Вас уже признали, и Министерство финансов вас признало, и Керем, и Claims Conference, поэтому вы имеете право также на получение возврата от фонда помощи жертвам Холокоста Керен Леревоха.
3: Я вам очень благодарна. Большое вам спасибо и хорошего мирного вечера, и даже недели. Всего доброго. Хорошего. Я благодарна за информацию.
0: Совершенно не за что. Всего вам доброго.
3: До свидания.
0: До свидания.
3: Всего доброго.
0: А я продолжу немножко, еще расскажу про оздоровительные. Очень частый вопрос, особенно пожилых людей, которые получают оздоровительные. А что будет, которые опасаются, что получение вот этих оздоровительных может, из-за получения можно частично потерять пособие или вообще лишиться того или иного пособия, если пожилые люди, которые работают, превысят ежемесячный разрешенный доход, то есть получив и оздоровительный, и заработную плату. Так вот, если у вас так случилось или не случилось, но вы опасаетесь, что может это произойти, то вам необходимо передать копию зарплатной ведомости за тот месяц, когда вам были выплачены оздоровительные, и предыдущие 11 зарплатных ведомостей в Битохлюми с просьбой о перерасчете этих оздоровительных на 12 месяцев. В соответствии со специальным положением о выплатах, если дополнительная выплата к заработной плате превышает 25% от минимальной месячной заработной платы, напомню, что на сегодня минимальная заработная плата составляет 6443 шекеля 85 огород, то эту выплату делят на 12 месяцев, и только 1/12 часть будет считаться дополнительным доходом. То есть, если вот эта вот 1/12 часть от ваших оздоровительных превысит вместе с заработной платой допустимый доход, то только в таком случае вам уменьшат пособие. Поэтому обратите внимание. Но если зайдет зарплатная ведомость, и вы не сделаете такой перерасчет, то Битух Люми с этого месяца может вам пересчитать пособие. Поэтому обратите это внимание. Очень частая ситуация, особенно осенью, когда пожилые люди начинают жаловаться и переживать о том, что пособие их уменьшено всего лишь из-за одного месяца, где им были выплачены оздоровительные деньги. Так что обратите на это, пожалуйста, внимание. И еще, знаете, еще я хочу рассказать вам о родителях, у которых есть детки, имеющие инвалидность. Помимо того, что родители, естественно, я говорю о работающих родителях, помимо того, что эти родители имеют право на больничный по уходу за своим ребенком, как и каждый родитель, являющийся наемным работником, родители с ребенка с ограниченными возможностями также имеют право на специальное время, специальные часы для присмотра, сопровождения и оказания помощи. За счет работодателя можно получить в год до 52 часов. То есть, если ваш ребенок находится, допустим, в каком-то специальном садике, где периодически вы должны присутствовать на каких-то терапевтических мероприятиях или еще что-либо, возможно, есть какие-то проверки в больничной кассе. То есть, вы должны пойти на час-другой в день, чтобы отвезти ребенка, сопроводить ребенка, чтобы получить какую-то проверку. Как правило, многие родители об этом не знают, и эти часы, конечно же, берут за свой счет. Но по закону Израиля эти часы также можно получить за счет работодателя. В первую очередь, это право предоставляется работнику, который является родителем или опекуном. Если мы говорим, что у нас есть дети совершеннолетние старше 18 лет, и они недееспособны, и вы признаны их опекуном, либо вы проработали не менее одного года на рабочем месте – и у того же работодателя. Вот в такой ситуации вы будете иметь право на получение этих часов. Для получения права необходимо представить работодателю медицинскую справку о том, что у ребенка есть инвалидность, и обязательно подать специальный бланк заявления на получение дополнительных часов по уходу. То есть вот такие две справки. Справка о том, что у ребенка есть инвалидность, должен заполнить врач. Она предоставляется всего лишь один раз. А каждый раз, когда вам нужны дополнительные часы, вам нужно только подать бланк заявления на получение вот этих дополнительных часов по уходу. Часы предоставляются отдельно на каждый календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря, и не переносятся на следующий год. То есть если вы в предыдущем году не использовали все 52 часа, то вы их не можете перенести на следующий год. Отсчет начнется заново. И количество часов рассчитывается, исходя из среднемесячной продолжительности рабочего времени. То есть, если вы не работаете полную ставку, то, естественно, количество часов вам будет предоставлено пропорционально. Если мы говорим о родителе-одиночке, то он может использовать до 104 часов, то есть как бы за двоих родителей. Если же, допустим, мы говорим о паре, и родитель использовал все положенные часы и нуждается в дополнительных часах ухода за ребенком, он может воспользоваться часами и второго родителя, но только при условии, если второй родитель также работает. То есть, если в ситуации в семье не работает один родитель, то второй родитель не сможет взять часы в двойном объеме. Ну, а для того, чтобы использовать часы второго родителя, необходимо подписать декларацию, в которой и вы, и второй, и ваш супруг подтвердите, что он не использует свое право для оказания вот такой личной помощи и отсутствия на работе. И еще момент. Если вдруг вы об этом знали, а работодатель вам отказывает в предоставлении этих часов, то вы должны знать, что он нарушает закон. И в такой ситуации вы можете обратиться в комиссию по обеспечению равных прав для людей с ограниченными возможностями. Обратиться можно, самое простое, это по телефону, звездочка 6763, с воскресенья по четверг с 8 до 4 дня. А я вам напомню наш номер телефона, если вдруг забыли. В прямом эфире я жду ваших звонков. 072-280-1003. Кстати, если вспомним мы сегодня еще раз про наш аэропорт, то аэропорт у нас еще одна новость есть, которая он с сегодняшнего дня для водителей, которые приезжают встречать пассажиров в аэропорт Бен-Гурион, начинает работать специальная парковка ожидания. И один час, самый первый час, на ней будет бесплатным. То есть за вами приехали, можно постоять спокойненько на этой стоянке, забрать вас, и в течение часа можно успеть выехать. Парковка предназначена для того, чтобы вы могли не находиться на, ну, на, допустим, на обочинах дорог на территории аэропорта и не создавать какие-то помехи для движения. И я вам напомню, что ожидание на обочине дороги на территории аэропорта Бен-Гуриона будет, можно получить за это штраф в размере аж 500.

0: осталось дождаться ответа. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вас либо порадовать, либо просто сказать, как оно работает в соответствии с законом. А у нас есть в студии, в эфире радиослушатель. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Да, Таня, будьте добры, вам только что задавали вопрос относительно выплат раз в году от Кэрен ЛРВХ. Будьте добры, что это за выплаты?
0: Мы об этом уже... Это не совсем выплаты, это есть некоторая помощь, которую предоставляет Кэрен ЛРВХ для пожилых людей. Как правило, это у них есть... Сейчас, секундочку. Есть программа, которая помогает, предоставляет помощь в виде денежной выплаты на покупку тех или иных вещей. К примеру, допустим, можно благодаря этому фонду купить очки и получить возврат денег за эти очки в случае необходимости покупки какой-то электрооборудования и либо бытовой техники, либо диван, кровати, мебели, точно так же можно получить возврат от Кэрен ЛРВХ. И в случае, если необходима помощь и пожилой человек считается нуждающимся.
1: Спасибо большое. Таня, по какому телефону?
0: По какому телефону можно с ними связаться?
1: Да.
0: Сейчас мы с вами вместе постараемся его найти, потому что у меня его так под рукой нет. И смотрите, очень важно понимать, что право на получение условия, критерии получения помощи, также они немножечко ужесточили, и поэтому нужно обязательно подумать о том, чтобы получить отчет от соцработника. То есть они на сегодняшний момент при получении помощи от Кэрен ЛРВХ требуют вот такой отчет. Номер телефона, по которому можно с ними связаться и проверить ваше право на получение выплаты, это
1: 03-609-608-08-66.
0: Спасибо вам
1: большое.
0: Совсем
1: будет...
0: не за что.
1: Всего вам
0: Всего доброго. Доброго. Тут хочется уточнить, что напомнить, что максимальная помощь в такой ситуации одному пережившему Холокост составляет 3 500 шекелей в течение бюджетного года. То есть это не нет, это не значит, что вы получите эту сумму одноразово. То есть, предположим, если вам нужна помощь в покупке телевизора, то вы можете получить возврат за покупку телевизора в размере 1000 шекелей, а не 3500. 3500 – это максимум. То есть, предположим, если вы хотите получить помощь на лечение зубов, то можно получить 2000 шекелей. Ну и так далее. То есть каждая вещь, каждый товар или каждая услуга, которую вы бы хотели получить помощь в оплате, стоит по-разному, поэтому и в зависимости от того, что вам необходимо, вам сделают возврат. У нас еще есть в эфире радиослушатель. Добрый вечер.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: У меня такой вопрос. Значит, у меня есть туда ТВР и есть метапеллет. Но часов мало, и он еще работает на другой работе. И вот стали с него высчитывать, и на той работе, и на той, короче, он зарабатывает всего 1000 шекелей, а высчитывает 2000 налога из той работы. Так, а я слышал, что если есть туда ТВР, там какие-то скидки. Он говорил об этом, ходил в массах на стул, говорил, а те говорят, нет, это касается самого слепого, но не тот, кто его метапеллит.
0: Совершенно верно. В данном случае вы, как незрячий, могли бы иметь право на налоговые льготы от налогового управления. А ваш помощник по уходу, так как он работает на двух работах, должен, и чем быстрее, тем лучше он это сделает, пройти процедуру согласования налогов в налоговом управлении. То есть ему нужно взять зарплатные ведомости с обеих работ.
2: Ну, он делал это. И вот высчитали, много высчитывают. Зарабатывает 1000, а высчитывает 2000.
0: Ну, такого просто не может быть. Возможно, что-то была какая-то ошибка. Какую работу он поставил основной при расчете? И нужно, конечно же, проверить с налоговым управлением, почему такие большие налоги он тратит.
2: Ну, а то, что что слепой ничего не...
0: Эти скидки предоставляются самому человеку, у кого есть проблемы со зрением. А так, в ситуации, как вы говорите, к сожалению, работник по уходу не имеет права на получение скидки. Единственное, что он имеет право...

0: да. это на получение льготы при оплате проезда 50%. Когда вас сопровождает, конечно.
1: Ну, на машине, он на машине. Угу. Хорошо, спасибо.
0: Совсем не за что. Но пока нет звонков, так как мы находимся перед летом, давайте все-таки вспомним о том, как можно получать пособие, если мы находимся за границей. Если мы получаем только пособие по старости, самое базовое пособие по старости, обычное, то есть мы работали в Израиле, накопили стаж и заработали себе пособие по старости, то если мы выезжаем за границу на короткое время, мы будем продолжать получать пособие по старости за месяц, в котором выехали за границу, и в последующие 3 месяца. То есть, если мы сейчас в июне выезжаем за границу, то мы будем продолжать получать пособие июнь, июль, август и сентябрь. В сентябре мы должны вернуться. Это если мы говорим о пособии по старости. Если мы говорим, что мы получаем алименты от Битуах Леуми, то есть это речь, конечно же, о матерях-одиночках, которым, допустим, второй отец ребенка не выплачивает сам алименты, и алименты получаем от Битуах Леуми. В такой ситуации мы можем выезжать за границу не более 3 раз в году, и общее число дней пребывания за границей не должно превышать 72 дней в году. Я уверена, что вам это сейчас напомнило для тех, кто получает пособие по старости с социальной надбавкой. А у нас есть звонок в студии. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Меня зовут Игорь. Я услышал только что информацию насчет того, что можно, приехав в Бен-Гурион, аэропорт, и подождать там в течение часа. Дело в том, что со мной такой случай действительно случился. Mm-hmm. Я когда-то получил штраф 500 шекелей. Поэтому для меня важно и для других слушателей, где именно находится эта стоянка, на которой можно, приехав, подождать человека.
0: Вы знаете, я сейчас найду название этой стоянки, оно у меня есть, обязательно скажу. Договорились? Сейчас вы повесьте трубочку, продолжайте, пожалуйста, слушать эфир, а я найду, сейчас скажу. У меня просто в голове еще пока она не запомнилась.
2: Понятно. Хорошо. Большое спасибо.
0: Не за что. Сейчас найду, обязательно скажу во время эфира.
2: Да, спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго. Если мы говорим, я продолжу пока про выезд за границу немножко, обязательно найду информацию про парковку. Если мы говорим о недостигших пенсионного возраста, получающих пособие по прожиточному минимуму. И если мы выезжаем первый раз, и наша поездка не превышает 1 календарного месяца, то есть мы выезжаем и возвращаемся, так, и мы не нарушаем никаких условий получения пособия по прожиточному минимуму, то есть нам в этот период не нужно отмечаться службу по трудоустройству, мы получим за этот выезд пособие. Но если мы выезжаем больше на месяц выезда, то нам будет выплачено только за месяц, в котором мы выехали за границу, и за месяц, в котором вернулись. И если мы возвращаемся... Если мы уже выезжаем на более долгий срок, нам отменят пособие с первого дня выезда. Если мы говорим о пособии по безработице, если во время периода пособия по безработице мы выезжаем за границу и поэтому не отметились в службе по трудоустройству в назначенный день, мы не будем иметь права на получение пособия по безработице за время пребывания за границей. После возвращения в Израиль, если мы начинаем снова отмечаться в службе по трудоустройству, то пособие будет выплачиваться в соответствии с днями, когда мы отмечаемся, и число, конечно же, оставшихся дней безработицы. Так что обратите внимание, если вы выезжаете за границу и период, когда вы должны отмечаться в службе по трудоустройству, не попадает на период выезда, так что вы сможете продолжить получать пособие по безработице. А у нас в эфире есть радиослушатель. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Таня.
0: Добрый.
3: У меня такой вопрос. Мне, я Ида из Ашкелона, мне 89,5 лет. Я живу в Бейт-Авоте. Какие льготы могут быть у... вот жителей при таких обстоятельствах, живя в Бейт-Авоте.
0: Скажите, пожалуйста, а вы живете в доме престарелых за счет государства?
3: Ну,
0: то
3: да.
0: есть вам помогает государство?
3: Да, посредством
0: Ну, смотрите, в такой ситуации вы можете просто, если вы выходите на улицу, куда-то ездите или где-то гуляете, то вы просто получаете все такие вот льготы, которые получают все другие остальные пожилые люди. Это, допустим, бесплатный проезд, возможность пройти...
3: Минуточку, да. Я вас перебью.
0: Да, конечно.
3: Вот у меня в таком возрасте, конечно, есть много посещений врачей. Я... ну, тоже инвалид с детства, передвигаюсь с Алихоном. Короче, всегда езжу на такси. Такси я оплачиваю, это порядка в Ашкелоне 70 шекелей. И это бывает 4 или больше раз в месяц. И нет сопровождения. А есть сопровождение из хостеля, но за каждый час сопровождения я должна платить 50 шекелей. Если приезжаешь к врачу, иногда приходится ждать очереди 2 или даже больше часов, и мне я вынуждена платить. В остатке каждый месяц я получаю порядка 600 шекелей, и поэтому получается очень сложно. Как быть?
0: Смотрите, мне совершенно неизвестно, чтобы в такой ситуации жителю дома престарелых, который получает обслуживание, медицинское обслуживание в больничной кассе, должен воспользоваться такси, были какие-то возвраты. Но я хочу вас всегда спросить, почему же вы должны, как жительница дома престарелых, получать медицинские услуги от самого дома престарелых?
3: Правильно, так мы получаем лекарства, мы получаем какую-то перевязку, если нужно, но к ортопеду, к ухо, горло, нос у нас нету. И последнее время именно к этому нужно, к неврологу. Я постоянно... Вот ездила, у меня вон расписание на июнь месяц почти 5 раз. И, ну, поэтому я прежде всего хочу узнать за счет, если нам дают сопровождение.
0: Ида, скажите, пожалуйста, это дом престарелых от кого? От Министерства здравоохранения или от Министерства социального обеспечения, не знаете?
3: Ой, это вот точно не знаю. Это Бейтавод Альперин в Ашкелоне.
0: Смотрите, насчет сопровождения помощницы по уходу Метапелет, которые имеют пожилые люди, могут получить право пожилые люди, проживающие дома, да? К моему большому сожалению, пожилые люди, проживающие за счет государства в домах престарелых, не имеют права на получение помощи по уходу такого. То есть вся помощь по уходу им таким образом предоставляется в самих домах престарелых. Но с учетом того, что вы говорите, что вы вынуждены постоянно обращаться к врачам вне дома престарелых, я бы хотела уточнить у министерства, которое отвечает за ваш дом престарелых, каким образом вот это должно соблюдаться. Должны ли вам каким-то образом оказать подвозку все-таки, если уже так столько вам приходится перемещаться? Потому что, конечно, здесь это что-то неправильно, с учетом, что от пособия, которое вам выплачивает Бетуохлюме, остается совсем немного, и если это все пособие уходит на оплату проезда, это, конечно, на мой взгляд, неправильно. Если позвоните, Ида, мы обязательно уточним этот момент и в одной из следующих передач.
4: Атраа. Цфат Ир. Цфат Ноф Кинерет.
3: Люди на колясках не таких, как я, хожу с Алихоном, а более сложные. Их сопровождают, потому что они сами на такой коляске не могут. И каждый раз платят деньги за сопровождение.
0: За сопровождение они платят сотруднику, которого предоставляют дом престарелых. Я все правильно понимаю? 50
3: шекелей. Да, правильно. Вот провела она со мной, посидела около врача 2 часа.
4: Атраа. Цфат Ир. Цфат Ноф Кинерет.
0: Потом вы еще платите за такси.
3: Да, и еще за такси. Вот я в один день посчитала, я была у 2 врачей, и это было вообще, кроме того, что устаешь, и ты один, и такси ждешь, и такси вызываешь, и сам садишься с трудом в такси, потому что я без сопровождения стараюсь, и тогда это очень сложно.
0: Скажите, пожалуйста, от вашего дома престарелых ваша поликлиника, она очень далеко находится? Ну, вот так, плюс-минус. Вот
3: так. Это улица далеко, такси всегда берет 35 шекелей в одну сторону.
0: А скажите, пожалуйста, по времени сколько это примерно?
3: А по времени, ну, это не очень далеко, не ну, очень, 10 да. минут. Да. Ну, в зависимости, я к разным врачам еду.
0: И они есть все в разных клиниках, да, находятся?
3: Да, улица, например, ухо, горло, нос, Иерушалаим, а врач Мишпаха, улица Кацинельсон. Это есть и ближе, берут 25 в Шай-Агнон улица. Ну, это даже по честности таксистов. Иногда они говорят больше. Я говорю только, что я заплатила. Ну, это не разговор для телефона. Но, короче, всех из нас волнует, почему мы должны платить за сопровождение, за вот эти часы.
0: Так, я посмотрела ваш дом престарелых. Я вижу, что ваш дом престарелых относится и к Министерству здравоохранения, и к Министерству социального обеспечения. Так что постараемся проверить, узнать, что это такое и почему, и как же вот быть пожилым людям, которые вынуждены платить за каждое посещение к врачу и за сопровождение за такси. Хорошо, Эда, мы будем с вами на связи, возьмем сейчас ваш номер телефона и постараемся проверить эту ситуацию, хорошо?
3: Огромное спасибо, бесконечно благодарна. Сообщу всем остальным.
0: Всего
3: спасибо.
0: Доброго. До свидания.
3: Спасибо. Удачи.
0: А у нас есть еще звонок в студии. Добрый вечер.
5: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня, знаете, какой вопрос? Дело в том, что я выехала за границу 26 февраля, а 28-го закрыли границу, и самолеты не летали. У меня был второй выезд, и пока я вернулась в Израиль, я была в трех странах, и я прогуляла фактически 1.5 месяца. Будут это время считаться как форс-мажор, или они мне все уже, я могу только выехать там на 10 дней теперь в отпуск?
0: Смотрите, все вот такие ситуации битуох люми с прошлой военной операции, которая была летом еще, да, рассматривают индивидуальном порядке. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
5: Меня зовут Лида.
0: А вы можете выключить, пожалуйста, радио? А то такое эхо идет. Или отключитесь от телефона, я вам расскажу, как вам удобней.
5: Да, я слушаю.
0: Смотрите, то есть в индивидуальном порядке. То есть если вы находились, то есть вы еще не превысили, я так понимаю, 72
5: дня. Нет, нет, нет.
0: Что можно сделать в такой ситуации? Написать письмо в Битуох Люми, сказать, что вместе с этим письмом обязательно приложить, то есть билеты, либо копию подтверждения о том, что вы должны были вернуться 28 числа, в этом письме написать о том, что вы такая-то, вы выехали за границу, должны были вернуться тогда-то. Но в связи с тем, что началась военная операция, вы задержались из-за границы не по своей воле. То есть это было решение принято не вами, а с учетом того, что аэропорт был закрыт и все рейсы были отменены. И просите вот этот период, который вы находились за границей, не признавать периодом для учета 72 дней. То есть учитывать тот фактический период, когда вы должны были вернуться из-за границы. Как правило, битухлюми, начиная с прошлой войны, мы как раз-таки, это в прошлой войне, это, вам скажу, была большая наша победа. Мы тогда получили от битухлюми договоренности о том, что они не будут учитывать вот такие дни, когда человек застрял за границей, но они будут решать в каждый раз в индивидуальном порядке. То есть пожилому человеку, чтобы получить какое-то подтверждение или решение, нужно обращаться самостоятельно в Битухлюми и подавать отдельную просьбу на этот счет.
5: Вы понимаете, дело в том, что у меня билет был обратный куплен, по интернету, по телефону, и когда вот я в Венгрии все это пыталась выехать, и все, у меня как-то ничего не сохранилось. Вот в чем дело.
0: Нет, смотрите, если вы должны были летать, возможно, вам смогут дети в данном случае помочь, если вы должны вылетать были какой-то определенной авиакомпании, вы знаете название этой авиакомпании,
5: да.
0: Вы всегда можете зайти в личный кабинет на сайте этой авиакомпании и увидеть ваши предыдущие покупки. То есть там информация всегда-всегда сохраняется. Поэтому, возможно, дети, внуки или знакомые вам смогут помочь. И если нету детей, внуков, мы также можем вам помочь. Но, в принципе, это выясняется достаточно просто. Нужно просто зайти на сайт той авиакомпании, через которую должен был состояться рейс.
5: Угу. Еще вопрос. Сейчас по состоянию здоровья мне 85 лет. Начнется жара, я хочу выехать, на пару месяцев. А как мне это вот оформить, чтобы мне разрешили?
0: Смотрите, вам разрешат. То есть у нас нет проблем с выездами, да? Мы можем выезжать сколько угодно. Только другое дело, что мы можем лишиться части пособия либо всего пособия. Поэтому, прежде чем вы выезжаете, попробуйте сделать то, что я вам говорю. Найдите вначале ваши билеты, то есть чтобы вы смогли Битухлюми доказать, что вы должны были вернуться 28 числа. И письмом такой декларации от руки можно на компьютере, как удобно, написать вот такое заявление, что вы просите не учитывать эти дни, как тот период, на который вы застряли за границей.
5: Я им написала такое письмо, да. И передала, только без копии билета.
0: И когда это было, и что был ответ?
5: Это было полтора месяца назад, и от них ни привета, ни ответа, а теперь вообще у нас закрыли пункт Битухлюми, мы живем в Катрине. И все, и я не знаю, может быть, в Тверию поехать и попробовать.
0: Можно это сделать через личный кабинет. И опять же, мы в век информационных технологий, все у нас происходит. Смотрите, если вы уже отправляли такое письмо, тогда мы давайте с вами сделаем домашнее задание. У вас письмо было отправлено. Я очень вас прошу найти билет, вот этот вот обратный билет, копию, скриншот, все что угодно, квитанцию, может быть, смс-сообщением у вас было, может быть, на почту электронную. И мы возьмем ваш номер телефона, я с вами свяжусь, и я сделаю запрос в Битухлюми, мы узнаем вместе, что же Битухлюми принял, какое принял решение по вашему заявлению.
5: Хорошо, спасибо. А как мне вот эту копию билета вам отправить?
0: Это можно отправить через WhatsApp. Мы с вами уже свяжемся, и я вам в отдельном разговоре расскажу, как можно будет отправить. Сейчас наш продюсер возьмет ваш номер телефона, и мы постараемся это все сделать.
5: Спасибо большое.
0: Совсем
5: спасибо,
0: не что. Всего доброго.
5: Спасибо.
0: А у нас есть новый радиослушатель. Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, вот человек находится в Сиуд-Муркав, да?
0: В Сиуд-Муркав, да.
6: И у него очередь к специалисту. Кто должен вести этого? Есть амбуланс, а кто должен сопровождать? Метапель от Сиуд-Муркав или родственник?
0: Вот этот вопрос, который буквально поднимала тоже радиослушательница Ида, этот момент, к сожалению, мне неизвестен, поэтому я не совсем понимаю, каким это образом работает. То есть, конечно же, если есть родственник, он всегда может сопроводить, но если нет родственника, оказывается, есть такая услуга по сопровождению, которую предоставляют дома престарелых. То есть я бы, конечно же, хотела, прежде чем отвечать на вопрос, сделать домашнее задание и проверить вместе с министерствами и социального обеспечения, Министерства здравоохранения, каким образом осуществляется вот такое сопровождение, если пожилой человек находится в доме престарелых, и ему необходима поход к врачу. Давайте
6: это
0: немножечко.
6: Именно Сиут-Муркаб.
0: Я понимаю, это у нас больничные кассы, поэтому мы сделаем и в отношении, то есть все релевантные учреждения, мы постараемся получить ответ на такой вопрос. Хорошо?
6: Хорошо.
0: Спасибо большое.
6: До свидания.
0: Пока у нас есть время, я хочу тут рассказать о том, чтобы... О том, что у нас сейчас в WhatsApp поступило сообщение от Алекса. Алекс, я так понимаю, речь идет о Кинарае. Тогда, если это речь о Кинарае, потому что я немножечко... У нас обращений много, и я не всегда могу узнать по номеру телефона, кто это обращался. То о Кинарае мы поговорим в среду, в следующую среду. То есть не о Кинарае, а о покупке билетов по льготным ценам и на русском языке. И эти фильмы транслируют Кинорай. Мы поговорим в среду, в следующую среду. Мы с вами еще обязательно свяжемся и, возможно, обсудим с вами эту вот проблему вашу в эфире. Это вот. И еще момент, я так обещала, но так и не выполнила просьбу о том, какой речь идет о стоянке в аэропорту. Стоянка называется Пардес, терминал 3. То есть нужно набрать, допустим, Вейзи, Ханьон, Пардес, терминал 3 на 2. И вы приедете именно на эту стоянку часовую, на которой вы сможете постоять час и дождаться своего дорогого гостя, либо родственника, который летит к вам. Ну, а на этом у нас эфир подходит к концу. Единственное, что в завершении программы я, конечно же, напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Мы читаем все обращения и стараемся помочь разобраться в каждой ситуации. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам в WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. Ну а прежде чем мы закончим окончательно наш эфир, хочу сказать несколько слов от себя. Сегодня исполнилось 25 лет со дня теракта у дискотеки «Дольфи» в Тель-Авиве. Трагедия, которая навсегда осталась болезненной страницей в истории Израиля и особенно в памяти русскоязычной общины страны. 21 молодой человек погиб. Более 100 человек получили ранения. Ребята и девушки, у которых были мечты, планы, всю жизнь впереди. Многие из них приехали в Израиль вместе со своими семьями в надежде на безопасное и доброе будущее. Прошло уже 25 лет, но для родителей, братьев, сестер и друзей время не смогло залечить эту боль. И сегодня мы вместе с ними вспоминаем тех, кто больше нет рядом с нами, кого больше нет рядом с нами. Светлая память погибшим. Пусть их имена и их истории никогда не будут забыты. Хорошего вечера вам, друзья.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Шалом. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз. За пультом оператор Алла Найденова и продюсер нашей программы Мила Сталинская. И мы, как всегда, постараемся сделать эту программу полезной для вас. И мы будем говорить о здоровье, о питании, как они связаны между собой, как питание может повлиять на разные функции нашего организма, вплоть до того, что, приведя к сильному ожирению, может повредить даже вызвать ортопедические проблемы, естественно, сахарную болезнь, естественно, сердечные болезни и многое-многое другое. И поэтому питание, конечно, очень важная часть нашей жизни. И даже в тех случаях, когда проблемы, о которых, в частности, мы будем говорить сегодня, это повышенное давление, они очень часто семейные, как бы передаются в генах, в любом случае, даже в этом случае, для питания есть очень большая роль в том, чтобы все-таки это давление каким-то образом урегулировать. Даже если мы принимаем лекарства, нужно будет изменить питание. Наш телефон 07-228-01-003. 07-228-01-003. Вы, пожалуйста, начинайте уже звонить, и я жду ваших вопросов. А также пишите в Фейсбуке Канрека. В этой неделе было очень мало, к сожалению, вопросов практически не было, только всякие очень приятные для меня реакции на мою передачу, но я хотела бы, чтобы было больше вопросов. И наша тема сегодня – это натрий. В прошлый раз мы говорили о калии, если вы помните, какое значение он имеет в нашем организме, какую роль играет в нашем организме, насколько он важен, что значит гипокалемия и гиперкалемия, то есть пониженное количество кальция в крови, повышенное количество кальция в крови, что с этим делать. А сегодня мы поговорим о натрии. Они с калием как бы братья-враги, то есть они дополняют друг друга и часто делают противоположные функции, но работают вместе. Если все в порядке, то и кальций, то и калий, и натрий работают как бы как друзья, а если не в порядке, то начинается проблема. У натрия есть колоссальная роль в нашем организме. Колоссальная. Совершенно люди обычно не понимают. Соль, натрий, какое-то имеет значение. Натрий очень важен в вашем организме. Например, одна из очень важных функций натрия – это урегулирование жидкости. То есть, чтобы количество жидкости было то, которое нужно нашему организму. Особенно межклеточной жидкости, в основном крови. Окей? Если с натрием есть проблема, то и с жидкостью есть проблема. Окей? И это очень важно, потому что если объем нашей крови либо сильно увеличивается, либо сильно уменьшается, то это чревато очень большими проблемами со здоровьем. Кроме того, что еще делает калий? Он помогает проводимости нервных клеток между собой и между собой и мышцами. То есть он очень важен в работе мышц. Если очень мало калия, натрия, то будет человек может почувствовать судороги, а иногда и более того. Он очень важен в пищеварительной системе. Например, он помогает всасыванию глюкозы в тонкой кишке. Окей, то есть количество функций, которые он выполняет, огромно. Поэтому я уже не буду тут вдаваться в физиологию и биохимию, а вот сказала вам самые, так сказать, важные для понимания роли натрия в нашем организме. В каких случаях у нас будет гипонатремия, то есть понижение количества калия, натрия? Во-первых, нужно понять, что я не буду здесь вдаваться в болезненные всякие проблемы с болезнями. Это должен решать ваш врач. Но есть вещи, которые нужно знать в общем. Потому что иногда вы видите в ваших анализах пониженный натрий, и вы не знаете, что, почему и от чего. Ну, естественно, ваш первый вопрос должен быть к лечащему врачу. Но я хочу просто немножко так-то заострить ваше внимание на том, каковы могут быть самые, так сказать, простые житейские причины для того, чтобы натрий был пониженный. Первым делом это, конечно, рвота и поносы. Длительные поносы и рвота приводят к потере организмом жидкости, и таким образом вместе с жидкостью уходит натрий. И так возникает гипонатремия. То есть если взрослый человек страдает вот этими проблемами, то, естественно, он должен идти к врачу, выяснить, почему они у него есть. Может быть, у него есть какие-то воспалительные процессы в кишечнике, а может просто гастроэнтерит, который в течение полутора дней проходит. Но нужно выяснить, что происходит. Если это длится больше, чем один день, полтора дня, значит, нужно обязательно бежать к врачу и выяснять, что с вами происходит. Okay? Потому что это очень опасно. Когда натрий очень в большом количестве выходит из организма, это очень опасно. Okay? Естественно, нужно очень много пить, примерно 3 литра в день для того, чтобы возместить ту жидкость, которую вы теряете. Если дело идет об очень пожилых людях или о детях, и вы видите, что там есть поносы и рвоты, то нужно везти в больницу, в приемный покой, для того, чтобы им дали капельницу, потому что, естественно, вы не можете заставить маленького ребенка выпивать литры жидкости. Окей? Это понятно. То есть не ждать, спешить, потому что это может быть опасно. Это как бы первая причина. Вторая причина случается у людей, у которых есть повышенное давление, им дают лекарства от повышенного давления, и часть этих лекарств, их, так сказать, деятельность в том, что они выделяют вместе с жидкостью, вместе с мочом натрий из организма. И поэтому очень часто люди, которые принимают таблетки от давления, могут страдать от гипонатремии. В этом случае, если вы принимаете таблетки, и у вас есть, вы видите, что в анализе натрия ниже нормы, тут же идти к врачу и просить поменять лекарство. Потому что есть лекарства, которые действуют другими способами, а не тем, что они убирают натрий и жидкость из организма. Окей? Натрий из организма в основном. Что еще? Это меньше относится к людям пожилым, это больше относится к людям спортивным, которые делают очень много такого сильного спорта или марафонисты и так далее. И они, особенно если это происходит при теплой погоде, они теряют много жидкости, и они пьют много жидкости. И если эта жидкость просто вода, то тогда может произойти нарушение количества натрия, уменьшение количества натрия и калия, и других минералов в крови. То есть сегодня существуют специальные жидкости для спортсменов, в которых есть все необходимые элементы, в частности натрий и калий, и их надо пить. Можно их приготовить, естественно, самим, но можно их и купить. Но вот это вот три основных причины, которые могут привести к гипонатремии. Естественно, болезни сердца и болезни почек могут привести к гипонатремии. Поэтому все те, кто нас слушает, если вы увидели, что у вас есть меньше натрия, чем нужно в вашем анализе, посмотрите, связано ли это с тем, что я сегодня вам рассказала. И если да, то надо это поправить, а если нет, и в любом случае надо пойти к вашему лечащему врачу, поменять лекарства, надо пить не только чистую воду, а можно пить, например, бульон. Это прекрасная вещь, потому что там есть немножко натрия. Если вы немножко переработались и много потеете, то бульон – это прекрасная как бы замена. Повышенное давление. Повышенное давление мы все связываем с солью. Соль это содержит натрий хлор. И соль это то, что дает нам натрий. А еще одна вещь, которую я забыла сказать. Люди, у которых повышенное давление, им прописывают безнатриевую, то есть малонатриевую диету. Получается, если это лекарства, которые удаляют натрий из организма, плюс мало натрия в пище, это может еще усилить эту тенденцию гипонатремии. Окей? То есть запомните это. То есть не всегда уменьшение соли, особенно сильное уменьшение соли, оно правильно. Это нужно посоветоваться со специалистом, с диетологом, который этим занимается, и понять, сколько соли вам нужно. А рекомендация для здорового человека – это одна чайная ложечка соли в день. Мы обычно едим примерно в два раза больше, но у здорового организма это не вызывает никаких проблем, потому что почки здоровые, они удаляют эту соль без всяких проблем, окей? То есть не надо бояться съесть соленый огурец, если вы совершенно здоровы. Если у вас есть почечные проблемы, и если у вас есть повышенное давление и нету то, что мы называем гипонатремией, то вы можете съесть соленый огурец тоже, но в ограниченном количестве. Основную соль мы едим не из солонки, а из продуктов, промышленно обработанных продуктов, всяких бисли, бамба, чипс и так далее и тому подобное. Туда добавляют и много соли, и часто в сладких много сахара, для того, чтобы это было вкуснее, потому что, естественно, что соль добавляет вкус. Самое интересное, что если вы какое-то время едите с меньшим количеством соли, то вы к этому привыкаете. И потом очень соленая еда делает вам невкусно ее есть. Это я на себе знаю. Но, в общем, соль необходима, нужна, нужно ее употреблять в том количестве, которое нужно именно для вас, в зависимости от вашего здоровья, от лекарств, которые вы принимаете, от ваших привычек и так далее и тому подобное. Окей, это то, что я хотела сегодня рассказать про гипонатремию. А сейчас немножечко через 2 минуты, через минуту мы перейдем к вопросам. Я надеюсь, что уже есть вопросы. Начинаем. Кто у нас на линии? Слушаю вас.
1: Добрый день, доктор.
0: Добрый день.
1: Аркадий. У меня 3 маленьких вопроса.
0: Пожалуйста.
1: На 3 минуты. Значит, можно ли при приеме от подагры алоэль, знаете такое, да?
0: Конечно.
1: Вот, скажем, добавлять салат, там помидоры, огурцы и прочее, добавлять немножко квашеной капусты?
0: Немножко.
1: Немножко, легко, да? Квашеной для вкуса?
0: Можно.
1: Можно, так, конечно. Хорошо. Второй вопрос. Значит, завтрак, овсянка, можно ее варить с помидорами и кушать с растертым бананом и коттеджем в одной тарелке?
0: Конечно, можно, а почему нет?
1: И во второй тарелке яйцо с авокадо.
0: Тоже можно, просто это очень, очень, так сказать, значительный...
1: Нет, для меня это нормально.
0: Это нормально для вас?
1: Я не поправляюсь.
0: Не поправляете, замечательно, нет. Очень хорошее.
1: Хотел бы даже на кило, но пока,
0: да?
1: Не получается.
0: Тогда можете есть спокойно, с удовольствием.
1: Да, и третий вопрос, вот, скажем, аспирин после еды, да, это понятно сразу. А, скажем, что значит после еды? Это, скажем, после обеда в течение часа.
0: Что после еды?
1: Прием лекарства написано, скажем, в инструкции, после еды.
0: После еды, это не очень важно.
1: Так, что значит после еды? В течение часа, это тоже после еды?
0: Это тоже после еды. После еды. Это имеется в виду, что пища должна быть в желудке. Если вы говорите об аспирине, его даже надо, можно принимать прямо-таки сразу после еды, потому что если вы...
1: Аспирин можно во время еды тоже.
0: И
1: да,
0: во время еды тоже.
1: Да, а я говорю, вот я принял аспирин, скажем, через полчаса там принял слабительное, скажем.
0: Это можно принимать через полчаса.
1: Да?
0: Конечно. Можно принимать и через час тоже, и через два часа. Вот слабительное не связано с едой.
1: И против тромбоза?
0: Против тромбоза обычно принимают после еды. Позавтракайте и принимайте.
1: То есть в течение часа я могу принять 2-3
0: лекарства?
1: Можете
0: в течение часа, да.
1: Спасибо большое.
0: Окей. Всего хорошего.
1: Будьте здоровы и всем хорошего дня.
0: Да. Bye. Всем хорошего дня. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Я Георгий.
0: Да, я слушаю, Георгий.
2: У меня проблема с желудком. И я чувствую сытность. И не западно голод. Мне плохо становится, я теряю ориентир. Я не знаю, что схватить, положить что-то в рот. Okay. Мне просто плохо становится.
0: Понятно.
2: Да невозможно.
0: Через какое время после еды вам становится плохо?
2: Ну, как
0: вот вы сейчас поели, голод. Сколько времени вам нужно для того, чтобы вам стало плохо?
2: Часа два с половиной.
0: Окей. Okay. Теперь объясните мне, что...
2: Я голод.
0: Я понимаю. Я понимаю. Я объясните мне, что такое проблема с желудком. Какая проблема? Вам объяснили?
2: Ну, я знаю, что у меня повышенная кислотность.
0: Понятно. Окей, вы принимаете лекарства?
2: Да, я принимаю Омепродекс.
0: Омепродекс. Теперь смотрите.
2: Но не помогает.
0: Омепродекс дает бедерхаль, когда у человека есть рефлюкс, когда у него вот это вот кислое желудочное содержимое поднимается наверх и чувствуется жжение. У вас есть такое?
2: Голодная боль.
0: А жжение в...
2: Вроде жжение, да, прямо между вот двумя ребрами в желудок.
0: Понятно. Смотрите, вы сами себе отвечаете на вопрос, который вы мне задаете. Есть каждые два часа.
2: Ну, это я понимаю.
0: Ну, а в чем проблема?
2: От чего это происходит? Я теряю.
0: Это может быть сознание. Происходит от того, что действительно есть повышенная кислотность, и вам нужно есть каждые 2-3 часа, как, в общем-то, обычным людям, чтобы в желудке все время что-то было, чтобы он сам себя не переваривал, если можно так выразиться.
2: Я ем все постное.
0: Это не важно в данном случае. Важно, что надо есть. И не бояться того, что происходит. Вы такой. У вас желудок требует каждые 2 часа еды. Ну, ешьте каждые 2 часа. Нет проблемы в этом. Проблема в том, что, может быть, у вас есть понижение сахара.
2: Да, есть сахар.
0: Ну, вот от понижения сахара может быть вот это вот чувство очень-очень неприятное.
2: Нет, понижения нет. Сахар бывает 120, 130.
0: Надо выяснить, какой у вас гликированный гемоглобин, есть ли у вас сахарная болезнь. И у людей, у которых есть сахарная болезнь, очень часто после еды, через 2-3 часа, наступает то, что мы называем гипогликемия, понижается сахар. И тогда это вызывает очень неприятные чувства. То есть вам нужно есть каждые 2-3 часа, 2-3 часа, и все. И на этом, так сказать, проблема будет решена.
2: Да, если бы так.
0: Если бы так. Вы говорите, что когда вы едите, у вас ничего, что все в порядке. Не доводите до этого состояния, когда вам больно. Да, ешьте до того.
2: Это неожиданно происходит.
0: Но вы же уже знаете, что это происходит каждые 2-2,5 часа. Значит, нужно есть, не ждать, когда это будет, а есть, когда этого еще нет. Вы понимаете, что я вам говорю?
2: Да, я потом начинаю трудно дышать мне. У меня астма.
0: От чего вы начинаете трудно дышать? От боли или от еды?
2: От еды.
0: Если вы съедаете кусок хлеба, намазанный чем-то, у вас будет астма, но бэмэт. Ешьте что-то небольшое, кусочек два хлеба, кашку овсяную, гречку.
2: Гречку я ем каждое утро.
0: Дело не в утре, а дело в каждых двух часах.
2: Понятно.
0: Я не знаю, может, я непонятно объясняю, но нужно есть до того, как это с вами происходит. И есть немного, и желательно именно вот такую углеводную пищу. Крупы, хлеб, рис, для того, чтобы вот это вот, если у вас есть повышенная кислотность, чтобы ее немножко нейтрализовать. И не ждать, пока вам будет больно.
2: Спасибо.
0: И нужно выяснить у врача сахарной болезни, который занимается диабетом, что с вами в смысле сахарной болезни. Может быть, вам нужно Можно лекарства принимать, я не знаю.
2: Я принимаю лекарства.
0: Ну хорошо. Какое лекарство? Окей. Глюкамин. Это не может вызвать гипогликемию, все нормально. Значит, это в основном от желудка, я думаю. И нужно есть каждые два часа, все.
2: И газы отходят.
0: Газы отходят, это прекрасно. Главное, чтобы не было вокруг людей, которым это мешает. А так это все нормально, у всех это происходит.
2: Спасибо.
0: Окей, всего доброго. Кто с нами на линии, слушаю вас. Алло.
3: Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Нина. Меня к вам такой вопрос. 3 дня назад у мужа была операция по удалению желудка.

0: Аж каждый раз будет болеть.
1: Скажите, пожалуйста, это будет всю жизнь или это в определенный период после операции?
0: Во-первых, лучше есть так всю жизнь, тогда он будет более здоровый, поскольку у него есть повышенное давление и диабет, да. То его, так сказать, возможность заболеть болезнью сердца очень большая, поэтому жирную пищу есть не надо вообще. Ну, и надо выкинуть это из дома и не покупать.
1: Это та семья, у которой вообще никогда не бывает этого. Поэтому я вас спрашиваю.
0: Причем тут семья? У вас есть муж, у которого специфически есть эта проблема?
1: Да, я понимаю.
0: Нездоровый человек. Пожалуйста. Значит, вам придется есть все вместе то же самое и не объедаться сливочным маслом. Все?
1: Конечно. Ольга, скажите, пожалуйста.
0: Еще одно.
1: Овощи, да.
0: Еще одно. Есть понемногу. Каждые 2-3 часа, пока. Потом можно каждые 3-4 часа. Понемногу. Не съедать первое, второе, третье, а есть понемногу. Если он хочет съесть курицу с какими-то овощами, хорошо. Потом можно через 2-3 часа съесть немножко риса или гречки, или перловки. Окей? То есть разделять пищу на небольшие порции каждые 2-3 часа. Потом это перейдет на 3-4 часа, когда это успокоится.
1: Окей. А как долго длится этот период строгой диеты?
0: Это зависит от человека.
1: От человека. Окей. Овощи, фрукты, пока ничего.
0: Смотрите, я бы подождала немножко, особенно с такими грубыми, если можно так выразиться, овощами, как капуста, как редиска и так далее. Но в будущем он может есть все, что хочет. Ему нужно будет только посмотреть специфически, что ему не подходит. Потому что есть люди, которые вдруг у них получается, что какой-то определенный продукт, им плохо от него. Да. Надо обратить внимание.
1: Все? Водный режим обычный, как обычно.
0: Все обычно.
1: Okay. Кофе нельзя, наверное, да?
0: Смотрите, это не однозначно, да или нет. Кофе спасибо, приводит Ольга. Как бы сжиманию, но, опять же, можно подождать 3 дня, только ему сделали операцию. Подождите неделю-две, и хорошо. Потом можно попробовать кофе.
1: Хорошо. Большое-большое спасибо.
0: Не за что, будьте
1: здоровы. Дня.
0: Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Добрый день, уважаемая.
0: Добрый день.
2: У меня к вам вопрос маленький. У нас было пропал АТОЗЭТ. Что-то уже
0: ПМЭТ? Нет АТОЗЭТа? Замечательно.
2: Да, ПМЭТ. И вы не подскажете, что можно, если предлагает заменитель? А я вот не знаю, какой...
0: Ну, статины надо покупать.
2: Статины действуют на мышцы и слабые.
0: А у вас плохо? Он сколько каких?
2: Да.
0: Вы много статинов перепробовали?
2: Я пробовал, там мне этот врач мой это давала мне, потом перевезла меня на АТОЗЭТ. А сейчас как-то пропал, может быть, есть хоть...
0: Я сейчас объясню вам ситуацию. Есть несколько... Проблема в том, что многие лекарства отсутствуют сейчас, их нету. Это я по себе знаю, потому что у моего мужа есть повышенное давление, и он принимает определенные лекарства, которые вдруг исчезли из продажи, и поэтому я бегаю по разным аптекам и ищу, может быть, пачечка осталась. Окей? К сожалению, наше Министерство здравоохранения не знает, что оно делает, но есть недостача в продуктах. Теперь так. Нет выхода, и надо будет принимать статины, потому что в АТОЗЭТе есть и статины, и еще одно вещество, которое уменьшает усвояемость холестерина. Надо поговорить с врачом, и теперь так. Есть разные статины. Есть статины, которые у человека определенного могут вызывать боли в мышцах, а есть такие, которые нет. То есть по правилам нужно перепробовать 3 статина. Если 3 статина разных у вас вызывают такую боль, что вы не можете, так сказать, это переносить, то ваш врач должен потребовать у больничной кассы лекарство, которое дается в уколах. Уколы, которые и снижают холестерин, и у которых нет вот этой проблемы с жидкостью. Но для этого нужно...
2: А как укол принимать?
0: Укол не принимают, укол вкалывают.
2: Ежедневно?
0: Нет. Раз в неделю.
2: А, окей.
0: Но для этого он должен получить разрешение, потому что эти уколы очень дорогие. То есть нужно быстро пойти

0: к врачу, сказать, что нет атазета, и что он вам предлагает делать. После трех проб разных статинов вы можете потребовать у него, чтобы вам разрешили укол.
1: Да. Но укол это уже это последнее. Уже,
0: это вообще, конечно, самое лучшее, но пока что это последнее.
1: Да, спасибо вам большое, успехов вам в работе.
0: Спасибо, спасибо за всего хорошего.
1: Всего хорошего.
0: Окей. Слушаю, кто с нами на линии. Алло.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте, доктор.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, от запора надо пить магниевое молочко.
0: Да.
2: Я выпила 3 раза на ночь, и у меня ничего не происходит.
0: Одну ложечку чайную?
2: Нет, одну столовую ложку.
0: Столовую ложку, и нет никаких подвижек?
2: Нет.
0: Понятно. А сколько лет у вас запор?
2: Ну, вот уже год, наверное.
0: И это случилось после чего-то определенного? Или
2: нет.
0: Просто так?
2: Мало ходить стала, заболела.
0: Понятно. Сколько жидкости вы пьете в день?
2: Литр, наверное.
0: Значит, надо увеличить количество жидкости. Регулярно есть. Не просто когда хочется, а прям-таки сделать себе план. Каждые 3-4 часа что-то съедать, чтобы было много волокон, овощи есть. Окей? И если молочко не помогает, может быть, тогда оно поможет. Я бы, конечно, сразу не начинала с одной ложки, это очень много. Но ничего, значит, нужно добавить какие-то волокна. Надо пойти в аптеку и попросить у аптекаря, я не могу вам называть название, но я могу сказать вам название вещества. Это называется полиэтиленгликоль. Полиэтиленгликоль, ПЭГ.
2: Полиэтиленгликоль.
0: Скажите, я хочу слабительное, которое построено на полиэтиленгликоле. Молочко не переставать, продолжать и добавить к этому вот это вот полиэтиленгликоль. Это порошок такой, который вы растворяете в воде и пьете. Если это не поможет, надо идти к гастроэнтерологу и выяснить, что с вами происходит. Не ждать долго, потому что, может быть, там есть какая-то преграда или что-то, что делает это. Теперь я вам расскажу еще один способ, который употребляли раньше и сестры в больнице. Это мануальный способ. Вы берете одноразовую перчатку и вынимаете камни, которые у вас там залежались, вынимаете их пальцем, осторожно. Это, конечно, не каждый захочет это делать, но это, в общем-то, очень помогает. Но я бы, конечно, пошла, если у вас целый год запоры, ничего не помогает, нужно пойти к гастроэнтерологу, сделать проверку и посмотреть, что там есть в толстой кишке. Хорошо?
2: Да.
0: Не затягивайте.
2: Хорошо. А молочко продолжать пить?
0: Продолжайте, потому что это не может повредить, но... Но 3 дня, может быть, вам недостаточно, может быть, нужно больше. Это зависит от того, в чем проблема этого запора. Либо в том, что в толстой кишке есть какая-то преграда, либо в том, что собралось очень много камней. Камней из скала. Их нужно убрать. То есть нужно пойти к гастроэнтерологу.
2: Хорошо. Спасибо. Окей?
0: Всего хорошего. Кто с нами на линии, слушаю вас. А рэгэ мы не будем музыку слушать? А, Юфи, замечательно.

0: Окей, красота, Том Джонс. Видно, что человек поет от души и от всей своей, так сказать, все возможности использует. Поэтому это и звучит, конечно, очень-очень-очень здорово. Наш телефон 07-228-01-003. 07-228-01-003. Пожалуйста, дорогие мои, начинайте набирать телефон, чтобы мне нас была возможность ответить. Я каждый раз говорю, что когда вы задаете вопрос, который интересен вам, подумайте о том, что он может интересен еще тысячи людей, которые нас слушают, но которые не подумали его задать. Окей? Так что задавайте вопросы, это очень важно. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Это я?
0: Да.
1: Значит, Семен меня зовут, Ришон Лицион.
0: Окей.
1: У меня несколько вопросов таких небольших. Первый вопрос. Я просыпаюсь ночью, у меня сушит во рту очень сильно.
0: Да.
1: Это первый вопрос. Да, ну, я понимаю, тут сахар, значит, анализы у меня такие 5,8 и 102. Вот такие...
0: Окей.
1: Анализы. Я это где-то месяца два там назад делал.
0: Окей. Okay. Сколько лет вам?
1: Мне 76 лет.
0: Окей. Okay. Это первый вопрос. Давайте будем по поступлению вопросов давать ответы, хорошо?
1: Хорошо.
0: Смотрите. С возрастом количество вот этих как это называется? То, что выделяет слюну, уменьшается. Количество слюны уменьшается. Это первое. Второе. Очень часто люди спят с открытым ртом. Сами того, естественно, не знаю, потому что они не видят себя, когда они спят. Вот то, что мы спим с открытым ртом, это очень известное явление, вызывает сухость во рту, очень сильную. Okay?
1: Я извиняюсь, перебью. Я с маски сплю с этим самым. Мне давно уже.
0: СИПАП?
1: СИПАП?
0: Да-да,
1: СИПАП, да.
0: Окей, okay. Это тоже еще одна возможность сухости во рту. Окей?
1: Okay? Да.
0: Теперь, что нужно сделать? Это изменить, в общем, нельзя, потому что это как бы физиологические явления. И поэтому нужно понять, у меня есть сухость во рту, и все, что я могу сделать, помочь себе. Как я могу себе помочь? Поставить стакан питья около своей кровати. Я просыпаюсь, я чувствую сухость во рту. Днем, утром особенно, в течение дня я выпиваю глоток жидкости и продолжаю спать. Ничего другого тут сделать никак нельзя. Если это очень сложно и очень трудно, и очень, может быть, есть какой-то грибок, или грибок, это нужно пойти выяснить. Но я думаю, это просто именно то, что вы спите с СИПАПом, и то, что нам не 17 лет. У меня тоже есть сухость во рту, и я это знаю, и я это принимаю. И я с этим борюсь, так сказать, своими способами. Во-первых, питье, а во-вторых, я покупаю себе конфетки, которые без сахара, и съедаю такую конфетку. Очень часто я это делаю, когда еду в машине, и я чувствую сухость во рту, я съедаю конфетку, мне становится очень хорошо.
1: Нет, у меня только ночью, днем у меня никаких проблем.
0: Значит, это очень связано с СИПАПом. Связано и с СИПАПом тоже.
1: Тоже с СИПАПом связано.
0: Ага, окей. Хорошо. Ставите жидкость рядом с вашей кроватью.
1: С вашей кроватью. 5,8 это уже я...
0: 5,8 это тромбоцитокин. Это преддиабет.
1: Преддиабет, да. Это пока никаких... Врач говорит, что это возраст, пока ничего делать не надо, я так...
0: Нет, надо менять питание. Потому что изменение питания может предотвратить или отложить развитие диабета.
1: Развитие, ага. Ну, у меня все время, вот уже 3 года подряд, где-то и 5,9 было, и 5,6 было, и ну, все время
0: окей,
1: он...
0: смотрите, был, если это будет до 120, до 120 лет, это прекрасно. Но если это начнет расти, то это жалко. Поэтому я вам советую... посмотреть, что вы едите, убрать сладости.
1: Я не ем сладости.
0: Молодец. Пироги, пирожные.
1: То же самое.
0: И постарайтесь делить пищу на несколько трапез, 4-5 трапез в день, небольших. Не есть не больших, большие. Таких, знаете, обедов, ужинов, 1, 2, 3, 4, 5. И каждые 3-6 месяцев делать этот анализ, смотреть, чтобы он не вырос.
1: Анализ крови. Ага, понятно. Спасибо. Еще вопрос такой. Вот мы покушаем много клюквы. Мы чай пьем с клюквой, с кофе, кофе с клюквой. Вот продается клюква с сахаром и без сахара. Я покупаю без сахара. Okay. Но часто я вижу, написано клюква в яблочном сиропе.
0: Яблочный клюква, сироп – это сахар. И любая клюква, которую вы покупаете, даже если там написано, что она без сахара, в ней есть сахар. Потому что вы знаете, как какой у клюквы вкус, правильно? Она очень кислая. То, что вы покупаете, не кислая.
1: Не кислая, да.
0: Если вы хотите настоящую клюкву, то покупайте ее замороженную. В любой клюкве, которую вы покупаете, как бы сухофрукт, есть сахар. Добавляют сахар. Больше или меньше?
1: Да, так что можно ее употреблять? Или...
0: Я бы не стала, особенно если у вас есть преддиабет. Я бы покупала клюкву замороженную, то есть натуральную, и клала ее в чай и в кофе, если вы любите.
1: Если так, да, попользоваться. В общем, это надо исключить.
0: Я бы исключила. Во-первых, я не люблю, когда меня обманывают, а поэтому я не покупаю это. А во-вторых, если уже есть что-то, то чтобы оно было натуральное, без примесей.
1: Без примесей. Понятно.
0: Окей?
1: Окей. И еще маленький вопрос, знаете, я вот иногда ночью просыпаюсь и не могу заснуть. Кручусь так вот. Я частенько беру виски, рюмочку виски.
0: Ну и хорошо.
1: Выпиваю, и, вы знаете, помогает почти все. Ну, не всегда, но помогает. Так вот, я думаю, что лучше, можно виски или таблетку лучше взять? Вот
0: смотрите, я лично выбрала бы таблетку. Виски – это алкоголь, причем очень сравнительно концентрированный. И это делает ожирение печени и так далее. Если это резко с вами случается, то можно решить принимать таблетку 2-3 раза в неделю, и как бы организм возвращается в свой нормальный цикл. Опять же, у пожилых людей это очень частое явление, нарушение сна. Именно то, что вы рассказываете. Человек просыпается, и не в одном глазу, то, что называется.
1: Да.
0: Окей? Я бы принимала таблетку.
1: Таблетку. Но с точки зрения медицины, виски немножко это хуже, да?
0: Виски содержат алкоголь, алкоголь делает отжирение печени, к тому же у вас преддиабет. Я бы от алкоголя держалась немножко подальше. Можете иногда выпить стаканчик виски, рюмочку, но не полагаться только на виски, особенно если случается больше одного раза в неделю.
1: Да, это больше иногда.
0: Да, не подходит, нет.
1: Ясно.
0: Окей?
1: Все, спасибо.
0: Всего хорошего. Спасибо. Будьте здоровы. Большое. Есть кто-нибудь на линии? Слушаю вас.
2: Да, алло, здравствуйте.
0: Да, слушаю.
2: Здравствуйте. Спасибо огромное за передачу. Я иногда как бы прислушиваюсь, иногда не получается. Смотрите, у меня у дочки, не буду рассказывать, это длинная история, 21 год. Она, мама, страдала несколько, большое-большое время с запорами. Ну, она сама как-то вышла от этого, сказали, фиссура, сделали операцию, потом сказали, не надо. И она, видно, осталась. Не буду вдаваться по трудности, но она иногда мучается. Я уже делаю ей все, чтобы ей было легко, там, чтобы она ела. Она сама как делает в спорт, ей помогает. А вот, доктор, вы вот кто-то вот спрашивал перед мужчиной, что у нее есть запоры. Вы сказали, какое-то средство купить, порошок.
0: Можно, во-первых, очень хорошо действует вот именно магниевое молочко.
2: А, можно купить его, да?
0: В аптеке без рецепта, естественно.
2: А,
0: потому
2: да,
0: что это,
2: помочь,
0: это
2: да?
0: добавка. Все может помочь ей, может
2: все
0: помочь,
2: может, да.
0: если
2: а,
0: она
2: да,
0: будет
2: магниевое молочко, так
0: пить
2: сказать,
0: достаточно. Магниевое молочко, да. Milk of magnesium.
2: А, milk of magnesium, да.
0: И принимать чайную ложку в день, принимать ее все время, не переставая. И да, наладить это самое, все эти дела.
2: Да, доктор, да, Валь, вы сказали, вот одна женщина, когда у нее запускали порошок.
0: Смотрите, если это поможет...
2: Как он называется?
0: Вот я вам скажу, я уже поняла, что вы хотите меня спросить.
2: Да.
0: Дайте
2: да,
0: мне вам порошок. Ответить.
2: Спасибо,
0: если
2: да.
0: ей поможет магниевое молочко, это просто намного удобнее. Если это не поможет, то можно принимать вещество, которое называется полиэтиленгликоль.
2: Полиэтиленгликоль. Да, доктор.
0: Она должна взять его и растворить в воде. Там написано сколько. И выпивать так же раз в день, так же, как и магниевое молочко. Магниевое молочко просто уже готово, а тут она должна сама растворять.
2: Да-да-да, но это можно ей, да, как бы будет ей помогать в дальнейшем, да?
0: Это мы посмотрим, когда она начнет его принимать. Но нужно его принимать все время, иначе...
2: Да-да-да. Ага, я вас поняла.
0: И, естественно,
2: спасибо.
0: Нужно ей поменять стиль жизни, пить больше.
2: Она пьет много.
0: Замечательно. И если вы говорите, что спорт ей помогает, это тоже важно.
2: Да, она очень-очень страдала. Сейчас тоже иногда...
0: Значит, все вместе вам ей поможет.
2: Почему есть газы? Вот она кушает иногда капусту, там она кушает этот тапузим. Это все дает, это и там с целикодом.
0: А почему она сама не позвонит? Может быть, ей
2: лучше? Она учится, у нее нет времени.
0: Понятно. Смотрите, если это просто газы, а после какой-то пищи надо знать, какая пища, и не есть ее. Если это раздраженный желудок, значит, дать ей определенную диету. Все,
2: поняла. Okay. Спасибо, доктор, огромное. Да, всех благ. Спасибо.
0: Всего хорошего, будьте здоровы.
2: Спасибо за передачу. Всего хорошего.
0: Окей,
2: бай. Спасибо вам.
0: Кто спасибо. С нами на линии? Слушаю вас. Алло?
3: Алло?
0: Да.
3: Доброе утро.
0: Слушаю.
3: Скажите, пожалуйста, мне 83 года. У меня такой вопрос. Я каждое утро кушаю творог.
0: Окей.
3: И запиваю какао.
0: Окей.
3: И у меня страдаю запорами. Можно ли это каждый день кушать творог?
0: Почему нельзя?
3: Можно, да?
0: Я просто не понимаю вопроса. Творог – это прекрасная еда. Можете есть каждый день, два раза в день. Почему нет?
3: Понятно. Я подумала, что...
0: Это не связано с запорами абсолютно. Запоры могут быть от того, что вы неправильно едите мало клетчатки, от того, что вы мало пьете, от того, что вы мало двигаетесь, от того, что вам больше 65-70 лет. От всего этого может быть запор. Он может быть от того, что у вас толстая кишка с петлями. Он может быть от того, что что-то там есть внутри. Это может быть тысяча всяких причин, но это точно не творог.
3: Понятно. Спасибо большое.
0: Окей. Всего хорошего. Ребята, я просто хочу всем сказать, мы едим нормальную еду много лет, то есть практически. И все нормально. Есть определенные состояния, например, если у кого-то есть непереносимость лактозы, то он не может есть творог. Но обычные люди могут есть творог. Почему нет? Окей, есть продукты, которые желательно не есть. Это обычно продукты, которые содержат очень много жира животного, очень много сахара и так далее, соли. Но обычные продукты, почему их не есть? Почему себе голову забивать всякими ненужными страхами? Страхов у нас так и так достаточно в нашей стране. Окей? Так что это уж точно не должно быть нашим страхом и нашим волнением. Окей? Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Здравствуйте, доктор.
0: Здравствуйте.
4: Я хотел спросить. У меня забитые сосуды 60%, поэтому мне дают
0: Статор.
4: И статор, да. И картия.
0: Окей.
4: Аспирин.
0: Картия – это аспирин.
4: Да.
0: Окей.
4: Это...
0: А где вам проверяли сосуды? На шее?
4: На шее, да.
0: Окей. И вам проверяют каждый год?
4: Нет. Ну, это
0: что
4: случайно.
0: Нет? Ну, сейчас это вы знаете, раз. Что у вас забиты сосуды? Ваш врач должен вас направлять на этот анализ. Определенное количество времени, потому что нужно смотреть, увеличивается это или не увеличивается. Если это статическое...
4: Да, я... Это первый раз они заметили.
0: Значит,
4: и вот полгода
0: надо,
4: прошло,
0: на, еще,
4: я пойду.
0: Но обязательно надо проверить. Да. Это называется маакав, то есть как бы прослеживание. Да. Если да, у вас не болит голова и нет никаких проблем, нет, то значит нужно просто следить, чтобы это не росло. Окей, да, это может быть вот сейчас эти 50%, и так они останутся еще на 30 лет. Но это нужно прослеживать.
4: 50% даже. С одной стороны, нету вообще.
0: А с другой есть, стороны... окей, беседа. Если это ну, очень многих короче... людей, нужно делать все время проверки, окей?
4: Да, я вот через полгода прошло, я должен сделать дуплекс. Дуплекс сонных артерий. Вот. И вот эта картия...
0: Ультрасаунд сонных протеинов. Не дуплекс. Дуплекс – это лекарство. Окей. Все в порядке. Окей.
4: Да. Ну, ультрасаунд. Да. Эта картия, она не вредит. Я знаю, что она в оболочке.
0: Его нужно только есть вместе с едой, чтобы не повредить желудок. А все остальное...
4: я кушаю Nexium.
0: Очень хорошо. Это значит, еще и снижает сразу, его, так сказать, нехорошие возможные сразу, свойства.
4: Сразу утром
0: беседер гамур.
4: Выпить картия.
0: Беседер гамур. Только если его выпивать его с едой или сразу после еды, если вы еще принимаете амипродекс, это еще больше, так сказать, вас защищает.
4: Да. Окей? Вот я сейчас сделал операцию, и мне сказали... 7 дней не пить и 7 дней после операции не пить.
0: Какая операция у вас?
4: Ну, это на простату.
0: Что значит, не пить вообще жидкости?
4: Нет, картию.
0: А, окей, чтобы зажило все, да, потому что она может вызвать кровотечение. Окей, беседа, значит, да, вы не будете неделю пить картию, ничего страшного не случилось.
4: Нет, да еще неделю после.
0: Окей.
4: Это не вредно, это не...
0: И то, что вам врач сказал, он понимает, что он говорит?
4: Да, не, в смысле, немного слишком.
0: Я вы меня спрашиваете, то, вам сказал врач не пить 7 дней, значит, не пить 7 дней?
4: Ну, беседа.
0: Окей, ничего я страшного не произойдет. Единственное, что нужно делать, это следить за вашим вот этим вот, вашими сонными артериями.
4: Да. Окей? А это не исчезнет вообще?
0: Это что? Нет, это не исчезнет. Не исчезнет.
4: Ну
0: все хорошее исчезает, все плохое становится еще хуже.
4: Да. Все всегда было все нормально в холестерине.
0: Когда-то вам было 5 лет, правильно? А сейчас нет, вам 70 смысле... с чем-то. Это естественно,
4: нет,
0: что за всю жизнь у вас...
4: Мне еще 70.
0: Неважно, 60, 30, да, 25, неважно. В течение жизни происходят изменения в организме. Особенно, если мы неправильно питаемся, если мы неправильно живем, если мы много нервничаем. И все?
4: Показатели холестерина были нормальные.
0: А что же вам дали тогда статор?
4: Нет, в смысле... были нормальные. Когда сделали ультрасан, увидели это, дали статор
0: и... Ну и прекрасно, значит, вами занимаются. Все нормально. Окей, будьте здоровы. Всего хорошего.
4: Спасибо, доктор.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас. А, Рега, я же уже закончил с передачей. Даже не обратила внимания. Ну вот видите, как все хорошее продолжается. Вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Анна Найденова и продюсер Мила Сталинская. И я, доктор Ольга Раз, диетолог. И через неделю, если все будет тихо и спокойно, мы опять встретимся в том же месте, в то же время. А до сих пор будьте здоровы.

0: Акам Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня я хотела бы этот час отдать голосам и таланту телевизионного сатирического израильского шоу, которое существовало и существует с 1978 года, с перерывом во много лет. Но во время пандемии коронавируса они вернулись, и сейчас их голоса очень важны любящему их Израилю. ЗУЗ в нашем эфире.